Псалом. Восплещите руками, все народы, воскликните Богу гласом радости. Ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог – Царь всей земли. Пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле Своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними».

Псалом 47. Песнь. Псалом. Сынов Кореевых. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются дщери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его. Пересчитайте башни его. Обратите сердце ваше к укреплениям его. Рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти.

Псалом 48. Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом. Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатый, равно как бедный.

0: чаще их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его, хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают.
1: Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное – успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай! Склониться перед Богом, спеша летят бесплодные года, твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, не опоздай склониться перед Богом, чтоб вечный дом вернуться из гостей.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения повести «Тайны Салаира». Автор этой книги – Виталий Полозов. Сегодня прозвучит пятая часть этой истории.
1: Шутить такими вещами у набожных евреев было непозволительно. В общем, внес проповедник в его душу сумятицу, подвигнув к чтению Библии. И кто знает, чем бы закончилось его знакомство с ней, если бы не начавшиеся гонения на верующих. Это немного остудило его. Да и в планы его вполне благополучных родителей, кое заподозрили в нем некое вольнодумство, не входила перспектива оказаться родственниками заключенного. Поэтому они сами отослали его из Москвы, подальше от греха и столицы, где таковой присутствовал на каждом шагу. Тихая и довольно сытная жизнь провинциального врача быстро, а главное, на долгие годы, помогла забыть религиозные искания. Но вот появился этот Берг, и двух-трех фраз, которыми Шпелев перекинулся с ним, оказалось достаточно, чтобы воскресить тот духовный интерес. И чтобы иметь возможность свободно побеседовать с таким пациентом, то есть без опасения быть подслушанным, он и поместил его в эту палату. Да еще и на свой страх и риск стал колоть ему обезболивающее, что было бы признано преступным расточительством, узная об этом хоть кто-нибудь из начальства. Уж тогда мало бы ему не показалось. Но иначе он поступить не мог, потому что ступня Берга была раздроблена. Наложенные шины не могли удалить боли, а в город везти его было запрещено самим Рюхиным. Нечего, мол, потакать этим симулянтам, которые только и думают, как бы отлынить от работы. А попробуй дай одному поблажку, так их, мол, из лазарета не выгонишь. Нарочно начнут заниматься членовредительством. На робкие возражения Шпелера, что этот случай никак не назовешь преднамеренным, майор только усмехнулся. Ему, охранявшему зэков еще на строительстве Беломорканала, случалось видеть и не такое. Но распространяться на этот счет он не стал, а только глубокомысленно предложил врачу немного подождать. И тут в его отсутствие, но словно в подтверждение его слов, очередное увечье другого трудоармейца. Это дало повод вернувшемуся майору устроить Шпелеру самый настоящий разнос.
2: «Но что теперь скажешь, Семен Ильич?»
1: мрачно спросил он.
2: «Кто был прав?»
1: «Не знаю, как тебе, а мне кажется, что это уже походит на эпидемию. И вот что я тебе скажу. То, что ты оставил этого божьего одуванчика здесь, да еще в особой палате, я еще как-то стерплю из уважения к тебе. Но не больше, чем еще дней на 10». Потом будет ходить. Не будет – выписывай. Точка. Говорят, что он сильно верующий. Вот пусть Бог ему и помогает. А мы тут ни при чем. Иначе они тут один за другим начнут калечить себя. Как этот придурковатый Бош. Впрочем, идиот ли он? Это надо еще проверить. «Проверим, конечно, Игорь Силыч, и установим», – заверил врач. «Хотя сомнений, честно говоря, никаких нет. Все же столько времени пацан на глазах. Не хватило бы ни терпения, ни ума прикидываться». И тут голос Шпелера приобретает едва уловимые льстивые нотки, а лицо – озабоченное выражение. «Меня больше сейчас волнует ваше здоровье, ваши легкие. Как только уладим тут все дела и вернемся в город, сразу положу вас на обследование. Но нельзя же так не родить о своем здоровье. Ни сна, ни отдыха толком не знаете. Вон вы ж только-только прибыли с совещания из-за 3-9 земель и сразу с головой в дела. Это же просто работа на износ. Непорядок это. Ох, непорядок. Лезть прямо в сердце. Рюхин расплывается в довольной улыбке.
2: Так, а на кого все это возложишь? Кому доверишь, Семен Ильич?
1: Благостно протягивает он и вздыхает.
2: Сам, все сам.
1: Да если бы одно это, так еще бы куда ни шло. Продолжал врач лить в душу бальзам, уводя майора от мрачных дум о трудоармейцах.
2: Ну вот ведь еще и покуриваете. А ведь обещали, а?
1: Обещал. Но... С наигранной виноватой улыбкой развел руками Рюхин.
2: Трудно вот так как-то сразу бросить. Но курю теперь не так уж и часто.
1: Немного. Это сколько? Стражится Семен Ильич.
2: Ну, раз 5 на день, не больше.
1: Откровенно врет майор. Попробуйте еще сократить. Делает врач вид, что верит. Силы воли вам не занимать. Преодолеете и этот рубеж.
2: Твоими бы устами, Семен Ильич.
1: Совсем расслабился майор. Но на обследование вам все же придется лечь.
2: Хорошо, хорошо. Там посмотрим.
1: Довольно улыбается Рюхин. Это означает, что никуда он ложиться не будет. И это понимают оба. Только каждый играет свою игру. Что майор здоров, как бык, знает и Шпеллер, и сам Рюхин. Но врачу это нужно, чтобы туповатый майор видел, как усердно он о нем печется. И, пользуясь его благосклонностью, хоть как-то облегчить участь больных трудоармейцев. Рюхин же, в свою очередь, тупым считал не себя, а доктора, и втайне посмеивался над еврейчиком. Так он называл его за глаза, позволяя ему подозревать перебои в своем могучем организме. Более того, он старательно подогревал слухи о своем неважном состоянии. И, надо сказать, не без успеха. Репутация человека, который горит на работе, так сказать, пренебрегая здоровьем, выгодно дополняла его портрет несгибаемого коммуниста. Но истинного, то бишь, так вы мне разрешите еще подержать Берга в палате? Мягко переводит разговор в нужное ему русло Шпеллер.
2: Я же сказал, 10 дней. Что ты так за него переживаешь?
1: Я хочу спасти ему ногу.
2: Спасти? Насторожился майор. Что, так серьезно?
1: Есть подозрение, что у него может начаться гангрена. Рюхин нахмурился и, пожевав губами, выдал.
2: В общем, так, пока никому ни слова. Как только будешь уверен, доложишь. Надо будет избавиться от него. А это и будет его спасением. У меня и без него проблем хватает.
1: Подлечить бы его сначала.
2: Вот и подлечи.
1: И майор поймал какую-то идею и застыл в удивлении.
2: Как я сказал? Спасение? Не спасение это будет, а списание.
1: И счастливо засмеялся своей шутки.
2: Спишем его на дембель вместе с тем доходягой. Напомни, как там его... Во, точно, Фель.
1: Дней через 10 за ворота зоны вышли двое демобилизованных из труда армии. Вышли еще до развода рабочих бригад. Впереди, опираясь на самодельный костыль, ковылял Берг с тощим вишмешком за плечами. Чуть позади шел Фель, в руках которого был небольшой ящичек. Он был ему явно в тягость, но, несмотря ни на какие уговоры, дескать, зачем тебе такая обуза в дороге, если сам на ногах еле держишься? Петр не расстался с дорогим его сердцу инструментом. «В нем вся моя надежда!» сказал, как отрезал в ответ на предложение продать его. «Пока он при мне, буду живой. Примета мне такая случилась».

Больше 30 верст до железнодорожной станции им предстояло пройти пешком. Немалое, если не сказать непосильное расстояние для таких вот дембелей. Но об этом они даже не думали. И хоть вид у них был не очень-то и приглядный, внутренне оба были готовы преодолеть этот путь. Последнее препятствие, отделявшее их от жизни на гражданке. А там поезд и скорое свидание с родными. Пьянящее чувство свободы придавало сил, вливало в изможденные тела невесть откуда взявшуюся энергию. Впрочем, почему же невесть откуда? Очень даже известно. Что касается Петра, то при одном только упоминании о демобилизации он, уже больше суток лежавший пластом и просивший себе смерти, как избавление от мучительных страданий, моментально обрел и силы, и ясность мысли. И встал сам, без посторонней помощи, подтвердив тем самым расхожее мнение, что в каждом человеке таятся скрытые резервы. Тут же отыскал он вернувшегося из лазарета Юргена, и, посоветовавшись, оба решили на завтра же отправиться в путь, а не дожидаться обещанной через 2 дня попутной оказии. 2 дня! Да на опостылевшей каторге, а иначе трудоармейцы и не называли свое пребывание в трудоармии, это покажется вечностью. Может статься, что именно этих дней не хватит для того, чтобы добраться и умереть дома. Они и ночку-то эту едва пережили. Петр даже к письму, что на всякий случай успел заготовить, но не успел отправить, приписку сделал. Завтра, мол, отбываю с места службы вместе с Бергом. А вот что путь покажет, так это неведомо. Сложил письмо треугольничком и в карман сунул. Зачем отправлять, если вдруг, мол, самолично домой явлюсь? И если поначалу надежд на большее у него не возникало, только бы увидеть родных до перехода в мир иной, то к утру он уже вовсю видел себя здоровым и сильным в окружении жены и сыновей. Энтузиазм его был настолько велик, что уже будучи в пути, он на первых порах то и дело вырывался вперед, а потом поджидал Берга, всем видом

Чистое над ними без единого пятнышка лазурное небо завораживало взгляд. На горизонте оно окаймлялось скоплением облаков ослепительной белизны. Будто величавой снежной шапкой увенчали они всей своей громадой верхушки высоченных деревьев. Душу же полонила прямо-таки неземная благословенная тишина леса. И ее совсем не нарушали ни призывные вычурные трели самца коноплянки, ни ракочущий лад рябинника, ни даже скрипучий посвист коростеля и глухой стон козадоя. Наоборот, все это и создавало тот неповторимый томный покой, умиляющий сознание. А гулкое, всегда откуда-то издалека кукование вечной вестницы навевало еще и светлую грусть. Но все же отставал Петр не совсем по причине любования природой. Юрген это отлично видел, а потому и предложил сделать привал. Скинув вещмешок, он сам же первый с удовольствием растянулся под елью на сухой, мягкой ее игольчатой подстилке, чуть поодаль от дороги. «Можно не торопиться», — прикрыв глаза ладонью от солнечных лучей, — сказал он. «Если идем в час 3 километра, на станцию прибудем до захода солнца. Да если и позже, не беда. Нынче считай, что до полуночи светло, как днем». «Это да», — согласился Петр и с неожиданным превосходством в голосе произнес. «Только я не собираюсь топать все 30 верст». «То есть как?» — не понял Юрген. «Я тут хаживал несколько раз, когда в поселке подрабатывал. Еще поворот другой пройдем и свернем в лес, а там напрямки по тропинке через речку. 10 верст до станции, не больше. Смекаешь?» И увидев, как нерешительно Юрген взглянул на него, все с тем же непонятным покровительством добавил: «Да не боись ты. Речушка тихая и мелконькая. По щиколотку. Пройдем без проблем. Правда, кое-где бурелом встречается в лесу. Так и это ничего». «Может, не надо, Петя? С моей-то ногой по дороге хоть и дальше, да сподручнее. Куда же я по бурелому-то? Опять же, заблудиться в таком лесу, как 2×2. А ну, как заплутаем, я по тайге не ходок. Бурелом недолго обойти, а заблудиться не заблужусь. Не первый раз иду». Уже в раздражении бросил Петр. «В общем, смотри сам. Можешь и не идти. Если считаешь, что 7 верст для дурака не круг, топай по дороге». «Нам нельзя поврось. Требование-то выписано одно на двоих. И...» «Стало быть, и слушай меня!» — резко перебил Петр. «Ну да, по дороге оно легче идти. Но ты прикинь, больше половины пути сократим. И на станцию придем раньше. Там смотришь, и поезд какой поскорее будет. Вот оно все одно к одному и пойдет. Нам ведь еще по железке сколько пилить. А терпения моего уже нету, как с семьей свидеться хочется». «А мне разве нет, Петя?» — горько проронил Юрген. И тот, понимая, что обижает напарника,

0: постарался смягчить интонацию, заговорил проникновенно.
1: «Слышь, Юра, не намного тут труднее будет. Я ж не раз ходил, знаю. Зато и время, и силы сэкономим. А? Испыток не убыток. Пойдем?»
0: «Ну что ж, попробуем. Пусть Господь нам поможет».
1: Юра, на Бога надейся, а сам не плашай!»
0: Снова озлился Петр.
1: «Надежда всегда на себя должна быть. Когда спросить не с кого, волей-неволей все силы приложишь, чтобы вышло как надо. А понадейся на Бога, да расслабься. Что ж получится? Обязательно промашка будет. Главное, и спросить-то не с кого. Вот что ты лично со своего Бога тогда спросишь, а?»
0: «Лично я?» — широко улыбнулся Юрген.
1: «Ты! А что ты так разлыбился? Неправду говорю, что ли?»
0: «Да нет, Петя, правду. Ту, которая тебе ближе и какой тебе хочется».
1: «Ну а что ж тогда смешного нашел?»
0: «Так ты говоришь, что я бы лично с Бога спросил?»
1: «Ну, если бы промашка вышла. Я же, к примеру».
0: «Да вот это и чудно мне, Петя. Додуматься до того, чтобы спрашивать с Бога, мне как-то и в голову не приходит. Вот он с меня за мои промашки может спросить. Это да. А у Бога промахов не бывает. И что с нами случится, он знает наперед. Поэтому и молятся ему, чтобы открылось это».
1: «Ага. Тем более, что его самого нету!»
0: Уныло усмехнулся Петр.
1: «А хоть бы и был, так как же он тебе это откроет? Прямо на ухо скажет, что, мол, иди, Юра, туда, не зная куда. Или наоборот, не ходи. Как, а?»
0: «Для этого надо в Бога верить, Петя. Тогда все встает на свои места. И слышишь Господа, и видишь Его направляющую руку».
1: «Вот ты и попался!»
0: — обрадовался Петр.
1: «Ты же сам недавно мне говорил, что Бога никто никогда в глаза не видывал. Говорил?»
0: «Ну, да». «Говорил».
1: «А теперь что, значит, увидел, а? И даже руку, куда указывает?»
0: «Да ты просто молодец, Петя!» Искренне похвалил его Юрген, чем привел мужика в полное недоумение. «Запомнил, однако. Значит, не все еще для тебя потеряно. Правда, запомнил ты только то, что хотел запомнить. А дальше-то что было сказано? Ну-ка, вспоминай-ка».
1: «Делать мне больше нечего, как вспоминать», — буркнул Петр. «Сам скажи, если такой памятливый».
0: «Скажу, Петя. Это ученик Христа Иоанн так свидетельствовал об Иисусе. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. То есть Господь явил людям Иисуса, и они видели славные дела Его, понимаешь?» Христос так и сказал одному из своих учеников: «Видевший меня, видел Отца». Так что Петя никуда и не попался, а сказал, как есть на самом деле. Каждый верующий в него знает, что только он может привести нас на праведный путь. А на себя надеяться – это самое гиблое дело, что бы ты ни говорил. Кстати, в Писании и об этом говорится. Ах, да ладно! Так же неожиданно, как озлился, вдруг примирился Петр. Не стану тебе мешать. Молись и надейся на Бога. А я на себя. Так обоим спокойнее будет. Вообще эти настроения, приступы злобы и следовавшие за этим полное равнодушие к окружающей реальности, у него, как, впрочем, и у большинства трудоармейцев, сменялось очень часто. И привыкший ко всему Юрген не принимал такое его поведение близко к сердцу. С помощью костыля он умастился на колени и помолился. Потом встал, ухватившись за нависшие чуть не до земли разлапистые ветви ели. «Тогда пойдем, пожалуй».
1: «Пойдем, Юра. И это, ты не обижайся на меня. Нервы, чтоб их...»
0: «Да нет, Петя, это все ладом». В недобром предчувствии Юрген последовал за другом, когда тот свернул с дороги. Было видно, что и сам Фель засомневался в ориентире, потому что долго и озабоченно топтался на одном месте. Потом, видимо, отыскав что-то, облегченно выдохнул. «Тут-то!» И уже более решительно шагнул по едва приметной тропинке в лес. Шли теперь очень экономно, чаще останавливаясь на отдых, чтобы не слишком растрачивать силы. Тропинка, чуть видимая на траве, вскоре растворилась на сухом валежнике, и Петр давно уже шел, ориентируясь на солнце, пока еще четко видимое в редколесье. Но с каждым шагом лес становился все гуще и темнее. Кроны деревьев смыкались вверху, образуя плотную завесу, и уже только пробивавшиеся сквозь нее то тут, то там солнечные лучи свидетельствовали о наличии светила на небе. И Фель, будучи за проводника, шел теперь, как он сам выразился, по нутру. Юрген видел, как он раз за разом доставал из ящика свой хлеб, завернутый в тряпицу, и, отщипнув немного, долго катал его во рту, но потом не выдерживал и отламывал кусок побольше. Силы его зримо таяли, как, в общем-то, и хлеб.
1: «Скоро до речки дойдем, там повеселее будет. Оттуда уже рукой подать!» — бодрился он. «Нутром чувствую, что правильно идем. Да по всему видно, что влага рядом. Вон и папоротник уже пошел, и осот».
0: Но если что-то и шло, то только время, а обещанной речки так и не было. Что до папоротника и колючего осота, то их хватало с самого начала пути. Просто теперь все это, вкупе с появившимися выше человеческого роста зарослями дудника, борщевника и буйством крапивы вокруг кустов смородины, барбариса, другого кустарника, отнимало последние силы. После этих более или менее открытых пространств тайга становилась все непроходимее, и, пытаясь обойти одну преграду, они натыкались на другую. Бурелом был не в счет. Да он и встречался уже реже, чем там, в редколесье. Зато здесь, в сыром, без ветерка лесу, сон мошкары залеплял все открытые части тела, лицо, шею, руки. И если от комаров еще можно было как-то отмахнуться, то от гнуса спасения не было. В естественном желании избавиться от этой напасти Петр старался снова побыстрее выбраться на более открытое пространство. Метался то вправо, то влево. И, по-видимому, сбился с пути. Только признаться в этом даже самому себе было страшно. И он все еще тешил себя надеждой, что совсем немного удалился от цели.
1: «Смотри-ка!»
0: Чуть слышно, пробормотал он, наткнувшись на особо густые заросли крапивы.
1: «В прошлом году такого бурьяна тут вроде и не было. Вон чё крапива вымахала. Не пройти и не проехать. Чтоб ей пусто было!»
0: Говорил он хоть и тихо, но в расчете на то, чтобы Берг разбирал слова. То есть, как бы заранее стал подготавливать попутчика к возможной неудаче.
1: «Так, может, ты сбился, а, Петь?» «Да не должно быть!»
0: В голосе Феля послышалась нерешительность.
1: «Вроде все то и не то. В тайге ведь все на одно лицо. Поди, разберись.
0: Что же делать?» Встревожился Юрген. «Назад идти?»
1: «Да ты что?»
0: В раздражении вскинулся Петр, но тут же осекся, вспомнив, на ком лежит ответственность за результат похода, и избавил тон.
1: «Назад уже поздно, Юра. Столько отмахали, что назад никаких сил не хватит. Здесь должна быть речка. Вот бы только из этой глухомании выбраться. Там я разберусь».
0: И тут впереди, будто в ответ на его положение, в просвет между деревьями, словно перекрестными снопами прожекторов, пробилось томное сияние солнечных лучей. Вскоре лес и совсем поредел, и они вышли, наконец, на открытую поляну на опушке. Фель просиял.
1: «Все правильно! Вон там! Косогор за лощиной, видишь? Вот за ним уже точно речка! Но теперь можно чуток передохнуть!»
0: «Нет уж, Петя!» Заразившись его энтузиазмом, нетерпеливо возразил Юрген. «Давай сначала доберемся до речки, там и привал устроим. А то ведь сесть-то сейчас сядешь, а поднимешься ли? Еще большой вопрос».
1: «И то правда»,
0: — согласился сияющий Петр.
1: «Там уж отдохнем так отдохнем, на славу!»
0: Вспыхнувшая вновь надежда возвеселила душу, а легкий ветерок освежил и в какой-то мере снял утомленность. А главное, он отгонял полчища гнуса, и тучи его больше не роились над ними. Чуть поодаль, там, куда указывал Петр, начинался пологий спуск в узкую лощину, зажатую между холмами. Укрытая роскошным изумрудным ковром разнотравья с обильным вкраплением полевых цветов, она простиралась в обе стороны, насколько хватало глаз. Направо, в дальнем далеке, она утыкалась в такой же, как и здесь, мрачную громаду леса. Налево петляла между холмами сочной зеленой лентой до самого горизонта. Солнце зависло на уровне глаз и слепило их, зримо скатываясь за противоположный склон. И та, ближняя к нему половина лощины, уже погрузилась в тень. Казалось, что разбежавшиеся по краю склона деревья смотрит в нее, как в реку. Только теперь друзья осознали, что день уже близится к концу, о чем свидетельствовал разлившийся по горизонту ядовитый желтый закат, а застывшие там же немногие облака окрасились в нежно-лиловый цвет. Чем ниже садилось солнце, тем гуще становились краски. И вот уже горизонт и вовсе запылал багрянцем, а мелкие облака крохотными фиолетовыми островками впечатались в потемневшую лазурь неба. Но теперь путникам было не до созерцания небесных красот. Немного отдохнув, они стали спускаться в лощину. И хоть склон сам по себе был совсем не крутой, но для Юргена идти вниз стало настоящей пыткой. Ногу и так там мозжило от длительного пути, а тут еще постоянно приходилось на нее наступать, отчего все тело простреливали мгновенные боли. И он, опираясь на палку, то и дело застывал на месте. Не лучше и не легче было и его другу. Инструмент давно уже оттянул все руки, но он упорно не бросал ящичек. Миновав лощину, они пошли по ее противоположному склону. Последние метры до вершины Петр преодолел на одном дыхании, с бьющимся сердцем, готовым выпрыгнуть из груди. Только тут он выпрямился, ухватившись за тоненькую березку, и, переведя дух, жадным взглядом стал шарить по местности в надежде отыскать речку. То, что он увидел, повергло его в жуткое отчаяние. Речки не было. Вместо нее перед ними расстилалось огромное болото. В том, что это болото, не было никакого сомнения. И было оно явно топкое, обрамленное осокой и камышом, с редкими, отстоящими далеко друг от друга кустами багульника, а также его одинокими стволами, оно начиналось сразу же за редкими здесь деревьями. Петр тер глаза, хлопал себя по щекам, но картина не менялась.
1: «Мама!»
0: Громко застонал он и, обхватив голову руками, в отчаянии рухнул на землю. Берг, тоже выбравшийся наверх, озабоченно склонился над ним.
1: «Что, Петя, никак ногу подвернул?»
2: «Юра! Я...»
0: Фель заплакал, горько, безутешно.
2: «Я заблудился, Юра!»
0: Потом и вовсе зарыдал и в неожиданном исступлении заколотил кулаками по земле, забормотал бессвязно.
2: «Детки мои, не увижу я вас! Все! Сам себе могилу уготовил! Болван я!»
0: И совсем обессилев, затих, скукожившись калачиком на земле. Миг, и точно такое же отчаяние охватило и Юргена –

0: Да как же это? Ты же уверен был? Упавшим голосом спросил он и присел у сваленной осины, вытянув больную ногу. Шли, шли, и нате вам. Почему это так случилось? Почему? Последние слова были уже обращены не к Петру. С тоской устремив глаза к небу, Юрген спрашивал Бога, и в голосе его было столько скорби, а на лице страдания, что Фель перестал плакать. Никогда еще он не видел Берга в таком отчаянии. И, сознавая, что виновен в случившемся только он один, принял вопрос на свой счет.
1: «Не знаю, почему, Юра! Не знаю я!»
0: Беспомощно мотнул он головой.
1: «А может быть, еще чуток дальше?»
0: В тихой надежде проронил Юрген. Спросил, не меняя позы, будто говорил это для себя.
1: «Ах, куда дальше-то?»
0: Тоскливо вздохнул Петр и вытянул руку.
1: «Смотри, я об этом болоте краем уха от мужиков слышал. И если это то самое, то там, на той его стороне, какая-то деревушка есть. Стало быть, самое малое, мы ушли верст на 10 в сторону. А вот в какую, не имею понятия. Я сгубил и себя, и тебя, Юра. Надо было послушаться тебя и идти по дороге».

0: Надо было. Надо, Петя.
1: Печальным эхом откликнулся Юрген.
0: Куда же теперь идти? Да и сможем ли еще идти? Я не смогу!
1: Всхлипнул Фель, отер рукавом слезы и взялся за грудь.
0: У меня вот тут что-то оборвалось и давит, давит. Тяжко дышать стало, сильно тяжко. Видать, уже с этого места не сдвинусь. Прости меня, Юра. Ты теперь без меня иди. Может, и найдешь еще дорогу. А, Юра?
1: Он жалобно взглянул на друга, но тот молчал. Его взгляд так и был прикован к небу, и он лишь горестно раскачивался из стороны в сторону. И в мысли Петра вкралось подозрение.
0: Значит, Юрген согласен с его предложением. Уйдет и бросит здесь его одного.
1: Странно, но именно это успокоило его. Он глубоко вздохнул и без всякого укора или раздражения, просто и даже как-то обыденно, словно речь шла о рядовой прогулке, произнес:
0: «Ну, что ж, иди, Юра, у тебя еще есть силы. А я вон через болото. Доползу до людей, то, может, и похоронят по-людски. А проглотит болото, так и это неплохо. Там хоть никто глаза не выклюет. Остатки твои не раздербанит. Говорят, что в омуте тело долго хранится. Ступай, я не буду на тебя в обиде. Ты и так для меня столько сделал. Дай Бог каждому».
1: Все это прозвучало как напутствие. Юрген перестал качаться и с удивлением возрился на него. Потом, ни слова не говоря, достал из вещмешка большой кусок хлеба и, разломив на две части, подал Петру.
0: «Ты чего это?»
1: – опешил тот. Но рука его уже непроизвольно потянулась к хлебу.
0: «Я же, Юра, свой-то по дороге съел. С тобой не делился.
1: Бери, бери. Глядишь, сил и прибавится. А то ты что-то на покой заторопился. Сейчас насчет воды взглянем». Юрген взболтал над ухом фляжку и подал ее другу. «На вот. Тут в чеплышке немного осталось. Отпей. И мне оставь». Петр теперь неторопливо, размеренно съел хлеб, запил водой и, вернув фляжку, поблагодарил. Ни слова больше не говоря, он лег на траву, подложив под голову свой ящичек. Потом приподнялся на локоть.
0: «Вот сколько раз мне Колька, племяш мой, рассказывал, что ты делишься с ним хлебом. А ведь я все не верил».
1: Как-то отвлеченно заговорил он.
0: Думал, он это намеками так у меня выпрашивает. Дескать, вон чужой человек дает, а ты, мол, как-никак дядька родной. Ну, подбивал, то есть, на милосердие. Теперь я сам убедился, что это так. Юра, скажи, зачем тебе это?
1: Юрген тоже прилег у осины, и благодатное тепло от нагретой солнцем земли разлилось по всему телу. Даже нога перестала мозжить и лишь не больно покалывала. На память пришел его разговор с парнем. «Бог так велит мне, Петя», — сказал он. Ровно об этом и Колька меня спрашивал. И понял, что это послушание Богу.
0: «Пусть так, пусть Бог. Но насколько у тебя, может, какая-никакая и надежда была? Ну, хотя бы, что он выживет и отблагодарит когда-нибудь. А я? Я уже, Юра, ничем никогда тебя не отблагодарю, потому что уже помер».
1: Петр простонал.
0: «Если бы ты знал, как все болит и горит вот здесь!»
1: «Я знаю, Петя. И поверь, у меня не лучше. Но не отчаивайся. Бог дал нам силы, даст и еще. Ты уже столько пути выдержал».
0: «Это не Бог. Это просто отсрочка. И произошла она из-за доброй мне весточки о воле. И я понял это только что. А то все надеялся, что выживу. Не выживу я. Для того, знать, и заблудился, чтобы сначала потерять всякую надежду. Теперь мне легче. Не из-за хлеба, а из-за того, что все понял. Твой хлеб мне впрок не пошел. И я уже знал, что он не впрок будет, а взял. А надо было отказаться, чтобы ты его себе оставил. Так и для меня, и для тебя лучше было бы. И честнее. Я и по жизни-то не всегда честно поступал. И теперь вот оплошал. Для тебя бы это большая поддержка была в пути».
1: И замолчал. Было видно, что он колеблется. Продолжать или нет?
2: «Говори, говори, Петя», — подбодрил его Юрген. «Постарайся выговориться, и увидишь, что тебе легче станет».
0: «Ты хочешь сказать, исповедуйся?»
1: Петр снова сел, стискивая грудь руками.
0: «Дышать тяжело, Юра. Знаешь, мне кажется, что я бы сделал это, если бы тут был хоть кто-нибудь из священников. Поп или ксензе, или кто там еще у них бывает. Меня ведь все-таки в детстве не то крестили, не то погружали».
3: Дорогие друзья, продолжение чтения повести «Тайны Салаира» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой повести – Виталий Полозов.
4: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
3: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте библейскую историю, которую для вас рассказывает Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз я рассказала вам о том, как Моисей получил на горе Синай 10 заповедей от Господа и сказала, что они легли в основу всех пришедших позже гражданских и моральных законов. Господь Иисус Христос пришел на землю и принес еще более высокий закон любви. Закон совершенный. Но об этом мы будем говорить позже, а теперь перейдем к нашему уроку. Пока Моисей говорил с Богом на горе Синай, Иисус Навин ожидал его у подножья горы с народом. Те из народа, кто остались в своих палатках, могли видеть и оттуда, как огонь шел из вершины горы, и густое и черное облако охватило фигуру Моисея, говорившего там с Богом. Когда дни проходили и становились неделями, а Моисей все еще не возвращался, народ начал терять терпение и забыл уже о том страхе, который он испытывал в то время, как Бог говорил из грома и молний на вершине горы. Даже слова Бога становились для них мало знакомыми, и они забыли, что обещали исполнять все, что повелит им Бог. Однажды они пришли к Аарону и сказали, что-то случилось там с Моисеем, потому что слишком долго он не возвращается. Они снова начали возмущаться тем, что Моисей вывел их из Египта и привел в это пустынное место, а теперь сам исчез и не оставил человека, который бы мог заменить его. С каждым днем росло это возмущение и ропот, и, наконец, они потребовали, чтобы Аарон сделал им богов, за которыми они могли бы идти дальше. Аарон не был смелым и бесстрашным, как Моисей, он боялся народа. Ему пришло на память то время, когда из-за того, что не было воды, народ готов был убить Моисея, и он теперь боялся, что если он не исполнит их просьбу, они убьют его. Аарон не напомнил им о том, что они обещали не служить иным богам, сделанным руками человека, как это делалось в Египте, но служить одному живому Богу, Творцу неба и земли. В своем страхе и трусости он велел им принести все, что у них было золотого, и они начали приносить ему свои украшения. Аарон расплавил все это и сделал золотого тельца наподобие тех, какие ему встречались в Египте и которому поклонялись не знавшие живого Бога египтяне. Увидев золотого тельца, народ начал говорить между собой: «Вот это Бог, который вывел нас из земли египетской». Когда Аарон увидел, как сильно нравился народу золотой теленок, он поставил его посреди стана и сделал алтарь перед ним, а потом обратился к народу и сказал: «Завтра мы будем иметь праздник здесь, перед нашим Богом». На другой день действительно народ начал веселиться и поклоняться тельцу, как это делали египтяне, и когда танцевали они и пели перед идолом, они этим нарушили первые две заповеди. «Да не будет у тебя иных богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу и в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я твой Господь, Бог твой». Бог видел золотого тельца, которого Аарон сделал для народа, и видел, как народ поклонялся ему. Он слышал их пение и видел их танцы перед тельцом, и был сильно недоволен всем этим. Он сказал Моисею: «Народ согрешил, нарушил обещание свое и сделал себе тельца, и теперь поклоняется ему и говорит, что это их Бог, который вывел их из Египта. Они недостойны называться моим народом, и мне ничего не стоит уничтожить их, а из тебя создать великий народ». Моисей любил свой народ, хотя и видел, что он часто поступает неразумно, по-детски. Он не хотел, чтобы Бог уничтожил этот злой народ и вступился за него. «Господи, не гневайся так сильно на этот народ. Не ты ли вывел их своей силой из Египта? Что скажут египтяне, если ты погубишь этот народ в пустыне? Вспомни твое обетование, данное Аврааму, Исааку и Якову». Моисей так долго и так убедительно умолял Господа, так усердно заступался за народ, что Господь решил оставить его и не уничтожать на этот раз. Моисей поспешно сошел с горы к Иисусу Навину. В руках у него были драгоценные таблицы из камня, на которых был написан закон рукою самого Бога. Моисею не верилось, что народ мог так низко пасть, так ужасно согрешить его отсутствие. Когда они приблизились к лагерю израильтян, Моисей услышал пение, увидел народ танцующим и поющим перед золотым теленком. Моисей был так сильно поражен и возмущен, что бросил каменные скрижали на землю, и они разбились на множество кусков. Он понял теперь, почему Бог был готов уничтожить этот неразумный народ. Моисей прошел наперед и схватил золотого тельца и швырнул его в огонь на глазах у всех. Потом он стер его в порошок и высыпал в питьевую воду, и хотя вода от этого сделалась очень горькой, он заставлял народ пить ее. Неожиданное появление Моисея прервало радостное возбуждение и праздник народа. Его гнев успокоил народ, но многие жалели о том, что не могут продолжать свое веселье. Им все еще хотелось поклоняться Богу, которого сделал для них Аарон. Моисей посмотрел на Аарона очень строго и спросил: «Что сделали они? Что заставило тебя ввести их в этот ужасный грех?» А Аарон ответил: «Не обижайся на меня. Ты знаешь, как он испорчен, этот народ, какие у них грубые и злые сердца. Они пришли ко мне и упросили меня сделать им золотого тельца, потому что им надоело ожидать тебя, и они не знали, что с тобой там случилось. Я велел им принести золотые украшения, и из них сделал им тельца». Моисей так сильно разгневался, что его глаза сверкали, и он громко возвал к народу: «Кто на стороне Господа, пусть перейдет сюда ко мне, а кто против, да будет уничтожен». Все поколение Леви перешло на сторону Моисея и еще многие другие. Уничтожено же было около 3000 человек в тот день за то, что они все еще упорно хотели поклоняться идолу. После этого Моисей пошел снова на гору, чтобы молиться за народ и принести жертву за его грех. С болью в голосе просил он там Господа: «Прости им грехи, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую вписал». Господь ответил: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ этот дальше, и ангел мой пойдет пред вами, и в день посещения моего я прощу народ этот». Господь так и сделал, и пострадали только те, кто упорствовали в грехе своем, а остальные пошли дальше за Моисеем в обетованную страну. Какой печальный конец, какая жалкая сцена! Сколько там было, наверное, плача в тот день, когда Господь уничтожал непокорных. Рано или поздно приходит расплата за грех, и только верные Господу, ставшие под защиту Его вечного спасения, могут ничего не бояться. Будем же на стороне Бога, и тогда победа будет обеспечена. Глядя на ошибки народа израильского в пустыне, не будем повторять их. Для того и дана нам эта история в Библии, чтобы мы учились на ошибках других и не повторяли их. Кроме того, нам открывается характер Бога и Его непримиримость со грехом. Любовь и заступничество Моисея напоминают нам Иисуса Христа, который согласился умереть за достойной смерти и вечной погибели народ. Как видите, все здесь на месте, и все полезно для нас. Многое зависит от человека. Когда мы послушны и верны Господу, мы благословляемся им, и нам хорошо. Послушный Господу послушен родителям, полезен ближним, приятен в общении. Все это связано, и потому я призываю вас к послушанию в первую очередь Господу и Его Слову. Не все люди считают, что это важно или нужно, и сами строят свои пути, но Слово Божие говорит, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — погибель. Можно ошибаться в избрании пути, и опасно самому избирать себе путь, когда есть предложенный Богом верный и истинный путь. Им идите, дети, и никогда не пожалеете об этом. Теперь пора нам кончать нашу беседу.
0: А сейчас мы послушаем с вами песню, и если кто из вас ее знает, пойте вместе с нами.

Восстановленное доверие. Когда стало известно, что наш поисковый отряд вскоре перебросят на юг Камчатки, на побережье Первого Курильского пролива, я потерял покой. Там жили каланы или морские выдры, или морские бобры. Существа, по рассказам, поразительные во всех отношениях. На Дальнем Востоке я встречал уссурийских тигров и белогрудых гималайских медведей. На острове Тюленье, что неподалеку от Сахалина, наблюдал сивучей, морских львов и котиков. На острове Врангеля видел белых медведей, лахтаков, морских зайцев, моржей, овцебыков, арктическое чудо, розовую чайку. Когда Нансен повстречал во льдах эту редчайшую птицу, он от радости пустился в пляс, а товарищи великого полярника подумали, что их начальник свихнулся. А вот каланов видеть не доводилось. И неудивительно. Во всем мире не найти пушного зверя с таким красивым, мягким, шелковистым и носким мехом. И таким баснословно дорогим. В начале века от полумиллионного стада осталось чуть больше 1500. На острове Медном, что на Командорах, на Курилах, на Южной Камчатке, на Аляске и Алеутских островах. Одумались люди, выдали зверю охранную грамоту. Сейчас их 1010. Наконец, отъезд. За 2 часа вертолет перебросил отряд поисковиков из центра Камчатки на южную оконечность полуострова. Дикие, первозданные места, еще не обжитые людьми. Сопки в яркой зелени стланника кедрача с белыми прожилками каменных берез тянулись до самого горизонта. Нагие, пепельно-коричневые скалы вертикальной стеною подступали к проливу. Вода пролива свинцовая. Белогривые валы ударяли в береговой камень мощно и раскатно. Едва мы разбили палатку в ложбинке возле ручья, я пробрался сквозь густые заросли стланника и вышел к проливу. В кармане моей штормовки лежала вареная треска. Моему взору предстала обширная бухта. На камнях и в воде неподалеку от берега многочисленными группами сидели и лежали каланы, дегтярно-черные и бурые. В воде они лежали, все в одной и той же позе, на спине, приподняв голову и скрестив на груди передние лапы. Кто спал, кто сладко во всю пасть зевал. В той группе, что находилась напротив меня, были беременные самки и матери с новорожденными детенышами, медведками, так их прозвали за светло-бурый мех. Одни спокойно лежали на материнской груди, позволяя вылизывать, разглаживать свой мех. Другие бестолково гонялись друг за дружкой, и родительницы беспокойно следили за шалостями своих чад. В группе слева держались самки с уже подросшими детенышами, а в группе справа — холостые звери. Но меня удивил нечеткий порядок в стаде каланов. Поразил мир, царивший среди хищных зверей. Ни грызни, ни драки, ни даже легкого раздражения. Помнится, на Тюленьем среди котиков была совсем иная картина. Бесчисленные потасовки, жестокие битвы за самку и место на тесном пляже там не умолкали ни на минуту. И тела самцов были обезображены свежими ранами и шрамами. Я много был наслышан о каланах и знал действительную причину их необычайно кроткого нрава. У белого медведя или у того же котика толстенный слой подкожного жира. Разодран в драке мех – не беда. От переохлаждения тело защитит жир. А у калана жира почти нет. Роль теплоизоляции выполняет только мех. Всякая рана грозит животному смертью в холодных водах. Умные звери знают это и берегут шкуру пуще зеницы ока. А как они ухаживают за своими шубками? Почти все морские бобры, отдыхавшие на берегу, каких я окинул взором, неустанно массажировали передними лапами свой воистину драгоценный мех, изгоняли из него влагу, расчесывали, взбивали шелковистые волоски. Калана нельзя назвать красивым зверем, как, например, косулю или леопарда. Коротенькие лапы, вздувшееся брюхо, чуть ли не волочившееся по земле, толстый короткий хвост. Но мешковатое, полутораметровое тело, словно он шубу надел не по размеру, свисающие белесые вибрисы, усы, незлобливый, добродушный взгляд широко поставленных глаз — все излучало неизъяснимое очарование. Что-то совсем беззащитное, овечье, есть в его заросшей светлым мехом морде. Да и что такое красота? Так глядишь на красивую, холодную, античной красотой женщину, не трогает ее лицо, восхищает. А вот встанет рядом с ней другая, и рот-то у нее великоват,
и нос вздернут. Но в милой улыбке, в смешливых глазах столько несказанной прелести, теплого света, что, право же, уже не замечаешь неподвижную античную красоту. Пока я стоял, звери не проявляли заметного беспокойства. Лишь изредка поглядывали на меня. «Ты кто, мол, таков?» Но едва мне стоило приблизиться к ним на несколько метров, беременные самки и молодые мамы, схватив зубами медведок, устремились к воде. Шлеп, шлеп, шлеп. Одна за другой каланихи попадали с обрывистой кромки в пролив. Лежа на спине, животные, как по команде, приподняли головы, устремив на меня опасливые взгляды. Детеныши забрались на материнскую грудь. Мне невольно стало стыдно за род людской. Говорят, на острове Медном каланы совершенно не боятся людей и, выходя из моря, берут пищу прямо из рук. Не так-то просто раньше было добраться до Командор. Человек не успел там выбить, напугать зверей. Вот причина такой доверчивости. А на Южной Камчатке успел. Да так, что у каланов выработался инстинкт боязни двуногого существа как самого опасного.

с явным намерением плыть ко мне, но родительница удержала несмышленыша передними лапами. Они у нее цепкие, хваткие, не то что задние, напоминающие ласты. Вместо пальцев – твердые и очень подвижные подушечки и фаланги, трубчатые кости, которыми зверь может держать даже соломинку. Наконец медведка, улучив момент, выскользнул таки из крепких объятий, свалился в воду и поплыл. Мать, очевидно, подумала, что детеныш захотел размяться, порезвиться, а потом вернуться на прежнее место, и не преследовала единственное свое чадо. Но она ошиблась. Колоненок довольно быстро проплыл десяток метров, что разделяли нас, и выкатился на берег. И только тогда колониха спохватилась и с тревожным писком поплыла на выручку. Медведка засеменил ко мне, на ходу стряхивая со шкуры воду. Ростом он был не больше кошки. Стараясь не делать резких движений, я извлек из кармана вареную треску, положил возле ног. Колоненок приблизился вплотную. Сначала он обнюхал ноги, затем пищу. Потом задрал морду и уставился молочными глазками в мое лицо. Я поднял детеныша и посадил на колени. Он тотчас принялся массажировать передними лапками тело, изгонять из шубки влагу. Этот инстинкт малыш усвоил прочно и основательно. Инстинкт самосохранения, инстинкт боязни человека еще не обременил слабенькую головенку. Мать, между тем, все с тем же тревожным писком вышла из воды. Она шла прямо на меня, давнего своего врага, но меня, уверен, не видела. Она видела только своего детеныша. Надо бы подбросить ей малыша, не рвать материнское сердце. Но я продолжал сидеть и не шевелился. Я был как бы загипнотизирован этим зрелищем. Мать, спасая свое дитя, сама идет в руки врага. Не раз и не два в долгих скитаниях по северу я видел подобное среди зверей и птиц и всякий раз вспоминал мать человеческую. Воистину, каменное, заросшее мхом сердце надо иметь, чтобы убить в такой момент каланиху. Но именно так поступали охотники. Ловили детеныша, родительница бежала на помощь, и человек хладнокровно, в упор расстреливал зверя. Если бить издалека, можно ненароком попортить сказочную шкуру, а с близкого расстояния несложно попасть точно в глаз. Каланиха ближе, ближе. Я продолжал неподвижно сидеть с медведкой на коленях. Она может покусать, челюсти у нее сильные, зубастые, как у овчарки. Но зверь, я был уверен в этом, не пустит в ход клыки. Никогда еще калан не кусал человека, ни в наше время, ни 100, ни 200 лет назад. Каланиха поравнялась со мной. Вскинувшись на задние ласты, она положила передние на колени, зубами схватила детеныша за холку и отпрыгнула вместе с ним. Так женщина берет из чужих неловких рук своего ребенка. Подержал, позабавился и будет. Не ровен час уронишь. Она отпрыгнула к самой кромке пролива. Еще секунда, и соскользнет в воду. Там спасение, безопасность. Но не соскользнула, оглянулась. Я поспешно разломил вареную треску и бросил половину к ее ногам. Каланиха некоторое время в раздумье поглядывала то на пищу, то на меня. Затем положила колоненка на камни и, обнюхав треску, стала есть ее. Подкатился детеныш и тоже принялся уплетать за обе щеки. Самка тотчас оставила трапезу. Мать она заботливая, не в пример самке котика, которая занята только тем, чтобы завлечь самца-сикача и способна оттолкнуть голодного, почти беспомощного малыша. Я скормил зверям остаток рыбы. Каланиха легла. Своего малыша она посадила на грудь и удерживала его цепкими лапами, потому что он норовил вырваться и убежать ко мне. Чем-то я ему приглянулся. Остальные звери продолжали лежать в воде. Ни один не решился выйти на берег. И пришла мне вдруг такая идея. Сделать так, чтобы каланы не опасались меня и моих товарищей. Подавить в них инстинкт боязни человека. Восстановить утраченное доверие с помощью единственного, но могучего оружия – ласки. Время есть. Здесь мы пробудем не меньше месяца. Геологи поддержали меня, хотя и не были уверены в успехе этого предприятия. Память у животных неплохая. Лихую, разбойничью славу человека не так-то просто им забыть. Я попросил парней пока не показываться в Калановой бухте. Сразу несколько человек могут сильно напугать зверей. Пусть они привыкнут сначала к одному. По утрам мне некогда было заниматься своим экспериментом. Выполняя обязанности рабочего,

Я до вечера пропадал с геологом в маршруте и в бухту приходил лишь в сумерках. Первые три дня все каланы, кроме знакомой самки с детенышем, которых я уже знал в лицо, подхватив малышей, шлепались в воду и оттуда пугливо следили за мною. Потом еще одна самочка с каланенком не бросились спасаться в пролив при моем появлении. В благодарность я подкормил зверей треской. Затем доверилась другая. Через полторы недели животные уже не боялись меня. Правда, и вплотную не подпускали, не разрешали погладить. До темноты я просиживал в Калановой бухте и каждый вечер открывал в неведомой мне жизни что-то новое, удивительное. Вот самка, подхватив детеныша, спешит с ним в море на кормежку. Но прежде чем зайти в воду, она непременно отыщет на берегу плоский камень размером с кулак, зажмет его под мышкой. Зачем? Это прояснится чуть позже. С колоненком она плывет на глубину. Наконец останавливается. Звери ныряют. Нет их довольно долго. Но вот они вновь на поверхности. Плывут к зарослям морской капусты. Это растение образует в море сплошной бледно-зеленый островок. Волнение здесь незначительное. Главное же, сюда не заходят враги каланов, акулы и касатки. Каланиха ложится на спину, достает камень, зажатый под мышкой. Это я уже разглядываю в бинокль. Им она орудовала под водой, отдирая от донных камней двустворчатых моллюсков, а свою добычу, как в карманы, рассовывала в складках кожи на груди. Там же в этих складках иная пища. Морские ежи, любимое блюдо калана, и рыбешки мойва и песчанка. Теперь камень служит каланихе для другой цели. Она кладет его на грудь, достает из кармана двустворчатого моллюска. Скорлупа его крепкая, не разломить, не разгрызть зубами. Зажав лапой, зверь с размаху бьет им о камень. От удара скорлупа лопается, моллюск исчезает в пасти каланихи. Словом, камень – наковальня. Так человек раскалывает грецкие орехи, когда под рукой нет молотка. А сейчас очередь за морскими ежами. Их зверь без усилий раздавливает лапами. Внутри живого шара вкуснейшая и очень питательная икра. Ее зверь ест с видимым наслаждением, причмокивая от удовольствия. Так сладкоежка поедает любимое пирожное. Ну а на десерт имеется мойва или песчанка. Но не вся рыба, а только филейная часть. Остальное каланиха выбрасывает. Зная эту привычку животных, над ними всегда кружат чайки, с криком и дракой подхватывая плавающие отбросы. Детеныш во время трапезы находится в воде и, опершись передними лапками о материнскую грудь, внимательно следит за тем, что родительница отправляет в пасть. Если пища ему нравится, он выхватывает ее. Каланиха беспрепятственно отдает все, что малыш пожелает взять. Затем, насытившись, звери ложатся на воде бок о бок. Самка опутывает себя и свое чадо длинными стеблями, выдранными из острова морской капусты. Это для того, чтобы течение не уносило их в опасное место, где могут появиться касатка или акула. Долго и сладко животные зевают. С таким удовольствием не зевает ни один зверь. Разве медведь, только что выбравшийся из берлоги под теплые солнечные лучи. И засыпают, покачиваясь на легких волнах, как на качелях. На воде им спать очень удобно, как и на суше. Однажды я вернулся из маршрута, сильно уставший. Решил не спускаться в Калановую бухту. Завалился спать. Утром поднялся раньше всех. Нынче кашеварил. Помешиваю в котле свое фирменное блюдо, за которое парни грозятся меня отлупить. Нечто среднее между первым и вторым. Гречка, лапша и фасоль – все это в одной куче. И вдруг слышу позади шорох жухлой листвы. Правая рука машинально нащупала рукоять кинжала. Оборачиваюсь. Но опасения мои напрасны. То по каменистой тропке из бухты на стоянку отряда явилась каланиха. Одна, без детеныша. Я не успел бросить ей угощение. Развернувшись, зверь запрыгал обратно. Ребята после шутили. Мол, забеспокоилась каланиха, куда я пропал. Решила проведать. Кто знает, может, в этой шутке доля правды? За несколько дней до отлета геологи свободно расхаживали по Калановой бухте и не пугали своим появлением и видом зверей.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! На нашей прошлой лекции по книге пророка Осии мы разбирали фрагмент, в котором говорилось о том, что Бог повелел Осии снова взять себе свою жену Гомерь, которая стала блудницей и покинула дом Осии. Бог сказал Осии, что теперь тот знает, как горько было Господу видеть, что его народ изменил ему и предал себя идолослужению. Осии пришлось выкупать Гомерь, так как она продала себя в публичный дом. Во втором и третьем стихах третьей главы Осия говорит: «И приобрел я ее себе за 15 серебряников, и за хомер ячменя, и пол хомера ячменя, и сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя». Один человек рассказал мне историю о том, как однажды он обнаружил, что его жена изменяет ему. Представьте себе, что он почувствовал. Его сердце было разбито. Трудно себе представить более ужасную ситуацию. Бог говорит своему народу: «Вот что ты делаешь. Ты стал как блудница. Ты называешь меня Господом, но идешь за другими богами. Ты отвратился от меня и не служишь мне». В Евангелии от Матфея, в главе 7, в стихах 22 и 23, Господь Иисус говорит: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие. А теперь я скажу вам то, что покажется вам самым жестоким утверждением из всех, которые вы слышали в вашей жизни. Если в так называемой церкви за кафедрой стоит человек, который отрицает Слово Божье, отрицает божественность Христа и отрицает, что Христос умер за грешников, то это не церковь. Это самый настоящий духовный бордель. Не я это придумал. Бог говорит об этом. Трудно вообразить себе более жесткие слова. И теперь вы понимаете, почему Осия стал так широко известен в Израиле того времени. Он говорил людям: «Вы не нация, вы публичный дом. Вы обратились к идолам и оставили живого истинного Бога». Стихи 4 и 5 из 3 главы — это, пожалуй, два самых важных пророческих стиха, дающих ответ на вопрос о времени пришествия Господа. Хотя 3 глава книги пророка Осии очень короткая, в ней всего 5 стихов, это один из важнейших пророческих текстов всего Слова Божия. Доктор Чарльз Файнберг, верующий иудей и выдающийся исследователь Библии, говорит: «Этот отрывок по праву считается величайшим пророчеством во всем Откровении Божьем». В связи с этим отрывком вам следует прочесть главы с 9 по 11 послания к римлянам. Я считаю, что эти главы имеют прямое отношение к судьбе израильского народа. В 9 главе говорится о прежних отношениях между Богом и Израилем. В 10 главе о его нынешних отношениях с Израилем, а в 11 главе о тех отношениях, которые Бог установит с Израилем в будущем. Итак, Осия пишет: «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без эфода и терафима. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя». Не случайно Осия не указывает здесь конкретный срок. Это обстоятельство выглядит необычно, так как трижды детям Израиля было сказано, что они трижды будут уведены из своей земли и трижды возвращены в нее. И каждый раз, когда Бог выводит их из земли, Он говорит им, как долго они будут в изгнании, кроме последнего, третьего раза. В первый раз Бог сказал Аврааму: «Я дам тебе эту землю, она твоя, но я выведу из нее твоих детей на 430 лет.
они будут в земле египетской, но через 430 лет я возвращу их обратно». И они действительно возвратились, пророчество исполнилось в точности. Во второй раз Бог сказал через Иеремию: «По причине ваших грехов вы отправитесь в вавилонское пленение. Вы пробудете там 70 лет». И вновь пророчество сбылось дословно. И вот Осия говорит жителям Северного царства, которые фактически так и не вернулись в свою землю: «Долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя». Сколько это долгое время? Многие утверждали, что Господь Иисус возвратится в 2000 году. Не знаю, где об этом сказано в Писании. Такие предсказатели словно бы имеют прямую телефонную связь с небесами. Один мой знакомый убежден, что ныне живущее поколение увидит пришествие Христа. Многие, не наставленные в слове христиане, воспринимают это с восторгом. Но Писание нигде не говорит нам об этом. Библия не говорит нам о том, сколько времени осталось до пришествия Христа. Однако в наши дни появилось много так называемых пророков. Почему же Господь говорит нам долгое время и не указывает точный срок? Дело в том, что в течение периода времени, прошедшего с тех пор, как Израиль покинул землю в 70-м году нашей эры, и вплоть до того, как он возвратится в нее, Бог призывал и будет призывать людей из числа язычников, созидая свою церковь. Я считаю, что мы живем в последние времена. Кто-то спросит меня: «Итак, вы думаете, что Господь возвратится скоро?» На это я могу сказать, что я не знаю, насколько скоро Он возвратится, потому что мы живем в последние времена уже около 2000 лет. Сам Господь Иисус сказал: «Се гряду скоро», и это случилось 1900 с лишним лет назад. Поэтому я не готов утверждать, что Он придет завтра или на следующей неделе, в следующем году или в этом веке. Я просто не знаю этого. Но я убежден, что мы наблюдаем последние приготовления, и действие начнется, как только церковь будет восхищена. В книге пророка Осии не говорится о конкретной дате в связи с тем, что церковь в Писании не имеет имени и не связана с конкретными датами. Но те, кто принадлежит к истинной церкви, это небесный народ, не имеющий имени. И я думаю, что многие из них считают, церковь должна называться баптистской, пресвитерианской, методистской или христианской. У меня есть для вас новость. Писание не дает церкви никакого имени. Греческое слово «экклесия» означает просто «призванные». Господь призывает тех, кто станет Его невестой. Но я могу предложить имя для церкви. В притче о драгоценной жемчужине в Евангелии от Матфея, главе 13, в стихах 45 и 46, жемчужина символизирует церковь, которую приобретает купец, то есть Иисус. Вы знаете, что Он заплатил за церковь высокую цену. Жемчужина по-гречески «маргаритес». Если церковь вообще как-то должна называться, то, пожалуй, она должна носить имя Маргарита. Вы когда-нибудь слышали о церкви Маргарита? Я как-то сказал одному моему знакомому, что хожу в церковь Маргарита. Он подумал, что я шучу, но я говорил абсолютно серьезно. Церковь не имеет имени. Она существует вне времени. Если бы вы встретили Симона Петра за час до схождения Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы и спросили его: «Ты знаешь, что вот-вот произойдет?» То он ответил бы: «Нет, не знаю, а что?» Он не знал этого, так как о рождении церкви было объявлено, но конкретное время указано не было. Так же и нам не сказано о времени восхищения церкви. Именно поэтому в Писании говорится о том, что долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя. Но сколько времени — не говорится. Итак, Израиль будет долгое время оставаться без царя.
Сейчас в этой стране есть люди, которые утверждают, что знают, к какому колену они принадлежат. Друзья мои, я очень сомневаюсь в том, насколько эти утверждения соответствуют действительности. Но все же они утверждают это. Но ни один из ныне живущих израильтян не может сказать: «Я потомок царя Давида и имею право на престол Давида». Единственный, кто может выдвинуть право на престол Давида, сидит одесную Бога. Это Господь Иисус Христос, Царь царствующих и Господь господствующих. Израиль же отверг своего царя. И без князя. Престол наследовать некому. Если Господь Иисус Христос — это не их Мессия, то у них вообще нет Мессии, и нет никакой надежды его обрести. И без жертвы. В Евангелии от Луки, в главе 21, стихе 24, говорится: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». В связи с этим многие говорят о том, что мы живем в самом конце времен язычников, так как Иерусалим сейчас принадлежит Израилю. Но принадлежит ли Иерусалим Израилю? Все святые места Иерусалима принадлежат либо мусульманам, либо русской православной церкви, либо греческой православной церкви, либо армянской церкви, либо римско-католической церкви. Израилю не принадлежат эти участки, и израильтяне не смеют показываться там. Я как-то сказал одному моему знакомому израильтянину-экскурсоводу: «Ведь Иерусалим теперь принадлежит вам. Почему вы не разрушите эту мечеть Амара и не построите там свой храм?» И он ответил мне: «Ты что, хочешь, чтобы мы начали Третью мировую войну?» И война действительно может начаться, поверьте мне. Израилю не принадлежит территория храма, и у них сегодня нет жертвы. Единственное святое место, которое им принадлежит, это стена плача. У них нет иной жертвы, кроме той, которая есть у меня и у вас, кроме Иисуса. Он умер около 2000 лет назад за стеной города, воскрес из мертвых и ныне сидит одесную Бога. Без жертвенника, без эфода и терафима. Бог повелел Израилю не делать изображений. В книге «Исход», в главе 20, стихе 4 сказано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Но Бог дал израильтянам эфод и терафим. Эфод — это особая одежда, которую носил первосвященник. Терафим — это своеобразные амулеты, которые израильтяне носили повсюду с собой на счастье, и которым они со временем начали поклоняться. Бог говорит здесь, что они вскоре отвратятся от поклонения идолам, и что у них не будет никаких изображений. И действительно, это можно утверждать о современном Израиле. Он не впал в идолопоклонство. Хотя он и не обратился к Богу, но он, безусловно, отвратился от поклонения идолам. Читаем далее, стих 5. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». «После того обратятся сыны Израилевы». «После того» не означает в 2000 году. Я не знаю, когда это произойдет. Израиль обратится тогда, когда это будет угодно Богу. И когда израильтяне действительно обратятся, они взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни. Израильтяне возвратились в свою землю, но это не стало исполнением пророчества. Пророчество говорит о том, что когда они вернутся, это станет их истинным обращением к Богу.
Как минимум двое выдающихся исследователей пророчеств считают, что Израиль может быть снова изгнан из своей земли до того, как это пророчество исполнится. Когда они вернутся в свою землю, они обратятся к Богу. Есть много свидетельств того, что Израиль не обратился к Господу. Во время одного из праздников там был вывешен огромный транспарант, на котором было написано: «Наука принесет мир этой земле». Писание говорит о том, что мир принесет Мессия. А они обратились не к Мессии, а к науке. Они стремятся к благосостоянию и полагаются на экономику. В Израиль сейчас привлекаются огромные инвестиции. Одному известному израильскому миссионеру задали такой вопрос: «Сколько истинных христиан сейчас в этой стране?» Этот миссионер — очень образованный человек, который говорит на нескольких языках. Он был профессором университета, а потом стал христианином и начал миссионерскую работу. И вот что он ответил: «Сейчас в Израиле во Христа верят не более 300 израильтян». Я знаю, что такое утверждение может вызвать много разногласий, потому что есть люди, которые утверждают, что в Израиле ко Христу обращаются сотни людей. Но это неправда. В Израиле больше христиан-арабов, чем христиан-евреев. Миссионерская работа в Израиле — это очень нелегкая задача, и миссионеров там очень мало. Израиль не обратился к Богу. Возможно, мое утверждение о том, что нынешнее возвращение Израиля в свою землю не является исполнением пророчества, противоречит мнению очень многих людей. Однако Слово Божие в целом говорит о том, что это пророчество еще не исполнилось, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни. Эти последние дни наступят в будущем. Эти слова обозначают период великих бедствий, второго пришествия Христа и миллениума. А теперь мы начинаем разбор 4 главы книги пророка Осии. Начиная с этой главы, мы почти ничего более не узнаем о личной жизни пророка. Акцент повествования смещается к отношениям между Господом и неверным Израилем, который ввел себя подобно блуднице. Мы закончили ту часть книги, которую можно назвать личной, и переходим к части, которую можно охарактеризовать как, собственно, пророческую. Основываясь на своем личном, очень тяжелом опыте, Осия обращается ко всей нации, и он знает, что чувствует Бог по отношению к Израилю. Бог изрек: «Народ согрешил, он был подобен блуднице и изменил мне». Далее Бог приводит народ на суд, выдвигает против него обвинения и приводит доказательства. Основная тема главы 4 заключается в том, что Израиль повинен в беззаконии, аморальности, пренебрежении Словом Божьим и в идолопоклонничестве. Мы можем сравнить 4 главу книги Осии с 1 главой книги пророка Исаии, где Исаия обращается к Северному царству, высказывая обвинение Бога против всего народа. «Мне кажется, что все грехи Израиля — это также и грехи нашего народа». Это верно, что Израиль был избранным народом Божьим, и что Бог дал ему закон Моисея. Но мы должны понять, закон действителен для любой страны, которая стремится к благословению Божию. Поэтому, мне кажется, наш народ повинен в том же самом, в чем Израиль был повинен перед Богом, когда он осудил его и отправил в пленение. Кое-кто не согласится со мной и скажет: «Но мы же не поклоняемся идолам». Но жадность — это то же самое идолопоклонство. А сейчас люди преклоняются пред всемогуществом денег. Возможно, мы читаем книгу пророка Осии и говорим: «Какой стыд! Они отвратились от Бога». Но посмотрите вокруг, и вы увидите то же самое. В 1 стихе этой главы Господь обличает Израиль в том, что он не знает Бога.
«Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей страны, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Он говорит о трех явлениях — нет истины, нет милосердия, нет богопознания. Идолопоклонство лишило израильтян разума. Хотя Бог давал им повеление быть милосердными, они уже не проявляли милосердия. В книге Левит, главе 19, в стихе 10, Господь сказал им: «Виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш». Это означало: «Таким образом я забочусь о бедных, и вы должны поступать точно так же». Почему? «Потому что я Господь, Бог ваш, и я святой Бог». Но народ забыл об этом. В его среде более не было богопознания. Он перестал быть милосердным. Религия существовала, но в Израиле не было подлинного знания Бога. Дело было в том, что люди нарушали 10 заповедей. Во втором стихе сказано: «Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Каждый из этих грехов был нарушением 10 заповедей. Они записаны в книге «Исход» в главе 20. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Итак, друзья мои, на следующей лекции мы подробно поговорим о том, какое значение имеет Моисеев закон для жизни современного христианина. Из того же, что сказано об Израиле в книге пророка Осии, нам следует сделать серьезные выводы. А пока я прощаюсь с вами, всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2010 год.
2: Наше интервью. Краткие беседы о семье. Бог уберег меня от брака. Ширинай, представься, пожалуйста, и коротко расскажи о себе. По национальности я таджичка, по профессии экономист. Родилась в Узбекистане, уверовала в Москве 22 года назад. Сотрудник миссии «Свет на Востоке», миссионерка и преподаватель. Живу в Москве 35 лет. Ты выросла в мусульманской семье. Чем мусульманская семья отличается от христианской? Сравнения нет. Это как ночь и день. В мусульманской семье женщины часто поступают сурово и крайне пренебрежительно. Я и сегодня слышу, как муж-мусульманин называет жену не по имени, а «эй, ты». А желание женщины высказать свое мнение, он грозно обрывает «молчи, ты женщина». По-моему, этого с лихвой достаточно, чтобы сделать соответствующие сравнения и выводы. Все счастье мусульманской женщины в детях, которых она рожает в большом количестве. Но нередко брак заканчивается суицидом. Недавно в одном из колхозов повесилась 17-летняя девушка-таджичка, которую отец выдал за хорошего жениха. Когда она приехала домой к родителям и с рыданиями пожаловалась на семейную жизнь, то отец сказал: «Не приезжай больше. Раз тебя выдали замуж, ты уже не наша, ты чужая. Там твой дом, терпи». Не выдержала. Замужем была только 8 месяцев. Хотя справедливости ради надо сказать, что и в России женщине нелегко. Повальное пьянство, смертность мужчин от этого злого зелья очень высокая. Ты никогда не выходила замуж. Почему? Когда-то Сократ сказал: «Женитесь вы или не женитесь, все равно пожалеете». Кавалеров у меня было немало, но думаю, что так Бог распорядился. Пока я была неверующей до 30 лет, я думала, что женихи какие-то не те мне встречаются. В то время я была лимитчицей в Москве, приехала из Узбекистана, работала на тяжелой работе. А мужчины-москвичи себе цену знают, очень изнеженные и избалованные. К тому же у них маниакальный страх, что приезжие девочки в их квартиры через брак пропишутся, а потом эти квартиры в судебном порядке делить будут и отнимать. Московская прописка стоила очень дорого, и она разбила многие жизни. Помните известную фразу Зощенко: «Москвичи – люди хорошие», но их испортил квартирный вопрос. В 30 лет я уверовала, начала проповедовать на Арбате, потом стала часто ездить в Среднюю Азию, где образовались две общины. Это великое и неземное благо, когда вся жизнь заполнена служением Христу. Я точно знаю, что в моем случае Бог благословил меня и уберег от брака, потому что я не смогла бы совместить постоянное пребывание вне дома с семьей. Апостол Павел пишет: «Кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждой, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает». Поэтому выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. 1 Коринфянам 7:37-38. Получается, что замужество – благословение, и безбрачие – благословение. Все зависит от того, как ты относишься к этому благословению, что ты с ним сделаешь, на что употребишь. Я миссионер, проповедую, веду телевизионные и радиопрограммы, преподаю в семинариях, часто бываю на людях и, наверное, кому-нибудь и нравлюсь. Вот недавно получила предложение руки и сердца от хорошего человека, хотя мне уже 52 года. Я извинилась и отказала. Не знаю, как это объяснить. В миру в таких случаях говорят, что надо снимать порчу, это венец безбрачия. А я сердцем знаю, что это благословение и дар свыше. «Ты проповедница». Отвечаешь за жизнь, учение и наставления основанной тобой общины в Москве. Какие вопросы тебе легко решать, а какие трудно? Церковь наша совершенно замечательная. Меня в ней очень любят и стараются ограждать от всяких неприятностей. Но бывают люди с исковерканными судьбами. Вот с ними тяжело. У них сложился определенный характер. Им трудно смиряться, хотя они стараются. Порой взрослые люди похожи на младенцев. Они не готовы к решению проблем, хотя обращаются за советом. Я часто видела, как в беспомощных ситуациях Бог вмешивался, причем очень скоро. Оставалось только благодарить Его. Самые большие проблемы в области семьи – взаимоотношения между мужем, женой, детьми, родственниками. Кто-то верно заметил, что больше всего огорчений мы приносим тем, кого больше всего любим. Впору сравнить с леди Нэнси Астер, первая женщина в истории Великобритании, избранная в парламент, которая однажды сказала Уинстону Черчиллю: «Если бы я была вашей женой, Уинстон, то подсыпала бы вам яд в кофе». На что Черчилль ответил: «А если бы я был вашим мужем, то выпил бы его». Как это лечить? У нас в церкви есть два библейских курса, которые мы периодически проходим: «Супружество без разочарования» и «Интимные отношения в свете Библии». Они очень помогают. Недостаточно получить совет, необходимо постоянно обновляться умом, чтобы иметь неискаженное мышление и правильное Божье видение. Как выглядит демографически твоя община? Большинство русских, но есть и из бывших мусульман – узбеки, таджики, татары. Вот недавно русский Олег пришел, он из Таджикистана, прекрасно владеет таджикским языком, и себя он чувствует таджиком более, нежели русским. Вот как его считать? У себя в телефонной книжке я записала: «Олег таджик». Я радуюсь, что почти все члены церкви подвязаются в благовестии и раздают литературу мусульманам в Москве, на рынках, вокзалах, дворникам во дворах. Как сказывается на твоем служении то, что ты женщина и что ты не замужем? Я благодарю драгоценных братьев, которые поддерживают меня и ободряют. У нас в церкви 6 братьев-диаконов. Один из них – профессор, заслуженный врач России. Другой – начальник отдела в департаменте. Третий – сотрудник миссии Доркас. Четвертый – электрик. Пятый – работник банка. И шестой – водитель, прекрасно владеющий английским языком и аккомпанирующий в церкви на фортепиано. Эти братья – настоящий жемчуг. Богобоязненные и не ищут своего. С ними чувствуешь себя защищенной, и это отражается на служении. В твоем вопросе завуалировано превосходство мужчин перед женщинами. Премьер-министр Израиля Голда Мейр однажды ответила: «Лучше ли женщины, чем мужчины, я не могу сказать, но они, конечно, не хуже». А что касается «не замужем», отвечу словами апостола Павла: «Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». 1 Коринфянам 7:34. Слово Божие не ошибается. Ширинай Досова, проповедница.
1: Секрет счастья семьи. Михаил, расскажи, пожалуйста, немного о своей семье. Чем она отличается от средней семьи в провинциальном украинском городе? Наша семья – это мы с женой Верочкой и наши дети, сыновья Женя и Денис, дочери Элина, Карина и Ксения. Не знаю, что и сказать о каких-либо отличиях от других семей. Просто Бог милостив к нам больше, чем мы того заслуживаем. Тебе приходится заниматься душепопечительством с людьми, у которых разваливается брак. Назови, пожалуйста, основные причины, разрушающие семью. Думаю, что основными разрушителями семьи являются гордость и эгоизм. Все остальное – следствие. Чем отличаются опасности для семьи сегодня от тех, против которых боролась церковь в прошлом веке? Семья – не изобретение людей. Это подарок человечеству от любящего Бога Творца. Секрет счастья каждой семьи, согласно Библии, кроется в том, чтобы мужья и жены повиновались Богу, любили Его, друг друга и учили этому детей. Сатана – противник Бога и всего Божьего, он ненавидит семью. Каждая семья – это вызов сатане. Его методы для разрушения семьи, всего прекрасного и совершенного, данного Богом, не изменились. Библия об этом предупреждает всякого, кто доверяет ее словам. «Не любите мира.
3: Речь не о том, чтобы культивировать ненависть к нехристианам, но о том, чтобы не подпасть под их влияние. Не того, что в мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 1 Иоанна 2, 15-16. Говоря о том, чем отличаются опасности для семьи сегодня от тех, против которых боролась церковь в прошлом веке, можно сказать, что природа их не изменилась. По-прежнему движимые похотью плоти и очей, гордостью житейской, мужья и жены нарушают супружескую верность, разводятся, бросают на произвол судьбы своих детей. Просто опасности умножились из-за того, что средства массовой информации тиражируют в огромном количестве греховную продукцию. Сериалы, порносайты, пошлые мультфильмы рекламируют алкоголь, сигареты, так называемый «безопасный секс», который на самом деле является мифом. В море этой информации погружаются семьи. Из-за большой занятости родители не контролируют детей, которых с большим успехом контролирует интернет, размывая в сознании детей представление о ценности брака, навязывая им понятие о том, что семейные отношения не единственные в своем роде, где человек имеет право на счастье. Еще одна проблема для современной семьи видится мне в прагматизме. Интересы бизнеса зачастую становятся выше интересов семьи. У людей просто недостает времени для того, чтобы поразмыслить над тем, что происходит на данный момент в их семье. Добиваясь успеха на деловом поприще, обустраивая свою жизнь внешне, люди вдруг обнаруживают, что их объединяет только крыша и общие дети. Мировой кризис будет только умножать трудности для развития хороших семейных отношений. Рост цен, финансовая нестабильность, огромное желание людей улучшить свой быт независимо от размера зарплаты будут вынуждать их работать все больше и больше. Следовательно, меньше времени останется для того, чтобы развивать семейные отношения. Особо хочется сказать о церкви. В твоем вопросе есть очень хорошая фраза о церкви, которая боролась. Самое важное в том, чтобы церковь сегодня была не той, которая боролась, но той, которая борется, напоминает о Господе, бодрствует, защищает все то, что Божье. Церковная община станет хорошим примером для мира, если внутри ее будут крепкие семьи. Михаил Власенко, пастор, миссионер в Полтаве. Жизненные узлы. Петр, пожалуйста, несколько слов о себе. Меня зовут Петр. Мою супругу Лилия. У нас двое детей, дочь Ирина и сын Давид. Я родился в семье верующих родителей. Бог призвал меня быть миссионером. Церковь в Самаре – третья, которую Бог созидает через служение нашей семьи. Какую роль в твоей личной жизни играет семья? Бог сказал, что человеку одному нехорошо, и создал ему помощницу – Еву. Для меня моя семья – это то, где мне очень хорошо. Мне трудно представить себя без моей семьи. В минуты трудностей, особых переживаний, самые близкие – это Господь и моя семья. Если в семье наличествует любовь, выраженная в уважении, сострадании, принятии, прощении и послушании, это огромное благословение. В семье очень трудно лицемерить. Это та среда, где тебя лучше всего знают. Среда, которая является самой эффективной в Божьем воспитании нас. Когда случалось, что я проявлял чрезмерную строгость к своим детям или жене, Бог учил меня смирять себя и просить у детей или у жены прощения. И это замечательное воспитание от Бога. Какое участие принимает твоя семья в твоем миссионерском служении? Быть успешным в миссионерском служении во многом зависит от твоей семьи. Прежде чем рассказать человеку Евангелие, необходимо подружиться с ним. Трудно дружить с людьми, не приглашая их в гости. Вот здесь-то от семьи многое зависит. Поддерживает ли твоя семья то, что ты делаешь? Участвует ли она в твоем служении неверующим, которые приближаются к Богу? Для меня большое благословение от Господа то, что моя жена и дети не только меня поддерживают, но и сами служат людям, чем только могут. Мне хотелось бы отметить еще один немаловажный фактор. Наша семья в какой-то мере самодостаточна. При основании и становлении молодой церкви необходимы люди, которые умели бы петь, играть на музыкальных инструментах, могли бы вести в прославлении и поклонении Богу, так как это большое благословение. В этом плане мне, как миссионеру, легко, потому что моя семья умеет это делать и делает хорошо. Мне известны примеры, когда молодые церкви в этом вопросе встречались с большими трудностями – Если бы не моя семья, мне было бы не легче. С какими трудностями тебе приходится сталкиваться в общении с твоими современниками в миллионном городе? Большинство семей, с которыми мы знакомимся, это семьи, которые были в разводе не один раз. Конфликты, случающиеся у них, разрешать очень сложно. Для меня как пастора самое главное – научить их, убедить их в том, об этом моя молитва за них перед Богом, что только Христос и Его Слово должны для них быть превыше всего и наибольшим авторитетом. Только Бог может навести в их жизни порядок. Множество семей, если их можно так назвать, живут в так называемом гражданском браке. У них проблем еще больше. У сожителей нет никаких обязательств, нет никакой ответственности. Как только они встречаются с трудностями или какими бы то ни было проблемами, они тут же разбегаются, находят себе других, подобных себе, и повторяется все сначала. Эти пары не умеют решать вопросы, конфликты, они не умеют служить друг другу. В итоге развивается эгоизм, себялюбие. А когда рождаются дети, то, как правило, они растут без отцов, а это еще большая проблема. Но когда люди приходят к Иисусу, веруют в Него от всего сердца, слушаются Его через Библию, Бог развязывает такие жизненные узлы, которых нам никогда не развязать. Петр Пасека, миссионер в Самаре. Подражание миру и девальвация ценностей. Петр, представься, пожалуйста, коротко и расскажи о себе. Мое родство имеет глубокие баптистские корни, хотя сам я пришел к Господу в 39 лет. Важнейшую роль на моем пути к Богу сыграла бабушка, которая была духовной матерью для нас всех, четверых братьев и сестры. Родители, будучи ДВРовцами, конечно, тоже учили нас жить согласно Библии, хотя сами обратились к Господу в 60 лет. Я несу служение пастора в Киевской независимой церкви ЕХБ «Храм Спасения» и исполнительного секретаря Братства независимых церквей ЕХБ Украины. Благодарю моего Спасителя за все, что Он посылает на жизненном пути, и за то, что, невзирая на обстоятельства, Он дает радость в служении и семейной жизни. Семья в евангельско-баптистском братстве всегда считалась крепкой основой общины, но в последние годы происходит что-то непонятное. Каким тебе представляется состояние семьи в братстве, которое ты представляешь? Да, действительно, семьи верующих не только считались, но и были прочными и служили примером для окружающих. До сих пор большие дружные семьи в наших

исторический отрезок времени. Одним из признаков последнего времени и одной из актуальных опасностей можно считать незаметное влияние таких перемен, свойственных, казалось бы, исключительно секулярному обществу, на состояние семей, особенно молодых, и на жизнь церкви. Среди прочего, это подражание миру в повседневной жизни, девальвация понятия целомудрия, пренебрежение Божьим благословением, отношение к деторождению в семьях. Приведу такой пример. В советское время среди неверующих в основном был стандарт – один ребенок в семье. Недавно встретил своего университетского товарища, у них с женой двое взрослых детей. В свое время они решили родить второго, чтобы получить трехкомнатную квартиру. А сейчас возникла проблема. Этот повзрослевший ребенок упрекает родителей, что он появился на свет только из-за квартиры. Слава Богу, что в семьях верующих в то время было совсем по-другому. И не только тогда. Например, в нашей церкви и в настоящее время есть несколько многодетных семей, проживающих в однокомнатных квартирах. Папа, мама и четверо-пятеро детей ютятся в квартире площадью 12 квадратных метров. Причем не ропщут, а славят Бога, чем немало удивляют наших братьев и сестер из-за рубежа, которые их посещают. Радуемся, что в этих семьях жилищные проблемы с Божьей помощью уже потихоньку разрешаются. Но далеко не все поступают так. Сегодня даже среди молодых христиан бытует мнение, что нужно вначале пожить для себя, а затем уже рожать детей. Другие ждут окончания учебного заведения одним из супругов, а затем только собираются стать родителями. Некоторые рожают одного ребенка, а затем, не желая иметь больше детей, мотивируют это малой жилплощадью, невысокой зарплатой или потерей любви. Конечно, названные случаи единичные и пока еще являются исключением, но за каждым из них стоит глубокая духовная проблема, впоследствии приводящая ко греху или разрушению брака, то есть к потере Божьего благословения, которое изначально было предназначено для этой семьи. Сегодня, как говорил один брат, мы уже, к сожалению, не можем сказать, что разводов в наших церквах совсем нет. Причина простая, объясненная еще века назад апостолом Иаковом. «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью» Иакова 1.14. Перемены в обществе последнего времени таят в себе большую опасность, которая приводит ко многим проблемам в семейной и церковной жизни. Стереотипы, присущие изначально только светскому обществу, начинают влиять на церковь. Скажем, можно наблюдать искаженное проявление демократии в виде либерального подхода к священному писанию, свободного трактования библейских норм в отношении одежды или формы поклонения, норм семейной жизни или плюрализма мнений на членских собраниях, некогда проходивших благопристойно и чинно. В результате влияния одного из подобных стереотипов получаем такой феномен, как пасторское служение женщин в отдельных деноминациях, которое, по моему мнению, является всего лишь влиянием на эти деноминации светского движения эмансипации, так популярного в мире. Согласно логике этого движения, если женщина может управлять государством, то почему она не может управлять семьей или церковью? Но библейская логика совершенно другая. К сожалению, что-то подобное происходит и в сфере семейных отношений. Сегодня уже кое-где можно увидеть влияние мирских стереотипов на уклад жизни христианской семьи, начиная от досуга и заканчивая посещением богослужений. Хочу напомнить, что мы говорим о наших переживаниях, касающихся семьи в контексте церкви, не рассматривая положение светской семьи. Как и во все времена, существует большой контраст между семьями верующих и неверующих людей. Семьи в наших церквах в большинстве своем счастливые, радующиеся о Господе и испытывающие Божье благословение в семейной жизни, в детях и внуках. А сам этот факт является добрым свидетельством для семей этого мира, в котором так много греха, разводов, оставленных детей и разбитых судеб. Что предпринимается братством и отдельными церквами для решения этих проблем? Церкви нашего братства есть по всей Украине. Каждая церковь независима, и, естественно, мы не спускаем циркуляры сверху для решения того или иного вопроса, тем более устройства семьи. Конечно, существует церковная дисциплина, меры воздействия по отношению к согрешающим, но главный инструмент – Слово Божие. Если, например, мы замечаем, что появилась проблема в семье, посещаем, беседуем, даем наставление из Слова, молимся вместе. Благодарение Богу в нескольких таких семьях удалось предотвратить разводы, примирить супругов. Они налаживают семейные отношения в страхе Божьем.
на уровне братства проводят

0: целевые конференции, для супружеских пар сестринские, молодежные. Ведь в семье все начинается с правильного выбора спутника жизни. Если есть на брак Господня воля, будет и благословение. А для этого нужен библейский подход в этом вопросе. Молитва, пост, благословение родителей. Ведь неизменен наш Господь и Его Слово. И тогда все происходит точно так же, как и при поиске невесты для Исаака тысячи лет тому назад. Бытие 24.7. Не так давно нашим братством была проведена всеукраинская молодежная конференция на тему «Где ты?» или «Нехорошо человеку быть одному». Во многих церквах братства существуют школы супружества, куда приглашаются семьи с разным стажем супружеской жизни. Проводятся другие служения подобного рода. На этих общениях возрожденный христианин всегда услышит и ответ от Бога, чтобы, поправив свой светильник, и он сам, и его семья излучали свет Христов, а не были камнем преткновения для других. Что лично вы советуете молодым людям, вступающим в брак? Обычно я имею 1-2 предварительные беседы с молодыми людьми, вступающими в брак, в процессе которых я убеждаюсь, есть ли свидетельство о воле Божией на этот брак, согласие родителей и церкви. Советы молодые получают из Писания. Они простые, но вечные, и за ними кроется так много благословений. Не стоит, однако, надеяться на Божье благословение, если человек лукавит, потому что Бог поступает адекватно. С чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Псалом 17:26. Помню, готовилась к браку одна пара. Все налицо, родители согласны, сам с ними беседовал. Молодые утверждают: «Мы вопрошали Господа, имеем подтверждение, что есть Его воля на брак. А главное, мы любим друг друга и готовы к бракосочетанию». Буквально через 3 недели брак расстраивается, и уже нет ни желания вступать в брак, ни любви, ни уверенности в воле Божьей. Ничего не осталось. А было ли что-то, возникает резонный вопрос. Или другой пример. Уже не из среды наших верующих. Готовится пара к сочетанию, но вдруг родители звонят жениху и предлагают ему оставить невесту. Они нашли ему другую, получше, побогаче. Самое поразительное, что все они верующие, и что сын слушает родителей и делает, как они предлагают ему. Думаю, не стоит ожидать благословений и в таком случае. Советую, как и все мои братья-служители, любить Слово Божие, созидать домашнюю церковь, рожать детей и жить полнокровной христианской жизнью. У меня один жених спрашивал, как быть с ребенком, когда он женится? Пожить вначале для себя или чтобы жена рожала сразу? Конечно, я посоветовал, чтобы она рожала, и сейчас радуюсь, видя, как они послушались моего совета. Существует пословица «Все гениальное просто». Счастье в семейной жизни достичь просто, если в евангельской простоте молодые люди действительно ищут воли Божьей при выборе спутника жизни, хранят себя чистыми в добрачный период и любят друг друга. Это тоже один из моих советов молодым людям. Петр Балацкий, исполнительный секретарь Союза независимых церквей ИХБ Украины.
1: Размышления вслух. Алуа Алимжанова. Эксперимент. Вопрос «В чем секрет вашей любви?», который в последнее время часто нам с мужем задавали, заставил меня задуматься. Мой собственный ответ «не знаю, я просто люблю его» вдруг перестал устраивать не только окружающих, но и меня. Я знаю и помню, что любовь, как мозаика, складывается из тысячи мелочей, каждая из которых незаменима. Но в чем причина, что наши отношения с мужем полны не только глубокого чувства, созданного годами, но и простых мелочей, свидетельствующих о внутреннем магнетизме? Почему спустя 15 с лишним лет муж ловит мою руку, подающую тарелку с едой, губами, чтобы мимолетно чмокнуть ее? Почему я не могу сдержать нежные улыбки, заметив его фотографию на столе у дочери, или удержаться от поцелуя в спину или в макушку его, увлекающегося работой на компьютере, когда я занимаюсь уборкой в доме? Это невозможно объяснить привычкой. Отсутствие этих легких прикосновений можно сравнить только с отсутствием хлеба на столе или чего-то очень важного, которое можно стерпеть спокойно, недолго, имея другую пищу. Раньше я никогда не задавала себе подобных вопросов, считая это простым и нормальным проявлением чувств, пока окружающие не задали мне этот вопрос много раз подряд. ведь их каждый проявляет по-своему. Я не смогла дать вразумительного ответа им, но вдруг задала его себе. Я не считаю, что семьи, в которых отсутствуют такие знаки внимания, не имеют любви. Но вижу, что у многих появляется мечта о счастье и романтике при виде наших взаимоотношений. Поэтому понимаю, что в браке отсутствует что-то неуловимое, но такое нужное, если угасает искра молодости и нежности даже в тех семьях, где пары сумели сохранить и укрепить свою любовь. Но ведь нередко встречаются супруги, уставшие друг от друга, с годами, которых держит вместе лишь долг перед детьми или окружающими, а может и просто привычка и страх перемены жизни. Они как два колеса на одной оси, не могут жить друг без друга, но и никогда не встречаются. Не могу сказать, что мои наблюдения и выводы полностью объективны, это всего лишь наблюдения. Задав себе вопрос, я начала искать на него ответ. Спустя время, заметив одну отличительную черту наших взаимоотношений, я решила убрать ее, но не навсегда, чтобы проверить, что произойдет с взаимоотношениями без нее. Если бы муж узнал о моих пробах, мой ответ был бы неверен, поэтому я все делала молча. Я перестала хвалить его по мелочам и высказывать вслух, что мне в нем нравится. В первые дни это, на удивление, оказалось трудным. Я вдруг поняла, что вслух отмечаю, как нравятся мне его глаза и руки. В работе отмечаю свою уверенность в том, что он искренне старается сделать как можно правильнее и лучше, даже тогда, когда ошибается. Говорю, что он для меня самый красивый мужчина. Трудно было промолчать, не сказать. И я вдруг вспомнила, как после свадьбы училась говорить комплименты. Это было не менее трудно, чем сейчас молчать. Во время эксперимента я не рискнула полностью вернуть то, что делала раньше. Я не стала проговаривать вслух то, что мне не нравится в его поступках и словах, иначе вернуть нежность наших взаимоотношений было бы намного трудней. В первые дни муж, как и раньше, хвалил меня по мелочам, говорил добрые слова, но прошли дни, и его желание говорить их тоже стало угасать. Пришел день, в который я не услышала от него ни одного комплимента. Я бы не отметила этот факт, ведь и прежде бывали тяжелые дни, когда он не в состоянии был вообще говорить от усталости. Но этот день стал переломным. На завтра я также не слышала ни одной похвалы или комплимента. Прошла всего неделя с того дня, и в наших взаимоотношениях пробежал холодок. Я даже не смогла понять сразу, когда он появился. Теперь мы спокойно встречались в дверях комнаты и не пытались чмокнуть друг друга, проходя. Просто не тянуло. Даже мне самой вдруг расхотелось гладить его руку за столом. Жизнь очень быстро превратилась в рутину, и от нее повеяло скукой. Каждый из нас занялся своими делами, все меньше замечая другого. Мы оба увлекающиеся люди, и у нас получилось с головой уйти в работу. Но вдруг даже интересная прежде работа совсем перестала радовать. Пропала радость жизни, искра. И я вдруг поняла, что именно эти добрые и ласковые слова украшали нашу жизнь, создавая ежедневно ощущение маленького праздника. Мне не нужны были лживые комплименты с натянутой улыбкой, когда, пережевывая недосоленное жаркое, муж говорит: «Все хорошо, милая, все вкусно, ты прекрасно готовишь». Нет, я хотела и хочу правды, но сказанной с любовью, когда я, заметив его усталый и грустный взгляд, спросила, не испортила ли я еду. Затем спросила о делах на работе и выслушала малопонятное объяснение о проблемах с серверами, материнскими платами и винтами, на которых чуть не гигнулась информация огромного предприятия. Мне было дорого признание правды. «Жаркое ты раньше готовила лучше, но спасибо, что ты спросила о делах на работе и выслушала меня. Просто я очень устал от проблем. Если бы не ты и наш дом, не знаю, что бы я делал». Люди нуждаются в признании тех, кого они любят. Я поняла, что женщина, описанная в книге притчей, никогда не смогла бы сделать столько работы, если бы ее не хвалил муж и не ублажали дети. И мужчина теряет силы, если его сердце не уверено в его жене. Он должен знать, что любимая женщина верит в то, что его намерения добры и старания не напрасны. А если он не слышит этого, со временем его силы слабеют и пропадает желание делать что-то для семьи. Такие мужчины идут помогать кому угодно, забывая о доме. Ведь чужие люди оценят их усилия и проявят благодарность. Не потому ли так много мужчин и женщин, проявляющих бурную деятельность вне дома, в то время как самые насущные нужды семьи остаются без внимания? Не потому ли Павел пишет: «В почтительности друг друга предупреждайте»? Из чего складывается почтительность? Может быть, это умение заметить реальные сильные стороны человека и озвучить их для него? Я не рискнула сказать мужу, что моя молчанка – это только эксперимент. Я не хотела его огорчать. Только в один из дней я подошла к нему, крепко обняла и сказала: «Подожди 2 минуты, не уходи на работу. Я слишком долго с тобой не обнималась. Ты самый лучший муж в мире». Мой милый крепко обнял меня и в ответ спросил: «Ты не обиделась на меня? Что-то не то у нас происходило в последнее время, ты не заметила?» Я просто ответила, что не обижена и очень люблю его, хотя так много дней не говорила об этом. И в тот же миг вернулась причина насмешек некоторых людей, и самое дорогое наше сокровище, странный для некоторых магнетизм, с которым все становится по плечу, и даже ссоры и разногласия, к сожалению, пока еще неизбежные, но, слава богу, редкие, не могут продлиться больше часа.
0: Из поэтических тетрадей. Иван Абрамов. Волчата. Любить волчат и волк умеет. Он ради них овцою блеет. Ему в кошару не пробраться, коль в шкуре собственной остаться. В семье людской порою тоже отец и мать меняют кожу. Мол, пусть нужды не знают чада. И вот, глядишь, идут волчата.
1: Иван Абрамов. Эскиз. Когда предстанут перед Богом двое, жених, а рядом хрупкая невеста, я вижу в этом что-то неземное, как бы эскиз к событиям небесным. И нежно-красочно в моем сознании рисуется огромная картина, пространство в радужном сиянии, и вечный Бог благословляет сына. А рядом с ним, в вессоне белоснежном, от счастья даже глаз поднять не в силах, склонилась церковь пред любовью нежной, чей образ в сердце пламенном носила. И голос Божий с радугой в пространстве: «Благословенна ты, Христа невеста! Окончен путь твоих скорбей и странствий, настала эра радости небесной».
0: Анатолий Овчинников. «И незрячему видно». Есть иная любовь, где кончаются нервы вселенной, где не слышно минут, отбивающих сроки веков. Я увидел ее отражение плоти нетленной и, конечно, узнал вдохновенье библейских стихов. Горячо изливаясь из сердца великого Бога, в наши грязные души безмерно текла благодать. И любой, кто хотел, мог ее разглядеть и потрогать, мог забрать ее всю и отвергнуть ее, и предать. А любовь предавать не умела еще изначально, и она, как Христос, нас могла бесконечно прощать. Тот же взгляд у нее переполнен укором печальным. Она столько прошла, чтоб сегодня меня повстречать. Так текла широко, что любому незрячему видно, и при всей широте упиралась в меня острие. И мне делалось страшно, и мне было смертельно обидно то, что именно я больше всех недостоин ее. Маме, я жив молитвами твоими, из слез твоих сотворены, они ладонями живыми мои разглаживали сны. А я не видел, как дрожали родные губы и в мольбе просили, чтоб не угрожали лихие дни моей судьбе. Я не задумывался даже из бессердечной пустоты, насколько мне тот шепот важен, что с Богом говорила ты. И в старой комнате, где скука скулит ночами за окном, твои протянутые руки благословил Господь давно.
1: Наталья Щеглова. «Не постичь». Не постичь благодать вне любви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать вне любви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадании костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой, вот он в сердце сияющий блик благодати святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, не постиг, но обрел. Любовь Васенина. Приобретайте жизнью. Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 1 Петра, 3 глава. Родные люди, близкие сердца, они выходят против вас на битву. А вы в проломе стойте до конца, приобретайте их молитвой. Они от Господа так далеки, им дела нет сегодня до спасения. Нет, не спасти движением руки, приобретайте их терпением. Они не покоряются словам, они и слышать не хотят о Боге. О, мудрости Господь пошлет пусть вам, приобретайте их любовью. Вам должно свет Иисуса излучать, обиды им прощая и ошибки. Не говорите, лучше помолчать, приобретая жизнью.

Вместо свидетельства. Петр Луничкин. Осознанное решение. Я буду любить. Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови, крови Христа. Помню, когда я был подростком, в нашей церкви этот гимн пели довольно часто. Не знаю почему, но псалом о победоносной силе крови Христовой любили все. Может быть, в то время у нас был просто небольшой выбор гимнов? Хотя нет. Помню сборник духовных песен, состоявший из нескольких сотен песен. Да, были еще сборники молодежных гимнов, как правило, переписываемых от руки. А может быть, время было иное? Да, времена были другие. Времена были тяжкие. Нас, евангельских христиан, а впрочем, не только нас, но и других религиозных мракобесов, атеистически настроенный созидатель коммунистического общества, советский гражданин, мягко говоря, недолюбливал. Ну а мы, признаюсь честно, особо по этому поводу не расстраивались. Мы любили и дорожили нашим семейно-церковным общением, которого, на удивление, не хватало. А потому все вечера на неделе у нас были заняты, и заняты они были, как правило, церковными мероприятиями. Были у нас еще и внеочередные собрания, траурные, когда в последний путь провожали наших братьев и сестер. Мы превращали траурное собрание в евангелизационное. Времена были тяжкие, советские. «Петр Анатольевич», — обратилась ко мне в одном городе женщина, — «вы не могли бы поговорить с моим сыном? Ему 30, женат 8 лет. У них есть ребенок, мальчику 5 лет. Мой сын — член церкви, а принял ужасное решение — оставить свою жену». Смотрю на несчастную мать. Седина покрыла голову, под глазами мешки, в глазах наворачивающиеся слезы, голос дрожит. Женщина сильно переживает. Внутрисемейный конфликт сына ранит ее сердце. Беседую с Владимиром. Веселый, самовлюбленный эгоист, якобы знаток Библии. По крайней мере, во время беседы со мной ее цитировал. Оказывается, Владимир просто свою жену разлюбил. Не любит он ее больше, вот и все. Претензий к ней как таковых нет. Хорошая хозяйка, добрая христианка. Но с ней он больше не может жить, она его раздражает. «А как же Писание?» — спрашиваю я. «Там ведь написано: мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» — Ефесянам 5:25. И тут же слышу ответ. «А что Писание? Писание против насилия. Иисус Христос — даятель свободы». Хотел сказать, что заблуждается Владимир. Не зная Писания, ни силы Божьей. Но, глядя на брата, подумал, а вместит ли? Через некоторое время узнал, что Владимир от семейных и церковных пут полностью освободился. А как же Христос, его жертва, покаяние и обещание доброй совести? Все братом Владимиром попрано. А вам известны случаи беспричинных разводов? Почему слово «беспричинных» я вдруг выделил в кавычки? Ведь причины есть, и, как говорят в народе, их предостаточно. Но для мира греховного, развращенного и безбожного причин для развода много. Весь этот греховный мир лежит во зле, 1 Иоанна 5:19, и потому в настоящее время на 100 браков приходится более 80 разводов. Но ведь церковь отделена от мира. «Я, — говорит Бог, — создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» — Матфея 16:18. Для возрожденных христиан есть только одна причина развода — Матфея 19:9. Но, к сожалению, Владимиров в наших церквах с каждым годом все больше и больше. Время нынче такое. Свобода. Терзает мысль, что кто-то с упреком и даже с неким раздражением скажет: «Ну вот, опять за старое. Нужно жить настоящим и будущим». И в далекие времена прошлого столетия встречались семейные раздоры, приводящие к разводам. Да, согласен, встречались, но довольно редко. И, как мне кажется, евангельские христиане того времени были более богобоязненными. Они дорожили священным писанием и всеми силами во всем старались угождать Богу. Помню Василия Филипповича, старца, проповедника нашей церкви, кроткого, богобоязненного брата. Образование 6 классов, по специальности разнорабочий. За исповедание своей веры он при сталинском режиме отсидел 12 лет.
находясь в местах заключения, узнал, что жена ему изменила. Марию Савельевну в конце сороковых от церкви отлучили. Помню я эту милую и добрую старушку, и не верилось мне, что в прошлом она пережила ужасное падение. Василий Филиппович и Мария Савельевна давно уже в вечности. Они прожили на земле долгую и счастливую жизнь. И счастливы они были не потому, что из памяти Василия Филипповича Бог каким-то чудодейственным образом стер воспоминания о совершенной Марией Савельевной измене. Счастливы они были просто потому, что Василий Филиппович уже тогда, находясь в местах лишения свободы, принял важное для себя решение – жену простить, об измене никогда не вспоминать, а совместную жизнь с ней продолжить. Решение принял осознанно, руководствуясь исключительно любовью к Господу и Его Слову. Да, были герои веры, и скажу откровенно, есть они и сейчас. 7 лет назад в городе Н. ко мне подошла сестра, певица хора. Со слезами на глазах призналась, что однажды изменила мужу и с тех пор не может найти покоя. 27-летняя женщина решила поделиться со мной принятым ею решением во всем признаться мужу. Она понимала, что признание в измене может коренным образом изменить не только ее жизнь, но жизнь мужа и двоих маленьких детей. «Я больше не могу скрывать то, что не дает мне жить», — призналась сестра. «Меня терзают не только угрызения совести, но и мысль о самоубийстве. Я глубоко раскаиваюсь в ужасном поступке. Я люблю Бога, мужа и детей. Я не понимаю, как все это произошло со мной». Мы молились и решили встретиться вновь через 2 дня. Во вторник Галина и Сергей, имена изменены, с маленькими детьми на руках пришли на беседу. Сергей был потерян, он плакал и не стеснялся слез. Естественно, на основании Библии Сергей мог оставить Галину. Но, взяв в руки Библию, он сказал: «Слово Божье дает мне свободу. Сейчас я перед вами и Богом принимаю осознанное решение. Галина остается моей женой. Я буду любить ее еще больше и никогда не упрекну ее в том, что произошло». Немного помолчав, Сергей взял Галину за руки и, глядя ей в глаза, сказал: «Но даже если когда-нибудь сатана, помрачив мой ум, упрекнет тебя, знай, что он воспользовался моими устами. Я люблю тебя, потому что Бог повелел мужьям любить своих жен». У Сергея и Галины 4 детей. Они живут и славят Бога. Сергей, руководствуясь Священным Писанием, выбрал то, за что однажды получит награду. И как Христос, пострадавший плотью, примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. 2 Коринфянам 5:19, так и Сергей вместил в себя жену с ее прошлым согрешением. Он принял осознанное, волевое решение – руководствоваться не плотью и душевной травмой, а Духом Святым. Есть и в наши дни возрожденные от Бога люди, живущие не по плоти, но по духу. Просто таковых с каждым годом все меньше и меньше. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Галатам 5:17. Признаюсь, что в те далекие 60-е и 70-е годы прошлого столетия мы, молодые по возрасту христиане, пели тоже не совсем современные гимны и слушали не всегда одаренных проповедников. Но мы без уважительных причин не пропускали утренних воскресных богослужений, и Бог благословлял нас любовью к общениям. Нам никогда не приходила идея вместо вечерних собраний пойти в кафе или кинотеатр. Мы регулярно устраивали чаепития в церкви, пели и восхваляли Бога. Мы не критиковали наших проповедников. Не критиковали, может быть, потому, что не знали всех правил построения проповеди. Библейских институтов и университетов в СССР, Союз Советских Социалистических Республик, не было. Ну, а на заочные курсы в СЕХБ поступить было довольно сложно. Сразу оговорюсь, я не против духовного образования. Я против надменной демонстрации знаний. Я против прогрессирующей в последнее время злобной критики всего и всех. Проблема современной церкви не в песнях и не в проповедниках, не в служителях или литургии, не в использовании на богослужениях тех или иных музыкальных инструментов. Проблема в том, что многие христиане, поддавшись велению времени, свои плотские поступки пытаются оправдать Священным Писанием, пренебрегают служением и просто имеют размытое представление о грехе. Все общество, за исключением небожителей, подвластно временным переменам.
Весь социум, но не церковь. Для созданной Богом церкви время не имеет никакого значения. Это церковь возрожденных христиан вне временного пространства. Она подчинена только Иисусу Христу и Его Слову, Ефесянам 5:24. Библия неизменна. Грех она называет грехом, а праведность – святостью. Нам нельзя позволять миру влиять на нас. Христианам 21 века, независимо от возраста, необходимо пересмотреть свое отношение к Священному Писанию, уделять больше внимания семье, дорожить церковным общением, принимать более активное участие в церковной жизни, ну и, конечно, прекратить все недовольства, разногласия и сплетни. Тогда страницы христианских газет и журналов будут содержать лишь свидетельства явленных чудес Божьих.

0: Письма читателей. Забота о читателях. Благодарю Бога моего за то, что получаю ваш журнал «Вера и жизнь». Прочитав ваше письмо о том, как много людей нуждается в этом журнале, и поговорив с сокамерниками, мы решили обратиться с просьбой к администрации. Наш сектор ПЖС, пожизненных заключенных, получает приблизительно 10 журналов. Если администрация разрешит сделать христианскую библиотеку, и в ней будет человек, ответственный за литературу, то на сектор хватит и 3 журналов, а 7 вы можете выслать тем, кто в более стесненных обстоятельствах. Обращаюсь ко всем братьям и сестрам, которые находятся за колючей проволокой. Возьмите наш пример на вооружение и попытайтесь свести до минимума выписку журнала в вашем лагере. Сергей Мусиенко, Хмельницкая область. Уверовав, благовествовать. Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе Господе нашим, да благословит всех сотрудников миссии «Свет на Востоке» Отец Небесный всеми благословениями, которые Он имеет в преизбытке. Мы так благодарны Богу за вас, что снова получаем журнал «Вера и жизнь». Когда я находился в Могилев-Подольском, журнал «Вера и жизнь» подкреплял меня духовно, давал веру в Бога, укреплял в духе, давал жизнь новую во Христе Иисусе, Господе нашим. Недавно я ездил с миссионерским служением в Россию, на родину, в республику Марий-Эл. Встречал друзей, родных, знакомых, которые меня раньше знали как человека, живущего в мире греха, а теперь не могли поверить, что Бог так изменил мою жизнь в лучшую сторону, даровал спасение и новое сердце. Ходил пешком, ездил, потом снова ходил пешком, только бы нести Слово Божье людям на родине. Потому что очень много людей гибнет во грехах, невежестве, пьянстве, ненависти друг к другу. Раздал всю литературу, которую взял с собой. Очень пожалел, что мало взял. Пришлось оставить свою Библию другу, которого не видел 15 лет, и которому засвидетельствовал об Иисусе Христе. Он попросил Библию, и я подарил ему Слово Божье. Верю, что Слава все-таки обратится к Богу и будет спасен. Брат во Христе Григорий Ибатулин, Винницкая область.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Добрые дела. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Послание апостола Павла Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Известная певица, уезжая на гастроли, распорядилась, чтобы вся ее корреспонденция хранилась на почте до востребования. Возвратившись, она пошла в отделение связи, чтобы получить почту, но там у нее потребовали удостоверение личности. Певица смутилась, но вдруг ей пришла в голову удачная мысль, и она начала петь песни из своего репертуара. Работники отделения связи слушали ее, затаив дыхание. И один из них воскликнул: «Это сама Патти. Никто не может так петь эти песни, как она». И с ним все согласились, и она получила свою корреспонденцию. Если христианин хочет, чтобы люди поверили, что он действительно христианин, и то, что он проповедует, истина, его жизнь должна говорить об этом без слов. Доброе дело всегда говорит само за себя. Добрые дела христианина должны быть не только хорошими, но и привлекательными. У кого слово «дело», тот силен в слове и деле. Опыт сильнее многословной науки, которая на словах представляет много, а на деле – ничего. Что позже уметь распутывать хитросплетенные слова и не уметь развязывать узлы сомневающейся совести? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Марка, 8 глава, 36 стих. Тщетны тогда будут науки и бесполезны. Да что говорю, бесполезны? Не может быть вреднее того человека, который бы владел наукой, но не имел праведной совести. И потому, несомненно, самая лучшая наука бывает делом, а не словом. Эта наука евангельская, ибо христианской мудрости свойственно сфилософствовать не словами, но делами. Евангелие учит, что Царство Божие не в слове, но в силе. Оно хочет, чтобы его последователь был как светило в мире. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Хлеб на каждый день. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 50 стих. На улице стало прохладно, и Вадик с папой встали, чтобы идти домой. «Знаешь, сынок, что является самым опасным для человека, которому сделали операцию по пересадке сердца?» — спросил папа и тут же сам ответил. «Очень часто организм не хочет принять чужой орган и отторгает его. Тогда пересаженное сердце умирает, и человек лишается жизни. Когда Господь дарует человеку новое сердце, его греховная природа также протестует и не хочет принимать это сердце. И чтобы оно не погибло, Иисус предлагает нам небесный хлеб, свое слово, себя самого».
2: «Папа, смотри, магазин еще открыт. Давай зайдем», — предложил Вадик.
1: «Мне так захотелось свежего хлеба». Хлеб только что привезли, и магазин был наполнен его вкусным ароматом.
2: «Интересно получается», —
1: рассуждал мальчик, отламывая горбушку от свежего душистого хлеба, когда они снова вышли на улицу.
2: «Ты стал говорить о хлебе, и мне захотелось хлеба. Заговорил о Слове Божьем, и мне захотелось почитать Библию. Пошли скорее домой. Ты покажешь мне, где написано о небесном хлебе. Оказывается, так просто иметь вечную жизнь».
1: Не замечаете ли и вы, ребята, что Божий путь к счастливой вечной жизни действительно прост, понятен и доступен всем? Господь говорит нам: «Да не смущается сердце ваше. Вы хотите быть со мной всю вечность? Веруйте в меня. У вас еще нет веры или она очень слаба? Слушайте и читайте Слово Божье. Питайтесь этим небесным хлебом каждый день, и ваши духовные силы никогда не истощатся, но будут укрепляться и возрастать. И чем больше вы будете питаться хлебом жизни, тем более будете желать его и восхищаться им, призывая своих друзей, соседей и знакомых. Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на него». Как понимать выражение Иисуса «Я – хлеб жизни» и как можно им питаться?
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

день за днем. Анна не отходила от храма, служа Богу постом и молитвою день и ночь. Евангелие от Луки, 2 глава, 37 стих. Апостол Павел говорил и от нашего с вами имени, когда так справедливо утверждал, что внешний наш человек тлеет. 2 Коринфянам 4:16. Мы все чувствуем, ощущаем и понимаем это. Тело наше день ото дня слабеет и ветшает. Но тут же, не переводя дыхание, Павел раскрывает тайну, почему это угасание все же можно вытерпеть. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Давайте послушаем красноречивого Уильяма Баркли, который говорит об этой тайне нашего терпения. «Всю жизнь тело человека увядает, и это неизбежно. Но душа человека всю жизнь возрастает, и так должно быть. То самое страдание, которое лишает человека телесных сил, укрепляет его душу. Поэт молил Бога: «Дай мне с годами стать прекрасней, как золото и кружево». В телесном отношении жизнь, возможно, и вправду выглядит как медленное, но неотвратимое сползание вниз по склону, ведущему к смерти. Но с духовной точки зрения жизнь – это восхождение вверх, туда, где Бог. Человеку не нужно бояться течения лет, потому что оно несет его не к смерти, а к Богу. Несомненно, пророчица Анна была из тех, кто с годами становится прекрасней. Ей было 84 года, она была стара и, конечно, страдала от недугов, которые с возрастом приходят ко всем нам. Но эта прекрасная дочь Божия знала, как стать ближе к Богу. Она постоянно пребывала в посте и молитве. Анна никогда не переставала молиться. Когда жизнь казалась безнадежной, ни мужа, ни детей, ни поддержки, Анна молилась. День за днем она обновляла своего внутреннего человека молитвой, усердной молитвой, подкрепляемой постом. И это ежедневное, постоянное общение преданного сердца с Богом, источником всякой силы, придавало Анне сил и помогала ей подниматься вверх туда, где Бог. Многолетняя верность и преданность Анны была вознаграждена. Ей дано было увидеть Бога во плоти. Она видела своими глазами и держала на руках младенца Иисуса, пришедшего, наконец, Господа и Спасителя. «Дорогая моя, пойдем и мы по стопам Анны и будем день за днем обращаться к Господу, чтобы Он даровал нам новые силы и благодать».

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Господь — крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею». Псалом 27, 7 стих. Тема нашей передачи сегодня – это библейские истории. Звучит песня о грешнице, пришедшей к Господу, а слезы текут по щекам.

0: песня, оставив дом, забыв отца. 10 прокаженных. И затем песня «Мне есть за что благодарить Творца».
1: Господь мой Бог, Творец Вселенной, молитве слабой и презренной, внемли. Внемли в святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием в глубокой горечи моей проклял меня, изгнав пустыню, где я страдаю и до ныне, несчастный жребий своего лача, где жизнь гаснет, как свеча, где постепенно, умирая, мольбой смиренную звая губами тихо шевеля и мокрыми от слез глазами в ночную высь небес глядя. Творец, о милости прошу. Нет, мне не нужно всяких благ, хотя я болен, нищ, инак. Но умирая постепенно, проказы страшные поражен, молю, услышь мой слабый стон. Пошли мне смерть, но смерть мгновенно. Пошли мне смерть без всяких мук. Прерва мучительнейший круг, мне будет сладким утешением навеки с ней уйти в забвение. Прости, кощунственное слово, что я тебе сейчас сказал, но я надежду быть здоровым тебе, признаюсь, потерял. Мерцали серебром светила, молчала ночь, замолк и я. Болезнь снова с большей силой жестоко мучила меня. Душа устала, стенала, как будто вырваться желала от изнурительных объятий. Вдали уснув лежали братья, несчастья горького друзья. Им сон короткого мгновения на миг дарил успокоение. Поднялось солнце, день настал. Что он нам даст, никто не знал. Друзья, поднявшись в путь, пошли, я, как и прежде, отставал. Картины мрачного конца врывались снова к нам в сердца, и, как и раньше, жаркий зной палил нас всех. И мне порой казалась жизнь жестоким сном, клубком мучения. Но потом я с удивлением заметил, что нас в дороге кто-то встретил. Его в пути остановил тяжелый вопль моих друзей. Я к ним скорее поспешил, их крик о помощи молил. «О Иисус! О Сын Давидов!» Они вторили каждый раз. «О, исцели! Помилуй нас!» Невдалеке от нас стоял и состраданием смотрел какой-то путник. Я не знал, кто он, и также не посмел кричать с друзьями, только взглядом, в надежде ставший с ними рядом, смотрел с мольбой ему в глаза. И взор его внезапно встретив, я вздрогнул вдруг, когда заметил, с какой нежной теплотой он на меня смотрел. Так просто. А в сердце боль проникла остро, как будто в чем-то виноват, ведь в душу вникнул этот взгляд, где все узрел и прочитал. И в скрытом сердце он узнал, когда Творца Небес о смерти я темной ночью умолял. Он видел все. И то проклятие, чем ему хотел сказать я, но нужных слов не находя, он и без них понял меня. Скорее идите покажитесь священнику. И мы ушли. Но я, друзья, уже в пути спросил о нем, кто он, скажите. Господь из них ответил мне один, то царь Мессия. Боже, Сын. Мне непонятно до сих пор, как это все произошло, но боль, страдания и позор внезапно мигом все ушло. В себе почуяв исцеление, замер в силах изумления. Исчезли мигом сердце, муки, здоровое тело, ноги, руки. И крик взлетел в небес покров. Творец! Творец мой! Я здоров! Творец! Творец! И горло сжалось. В слезах потоками прорвало все, что в душе своей имел. Мне трудно это объяснить. К стыду скажу, я не умел. Я не умел благодарить. Кричали, плакали друзья со мной вместе. Исцеление они имели, ну а я в неописуемом волнении обратно быстро побежал. Я знал, что делал, да, я знал. Я побежал тогда к Мессии, и он меня как будто ждал. Обняв его святые ноги, я громко плакал и рыдал, и что-то говорил о Боге. И снова, снова повторял. Не в красноречии о словах, но в благодарности и слезах я говорил слова простые. Но с тихой грустью прозвучал вопрос: а где же остальные? Мне стало больно. В этот миг я вспомнил вдруг об остальных. Я вспомнил, как они просили, но чтоб прийти к нему склониться, склонить сердца свои лица со мной вместе, позабыли. Вздохнул меня, он отпустил, но перед тем благословил. И как на крыльях я потом летел обратно в отчий дом. Отчасти я летел, как птица. Я представлял родные лица в восторге встречи и объятия отца и матери и братьев. И крики радость на устах, и слезы счастья на глазах. И снова слилось все в одном, скорей в родной вернуться дом. Вот и пришел я. Ну а там родные в первое мгновение своим не верили глазам, глядя с великим изумлением. Не передать мне радость их, знакомых и друзей моих. Немного времени спустя желание крепкое меня подняло в путь в Иерусалим, где перед Господом святым мне захотелось помолиться, в великом храме преклониться, воздать хвалу Творцу и Богу. И снова в дальнюю дорогу в великий город я пошел. Мой путь мне все напоминал. Те дни и страшные мгновения, когда от жуткого мучения я постепенно умирал. Вот место то, где я молился, где с болью Бога умолял, чтобы он к мольбе моей склонился и смерть скорее мне послал. Но вот вдали глазам моим предстал с величием святым наследие древних отцов, краса земли Иерусалим. Он вновь стоит передо мной, и я, смешавшись с толпой, к нему как прежде приближался. С народом вместе я спешил и был немного удивлен, когда, подняв свои глаза, вдали заметил три креста. Кто там был распят, я не знал. И поскорее поспешил и тихо у людей спросил, кого там на кресте распяли? Но только мне не отвечали. Потом лишь прошептал один: то царь-мессия, Божий Сын. Я верить не посмел ушам. Ушам не смог, но вот глазам. Возможно, разве позабыть его лицо? Лицо родное, настолько близкое, святое, взять, оплевать его и сбить? И застонал я: Боже мой, что они сделали с тобой? Кто мог пробить гвоздями руки твои? Кто мог тебя казнить, когда ты жизнь умел дарить? Ну а теперь, от страшной муки, ты жизнь бесценную отдал кому? Толпе людей презренной, кто только что тебя поднял в мучении страшно над вселенной? Мой взор туманился от слез, я застонал: о мой Христос! И больше говорить не мог, лишь повторял себе: о Бог! Сплетенный тернием венец чело я звел, но вздрогнул я, когда в небес простор глядя, он закричал: отец! Отец! Зачем оставил ты меня? Померкло солнце, тьма зашла. Народ бежал, остался я. Откуда взялось то томление в душе и сердце, я не знал. Но преклонил свои колени, сквозь слезы с болью прошептал: Господь мой Бог, Творец вселенной, молитве слабой, но священной, внемли. Внемли, святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием распял Христа, царя царей. Когда смерти я взывал, он вместо смерти жизнь мне дал. И жизнь эту принимая, ее тебе возвращаю. Навек отныне, Боже мой, я раб Христов, и раб я твой.

кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь у меня жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. «Что есть я, Господи, ты знаешь, грехи мои перед тобой, но ты по милости прощаешь, даруя царственный покой. Хочу я ревностью покрыться и, как Иаков, свет взыскать. Хочу Голгофе поклониться, чтобы излилась благодать. Вся жизнь моя перед тобою прошу, Всевышний, освети, чтоб я был только лишь росою с устами праведной хвалы. Ты распят был средь темной ночи, в тебя бросали камни зла, но ты молился перед небом, чтоб милость Божья снизошла. Ты всем прощал грехи земные, ничто не скрыто от тебя. Ты исцелял слезу души и поднимал на небеса, по милости давал спасенье и до седьмижды утешал. И силой свыше, аллилуйя, живую ревность подавал. Ты освящал всех прокаженных, что были все в проказе тьмы, и всех слепых ты исцелял, чтоб видели росу любви. Ты нищим сердцем дал богатство в пророческих дарах хвалы, ведь Божья милость есть то царство, что может снять весь прах земли. К тебе пришла хананиянка, дочь у нее вся во грехах. Она кричала и взывала: «О, сын Давидов, я есть прах!» Хананиянка сокрушалась, за дочь томилась душа, и средь толпы она возвала: «Иисус, Господь, услышь меня! За дочь свою прошу, владыка, беснуется душой своей. Прошу, дочурку исцели, даруй ей милости твоей». И ты ответил со смирением: «Негоже взять хлеб у детей и бросить псам, что у дверей». Хананиянка сокрушенье сказала Господу: «Прости, пошли мне, Господи, спасенье, дитя мое благослови. Я словно пес, что просит хлеба, я умоляюсь пред тобой, и не могу войти я в храм, но верю я, что Бог живой. Лишь только Высшее утешит, лишь только Высшее простит и снимет прах и слезы с сердца, и до седьмижды исцелит. Иисус, владыка, ты все знаешь, ты в Духе Святом свет даешь, лишь только ты все освещаешь и в небеса небес ведешь. Тебе дана живая сила, и Дух Святой всегда с тобой. Меня гнетет вся тяжесть слез, ведь ты есть сущий, свет благой». Вокруг Христа толпа народа, все слышат Божьи слова: «Иди, дочь у тебя исцелена, поверила пророку веры, и утро ангельской зари тебе открыло царство двери, чтобы душа была в любви. И сила свыше прикоснулась смиренным ангельским крылом, и все сердечко осветилось перед ревнующим огнем. Дано тебе, хананиянка, благословение небес. Ты Богу жизни поклонилась, в тебе завет Христов воскрес. Познала ты, что Бог есть сущий,

дарующий завет Христа. Иди, хананиянка с миром, дочурка видит небеса. Хананиянка поклонилась всем сокрушением души и только сердцем прошептала: «По милости дай сил идти». Хананиянка шла дорогой, скорее к дому подойти. Хочу увидеть я дочурку, что с помазанием любви. И вот, придя к порогу веры, хананиянка в дом вошла. И дочь, встречая ей, сказала: «Ко мне молитва снизошла». Колени сердца преклонила, что Бог помиловал меня, и в сокрушении воззвала, чтобы увидеть небеса. Меня коснулась сила свыше, и ангел вечного восстал и мне сказал: «Молись, сердечко, придет огонь Халкаливан. По милости дана молитва, грехи души все прощены. Молитва матери священна, что может дать елей любви? Да будет милость Иисуса всегда седьмишны пред тобой. Молитва ревности восстала, чтоб дать тебе завет святой. Иди, там у порога дома тебя встречает солнце свет. Там мать твоя молилась Богу, чтоб ты увидела завет. Иди, дитя, да будешь с верой, сам Дух Святой перед тобой, даруя царственную ревность, тебя ведет во свет благой. И, наполняя небесами, к тебе пришла любовь любви, и на иных живых языках ты стала ревностью хвалы. Ушло все веткое, все злое, ушло лукавство, суета. Теперь познала ты святое, живое царствие Христа. Иди, дитя, открой же двери, там у порога мать стоит, что все сердечко разрывало, чтоб Иисус дал свет молитв. Все небеса небес восстали, душа смиренна и чиста, и все сердечко, аллилуйя, нежнее даже ветерка. Дано тебе спасение Богом, ведь мать молилась за тебя, чтоб в Духе Святом, в силе свыше, тебе открылись небеса. Смиряйся сердцем, сокрушайся, взгляни, вот ангел пред тобой, что говорит тебе о вечном, Бог, существующий, живой».

0: Девочка-пленница. Еврейскую девочку в плен захватили. Ее Нейман взял в служанки жене. И долго ли, коротко вместе так жили, доверие там заслужила себе. Хозяйка поведала ей свое горе, что муж Нейман ее был прокажен. Сказала ей девочка в том разговоре: «Ее господин может быть исцелен. Он должен скорее пойти к Елисею, то Божий пророк, и Бог силен спасти». И военачальник воспринял идею, собрал караван и уже на пути. С письмом от царя и с подарками слуги в Самарию въехали, но не туда. Израиля царь рвет одежду в испуге. Пророк все исправил. В реке есть вода. И есть Господь Бог, наш целитель преславный. Истории этой известен конец. А дело все в вере девчонки бесправной. Ее воспитали так мать и отец. Хотя ее имя для нас неизвестно, но вера и милость ее и дела примером являются всем повсеместно, ведь от Неймана шла Богу хвала. Господь, разумение мне дай воспитание детей моих, веру делами крепить, чтоб силой Твоей побеждать в испытании, когда бы и где не пришлось бы им жить.
1: Звучит песня «Я верю Иисусу», поет Влад Катанов.

0: Сейчас прозвучит стих «Беда Яира», написала Валерия Нечунаева, читает Надежда Курмаева. И песня «На память дочери и сыну» поет семья Назарук.
1: Беда приходит в дом нежданно, и потому не дашь отпор. Калечит жизни, рушит планы, выносит страшный приговор. В такие дни нам одиноко, бессильны мы перед бедой. О, как хотелось, чтобы кто-то пришел надежный и большой. Нет, не за плату, не за деньги, а просто так, как брат, как друг. Рванул судьбы жестокой звенья, чтоб все обратно повернуть. И, к счастью, мы не одиноки, мы не заложники судьбы. Послушав дальше, все поймете. Рассказ пришел из старины. Итак, мы в доме Яира. Стоит мужчина средних лет. Перед кроватью взгляд уныло опущен вниз. Мерцает свет. Стоят родные, мать кружком. Все наблюдают за врачом. А он склонился над детем. Средь тишины и полумрака лишь мысли бег неудержим. О мой Господь, ведь ты когда-то поднял сирийского солдата. Он был проказой одержим. Лишь только воды Иордана покрыли струпья генерала, он был мгновенно исцелен. Прошу я, жалься над детем. Она вот здесь, в своей кроватке, горит в огне и лихорадке. Молю тебя, я твой слуга, пускай поднимется она. Так Яир просил Творца. Привстал наш врач, разводит руки. Да, медицина здесь слаба. Часа 2-3, а может, сутки протянет бедное дитя. Но то ли к счастью, то ли нет, пришел в наш город человек. И все бегут к нему навстречу, несут больных, ведут увечных. Один сказал, что он пророк, пришел обещанный мессия. Другой же, сплюнув, всем он врет, лишь хочет денег, как другие. А сколько было их пред ним? Ну, в общем, вам решать самим. Вдруг распрямился Яир, в глазах надежда засветилась, обвел всех взором, плащ схватил и побежал, что было сил. А в сердце мысль одна гнездилась. Часа 2-3, 2-3 часа. Мессия врет. Все ерунда. О, дочка милая моя, спешу, бегу я для тебя. Вот как ни странно, чем я ближе, тем больше веры у меня. А вот толпа, его я вижу. Вокруг народ, теснят друзья. Ой, пропустите-ка меня! Замедлив шаг, пробился к центру, куда все взоры сведены, и там увидел человека непревзойденной чистоты. Глаза светились цветом неба, как океан полны любви. Да, это он, один на свете, и пал пред ним, прося прийти. Приди в мой дом, там умирает одна единственная дочь. Врачи бессильны, знать не знают, что делать дальше, как помочь. Остался час, быть может, два. О, поспеши, прошу тебя. Пророк поднялся, все за ним. Готов бежать был Яир. Но все так медленно, так долго. А вдруг умрет? Ну что тогда? Тут приключилась остановка. Учитель встал, пред ним толпа. И здесь же женщина одна. Что говорит ему она? Да что же может быть важнее, чем жизнь спасти? Беги, беги! Душа томится, рвется в теле. Ну что же мы стоим? Коснулся кто-то, лик знакомый. О, да узнал, то мой слуга принес известие из дома. Ну как там дочь? Она жива? Но лик опущен, взор печален, гонец промолвил: «Умерла». «Что? Умерла? Мы опоздали? О, дочка милая моя!» В мгновенье силы ослабели, вдруг закружилась голова, но сильный голос: «Только веруй, не бойся, будет спасена», поставил на ноги отца. И вот к начальнику домой пришли неспешно всей гурьбой, а там рыданье, стон и вой. К девице в келью, взяв Петра, Иоанна, Иакова, отца, вошел Спаситель не спеша. Увидев мать и всех в слезах, сказал: «Не плачьте, спит она». Раздался смех вдруг из угла: «Да что мы слышим? Что за бред? Вот очевидный трупный след. Давно в девице жизни нет». Болтливых выслав за порог: «Девица, встань!» — сказал пророк. И что за чудо! С этих слов дитя глаза открыло вновь. Немедля встав, к отцу прижалась. Для всех все это сном казалось. О, что за сон! Как сладок он! Замри же время навсегда! Дитя, ты встала, ты жива! Теперь не отпущу тебя! Воскресла ты, живу и я!» Вот так, прижав к груди дочурку, стоял отец, боясь дышать, не шевелясь, а то как будто ее мог снова потерять. Все разошлись, отец очнулся. Теперь он понял, то не сон. Вот мать, вот дочь, к ним прикоснулся. А где пророк? Ну где же он? Ушел? А имя как? Спросили. О, да, Иисус, припомнил я. Нет, он не лжец, как говорили. Он Божий Сын, он Царь, Мессия. И царству Сына нет конца. Беда приходит в дом нештанно, и потому не дашь отпор. Калечит жизни, рушит планы, выносит страшный приговор. В такие дни нам одиноко, бессильны мы перед бедой. О, как хотелось, чтобы кто-то пришел надежный и большой. Нет, не за плату, не за деньги, а просто так, как брат, как друг. Рванул судьбы жестокой звенья, чтоб все обратно повернуть. И, к счастью, мы не одиноки, мы не заложники судьбы. Теперь все знаете, поймете, так кто спасает от беды? Ответ пришел из старины.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз именно для вас. Наш телефон 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению segenswelle.de, а также по телефону 0348-483-416-201, код Германии +49. Служение радио Segenswelle «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую вас, братья и сестры. Что вы думаете об этом рисунке? Интересно, да? Толпа народу идет в церковь, а к Богу два человека. Парадокс. Ирония. Зачем еще ходить в церковь, как не к Богу? Но если честными быть по отношению сами к себе, братья и сестры, для чего мы приходим в церковь? Какой целью мы идем в церковь? Я в разговоре с одной женщиной, которая считает себя верующей, и утверждала мне, и доказывала, что она была верующая, но она православная верующая. Мы в этом разговоре затронули вот эту тему. Для чего люди идут в церковь? Масса людей приходят в церковь для того, чтобы по большей части было лучше им в конце, в конечном итоге. Но из всей этой массы, которая идет в церковь, сколько людей, какое количество людей приходит к тому, чтобы найти Бога в церкви? Для того, чтобы найти властелина вселенной, Творца мира и поклониться этому Богу. На этот вопрос эта женщина дала мне такой ответ. Полушутя, но полусерьезно. А может быть, мне и нужно в церковь не ради Бога, а ради себя. Альберт Швейцар, один немецкий богослов начала 20 века, сказал следующую фразу. Ошибается тот, кто считает себя христианином лишь потому, что ходит в церковь. Регулярное посещение церкви также не способно сделать человека христианином, как регулярное посещение гаража не способно сделать человека шофером. Регулярное посещение церкви также не способно сделать человека христианином, как регулярное посещение гаража не способно сделать человека шофером. Если регулярное посещение церкви не способно изменить человека, не способно повлиять, сделать человека лучше, то что может сделать человека лучше? Или точнее задать вопрос, кто может сделать человека лучше? Кто может изменить жизнь человека? Мы с вами ходим в церковь не для того, чтобы изменить нас может не церковь, а изменить нас может только тот, кто основал эту церковь. И наша вера с вами, братья и сестры, не в саму церковь, не в здание, не в количество людей, которые здесь ходят, а наша вера с вами в того, кто основал эту церковь. А церковь — это инструмент Бога для того, чтобы по Его великому могуществу и мудрости объединить столько много людей в один народ вместе. И это как раз то, о чем говорит послание к Ефесянам. И мы с вами будем сегодня говорить, разбирая послание к Ефесянам о церкви. И в моей проповеди три пункта. Это глава церкви, единство церкви и цель церкви. Глава церкви, единство церкви и цель церкви. Послание к Ефесянам, первая глава, с 9 стиха. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное съединить под главою Христом. Открыв нам тайну своей воли». У Бога была тайна. Но в чем заключалась эта тайна? Тайна была в том, чтобы сделать церковь. С самого начала, еще с того момента, как Бог избирает израильский народ для того, чтобы явить себя этому народу и чтобы установить и утвердить себя в этом народе, Он дает пророчество, что язычники присоединятся, и язычники будут приходить и поклоняться Мне. То есть с самого начала Бог дает понять, что это не тайна, то, что язычники будут как-то объединены вот в одном целом. Но как это должно было произойти, это было тайной. Никто не знал, никто не мог понять. И поэтому иудеи, когда они рассуждали над этими местами, стихами в Библии, когда они видели, что язычники должны стать, тоже поклоняться Богу, то они думали, как это все может произойти. Единственное, к чему они могли прийти, это к тому, что язычники должны как-то стать полноценными израильтянами, пройти процесс становления иудеем для того, чтобы у них был доступ к Богу. Но не в этом была цель Бога, и не в этом он хотел заключить свой план. План Бога был в том, чтобы объединить все земное и все небесное, как здесь написано, как мы с вами прочитали, не в том, чтобы в законе, да, чтобы не закон объединял, но чтобы Иисус Христос объединил всех нас. Чтобы не национальность определенного народа объединила нас всех, но чтобы Дух Святой, который присутствует в сердцах наших, в нас самих, это объединило нас всех вместе. С 19 стиха, 1 глава. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Иисус – это глава Церкви, глава нашей Церкви, Иисус Христос. Написано, что Он все покорил Ему, и Он поставил Его выше начальств, власти, силы, господства, выше всего, и все это покорил под Его ноги. И этот Иисус, который является властелином всего, Он является и властелином нашей Церкви. Но напрашивается тогда вопрос. Когда мы с вами смотрим на поместную церковь, на любую церковь, когда мы просто простыми человеческими глазами смотрим и видим то, что по большей части это человеческая социальная организация, которая управляется людьми. Если вот просто посмотреть на церковь, это собрание людей, социальная организация. И мы при этом видим то, что эта социальная организация, она не всегда идеальна. Эта социальная организация делает ошибки. Учитывая вот эту несовершенность церкви, поместной церкви, как мы можем смотреть на совершенного, на совершенную главу церкви, на совершенного руководителя церкви? Как мы можем сопоставить две этих вещи? И, возможно, тут сидят те, которые когда-то были в церкви, которые когда-то были, может быть, обижены церковью, которые когда-то церковь по какой-то ошибке причинила боль этому человеку. Может быть, здесь сидят совершенно другие люди, которые никогда не были частью церкви, но они со стороны видели церковь, и они видели то, что церковь не всегда делает хорошие дела. И поэтому они говорят, что я никогда не хочу быть частью этой церкви. Возможно, здесь сидят те, у которых был опыт всего лишь только одной поместной церкви, и на основании того опыта они все церкви ставят под одну категорию, да, оценивают все церкви одинаково. Кто бы вы бы ни были, и какой бы у вас бы опыт в церкви не был бы, я хочу повторить фразу одного проповедника. Да, церковь – это социальная организация. Да, это несовершенная организация, но это единственная социальная организация, существующая на земле, которую установил сам Иисус Христос. Единственная социальная организация на земле, больше таких не существует, которую установил сам Сын Бога. И Он является полным властелином этой церкви. Он является руководителем здесь. И в этом и заключается самая основная ценность вот этой мысли. То, что Он может появиться здесь, когда захочет, потому что это Его церковь. Он может сделать с этой церковью, с любой церковью, все, что захочет, потому что это Его церковь. Он может в любой момент начать открыть любую поместную церковь, использовать это в любом месте, через любого человека. Если он захочет, он может это сделать, потому что он глава. И он может закрыть двери любой церкви, потому что он является главой этой церкви. Помните, вот в книге Откровения две главы, вторая и третья, говорят о семи церквях. И, кстати, упоминание Ефесской церкви, это послание, которое Павел пишет, той церкви, о той же самой церкви идет речь. Если вы не покаетесь, да, там говорится о том, что вы потеряли первую свою любовь, если вы не покаетесь, сдвину ваш светильник, вы перестанете светить этому миру. Иисус – глава церкви, и Он может сделать со своей церкви все, что Он захочет. И поэтому очень важно для нас подчеркнуть эту разницу. Есть наша вера не в церковь. Да? Церковь – это не идеал всего. Но при этом наша церковь является под руководством самого идеального руководителя, который когда-либо был и который когда-либо есть и будет. В Него наша вера. В Нем мы утверждаемся. Нас объединяет не социальная организация под названием церковь, нас объединяет Дух Святой, который присутствует в каждом верующем человеке. Вот это нас на самом деле объединяет. И когда глава в церкви Иисус, и когда нас объединяет Дух Святой, то тогда вы на 100% увидите работу Бога в этой церкви. Когда глава церкви Иисус, и когда нас объединяет Дух Святой, вы 100% увидите, как Бог работает и в этой церкви, и через эту церковь. Те из нас, которые были в церкви уже на протяжении какого-то времени, могут рассказывать вам историю за историей, рассказ за рассказом, пример за примером того, как Бог работает в этой церкви, как Бог работает через эту церковь. Те из нас, которые, может быть, никогда не были в церкви, которые, может быть, когда-то были на какое-то короткое время, сейчас теперь не хотят ничего общего иметь с церковью, я хочу призвать вас, приходите сюда. Продолжайте общаться с верующими людьми. Участвуйте в жизни церкви. Общайтесь с теми людьми, для которых Иисус на самом деле является главой церкви. Не кто-то другой, не какое-то понимание, не что-то вот руководить церковью. Ну, там с теми общайтесь, для кого Иисус является главой церкви. Общайтесь с теми, в котором проявляется Дух Святой, в котором вы видите проявление Духа Святого. И я вам гарантирую, то, что вы обязательно увидите работу Бога здесь, такую, которую вы никогда не видели в своей жизни. Второй момент из послания Ефесянам. Он тоже является центральным учением Библии, это единство церкви. Третья глава, со второго стиха. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем и выше кратко писал, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением, сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом Его и пророком Духом Святым. И в чем заключается эта тайна? 6 стиха. Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его». Тайна церкви заключается в том, что и язычники могут теперь служить Богу. Они могут быть сонаследниками этих обетований, которые были даны израильскому народу. Тайна церкви – это вот это уникальное единство. Такого единства, как в церкви, вы не найдете больше нигде. Уникальное единство – объединение всех народов под руководством Иисуса и в силе Духа Святого. И у этого единства, к сожалению, есть очень много врагов. Есть столько много сил и внутри церкви, и снаружи церкви, которые так и пытаются внести раскол в это единство. А проблема, с которой столкнулся апостол Павел в послании Ефесянам в то время, это было отношение к закону. Что делает с законом, когда язычники и иудеи приходят к вере в Иисуса? Как относиться к нему? И суть проблемы состояла вот в чем. Среди неверующих людей, те, которые не являлись последователями Иисуса, проблема была вот в чем. То, что иудеям был дан закон, а у язычников его совершенно не было. У иудеев был храм и жертвоприношение, и это то, что покрывало их грехи. У язычников этого ничего не было. У них не было покрытия грехов. Иудеи считали себя святыми. Ну, потому что Библия об этом говорит. Если сам Бог сказал, что я отделю вас из всех остальных народов и сделаю вас святыми. Но их делало святыми еще жертвоприношение. Когда они приходили в храм, когда они приносили жертвы, Вот эти жертвы делали их святыми. У язычников даже доступа к храму не было. Они не могли подойти к Богу, и у них ничего не могло быть, что могло примирить их с Богом. И поэтому святые иудеи смотрели на грешников, язычников. И как мы с вами уже сказали, единственное решение проблемы для них – это если язычники перестанут быть язычниками и войдут в состав израильского народа. Единственное решение проблемы для них. Ну, естественно, что язычники не хотели этого делать. Кто хочет отдать свою национальность, да, ради того, чтобы стать израильтянином? Но мы знаем, в Библии встречаются примеры того, что те были люди, которые шли на это до Иисуса Христа. Но когда пришел Иисус, то, что было раньше центральным, оно было упразднено. Вот это слово, которое использует апостол Павел здесь, в этом послании. Не то, что оно было отменено, но оно было упразднено. В свете того, каким великим явился Иисус и какие великие дела Он сделал, все остальное, и закон, и все, что ценили язычники, оно все было упразднено. Вторая глава, с 13 стиха. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею и закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Идет упразднение трех вещей. Раньше для иудеев жертвоприношение овечек, быков, тельцов, это имело вес только для иудеев. Для язычников это не имело никакой ценности. Когда пришел Иисус, Он стал жертвой, которая является жертвой и за иудеев, и за язычников. И это под руководством Иисуса теперь является объединяющим фактором и иудеев, и язычников. И тогда не то, что жертвоприношения были отменены, они перестали иметь смысл. И потом, когда храм был разрушен, то естественно, что невозможно приносить жертвоприношения. Единственная жертва, которая остается сейчас, это жертва Иисуса. Второй момент. Раньше закон был в центре учения. Закон среди иудеев был центральным. Но появилось учение Иисуса. Если посмотреть на то, что, чем является закон, у закона есть три основных направления. Это храмовое служение. Есть законы, которые говорят непосредственно о храмовом служении. Есть законы, которые говорят о том, как установить израильское государство. Это, можно сказать, такие правовые законы, легальные законы. Есть законы, которые моральные. Это которые непосредственно работают с моралью каждого израильтянина. Вот в этом составная часть закона. Бог, когда послал Иисуса, Иисус, когда пришел сюда, Он взял вот этот моральный аспект закона, и Он увеличил его. Не отменяя его, Он увеличил моральный аспект закона. И все вот эти моральные заповеди, Он увеличивает даже планку достижения этой морали. Помните Нагорную проповедь? Когда Он говорит, древним было сказано так, но я говорю вам. Древним было так сказано, но я говорю вам. Он берет вот эти моральные аспекты закона и увеличивает их настолько, что они затмевают даже сам закон. Они упраздняют закон. И теперь, когда в Иисусе Христе, опять же, вот в этом учении Иисуса,

имело большой вес. Но теперь национальность заменилась Духом Святым. Дух Святой — это то, что объединяет нас вместе. Поэтому если в иудеях и язычниках есть вера в жертву Иисуса, и есть присутствие Духа Святого, выраженное в действиях, то этого достаточно, чтобы устранить любую вражду между иудеями и язычниками. Теперь это один народ. Теперь это народ Божий. Теперь это церковь Христа. Бог создает новое творение, как мы прочитали с вами вот в 15 стихе. Из двух создать в себе самом одного нового человека, устраняя мир. Для того, чтобы стать новым творением, иудеям и язычникам пришлось отступить от каких-то вещей и смотреть на них как на второстепенные вещи. Иудеям пришлось посмотреть теперь на закон в свете учения Иисуса и подчинить себя под учение Иисуса. И точно так же язычникам. Им нужно было теперь отказаться от всех своих грехов, от всех своих идолопоклонений и подчиниться Иисусу, единственному Богу во Вселенной. Но это было тогда. Это был острый вопрос на то время. И сейчас, по большей части, церковь разрешила все эти вещи. В некоторых кругах христианства эти вопросы постоянно продолжают возникать. Но по большей части на страницах Священного Писания этот вопрос был разрешен. Но вопрос единства церкви остается для нас очень актуальным. Смотря на разрозненность церкви сегодня, как нам к этому относиться? Как нам решить эту проблему? Но еще более важный вопрос. Как нам остановить проблему раздробления церкви? Как нам поддержать единство церкви? Это очень обширный вопрос. Я понимаю то, что мы не сможем коснуться всех аспектов. Мы не сможем поговорить о том, как нам нужно относиться к другим церквям, как нам нужно относиться к другим деноминациям. Но вот наша церковь. Вот эта единая церковь. Есть столько много сил, столько много влияния в нашей церкви, которое может повлиять на единство нашей церкви. Допустим, какие-то политические взгляды. Совершенно недавно, да, были вот эти обостренные... Продолжается до сих пор обостренные взаимоотношения между Россией и Украиной. И мы все были свидетелями, как это повлияло на единство церкви. Слава Богу, то, что наша церковь остается единой. Могут быть вопросы национальности. В Советском Союзе, именно из-за этого режима, который был построен, русскоязычная церковь была на самом деле многонациональной церковью. Это когда много наций собиралось в одном месте, и они все вместе прославляли Бога на одном языке. После того, как Советский Союз развалился, теперь поднимается волна национализма. И она чувствуется. Она чувствуется даже здесь, в церкви. Тогда, когда национализм поднимается выше определенных других вещей, выше того, что Иисус является главой церкви, и выше работы Духа Святого в нас самих. Это, опять же, это еще одна опасность в церкви. Какие-то личные амбиции определенных людей, да, служение должно быть вот так, выглядеть таким, на служение должно быть так, а на служение этого не должно было быть. И это тоже, это вещи, которые могут поставить вопрос единства церкви под удар. Могут быть какие-то стычки, недопонимания в бизнесе. Многие из вас бизнесмены, вы работаете друг с другом за пределами церкви. И вот эти стычки, недопонимания, они могут накалять обстановку. Это может повлиять на единство церкви. Принципы, которые мы можем вот взять как руководящие принципы из послания Ефесянам, для того, чтобы поддержать единство нашей церкви. Первое. Иисус – глава церкви. 15 стих, 2 глава. «Упразднив вражду плотью своею». Да, «упразднил вражду плотью своею». Иисус – глава церкви, Он умер за каждого из нас. Он пожертвовал собой ради нас. Если взять политику, например, Путин отдал свою жизнь за вас, или Порошенко, или Трамп, кто бы ни был бы. Вот как смотреть на все это в свете того, что Иисус сделал для всех нас? Иисус – глава церкви, и Он должен оставаться главой церкви. Он ничто не должно занять место Иисуса в

0: этой церкви. Второй момент. Библейское учение. 15 стих, тот же самый. Закон заповедей учением. Упразднил закон заповедей учением. Учение Библии очень важно. И учение Библии как раз является объединяющим моментом в церкви. И нам всяческими силами нужно поддерживать авторитет Священного Писания. Третий момент. Будьте движимы Духом Святым. 18 стих. Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе, в Духе Святом. Это единственная вещь, то, что может нас объединить. Дух объединяет. Грех и наша плоть разъединяет. И четвертый момент. Для того, чтобы быть новым творением, нужно какие-то старые вещи оставить позади. Те вещи, которые не являются важными, оставить их как второстепенные вещи. Те вещи, которые являются греховными, совсем оставить. И прийти вот в это новое творение, вот эту единую церковь Иисуса Христа. Третий момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это цель церкви. Третья глава, 10 стих. «Дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Цель церкви заключается в чем? Чтобы явить премудрость Божию. И для того, чтобы явить саму церковь и сказать всему миру, посмотрите на нас, какие мы хорошие, потому что как только мы это сделаем, все, кто находится за пределами церкви, они скажут, нет, а вот здесь вы плохие, а вот здесь вы плохие. Поэтому наша цель не указать на саму церковь. Наша цель для того, чтобы указать на премудрость Божию. А в чем заключается премудрость Божия? Премудрость Божия заключается в том, что Иисус умер за всех нас. И то, что это действие Иисуса объединяет теперь всех верующих в одно единое. И Дух Святой, который приходит, присутствует в нас, Он объединяет всех нас. И вот эта премудрость Божия, которую нам нужно донести до, как здесь отмечено, даже до начальств, и властей, чтобы и они даже поняли, в чем заключается премудрость церкви. В конце 3 главы Павел дает практическое наставление, как это делать. 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, в чем широта, что широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Превосходящую разумение, да, в нашем сознании даже не может вместиться та любовь, которую явил к нам Бог. Долгота и широта, глубина и высота. И если мы пребываем в этом, если мы рассуждаем об этом всем, то я гарантирую, что начиная с наших рабочих мест, начиная и заканчивая, да, начиная с наших рабочих мест и с наших соседей, и заканчивая даже властями тех городов, в которых мы живем, мы будем свидетелями Иисусу Христу. Мы будем показывать вот эту многоразличную премудрость Божию и исполнять эту цель, которую поставил нам Бог. Но, к сожалению, братья и сестры, если быть честными, я думаю, что большинство из нас согласится с этим фактом, что многие из нас приехали в Америку не для того, чтобы быть служителями, да? Не для того, чтобы послужить Богу. Я думаю, это реальность, это факт. Большинство из нас приехали в Америку не с теми же самыми мотивами, с которыми ехали верующие американцы в Советский Союз, когда он развалился, для того, чтобы быть миссионерами там. Они ехали туда, чтобы быть миссионерами, а мы приехали сюда для того, чтобы жить лучше, для того, чтобы дать нашим детям то, чего у нас, может быть, самих не было. Согласитесь, что это факт. И давайте подумаем теперь об этом. Как Бог может использовать церковь церковь, для достижения вот этой цели, которую поставил Бог для церкви, тогда, когда вместо того, чтобы утверждаться в этой непостижимой любви Христа, мы утверждаемся в наших материальных благах. Как Бог может исполнить эту церковь? Использовать эту церковь? Да, может быть, у нас мотивы были неправильные, когда мы приехали сюда, в Америку. Да, может быть, мы соглашаемся с этими. Но как Иосиф, когда смотрел на своих братьев, которые предали его, он говорит: «Я вижу в этом руку Божию». Точно так же мы можем посмотреть сейчас на наше положение и увидеть, и сказать, что и в этом тоже есть рука Божия. Мы находимся теперь в Америке. Мы живем теперь здесь. Как в каких-то моментах мы уже утвердились и установились. В каких-то моментах нам нужно продолжать еще утверждаться. Но если мы посмотрим вокруг нас, мы увидим столько много людей, которые еще не знают Иисуса как личного Спасителя. Они не знают Иисуса как Господина их жизни. Столько много вещей, которые мы можем еще сделать за пределами церкви, как и на английском языке, как и на русском языке. Сюда экономика этого места, Сиэтла, позволяет создать такую атмосферу, что сюда продолжают ехать русскоязычные люди для того, чтобы работать здесь. И есть те, которые приезжают с наших же родин, да, с наших же стран, в которых мы приехали, для того, чтобы заработать деньги по тем же самым причинам, по которым и мы сюда приехали. Но давайте, может быть, на самом деле заглянем в свое сердце, посмотрим на наши мотивы и поменяем наши мотивы. Давайте теперь служить Богу, исполнять ту церковь, ту цель, для которой Он поставил церковь здесь на земле, чтобы явить премудрость Божию среди всего этого мира. Итак, подводя итоги перед нашей молитвой, ходим ли мы в церковь для того, чтобы познать главу церкви? Познать еще больше вот эту непостижимую любовь Иисуса Христа, которую Он явил нам? Ходим ли мы для этого? Ходим ли мы в церковь для того, чтобы поддержать, еще больше углубиться в этом единстве, единстве Иисуса, единстве этой церкви, это уникальное единство под руководством самого Иисуса. То, что Иисус объединяет все то, что враждует в мире, все это Он имеет способность объединить в церкви. И приходим ли мы в церковь для того, чтобы исполнить ту цель, которую Иисус поставил для нашей церкви, для любой церкви на земле, чтобы явить премудрость Божию всем тем, кто живут вокруг нас.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения». Город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Послание апостола Павла к Филимону, короткое по своему содержанию, является уникальным посланием. Несмотря на то, что оно было написано лично Филимону, оно является ценным и для нас с вами, так как дает назидательный урок попечения о спасении душ. В прошлой беседе было сказано о том, что Онисим, в прошлом беглый раб господина Филимона, воистину приобрел свое имя, так как имя Онисим означает «полезный», о чем и пишет апостол в стихе 11. Он стал братом во Христе. И в связи с этим новым положением были указаны два факта. Первый. Он уже не раб греха, но раб Господа, ибо в нем произошли внутренние изменения. Второе. Это то, что состояние и положение Онисима вечные. Его никто не может отнять, ибо оно даровано Богом. На основании всего этого апостол апеллирует к любви Филимона, хозяина, чтобы тот принял Онисима как возлюбленного брата. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Стих 16. И об этом зове старца и узника, взывающем к любви Филимона, мы говорили в прошлых беседах. 5 стих ясно говорит нам о той любви, которую имел Филимон и которой апеллировал апостол. «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу Христу и ко всем святым». Павел не говорит: «Ты кроток, ты уступчив», но говорит сильнее и выразительнее, «слыша о любви твоей ко всем святым», то есть о силе и теплоте расположения, с которыми делалось всякое добро. Таковые действия желает видеть апостол со стороны Филимона по отношению к Онисиму. Но с другой стороны, с 17 стиха по 21 стих легко заметить соответствующие действия апостола Павла, как ходатая за Онисима пред его господином Филимоном. И сегодня мы рассмотрим два действия апостола как ходатая. Первое. Его умиротворяющие слова. Очень даже и возможно, что на умиротворяющие слова мало обращается внимания. Человек может призывать к миру, но каким языком? Каковы его выражения? Если эти слова мягкие, теплые, мирные в полном смысле этого слова, или они официальные, черствые, холодные? А может даже таковое быть, что те, кто пользуется словом «мир», только на словах, а в глубине души не понимают сущности этого слова, так как Слово Божье говорит о следующем: «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». 1 Фессалоникийцам 5:3. Если вы, дорогой радиослушатель, имеете мир с Богом, вы воистину знаете, что такое мир, и вы воистину имеете право провозглашать о мире Божьем, который превыше человеческого мира, потому что вы новая тварь в Господе. И вот здесь апостол и использует в своем послании слова, примиряющие Филимона и Онисима. Какие слова? Читаем 18 стих. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Нельзя утверждать, что апостол считал Филимона любостяжательным, зная, сколько он был щедр по отношению к другим, о чем свидетельствуют стихи 5 и 7. Но не мог не считать возможным возникновение и в его сердце такого помысла жаление о причиненном ущербе, не из побуждений любостяжания, но как у человека хозяйственного, ревниво заботящего о том, чтобы все в доме было в порядке. Но что важно здесь, это то, что апостол не сказал, если украл что-нибудь, а как? Если же он чем обидел тебя или должен. Здесь он и признает проступок, и вместе представил его проступком не раба, но как бы друга в отношении к другу, выразив его названием, означающим более несправедливость, нежели воровство. Этим он не желает лишний раз, вспоминая преступление Онисима, оскорбить его, и также не дает возможность Филимону лишний раз раздражаться по этому поводу, ибо, дергая человека за больное место, возбуждаем его. Эти примирительные слова апостола видны не только в этом стихе. Например, в стихе 15 он не говорит «Онисим сбежал», но «Онисим отлучился». Что нас должно радовать? Это то, что в данном случае, как и в предыдущих и последующих, мы можем видеть действия апостола, однотипные Господу Иисусу Христу. В начале беседы с самарянкой, записанной в Евангелии от Иоанна, 4 глава с 1 по 26 стих, Господь не упрекает ее в том, что она личность с великими грехами, но говорит ей в первую очередь о живой воде, ибо здесь кроется сущность всей жизни. Мягкость слов Господа видна и в других местах Священного Писания, и не только слова. Но и в его действиях мы видим нечто достойное подражанию. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Еремия пророка, 31 глава, 35 стих. Если Господь не вспоминает нам наши грехи, то почему мы должны вспоминать преступления друг друга, да еще в жесткой форме? А ведь от нашего невспоминания зависит многое. Ибо мы молимся, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. От Матфея 6 глава, 12 стих. Итак, примирительные слова, как бальзам, использованы апостолом в ходатайстве за Онисима. В своем ходатайстве апостол использует и другой путь, о котором также сказано в стихе 18 и 19. Прочитаем эти стихи. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен». В этих стихах, а также в стихе 17, где говорится следующее: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня», звучат слова ходатайственной любви. Если мы начали говорить о ходатае, то первое, на что должны обратить внимание, это кто является ходатаем. Согласно словарю русского языка Ожегова, ходатай – это личность, которая ходатайствует за кого-то, защищает кого-то. И это так. Но при всем этом должны мы видеть в данном случае два пути ходатая. Первый путь виден в словах «считай это на мне» – стих 18, и стих 19 – «я заплачу». Удостоверяет апостол, что он не к слову только сказал это, но имеет решительное намерение именно сделать так, если это нужно будет словами. «Я, Павел, написал моей рукою», стих 19. То есть, выдавая расписку, говорит, «Вместо обязательства имей у себя это послание. Оно написано мною, и я признаю себя должником и обещаюсь уплатить долг». в Библии есть одно очень интересное слово. Слово «вменить». Оно значит «счесть за что-то», «оценить» или «засчитать». И здесь словами «считай это на мне» апостол ставит себя на положение Анисима и как бы говорит «считай Анисима долг за мною», то есть его долг вменяется мне. Но истинный ходатай идет дальше. И это мы видим в следующем выражении апостола, записанном в стихе 17. Итак, если имеешь общение со мною, то прими его как

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2010 год.
2: Наше интервью. Краткие беседы о семье. Бог уберег меня от брака. Ширинай, представься, пожалуйста, и коротко расскажи о себе. По национальности я таджичка, по профессии экономист. Родилась в Узбекистане, уверовала в Москве 22 года назад. Сотрудник миссии «Свет на Востоке», миссионерка и преподаватель. Живу в Москве 35 лет. Ты выросла в мусульманской семье. Чем мусульманская семья отличается от христианской? Сравнения нет. Это как ночь и день. В мусульманской семье женщины часто поступают сурово и крайне пренебрежительно. Я и сегодня слышу, как муж-мусульманин называет жену не по имени, а «эй, ты». А желание женщины высказать свое мнение, он грозно обрывает «молчи, ты женщина». По-моему, этого с лихвой достаточно, чтобы сделать соответствующие сравнения и выводы. Все счастье мусульманской женщины в детях, которых она рожает в большом количестве. Но нередко брак заканчивается суицидом. Недавно в одном из колхозов повесилась 17-летняя девушка-таджичка, которую отец выдал за хорошего жениха. Когда она приехала домой к родителям и с рыданиями пожаловалась на семейную жизнь, то отец сказал: «Не приезжай больше. Раз тебя выдали замуж, ты уже не наша, ты чужая. Там твой дом, терпи». Не выдержала. Замужем была только 8 месяцев. Хотя справедливости ради надо сказать, что и в России женщине нелегко. Повальное пьянство, смертность мужчин от этого злого зелья очень высокая. Ты никогда не выходила замуж. Почему? Когда-то Сократ сказал: «Женитесь вы или не женитесь, все равно пожалеете». Кавалеров у меня было немало, но думаю, что так Бог распорядился. Пока я была неверующей до 30 лет, я думала, что женихи какие-то не те мне встречаются. В то время я была лимитчицей в Москве, приехала из Узбекистана, работала на тяжелой работе. А мужчины-москвичи себе цену знают, очень изнеженные и избалованные. К тому же у них маниакальный страх, что приезжие девочки в их квартиры через брак пропишутся, а потом эти квартиры в судебном порядке делить будут и отнимать. Московская прописка стоила очень дорого, и она разбила многие жизни. Помните известную фразу Зощенко: «Москвичи – люди хорошие», но их испортил квартирный вопрос. В 30 лет я уверовала, начала проповедовать на Арбате, потом стала часто ездить в Среднюю Азию, где образовались две общины. Это великое и неземное благо, когда вся жизнь заполнена служением Христу. Я точно знаю, что в моем случае Бог благословил меня и уберег от брака, потому что я не смогла бы совместить постоянное пребывание вне дома с семьей. Апостол Павел пишет: «Кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждой, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает». Поэтому выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. 1 Коринфянам 7:37-38. Получается, что замужество – благословение, и безбрачие – благословение. Все зависит от того, как ты относишься к этому благословению, что ты с ним сделаешь, на что употребишь. Я миссионер, проповедую, веду телевизионные и радиопрограммы, преподаю в семинариях, часто бываю на людях и, наверное, кому-нибудь и нравлюсь. Вот недавно получила предложение руки и сердца от хорошего человека, хотя мне уже 52 года. Я извинилась и отказала. Не знаю, как это объяснить. В миру в таких случаях говорят, что надо снимать порчу, это венец безбрачия. А я сердцем знаю, что это благословение и дар свыше. «Ты проповедница». Отвечаешь за жизнь, учение и наставления основанной тобой общины в Москве. Какие вопросы тебе легко решать, а какие трудно? Церковь наша совершенно замечательная. Меня в ней очень любят и стараются ограждать от всяких неприятностей. Но бывают люди с исковерканными судьбами. Вот с ними тяжело. У них сложился определенный характер. Им трудно смиряться, хотя они стараются. Порой взрослые люди похожи на младенцев. Они не готовы к решению проблем, хотя обращаются за советом. Я часто видела, как в беспомощных ситуациях Бог вмешивался, причем очень скоро. Оставалось только благодарить Его. Самые большие проблемы в области семьи – взаимоотношения между мужем, женой, детьми, родственниками. Кто-то верно заметил, что больше всего огорчений мы приносим тем, кого больше всего любим. Впору сравнить с леди Нэнси Астер, первая женщина в истории Великобритании, избранная в парламент, которая однажды сказала Уинстону Черчиллю: «Если бы я была вашей женой, Уинстон, то подсыпала бы вам яд в кофе». На что Черчилль ответил: «А если бы я был вашим мужем, то выпил бы его». Как это лечить? У нас в церкви есть два библейских курса, которые мы периодически проходим: «Супружество без разочарования» и «Интимные отношения в свете Библии». Они очень помогают. Недостаточно получить совет, необходимо постоянно обновляться умом, чтобы иметь неискаженное мышление и правильное Божье видение. Как выглядит демографически твоя община? Большинство русских, но есть и из бывших мусульман – узбеки, таджики, татары. Вот недавно русский Олег пришел, он из Таджикистана, прекрасно владеет таджикским языком, и себя он чувствует таджиком более, нежели русским. Вот как его считать? У себя в телефонной книжке я записала: «Олег таджик». Я радуюсь, что почти все члены церкви подвязаются в благовестии и раздают литературу мусульманам в Москве, на рынках, вокзалах, дворникам во дворах. Как сказывается на твоем служении то, что ты женщина и что ты не замужем? Я благодарю драгоценных братьев, которые поддерживают меня и ободряют. У нас в церкви 6 братьев-диаконов. Один из них – профессор, заслуженный врач России. Другой – начальник отдела в департаменте. Третий – сотрудник миссии Доркас. Четвертый – электрик. Пятый – работник банка. И шестой – водитель, прекрасно владеющий английским языком и аккомпанирующий в церкви на фортепиано. Эти братья – настоящий жемчуг. Богобоязненные и не ищут своего. С ними чувствуешь себя защищенной, и это отражается на служении. В твоем вопросе завуалировано превосходство мужчин перед женщинами. Премьер-министр Израиля Голда Мейр однажды ответила: «Лучше ли женщины, чем мужчины, я не могу сказать, но они, конечно, не хуже». А что касается «не замужем», отвечу словами апостола Павла: «Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». 1 Коринфянам 7:34. Слово Божие не ошибается. Ширинай Досова, проповедница.
1: Секрет счастья семьи. Михаил, расскажи, пожалуйста, немного о своей семье. Чем она отличается от средней семьи в провинциальном украинском городе? Наша семья – это мы с женой Верочкой и наши дети – сыновья Женя и Денис, дочери Элина, Карина и Ксения. Не знаю, что и сказать о каких-либо отличиях от других семей. Просто Бог милостив к нам больше, чем мы того заслуживаем. Тебе приходится заниматься душепопечительством с людьми, у которых разваливается брак. Назови, пожалуйста, основные причины, разрушающие семью. Думаю, что основными разрушителями семьи являются гордость и эгоизм. Все остальное – следствие. Чем отличаются опасности для семьи сегодня от тех, против которых боролась церковь в прошлом веке? Семья – не изобретение людей. Это подарок человечеству от любящего Бога Творца. Секрет счастья каждой семьи, согласно Библии, кроется в том, чтобы мужья и жены повиновались Богу, любили Его, друг друга и учили этому детей. Сатана – противник Бога и всего Божьего. Он ненавидит семью. Каждая семья – это вызов сатане. Его методы для разрушения семьи, всего прекрасного и совершенного, данного Богом, не изменились. Библия об этом предупреждает всякого, кто доверяет ее словам. «Не любите мира, Речь не о том, чтобы культивировать ненависть к нехристианам, но о том, чтобы не подпасть под их влияние. Не того, что в мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 1 Иоанна 2, 15-16. Говоря о том, чем отличаются опасности для семьи сегодня от тех, против которых боролась церковь в прошлом веке, можно сказать, что природа их не изменилась. По-прежнему движимые похотью плоти и очей, гордостью житейской, мужья и жены нарушают супружескую верность, разводятся, бросают на произвол судьбы своих детей. Просто опасности умножились из-за того, что средства массовой информации тиражируют в огромном количестве греховную продукцию. Сериалы, порносайты, пошлые мультфильмы рекламируют алкоголь, сигареты, так называемый «безопасный секс», который на самом деле является мифом. В море этой информации погружаются семьи. Из-за большой занятости родители не контролируют детей, которых с большим успехом контролирует интернет, размывая в сознании детей представление о ценности брака, навязывая им понятие о том, что семейные отношения не единственные в своем роде, где человек имеет право на счастье. Еще одна проблема для современной семьи видится мне в прагматизме. Интересы бизнеса зачастую становятся выше интересов семьи. У людей просто недостает времени для того, чтобы поразмыслить над тем, что происходит на данный момент в их семье. Добиваясь успеха на деловом поприще, обустраивая свою жизнь внешне, люди вдруг обнаруживают, что их объединяет только крыша и общие дети. Мировой кризис будет только умножать трудности для развития хороших семейных отношений. Рост цен, финансовая нестабильность, огромное желание людей улучшить свой быт независимо от размера зарплаты будут вынуждать их работать все больше и больше. Следовательно, меньше времени останется для того, чтобы развивать семейные отношения. Особо хочется сказать о церкви. В твоем вопросе есть очень хорошая фраза о церкви, которая боролась. Самое важное в том, чтобы церковь сегодня была не той, которая боролась, но той, которая борется, напоминает о Господе, бодрствует, защищает все то, что Божье. Церковная община станет хорошим примером для мира, если внутри ее будут крепкие семьи. Михаил Власенко, пастор, миссионер в Полтаве. Жизненные узлы. Петр, пожалуйста, несколько слов о себе. Меня зовут Петр. Мою супругу Лилия. У нас двое детей, дочь Ирина и сын Давид. Я родился в семье верующих родителей. Бог призвал меня быть миссионером. Церковь в Самаре – третья, которую Бог созидает через служение нашей семьи. Какую роль в твоей личной жизни играет семья? Бог сказал, что человеку одному нехорошо, и создал ему помощницу – Еву. Для меня моя семья – это то, где мне очень хорошо. Мне трудно представить себя без моей семьи. В минуты трудностей, особых переживаний, самые близкие – это Господь и моя семья. Если в семье наличествует любовь, выраженная в уважении, сострадании, принятии, прощении и послушании, это огромное благословение. В семье очень трудно лицемерить. Это та среда, где тебя лучше всего знают. Среда, которая является самой эффективной в Божьем воспитании нас. Когда случалось, что я проявлял чрезмерную строгость к своим детям или жене, Бог учил меня смирять себя и просить у детей или у жены прощения. И это замечательное воспитание от Бога. Какое участие принимает твоя семья в твоем миссионерском служении? Быть успешным в миссионерском служении во многом зависит от твоей семьи. Прежде чем рассказать человеку Евангелие, необходимо подружиться с ним. Трудно дружить с людьми, не приглашая их в гости. Вот здесь-то от семьи многое зависит. Поддерживает ли твоя семья то, что ты делаешь? Участвует ли она в твоем служении неверующим, которые приближаются к Богу? Для меня большое благословение от Господа то, что моя жена и дети не только меня поддерживают, но и сами служат людям, чем только могут. Мне хотелось бы отметить еще один немаловажный фактор. Наша семья в какой-то мере самодостаточна. При основании и становлении молодой церкви необходимы люди, которые умели бы петь, играть на музыкальных инструментах, могли бы вести в прославлении и поклонении Богу, так как это большое благословение. В этом плане мне, как миссионеру, легко, потому что моя семья умеет это делать и делает хорошо. Мне известны примеры, когда молодые церкви в этом вопросе встречались с большими трудностями – Если бы не моя семья, мне было бы не легче. С какими трудностями тебе приходится сталкиваться в общении с твоими современниками в миллионном городе? Большинство семей, с которыми мы знакомимся, это семьи, которые были в разводе не один раз. Конфликты, случающиеся у них, разрешать очень сложно. Для меня как пастора самое главное – научить их, убедить их в том, об этом моя молитва за них перед Богом, что только Христос и Его Слово должны для них быть превыше всего и наибольшим авторитетом. Только Бог может навести в их жизни порядок. Множество семей, если их можно так назвать, живут в так называемом гражданском браке. У них проблем еще больше. У сожителей нет никаких обязательств, нет никакой ответственности. Как только они встречаются с трудностями или какими бы то ни было проблемами, они тут же разбегаются, находят себе других, подобных себе, и повторяется все сначала. Эти пары не умеют решать вопросы, конфликты, они не умеют служить друг другу. В итоге развивается эгоизм, себялюбие. А когда рождаются дети, то, как правило, они растут без отцов, а это еще большая проблема. Но когда люди приходят к Иисусу, веруют в Него от всего сердца, слушаются Его через Библию, Бог развязывает такие жизненные узлы, которых нам никогда не развязать. Петр Пасека, миссионер в Самаре. Подражание миру и девальвация ценностей. Петр, представься, пожалуйста, коротко и расскажи о себе. Мое родство имеет глубокие баптистские корни, хотя сам я пришел к Господу в 39 лет. Важнейшую роль на моем пути к Богу сыграла бабушка, которая была духовной матерью для нас всех, четверых братьев и сестры. Родители, будучи ДВРовцами, конечно, тоже учили нас жить согласно Библии, хотя сами обратились к Господу в 60 лет. Я несу служение пастора в Киевской независимой церкви ЕХБ «Храм Спасения» и исполнительного секретаря Братства независимых церквей ЕХБ Украины. Благодарю моего Спасителя за все, что Он посылает на жизненном пути, и за то, что, невзирая на обстоятельства, Он дает радость в служении и семейной жизни. Семья в Евангельско-Баптистском Братстве всегда считалась крепкой основой общины, но в последние годы происходит что-то непонятное. Каким тебе представляется состояние семьи в братстве, которое ты представляешь? Да, действительно, семьи верующих не только считались, но и были прочными и служили примером для окружающих. До сих пор большие дружные семьи в наших церквах являются ободрением и примером как для меня, так, думаю, и для многих других христиан. Наставленные в вере с малых лет, дети в таких семьях, обычно повзрослев и исповедав личную веру в Господа Иисуса Христа, становились и становятся членами общин. При правильном воспитании дети включаются в служение, и зачастую несколько таких семей фактически формируют основу общины. Из них впоследствии вырастают служители, харисты, миссионеры. Конечно, в последние годы в семьях явно заметны перемены, причем не в лучшую сторону. Не будем забывать, что и мир, в котором мы живем, в целом постоянно меняется. Меняется общество, меняется его мораль, этические нормы, отношение к тому или иному явлению, возникающему в тот или иной исторический отрезок времени. Одним из признаков последнего времени и одной из актуальных опасностей можно считать незаметное влияние таких перемен, свойственных, казалось бы, исключительно секулярному обществу, на состояние семей, особенно молодых, и на жизнь церкви. Среди прочего, это подражание миру в повседневной жизни, девальвация понятия целомудрия, пренебрежение Божьим благословением, отношение к деторождению в семьях. Приведу такой пример. В советское время среди неверующих в основном был стандарт – один ребенок в семье. Недавно встретил своего университетского товарища, у них с женой двое взрослых детей. В свое время они решили родить второго, чтобы получить трехкомнатную квартиру. А сейчас возникла проблема. Этот повзрослевший ребенок упрекает родителей, что он появился на свет только из-за квартиры. Слава Богу, что в семьях верующих в то время было совсем по-другому. И не только тогда. Например, в нашей церкви и в настоящее время есть несколько многодетных семей, проживающих в однокомнатных квартирах. Папа, мама и 4-5 детей ютятся в квартире площадью 12 квадратных метров. Причем не ропщут, а славят Бога, чем немало удивляют наших братьев и сестер из-за рубежа, которые их посещают. Радуемся, что в этих семьях жилищные проблемы с Божьей помощью уже потихоньку разрешаются. Но далеко не все поступают так. Сегодня даже среди молодых христиан бытует мнение, что нужно вначале пожить для себя, а затем уже рожать детей. Другие ждут окончания учебного заведения одним из супругов, а затем только собираются стать родителями. Некоторые рожают одного ребенка, а затем, не желая иметь больше детей, мотивируют это малой жилплощадью, невысокой зарплатой или потерей любви. Конечно, названные случаи единичные и пока еще являются исключением, но за каждым из них стоит глубокая духовная проблема, впоследствии приводящая ко греху или разрушению брака, то есть к потере Божьего благословения, которое изначально было предназначено для этой семьи. Сегодня, как говорил один брат, мы уже, к сожалению, не можем сказать, что разводов в наших церквах совсем нет. Причина простая, объясненная еще века назад апостолом Иаковом. «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью» Иакова 1.14. Перемены в обществе последнего времени таят в себе большую опасность, которая приводит ко многим проблемам в семейной и церковной жизни. Стереотипы, присущие изначально только светскому обществу, начинают влиять на церковь. Скажем, можно наблюдать искаженное проявление демократии в виде либерального подхода к священному писанию, свободного трактования библейских норм в отношении одежды или формы поклонения, норм семейной жизни или плюрализма мнений на членских собраниях, некогда проходивших благопристойно и чинно. В результате влияния одного из подобных стереотипов получаем такой феномен, как пасторское служение женщин в отдельных деноминациях, который

0: большинстве своем счастливые, радующиеся о Господе и испытывающие Божье благословение в семейной жизни, в детях и внуках. А сам этот факт является добрым свидетельством для семей этого мира, в котором так много греха, разводов, оставленных детей и разбитых судеб. Что предпринимается братством и отдельными церквами для решения этих проблем? Церкви нашего братства есть по всей Украине. Каждая церковь независима, и, естественно, мы не спускаем циркуляры сверху для решения того или иного вопроса, тем более устройства семьи. Конечно, существует церковная дисциплина, меры воздействия по отношению к согрешающим, но главный инструмент – Слово Божие. Если, например, мы замечаем, что появилась проблема в семье, посещаем, беседуем, даем наставление из Слова, молимся вместе. Благодарение Богу в нескольких таких семьях удалось предотвратить разводы, примирить супругов. Они налаживают семейные отношения в страхе Божьем. На уровне братства проводим целевые конференции для супружеских пар, сестринские, молодежные. Ведь в семье все начинается с правильного выбора спутника жизни. Если есть на брак Господня воля, будет и благословение. А для этого нужен библейский подход в этом вопросе. Молитва, пост, благословение родителей. Ведь неизменен наш Господь и Его Слово. И тогда все происходит точно так же, как и при поиске невесты для Исаака тысячи лет тому назад. Бытие 24:7. Не так давно нашим братством была проведена всеукраинская молодежная конференция на тему «Где ты?» или «Нехорошо человеку быть одному». Во многих церквах братства существуют школы супружества, куда приглашаются семьи с разным стажем супружеской жизни. Проводятся другие служения подобного рода. На этих общениях возрожденный христианин всегда услышит и ответ от Бога, чтобы, поправив свой светильник, и он сам, и его семья излучали свет Христов, а не были камнем преткновения для других. Что лично вы советуете молодым людям, вступающим в брак? Обычно я имею 1-2 предварительные беседы с молодыми людьми, вступающими в брак, в процессе которых я убеждаюсь, есть ли свидетельство о воле Божией на этот брак, согласие родителей и церкви. Советы молодые получают из Писания. Они простые, но вечные, и за ними кроется так много благословений. Не стоит, однако, надеяться на Божье благословение, если человек лукавит, потому что Бог поступает адекватно. С чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Псалом 17:26. Помню, готовилась к браку одна пара. Все налицо, родители согласны, сам с ними беседовал. Молодые утверждают. Мы вопрошали Господа, имеем подтверждение, что есть Его воля на брак. А главное, мы любим друг друга и готовы к бракосочетанию. Буквально через 3 недели брак расстраивается, и уже нет ни желания вступать в брак, ни любви, ни уверенности в воле Божьей. Ничего не осталось. А было ли что-то, возникает резонный вопрос. Или другой пример. Уже не из среды наших верующих. Готовится пара к сочетанию, но вдруг родители звонят жениху и предлагают ему оставить невесту. Они нашли ему другую, получше, побогаче. Самое поразительное, что все они верующие, и что сын слушает родителей и делает, как они предлагают ему. Думаю, не стоит ожидать благословений и в таком случае. Советую, как и все мои братья-служители, любить Слово Божие, созидать домашнюю церковь, рожать детей и жить полнокровной христианской жизнью. У меня один жених спрашивал, как быть с ребенком, когда он женится? Пожить вначале для себя или чтобы жена рожала сразу? Конечно, я посоветовал, чтобы она рожала, и сейчас радуюсь, видя, как они послушались моего совета. Существует пословица «Все гениальное просто». Счастье в семейной жизни достичь просто, если в евангельской простоте молодые люди действительно ищут воли Божьей при выборе спутника жизни, хранят себя чистыми в добрачный период и любят друг друга. Это тоже один из моих советов молодым людям. Петр Балацкий, исполнительный секретарь Союза независимых церквей ИХБ Украины.
1: Размышления вслух. Алуа Алимжанова. Эксперимент. Вопрос «В чем секрет вашей любви?», который в последнее время часто нам с мужем задавали, заставил меня задуматься. Мой собственный ответ «Не знаю, я просто люблю его» вдруг перестал устраивать не только окружающих, но и меня. Я знаю и помню, что любовь, как мозаика, складывается из тысячи мелочей.

0: врачей, каждая из которых незаменима. Но в чем причина, что наши отношения с мужем полны не только глубокого чувства, созданного годами, но и простых мелочей, свидетельствующих о внутреннем магнетизме? Почему спустя 15 с лишним лет муж ловит мою руку, подающую тарелку с едой, губами, чтобы мимолетно чмокнуть ее? Почему я не могу сдержать нежные улыбки, заметив его фотографию на столе у дочери, или удержаться от поцелуя в спину или в макушку его, увлекающегося работой на компьютере, когда я занимаюсь уборкой в доме? Это невозможно объяснить привычкой. Отсутствие этих легких прикосновений можно сравнить только с отсутствием хлеба на столе или чего-то очень важного, которое можно стерпеть спокойно, недолго, имея другую пищу. Раньше я никогда не задавала себе подобных вопросов, считая это простым и нормальным проявлением чувств, пока окружающие не задали мне этот вопрос много раз подряд. Ведь их каждый проявляет по-своему. Я не смогла дать вразумительного ответа им, но вдруг задала его себе. Я не считаю, что семьи, в которых отсутствуют такие знаки внимания, не имеют любви. Но вижу, что у многих появляется мечта о счастье и романтике при виде наших взаимоотношений. Поэтому понимаю, что в браке отсутствует что-то неуловимое, но такое нужное, если угасает искра молодости и нежности даже в тех семьях, где пары сумели сохранить и укрепить свою любовь. Но ведь нередко встречаются супруги, уставшие друг от друга, с годами, которых держит вместе лишь долг перед детьми или окружающими, а может и просто привычка и страх перемены жизни. Они как два колеса на одной оси, не могут жить друг без друга, но и никогда не встречаются. Не могу сказать, что мои наблюдения и выводы полностью объективны, это всего лишь наблюдения. Задав себе вопрос, я начала искать на него ответ. Спустя время, заметив одну отличительную черту наших взаимоотношений, я решила убрать ее, но не навсегда, чтобы проверить, что произойдет с взаимоотношениями без нее. Если бы муж узнал о моих пробах, мой ответ был бы неверен, поэтому я все делала молча. Я перестала хвалить его по мелочам и высказывать вслух, что мне в нем нравится. В первые дни это, на удивление, оказалось трудным. Я вдруг поняла, что вслух отмечаю, как нравятся мне его глаза и руки. В работе отмечаю свою уверенность в том, что он искренне старается сделать как можно правильнее и лучше, даже тогда, когда ошибается. Говорю, что он для меня самый красивый мужчина. Трудно было промолчать, не сказать. И я вдруг вспомнила, как после свадьбы училась говорить комплименты. Это было не менее трудно, чем сейчас молчать. Во время эксперимента я не рискнула полностью вернуть то, что делала раньше. Я не стала проговаривать вслух то, что мне не нравится в его поступках и словах, иначе вернуть нежность наших взаимоотношений было бы намного трудней. В первые дни муж, как и раньше, хвалил меня по мелочам, говорил добрые слова, но прошли дни, и его желание говорить их тоже стало угасать. Пришел день, в который я не услышала от него ни одного комплимента. Я бы не отметила этот факт, ведь и прежде бывали тяжелые дни, когда он не в состоянии был вообще говорить от усталости. Но этот день стал переломным. На завтра я также не слышала ни одной похвалы или комплимента. Прошла всего неделя с того дня, и в наших взаимоотношениях пробежал холодок. Я даже не смогла понять сразу, когда он появился. Теперь мы спокойно встречались в дверях комнаты и не пытались чмокнуть друг друга, проходя. Просто не тянуло. Даже мне самой вдруг расхотелось гладить его руку за столом. Жизнь очень быстро превратилась в рутину, и от нее повеяло скукой. Каждый из нас занялся своими делами, все меньше замечая другого. Мы оба увлекающиеся люди, и у нас получилось с головой уйти в работу. Но вдруг даже интересная прежде работа совсем перестала радовать. Пропала радость жизни, искра. И я вдруг поняла, что именно эти добрые и ласковые слова украшали нашу жизнь, создавая ежедневно ощущение маленького праздника. Мне не нужны были лживые комплименты с натянутой улыбкой, когда, пережевывая недосоленное жаркое, муж говорит: «Все хорошо, милая, все вкусно, ты прекрасно готовишь». Нет, я хотела и хочу правды, но сказанной с любовью, когда я, заметив его усталый и грустный взгляд, спросила, не испортила ли я еду. Затем спросила о делах на работе и выслушала малопонятное объяснение о проблемах с серверами, материнскими платами и винтами, на которых чуть не гигнулась информация огромного предприятия. Мне было дорого признание правды. Жаркое-то раньше готовила лучше, но спасибо, что ты спросила о делах на работе и выслушала меня. Просто я очень устал от проблем. Если бы не ты и наш дом, не знаю, что бы я делал. Люди нуждаются в признании тех, кого они любят. Я поняла, что женщина, описанная в книге притчей, никогда не смогла бы сделать столько работы, если бы ее не хвалил муж и не ублажали дети. И мужчина теряет силы, если его сердце не уверено в его жене. Он должен знать, что любимая женщина верит в то, что его намерения добры и старания не напрасны. А если он не слышит этого, со временем его силы слабеют и пропадает желание делать что-то для семьи. Такие мужчины идут помогать кому угодно, забывая о доме. Ведь чужие люди оценят их усилия и проявят благодарность. Не потому ли так много мужчин и женщин, проявляющих бурную деятельность вне дома, в то время как самые насущные нужды семьи остаются без внимания? Не потому ли Павел пишет: «В почтительности друг друга предупреждайте»? Из чего складывается почтительность? Может быть, это умение заметить реальные сильные стороны человека и озвучить их для него? Я не рискнула сказать мужу, что моя молчанка – это только эксперимент. Я не хотела его огорчать. Только в один из дней я подошла к нему, крепко обняла и сказала: «Подожди 2 минуты, не уходи на работу. Я слишком долго с тобой не обнималась. Ты самый лучший муж в мире». Мой милый крепко обнял меня и в ответ спросил: «Ты не обиделась на меня? Что-то не то у нас происходило в последнее время, ты не заметила?» Я просто ответила, что не обижена и очень люблю его, хотя так много дней не говорила об этом. И в тот же миг вернулась причина насмешек некоторых людей, и самое дорогое наше сокровище, странный для некоторых магнетизм, с которым все становится по плечу, и даже ссоры и разногласия, к сожалению, пока еще неизбежные, но, слава богу, редкие, не могут продлиться больше часа.
1: Из поэтических тетрадей. Иван Абрамов. Волчата. Любить волчат и волк умеет. Он ради них овцою блеет. Ему в кошару не пробраться, коль в шкуре собственной остаться. В семье людской порою тоже отец и мать меняют кожу. Мол, пусть нужды не знают чада. И вот, глядишь, идут волчата.
0: Иван Абрамов. Эскиз. Когда предстанут перед Богом двое, жених, а рядом хрупкая невеста, я вижу в этом что-то неземное, как бы эскиз к событиям небесным. И нежно-красочно в моем сознании рисуется огромная картина, пространство в радужном сиянии, и вечный Бог благословляет сына. А рядом с ним, в вессоне белоснежном, от счастья даже глаз поднять не в силах, склонилась церковь пред любовью нежной, чей образ в сердце пламенном носила. И голос Божий с радугой в пространстве: «Благословенна ты, Христа невеста! Окончен путь твоих скорбей и странствий, настала эра радости небесной».
1: Анатолий Овчинников. «И незрячему видно». Есть иная любовь, где кончаются нервы вселенной, где не слышно минут, отбивающих сроки веков. Я увидел ее, отражение плоти нетленной, и, конечно, узнал вдохновение библейских стихов. Горячо изливаясь из сердца великого Бога, в наши грязные души безмерно текла благодать. И любой, кто хотел, мог ее разглядеть и потрогать, мог забрать ее всю и отвергнуть ее, и предать. А любовь предавать не умела еще изначально. И она, как Христос, нас могла бесконечно прощать, Тот же взгляд у нее переполнен укором печальным. Она столько прошла, чтоб сегодня меня повстречать. Так текла широко, что любому незрячему видно, и при всей широте упиралась в меня острие. И мне делалось страшно, и мне было смертельно обидно то, что именно я больше всех недостоин ее. Маме, я жив молитвами твоими, из слез твоих сотворены, они ладонями живыми мои разглаживали сны, а я не видел, как дрожали родные губы и в мольбе просили, чтоб не угрожали лихие дни моей судьбе. Я не задумывался даже из бессердечной пустоты, насколько мне тот шепот важен, что с Богом говорила ты. И в старой комнате, где скука скулит ночами за окном, твои протянутые руки благословил Господь давно.
0: Наталья Щеглова. «Не постичь». Не постичь благодать в нелюбви, в нетревоге надежды и жажды, в недоверии встречному каждому, в нестремлении душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать вне любви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадании костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой, вот он в сердце сияющий блик благодати святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, не постиг, но обрел. Любовь Васенина. Приобретайте жизнью. Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 1 Петра, 3 глава. Родные люди, близкие сердца, они выходят против вас на битву, а вы в проломе стойте до конца. Приобретайте их молитвой. Они от Господа так далеки, им дела нет сегодня до спасения. Нет, не спасти движением руки, приобретайте их терпением. Они не покоряются словам, они и слышать не хотят о Боге. О, мудрости Господь пошлет пусть вам, приобретайте их любовью. Вам должно свет Иисуса излучать, обиды им прощая и ошибки. Не говорите, лучше помолчать, приобретая жизнью.

Вместо свидетельства. Петр Луничкин. Осознанное решение. Я буду любить. Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови, крови Христа. Помню, когда я был подростком, в нашей церкви этот гимн пели довольно часто. Не знаю почему, но псалом о победоносной силе крови Христовой любили все. Может быть, в то время у нас был просто небольшой выбор гимнов? Хотя нет. Помню сборник духовных песен, состоявший из нескольких сотен песен. Да, были еще сборники молодежных гимнов, как правило, переписываемых от руки. А может быть, время было иное? Да, времена были другие. Времена были тяжкие. Нас, евангельских христиан, а впрочем, не только нас, но и других религиозных мракобесов, атеистически настроенный созидатель коммунистического общества, советский гражданин, мягко говоря, недолюбливал. Ну а мы, признаюсь честно, особо по этому поводу не расстраивались. Мы любили и дорожили нашим семейно-церковным общением, которого, на удивление, не хватало. А потому все вечера на неделе у нас были заняты, и заняты они были, как правило, церковными мероприятиями. Были у нас еще и внеочередные собрания, траурные, когда в последний путь провожали наших братьев и сестер. Мы превращали траурное собрание в евангелизационное. Времена были тяжкие, советские. «Петр Анатольевич», — обратилась ко мне в одном городе женщина, — «вы не могли бы поговорить с моим сыном? Ему 30, женат 8 лет. У них есть ребенок, мальчику 5 лет. Мой сын — член церкви, а принял ужасное решение — оставить свою жену». Смотрю на несчастную мать. Седина покрыла голову, под глазами мешки, в глазах наворачивающиеся слезы, голос дрожит. Женщина сильно переживает. Внутрисемейный конфликт сына ранит ее сердце. Беседую с Владимиром. Веселый, самовлюбленный эгоист, якобы знаток Библии. По крайней мере, во время беседы со мной ее цитировал. Оказывается, Владимир просто свою жену разлюбил. Не любит он ее больше, вот и все. Претензий к ней как таковых нет. Хорошая хозяйка, добрая христианка. Но с ней он больше не может жить, она его раздражает. «А как же Писание?» — спрашиваю я. «Там ведь написано: мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» — Ефесянам 5:25. И тут же слышу ответ. «А что Писание? Писание против насилия. Иисус Христос — даятель свободы». Хотел сказать, что заблуждается Владимир. «Не зная Писания, ни силы Божьей». Но, глядя на брата, подумал, а вместит ли? Через некоторое время узнал, что Владимир от семейных и церковных пут полностью освободился. А как же Христос, его жертва, покаяние и обещание доброй совести? Все братом Владимиром попрано. А вам известны случаи беспричинных разводов? Почему слово «беспричинных» я вдруг выделил в кавычки? Ведь причины есть, и, как говорят в народе, их предостаточно. Но для мира греховного, развращенного и безбожного причин для развода много. Весь этот греховный мир лежит во зле, 1 Иоанна 5:19, и потому в настоящее время на 100 браков приходится более 80 разводов. Но ведь церковь отделена от мира. «Я, — говорит Бог, — создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» — Матфея 16:18. Для возрожденных христиан есть только одна причина развода — Матфея 19:9. Но, к сожалению, Владимиров в наших церквах с каждым годом все больше и больше. Время нынче такое. Свобода. Терзает мысль, что кто-то с упреком и даже с неким раздражением скажет: «Ну вот, опять за старое. Нужно жить настоящим и будущим». И в далекие времена прошлого столетия встречались семейные раздоры, приводящие к разводам. Да, согласен, встречались, но довольно редко. И, как мне кажется, евангельские христиане того времени были более богобоязненными. Они дорожили священным писанием и всеми силами во всем старались угождать Богу. Помню Василия Филипповича, старца, проповедника нашей церкви, кроткого, богобоязненного брата. Образование 6 классов, по специальности разнорабочий. За исповедание своей веры он при сталинском режиме отсидел 12 лет.
находясь в местах заключения, узнал, что жена ему изменила. Марию Савельевну в конце 40-х от церкви отлучили. Помню я эту милую и добрую старушку, и не верилось мне, что в прошлом она пережила ужасное падение. Василий Филиппович и Мария Савельевна давно уже в вечности. Они прожили на земле долгую и счастливую жизнь. И счастливы они были не потому, что из памяти Василия Филипповича Бог каким-то чудодейственным образом стер воспоминания о совершенной Марией Савельевной измене. Счастливы они были просто потому, что Василий Филиппович уже тогда, находясь в местах лишения свободы, принял важное для себя решение – жену простить, об измене никогда не вспоминать, а совместную жизнь с ней продолжить. Решение принял осознанно, руководствуясь исключительно любовью к Господу и Его Слову. Да, были герои веры, и скажу откровенно, есть они и сейчас. 7 лет назад в городе Н ко мне подошла сестра, певица хора. Со слезами на глазах призналась, что однажды изменила мужу и с тех пор не может найти покоя. 27-летняя женщина решила поделиться со мной принятым ею решением во всем признаться мужу. Она понимала, что признание в измене может коренным образом изменить не только ее жизнь, но жизнь мужа и двоих маленьких детей. «Я больше не могу скрывать то, что не дает мне жить», — призналась сестра. «Меня терзают не только угрызения совести, но и мысль о самоубийстве. Я глубоко раскаиваюсь в ужасном поступке. Я люблю Бога, мужа и детей. Я не понимаю, как все это произошло со мной». Мы молились и решили встретиться вновь через 2 дня. Во вторник Галина и Сергей, имена изменены, с маленькими детьми на руках пришли на беседу. Сергей был потерян, он плакал и не стеснялся слез. Естественно, на основании Библии Сергей мог оставить Галину. Но, взяв в руки Библию, он сказал: «Слово Божье дает мне свободу. Сейчас я перед вами и Богом принимаю осознанное решение. Галина остается моей женой. Я буду любить ее еще больше и никогда не упрекну ее в том, что произошло». Немного помолчав, Сергей взял Галину за руки и, глядя ей в глаза, сказал: «Но даже если когда-нибудь сатана, помрачив мой ум, упрекнет тебя, знай, что он воспользовался моими устами. Я люблю тебя, потому что Бог повелел мужьям любить своих жен». У Сергея и Галины 4 детей. Они живут и славят Бога. Сергей, руководствуясь Священным Писанием, выбрал то, за что однажды получит награду. И как Христос, пострадавший плотью, примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. 2 Коринфянам 5:19, так и Сергей вместил в себя жену с ее прошлым согрешением. Он принял осознанное, волевое решение – руководствоваться не плотью и душевной травмой, а Духом Святым. Есть и в наши дни возрожденные от Бога люди, живущие не по плоти, но по духу. Просто таковых с каждым годом все меньше и меньше. Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Галатам 5:17. Признаюсь, что в те далекие 60-е и 70-е годы прошлого столетия мы, молодые по возрасту христиане, пели тоже не совсем современные гимны и слушали не всегда одаренных проповедников. Но мы без уважительных причин не пропускали утренних воскресных богослужений, и Бог благословлял нас любовью к общениям. Нам никогда не приходила идея вместо вечерних собраний пойти в кафе или кинотеатр. Мы регулярно устраивали чаепития в церкви, пели и восхваляли Бога. Мы не критиковали наших проповедников. Не критиковали, может быть, потому, что не знали всех правил построения проповеди. Библейских институтов и университетов в СССР, Союз Советских Социалистических Республик, не было. Ну, а на заочные курсы в СЕХБ поступить было довольно сложно. Сразу оговорюсь, я не против духовного образования. Я против надменной демонстрации знаний. Я против прогрессирующей в последнее время злобной критики всего и всех. Проблема современной церкви не в песнях и не в проповедниках, не в служителях или литургии, не в использовании на богослужениях тех или иных музыкальных инструментов. Проблема в том, что многие христиане, поддавшись велению времени, свои плотские поступки пытаются оправдать Священным Писанием, пренебрегают служением и просто имеют размытое представление о грехе. Все общество, за исключением небожителей, подвластно временным переменам.
Весь социум, но не церковь. Для созданной Богом церкви время не имеет никакого значения. Это церковь возрожденных христиан вне временного пространства. Она подчинена только Иисусу Христу и Его Слову, Ефесянам 5:24. Библия неизменна. Грех она называет грехом, а праведность – святостью. Нам нельзя позволять миру влиять на нас. Христианам 21 века, независимо от возраста, необходимо пересмотреть свое отношение к Священному Писанию, уделять больше внимания семье, дорожить церковным общением, принимать более активное участие в церковной жизни, ну и, конечно, прекратить все недовольства, разногласия и сплетни. Тогда страницы христианских газет и журналов будут содержать лишь свидетельства явленных чудес Божьих.

0: Письма читателей. Забота о читателях. Благодарю Бога моего за то, что получаю ваш журнал «Вера и жизнь». Прочитав ваше письмо о том, как много людей нуждается в этом журнале, и поговорив с сокамерниками, мы решили обратиться с просьбой к администрации. Наш сектор ПЖС, пожизненных заключенных, получает приблизительно 10 журналов. Если администрация разрешит сделать христианскую библиотеку, и в ней будет человек, ответственный за литературу, то на сектор хватит и 3 журналов, а 7 вы можете выслать тем, кто в более стесненных обстоятельствах. Обращаюсь ко всем братьям и сестрам, которые находятся за колючей проволокой. Возьмите наш пример на вооружение и попытайтесь свести до минимума выписку журнала в вашем лагере. Сергей Мусиенко, Хмельницкая область. Уверовав, благовествовать. Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, Господи нашим, да благословит всех сотрудников миссии «Свет на Востоке» Отец Небесный всеми благословениями, которые Он имеет в преизбытке. Мы так благодарны Богу за вас, что снова получаем журнал «Вера и жизнь». Когда я находился в Могилев-Подольском, журнал «Вера и жизнь» подкреплял меня духовно, давал веру в Бога, укреплял в духе, давал жизнь новую во Христе Иисусе, Господи нашим. Недавно я ездил с миссионерским служением в Россию, на родину, в республику Марий-Эл. Встречал друзей, родных, знакомых, которые меня раньше знали как человека, живущего в мире греха, а теперь не могли поверить, что Бог так изменил мою жизнь в лучшую сторону, даровал спасение и новое сердце. Ходил пешком, ездил, потом снова ходил пешком, только бы нести Слово Божье людям на родине. Потому что очень много людей гибнет во грехах, невежестве, пьянстве, ненависти друг к другу. Раздал всю литературу, которую взял с собой. Очень пожалел, что мало взял. Пришлось оставить свою Библию другу, которого не видел 15 лет, и которому засвидетельствовал об Иисусе Христе. Он попросил Библию, и я подарил ему Слово Божье. Верю, что Слава все-таки обратится к Богу и будет спасен. Брат во Христе Григорий Ибатулин, Винницкая область.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Годы страданий на узком пути увенчаются славным венцом, ожидающим в вечности всех победителей, сохранивших верность Господу до конца, до смерти.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею». Псалом 27, 7 стих. Тема нашей передачи сегодня – это библейские истории. Звучит песня о грешнице, пришедшей к Господу, а слезы текут по щекам.

0: сотня, оставив дом, забыв отца. 10 прокаженных. И затем песня «Мне есть за что благодарить Творца».
1: Господь мой Бог, Творец Вселенной, молитве слабой и презренной, внемли. Внемли в святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием в глубокой горечи моей проклял меня, изгнав в пустыню, где я страдаю и до ныне, несчастный жребий своего луча. Где жизнь гаснет, как свеча, где постепенно, умирая, мольбой смиренную звая, губами тихо шевеля и мокрыми от слез глазами в ночную высь небес глядя. Творец, о милости прошу. Нет, мне не нужно всяких благ, хотя я болен, нищ и наг. Но умирая постепенно, проказы страшной поражен, молю, услышь мой слабый стон. Пошли мне смерть, но смерть мгновенно. Пошли мне смерть без всяких мук. Прерва мучительнейший круг, мне будет сладким утешением навеки с ней уйти в забвение. Прости, кощунственное слово, что я тебе сейчас сказал, но я надежду быть здоровым тебе, признаюсь, потерял. Мерцали серебром светила, молчала ночь, замолк и я. Болезнь снова с большей силой жестоко мучила меня. Душа устала и стенала, как будто вырваться желала от изнурительных объятий. Вдали уснув лежали братья, несчастья горького друзья. Им сон короткого мгновения на миг дарил успокоение. Поднялось солнце, день настал. Что он нам даст, никто не знал. Друзья, поднявшись в путь, пошли, я, как и прежде, отставал. Картины мрачного конца врывались снова к нам в сердца, и, как и раньше, жаркий зной палил нас всех. И мне порой казалась жизнь жестоким сном, клубком мучений. Но потом я с удивлением заметил, что нас в дороге кто-то встретил. Его в пути остановил тяжелый вопль моих друзей. Я к ним скорее поспешил, их крик о помощи молил. «О Иисус! О Сын Давидов!» Они вторили каждый раз. «О, исцели! Помилуй нас!» Невдалеке от нас стоял и со страданием смотрел какой-то путник. Я не знал, кто он, и также не посмел кричать с друзьями, только взглядом, в надежде ставший с ними рядом, смотрел с мольбой ему в глаза. И взор его внезапно встретив, я вздрогнул вдруг, когда заметил, с какой нежной теплотой он на меня смотрел. Так просто. А в сердце боль проникла остро, как будто в чем-то виноват, ведь в душу вникнул этот взгляд, где все узрел и прочитал. И в скрытом сердце он узнал, когда Творца Небес о смерти я темной ночью умолял. Он видел все. И то проклятие, чем ему хотел сказать я, но нужных слов не находя, он и без них понял меня. Скорее идите покажитесь священнику. И мы ушли. Но я, друзья, уже в пути спросил о нем, кто он, скажите. Господь из них ответил мне один, то царь Мессия, Божий Сын. Мне непонятно до сих пор, как это все произошло, но боль, страдания и позор, внезапно мигом все ушло. В себе почуяв исцеление, замер в силах изумления. Исчезли мигом сердце, муки, здоровое тело, ноги, руки. И крик взлетел в небес покров. Творец! Творец мой! Я здоров! Творец! Творец! И горло сжалось. В слезах потоками прорвало все, что в душе своей имел. Мне трудно это объяснить. К стыду скажу, я не умел. Я не умел благодарить.
2: кричали, плакали друзья со мной вместе. Исцеление они имели, ну а я в неописуемом волнении обратно быстро побежал. Я знал, что делал, да, я знал. Я побежал тогда к Мессии, и он меня как будто ждал. Обняв его святые ноги, я громко плакал и рыдал, и что-то говорил о Боге. И снова, снова повторял. Не в красноречии, а в словах, но в благодарности, в слезах. Я говорил слова простые, но с тихой грустью прозвучал вопрос: а где же остальные? Мне стало больно. В этот миг я вспомнил вдруг об остальных. Я вспомнил, как они просили, но чтоб прийти к нему, склониться, склонить сердца свои и лица со мной вместе, позабыли. Вздохнул меня, он отпустил, но перед тем благословил. И как на крыльях я потом летел обратно в отчий дом. Отчасти я летел, как птица. Я представлял родные лица в восторге встречи и объятия отца и матери и братьев. И крики радости на устах, и слезы счастья на глазах. И снова слилось все в одном, скорей в родной вернуться дом. Вот и пришел я. Ну а там родные в первое мгновение своим не верили глазам, глядя с великим изумлением. Не передать мне радость их, знакомых и друзей моих. Немного времени спустя желание крепкое меня подняло в путь в Иерусалим, где перед Господом святым мне захотелось помолиться, в великом храме преклониться, воздать хвалу Творцу и Богу. И снова в дальнюю дорогу в великий город я пошел. Мой путь мне все напоминал. Те дни и страшные мгновения, когда от жуткого мучения я постепенно умирал. Вот место то, где я молился, где с болью Бога умолял, чтобы он к мольбе моей склонился и смерть скорее мне послал. Но вот вдали глазам моим предстал с величием святым наследие древних отцов, краса земли Иерусалим. Он вновь стоит передо мной, и я, смешавшись с толпой, к нему, как прежде, приближался. С народом вместе я спешил и был немного удивлен, когда, подняв свои глаза, вдали заметил три креста. Кто там был распят, я не знал. И поскорее поспешил и тихо у людей спросил, кого там на кресте распяли? Но только мне не отвечали. Потом лишь прошептал один: то царь-мессия, Божий Сын. Я верить не посмел ушам. Ушам не смог, но вот глазам. Возможно, разве позабыть его лицо? Лицо родное, настолько близкое, святое. Взять, оплевать его и сбить? И застонал я: Боже мой, что они сделали с тобой? Кто мог пробить гвоздями руки твои? Кто мог тебя казнить, когда ты жизнь умел дарить? Ну а теперь, от страшной муки, ты жизнь бесценную отдал кому? Толпе людей презренной, кто только что тебя поднял в мучении страшном над вселенной? Мой взор туманился от слез, я застонал: о мой Христос! И больше говорить не мог, лишь повторял себе: о Бог! Сплетенный тернием венец чело я звил, но вздрогнул я, когда в небес простор глядя, он закричал: отец! Отец! Зачем оставил ты меня? Померкло солнце, тьма сошла. Народ бежал, остался я. Откуда взялось то томление в душе и сердце, я не знал. Но преклонил свои колени, сквозь слезы с болью прошептал: Господь мой Бог, Творец вселенной, молитве слабой, но священной, внемли. Внемли, святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием распял Христа, царя царей. Когда смерти я взывал, Он вместо смерти жизнь не дал. И жизнь эту принимая, ее тебе возвращаю. Навек отныне, Боже мой, я раб Христов, и раб я –

Стих «Молитва матери Хананьянки» написала Светлана Камаскина. Эта история записана в Евангелии от Матфея в 15 главе с 22 по 28 стихи. «И вот женщина-хананьянка кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь у меня жестоко беснуется!“ Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами!“ Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне!“ Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час. Что есть я, Господи, ты знаешь, грехи мои перед тобой, но ты по милости прощаешь, даруя царственный покой. Хочу я ревностью покрыться и, как Иаков, свет взыскать. Хочу Голгофе поклониться, чтобы излилась благодать. Вся жизнь моя перед тобою прошу, Всевышний, освети, чтоб я был только лишь росою с устами праведной хвалы. Ты распят был средь темной ночи, в тебя бросали камни зла, но ты молился перед небом, чтоб милость Божья снизошла. Ты всем прощал грехи земные, ничто не скрыто от тебя. Ты исцелял слезу души и поднимал на небеса, по милости давал спасенье и до седьмижды утешал. И силой свыше, аллилуйя, живую ревность подавал. Ты освящал всех прокаженных, что были все в проказе тьмы, и всех слепых ты исцелял, чтоб видели росу любви. Ты нищим сердцем дал богатство в пророческих дарах хвалы, ведь Божья милость есть то царство, что может снять весь прах земли. К тебе пришла хананьянка, дочь у нее вся во грехах. Она кричала и взывала: «О, сын Давидов, я есть прах!» Хананьянка сокрушалась, за дочь томилась душа, и средь толпы она возвала: «Иисус, Господь, услышь меня! За дочь свою прошу, владыка, беснуется душой своей. Прошу, дочурку исцели, даруй ей милости твоей». И ты ответил со смирением: «Не гоже взять хлеб у детей и бросить псам, что у двери

Тебе дана живая сила, и Дух Святой всегда с тобой. Меня гнетет вся тяжесть слез, ведь ты есть сущий, свет благой. Вокруг Христа толпа народа, все слышат Божьи слова. Иди, дочь у тебя исцелена, поверила пророку веры, и утро ангельской зари тебе открыло царство двери, чтобы душа была в любви. И сила свыше прикоснулась смиренным ангельским крылом, и все сердечко осветилось перед ревнующим огнем. Дано тебе, хананьянка, благословение небес. Ты Богу жизни поклонилась, в тебе завет Христов воскрес. Познала ты, что Бог есть сущий, дарующий завет Христа. Иди, хананьянка, с миром, дочурка видит небеса. Хананьянка поклонилась всем сокрушением души и только сердцем прошептала: «По милости дай сил идти». Хананьянка шла дорогой, скорее к дому подойти. Хочу увидеть я дочурку, что с помазанием любви. И вот, придя к порогу веры, хананьянка в дом вошла. И дочь, встречая ей, сказала: «Ко мне молитва снизошла». Колени сердца преклонила, чтоб Бог помиловал меня, и в сокрушении воззвала, чтобы увидеть небеса. Меня коснулась сила свыше, и ангел вечного восстал и мне сказал: «Молись, сердечко, придет огонь Халкаливан. По милости дана молитва, грехи души все прощены. Молитва Матери священна, что может дать елей любви? Да будет милость Иисуса всегда седьмишны пред тобой. Молитва ревности восстала, чтоб дать тебе завет святой. Иди, там у порога дома тебя встречает солнце свет. Там мать твоя молилась Богу, чтоб ты увидела завет. Иди, дитя, да будешь с верой, сам Дух Святой перед тобой, даруя царственную ревность, тебя ведет во свет благой. И, наполняя небесами, к тебе пришла любовь любви, и на иных живых языках ты стала ревностью хвалы. Ушло все веткое, все злое, ушло лукавство, суета. Теперь познала ты святое, живое царствие Христа. Иди, дитя, открой же двери, там у порога мать стоит, что все сердечко разрывало, чтоб Иисус дал свет молитв. Все небеса небес восстали, душа смиренна и чиста, и все сердечко, аллилуйя, нежнее даже ветерка. Дано тебе спасение Богом, ведь мать молилась за тебя, чтоб в Духе Святом, в силе свыше, тебе открылись небеса. Смиряйся сердцем, сокрушайся, взгляни, вот ангел пред тобой, что говорит тебе о вечном, Бог, существующий, живой.

0: Девочка-пленница. Еврейскую девочку в плен захватили. Ее Нейман взял в служанки жене. И долго ли, коротко вместе так жили, доверие там заслужила себе. Хозяйка поведала ей свое горе, что муж Нейман ее был прокажен. Сказала ей девочка в том разговоре: «Ее господин может быть исцелен. Он должен скорее пойти к Елисею, то Божий пророк, и Бог силен спасти». И военачальник воспринял идею, собрал караван и уже на пути. С письмом от царя и с подарками слуги в Самарию въехали, но не туда. Израиля царь рвет одежду в испуге. Пророк все исправил. В реке есть вода. И есть Господь Бог, наш целитель преславный. Истории этой известен конец. А дело все в вере девчонки бесправной. Ее воспитали так мать и отец. Хотя ее имя для нас неизвестно, но вера и милость ее и дела примером являются всем повсеместно, ведь от Неймана шла Богу хвала. Господь, разумение мне дай воспитание, детей моих веру делами крепить, чтоб силой Твоей побеждать в испытании, когда бы и где не пришлось бы им жить.
1: Звучит песня «Я верю Иисусу», поет Влад Катанов.

0: Сейчас прозвучит стих «Беда Яира», написала Валерия Нечунаева, читает Надежда Курмаева. И песня «На память дочери и сыну» поет семья Назарук.
1: Беда приходит в дом нежданно, и потому не дашь отпор. Калечит жизни, рушит планы, выносит страшный приговор. В такие дни нам одиноко, бессильны мы перед бедой. О, как хотелось, чтобы кто-то пришел надежный и большой. Нет, не за плату, не за деньги, а просто так, как брат, как друг. Рванул судьбы жестокой звенья, чтоб все обратно повернуть. И, к счастью, мы не одиноки, мы не заложники судьбы. Послушав дальше, все поймете. Рассказ пришел из старины. Итак, мы в доме Яира. Стоит мужчина средних лет. Перед кроватью взгляд уныло опущен вниз. Мерцает свет. Стоят родные, мать кружком. Все наблюдают за врачом. А он склонился над детем. Средь тишины и полумрака лишь мысли бег неудержим. О мой Господь, ведь ты когда-то поднял сирийского солдата. Он был проказой одержим. Лишь только воды Иордана покрыли струпья генерала, он был мгновенно исцелен. Прошу я, жалься над детем. Она вот здесь, в своей кроватке, горит в огне и лихорадке. Молю тебя, я твой слуга, пускай поднимется она. Так Яир просил Творца. Привстал наш врач, разводит руки. Да, медицина здесь слаба. Часа два-три, а может, сутки протянет бедное дитя. Но то ли к счастью, то ли нет, пришел в наш город человек. И все бегут к нему навстречу, несут больных, ведут увечных. Один сказал, что он пророк, пришел обещанный мессия. Другой же, сплюнув, всем он врет, лишь хочет денег, как другие. А сколько было их пред ним? Ну, в общем, вам решать самим. Вдруг распрямился Яир, в глазах надежда засветилась, обвел всех взором, плащ схватил и побежал, что было сил. А в сердце мысль одна гнездилась. Часа два-три, два-три часа. Мессия врет. Все ерунда. О, дочка милая моя, спешу, бегу я для тебя. Вот как ни странно, чем я ближе, тем больше веры у меня. А вот толпа, его я вижу. Вокруг народ, теснят друзья. Ой, пропустите-ка меня! Замедлив шаг, пробился к центру, куда все взоры сведены, и там увидел человека непревзойденной чистоты. Глаза светились цветом неба, как океан полны любви. Да, это он, один на свете, и пал пред ним, прося прийти. Приди в мой дом, там умирает одна единственная дочь. Врачи бессильны, знать не знают, что делать дальше, как помочь. Остался час, быть может, два. О, поспеши, прошу тебя. Пророк поднялся, все за ним. Готов бежать был Яир. Но все так медленно, так долго. А вдруг умрет? Ну что тогда? Тут приключилась остановка. Учитель встал, пред ним толпа. И здесь же женщина одна. Что говорит ему она? Да что же может быть важнее, чем жизнь спасти? Беги, беги! Душа томится, рвется в теле. Ну что же мы стоим? Коснулся кто-то, лик знакомый. О, да узнал, то мой слуга принес известие из дома. Ну как там дочь? Она жива? Но лик опущен, взор печален, гонец промолвил: «Умерла». «Что? Умерла? Мы опоздали? О, дочка милая моя!» В мгновенье силы ослабели, вдруг закружилась голова, но сильный голос: «Только веруй, не бойся, будет спасена», поставил на ноги отца. И вот к начальнику домой пришли неспешно всей гурьбой, а там рыданье, стон и вой. К девице в келью, взяв Петра, Иоанна, Иакова, отца, вошел Спаситель не спеша. Увидев мать и всех в слезах, сказал: «Не плачьте, спит она». Раздался смех вдруг из угла: «Да что мы слышим? Что за бред? Вот очевидный трупный след. Давно в девице жизни нет». Болтливых выслав за порог: «Девица, встань!» — сказал пророк. И что за чудо! С этих слов дитя глаза открыло вновь. Немедля встав, к отцу прижалась. Для всех все это сном казалось. О, что за сон! Как сладок он! Замри же время навсегда! Дитя, ты встала, ты жива! Теперь не отпущу тебя! Воскресла ты, живу и я!» Вот так, прижав к груди дочурку, стоял отец, боясь дышать, не шевелясь, а то как будто ее мог снова потерять. Все разошлись, отец очнулся. Теперь он понял, то не сон. Вот мать, вот дочь, к ним прикоснулся. А где пророк? Ну где же он? Ушел? А имя как? Спросили. О, да, Иисус, припомнил я. Нет, он не лжец, как говорили. Он Божий Сын, он Царь, Мессия. И царству Сына нет конца. Беда приходит в дом нештанно, и потому не дашь отпор. Калечит жизни, рушит планы, выносит страшный приговор. В такие дни нам одиноко, бессильны мы перед бедой. О, как хотелось, чтобы кто-то пришел надежный и большой. Нет, не за плату, не за деньги, а просто так, как брат, как друг. Рванул судьбы жестокое звенье, чтоб все обратно повернуть. И, к счастью, мы не одиноки, мы не заложники судьбы. Теперь все знаете, поймете, так кто спасает от беды? Ответ пришел из старины.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз именно для вас. Наш телефон 00495-231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению segenswelle.de, а также по телефону 0348-483-416-201, код Германии +49. Служение радио Segenswelle «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем новую аудиокнигу –

Все утро в Манчестере шел проливной дождь. Большинство пешеходов укрывались под раскрытыми зонтами, поэтому пройти по тротуару было совсем непросто. По мостовой во всех направлениях спешили повозки и кареты. Если бы у вас было хоть немного времени и любопытства оглядеться, то вы непременно обратили бы внимание на маленького беспризорника. Не замечая дождя, стараясь не попадаться под ноги лошадей, он ловко пересек опасный перекресток и вновь побежал по тротуару. Мальчик казался намного младше своего возраста, да это и неудивительно. Постоянное недоедание и нужда часто являются причиной замедленного роста детей. Его изрядно поношенная одежда насквозь промокла. Малыш больше походил на чучело, нежели на живое существо. Однако его личико, худенькое и грязное, было довольно милым и невинным. Он совсем не был похож на своих уличных товарищей, лица которых уже носили отпечаток порока и злобы. Его голубые глаза были чистыми, и в них играли лучики света. Мокрые сосульки черных вьющихся волос спадали на лоб. В другие дни, когда мальчик был уверен, что полицейский его не видит, он обращался к прохожим за подаянием. Взглянув на него, редко кто не проникался симпатией и сочувствием. Он уже научился принимать умоляющий тоскливый вид, с которым заглядывал в каждое встречное лицо. Научился он и читать лица, и сразу определял тех, от кого можно было что-то получить. Но в это дождливое утро малыш был слишком расстроен, чтобы заниматься своим привычным делом. Хотя его босые ноги были в грязи по самую щиколотку и по телу струйками стекал дождь, он решительно продвигался вперед. Наконец, маленький путешественник оказался в богатом районе города и остановился напротив огромного здания. Здание было очень красивым и величественным. На постройку его с щедрой расточительностью ушли десятки тысяч фунтов. Мальчик остановился и со смешанным чувством восхищения, удивления и робости принялся его разглядывать. Перед ним были широкие и высокие ступени, на которые он не решался поставить свои босые грязные ноги. В здание вели несколько входов, и возле каждого из них стоял полицейский. Ребенок отступил к палисаднику и, задрав голову, стал разглядывать стены и башни, которые уходили, казалось, в самое небо. Окна, двери и ниши башен были украшены резным деревом и цветными стеклами. Каменные стены были выложены замысловатыми узорами, и вся архитектура очень отличалась от домов той части города, в которой он проводил свои дни. Пораженный красотой здания, мальчик не мог оторвать от него взгляда. На верхушке самой высокой башни, расположенной в середине передней части здания, склонялась огромная скульптура человека. По всей вероятности, это был один из великанов, о которых он имел весьма смутное представление, и которые внушали ему непередаваемый страх. Этот страх всегда преследовал его, когда ему приходилось идти по улицам ночью. В руке гигант держал огромный камень, словно намеревался бросить его вниз и раздавить любого, кто осмелился бы подняться на ступеньки. Не имея возможности проскочить мимо полицейских незамеченным, малыш в отчаянии, медленно, бесшумно ступая, побрел вдоль здания в надежде найти другой вход. Неожиданно он застыл в непередаваемом ужасе, какой могут испытывать только дети. Перед ним стояла статуя разъяренной женщины. Подобных женщин он не раз встречал на улицах, неподалеку от своего жилища. На руках у нее была фигура мертвого ребенка. С еле слышным всхлипом мальчик попятился. Он старался держаться в тени огромных стен, пока снова не вернулся к тем же широким ступеням. В здание и из здания спешили люди. Их никто не останавливал и не проверял. Многие были из низших слоев общества, с которым он был хорошо знаком. Это были женщины в платках вместо шляпок, мужчины
в изрядно поношенной одежде и деревянных башмаках, которые выглядели чуть лучше, чем его грязные босые ноги. Они поднимались и спускались по лестнице с такой уверенностью, что вскоре мальчик осмелел. Ступенька за ступенькой он медленно поднялся вверх. Наконец он оказался под крышей здания среди ряда огромных колонн. За колоннами малыш увидел стеклянные двери и, приподнявшись на цыпочки, смог заглянуть внутрь. «Ах, что это было за место!» От удивления и восхищения у мальчика перехватило дыхание. Помещение освещал нежный свет, но, как ему показалось, окон там не было. Разве что окнами были картины с изображением мужчин в красной, фиолетовой и голубой одежде и золотыми коронами на головах. Пол, казалось, был выложен из драгоценных камней, образуя собой красивую мозаику. В коридор выходило множество дверей. И люди, спешащие по делам, входили и выходили из них. Кто-то был таким же бедным и очень несчастным, как и он. Только детей среди них, конечно, не было. Мужчины были в алых накидках с длинными белыми жезлами в руках. Их сопровождали джентльмены в черных халатах и белых париках. Мальчик стоял на цыпочках и внимательно наблюдал за происходящим. Полицейский с великодушной снисходительностью сказал, что это место называется зданием суда. Ребенок не имел никакого представления, что это значит. Он только понимал, что где-то внутри этого здания находится его брат Том, которого привели для того, чтобы представить перед судьей. Возможно, после этого его отправят в тюрьму. Что же станет с ним, когда Тома не будет рядом? У мальчика теплилась слабая надежда, что если он все же пройдет мимо полицейского, то сможет смешаться со снующим народом. Войдя в здание, он каким-нибудь образом встретится с Томом. Потом, если даже он и не сможет ему ничем помочь, то хотя бы даст ему половину сладкой булочки. Булочку он выпросил возле дверей кондитерского магазина, который встретился ему по пути. Одну половину он с превеликим удовольствием уже съел. Вторая же обязательно будет для Тома немалым утешением, даже если ему и придется отправиться в тюрьму. Но, может быть, каким-нибудь образом Том все-таки выберется, как Вилл Хендфорс, например. Вилл стащил зонтик из одного дома, дверь в которой была открыта. Он хвалился об этом среди своих друзей и все же смог уйти от наказания. А ведь Том ничего не крал. Если только судья позволит ему говорить, то он обязательно скажет ему правду. Тогда судья и узнает, что Том не вор. Возможно, вот тот благородный джентльмен, который проходит через коридор, и есть судья, — подумал малыш. Ах, если бы только он осмелился подойти и поговорить с ним. Он не знал никого, с кем он мог бы поговорить о Томе. В переживаниях за брата мальчик почти забыл о величии и великолепии места. Неожиданно он вздрогнул. Большая сильная рука схватила его за воротник пиджака. Не успел он и опомниться, как рука, которая принадлежала полицейскому, хорошенько его встряхнула. «Сейчас же убирайся отсюда вон!» — сурово произнес полицейский. «Нечего в суде делать такой мелюзге, как ты!» «Ох, пожалуйста, оставьте меня!» — взмолился мальчик. — Я только хочу увидеть Тома. Его, возможно, отправят в тюрьму так надолго, что я больше никогда не увижу его. — Его здесь нет, — резко ответил полицейский. — Если ты не уберешься сам, то я помогу тебе. В суде еще не хватало попрошаек, как ты. Убирайся, — я сказал. Мальчику ничего не оставалось делать, как повернуться и уйти. Спускался он медленно, задерживаясь на каждой ступеньке широкой лестницы. Наконец он снова оказался под проливным дождем, а полицейский вернулся под крышу здания. На ребенка он больше не обращал никакого внимания. Мальчик сел на мокрую каменную ступеньку, замотался потуже своими лохмотьями и склонил голову на ступеньку повыше. У бедного чумазого малыша во всем мире не было никого, кроме Тома. Он знал, что Том находится где-то здесь, в этом здании. Молчаливые слезы смешивались с каплями дождя,
Постепенно он задремал. Дождь омывал его босые ноги и, пробираясь через лохмотья, сбегал по телу вниз. Но мальчик продолжал спать. Люди, не обращая на него внимания, спешили по своим делам. Мужчины, женщины, дети, будто по общему согласию, оставили несчастного ребенка в покое. Неожиданно мальчик почувствовал, что его кто-то тихонько трогает палкой. Ребенок испуганно вздрогнул, так как ему как раз снился полицейский. Открыв глаза, он увидел склонившееся над ним лицо. Лицо это было серьезное, но доброе и приятное. Оно имело такое выражение, от которого сердечко несчастного малыша забилось легко и радостно. На него смотрел джентльмен. Мальчик тут же вскочил на ноги и поправил слипшиеся на лбу мокрые волосы. Ему невольно захотелось придать себе более приличный вид. «Что ты здесь делаешь, мой мальчик?» — спросил незнакомец. «Я хочу видеть Тома», — ответил ребенок. Удивительно, но перед этим человеком он не ощущал ни стеснения, ни страха. «Он где-то здесь, и его должны привести к судье. Возможно, его посадят в тюрьму, и я боюсь, что никогда его снова не увижу». «А что Том сделал?» — снова спросил незнакомец. «Пожалуйста, сэр, Том ничего не сделал, ничего», — торопливо проговорил мальчик, пользуясь возможностью. Отец, Вилла и другой мужчина залезли ночью в один дом. С ними был еще парень, а полицейский говорит, что это был Том, и поэтому его забрали в тюрьму. Он там уже недели 3 или даже больше. Но это не Том был, я уверен. Ах, если бы кто-нибудь сказал об этом судье. «Откуда же ты знаешь, что Том не был с отцом Вилла?» — спросил джентльмен. «Он был со мной всю ночь», — живо ответил мальчик. «Мы вечером продавали с ним дрова почти до 10 часов. Том вернулся домой еще до того, как я уснул. Но утром пришел полицейский и забрал Тома. А Том сказал мне: «Фил, это неправда, меня скоро выпустят». Но его до сих пор не отпустили. А мать Вилла, которая оболгала Тома, сказала, что его пошлют в тюрьму с ее мужем, независимо от того, сделал он что-нибудь или нет. «Так тебя зовут Филипп?» — спросил джентльмен. «Нет, просто Фил», — ответил ребенок. «А меня зовут Филипп», — улыбаясь, объяснил незнакомец. «Филипп Хоуп. А как твоя фамилия, мой маленький друг?» «У меня нет фамилии», — ответил Фил. «А у Тома есть еще одно имя — Хаслим. Том Хаслим». «Фил», — сказал Хоуп, — «пойдем со мной, и мы постараемся увидеть Тома». Мистер Хоуп поднялся по ступеням судебного здания. Фил старался держаться к нему как можно ближе. При встрече с первым же полицейским он невольно сжался. Полицейский был высоким и сильным, жестким и суровым лицом. Казалось, он редко улыбался и нечасто хмурился. Когда мальчик под защитой своего нового друга входил в огромный вестибюль, полицейский уже готов был опустить на него свою цепкую руку. В это время мистер Хоуп обратился к нему. «Баннер, можешь ли ты сказать мне что-нибудь о деле Хенфорса и других по поводу ограбления дома?» «Я не уверен», — ответил Баннер. «Дом находится на моем участке, но в то время я не дежурил. В этом замешаны двое мужчин и парнишка. Мужчин задержали в доме, а мальчишка убежал. Они сейчас находятся перед судьей, мистером Робертом». «Этот мальчик говорит, что его брат в ту ночь был с ним дома», — сказал мистер Хоуп. «Парнишка, которого обвиняют, не Том Хаслим?» «Да, сэр, Том Хаслим», — ответил Баннер. «Это имя парня». «Но не стоит прислушиваться к этим малышам. Это только поощряет их ко лжи. Они рождены и воспитаны лжецами и ворами, сэр». Джентльмен вздохнул и посмотрел на Фила с выражением такой жалости и нежности, что мальчик осмелился говорить даже в присутствии полицейского. «Это не ложь», — сказал он, взяв мистера Хоупа за руку и глядя в его лицо более уверенно. «Если бы вы спросили Нета и Элис, они бы подтвердили. О, что же будет со мной, если Тома посадят в тюрьму?» «Баннер, я не оставлю это дело», — сказал мистер Хоуп.
Вы сказали, что подсудимые сейчас перед судьей Робертом? Да, сэр, вот сюда, пожалуйста, если вам угодно, ответил Баннер, повернувшись к коридору, ведущему в здание. Мистер Хоуп попросил Фила немного подождать его. Ребенок не смел перечить, хотя задрожал от страха. Под строгим взглядом Баннера он не решался даже пошевелиться. Через некоторое время малыш опять услышал голос своего нового друга. Только он не мог поверить своим глазам, что это тот же самый человек, мистер Хоуп. Он появился в черном халате, а его черные волосы закрывал седой парик. Мистер Хоуп улыбнулся и предложил мальчику следовать за ним. В сопровождении Баннера они пошли по длинному коридору, потолок которого был сделан в форме арки. Наконец, все трое вошли в заполненную людьми комнату. Филу зал показался огромным, хотя и был самым маленьким в здании суда. Число подсудимых было очень большим, поэтому, чтобы все дела были рассмотрены вовремя, не затягивались надолго, небольшие дела рассматривались в малых залах. Мистер Хоуп попросил Баннера поставить Фила на скамейку. Филу же он велел посмотреть вокруг и найти Тома. Прошло не меньше 2 минут, пока Фил осматривался по сторонам. В середине зала Фил увидел место, отделенное от собравшихся ограждением. Там стояли 2 мужчин, одним из которых был Хендфорс. Позади них стоял Том. Его черные волосы, глаза и лицо были очень знакомыми, только выражение лица было более упрямое, с отпечатком отчаяния. Таким Фил его еще никогда не видел. В это время кто-то громко произнес: «Томас Хаслем!» Том мгновенно поднял голову и пошевелил губами, но Фил не услышал ни одного звука. Снова были произнесены слова, которые Фил не понял, на что Хендфорс и другой мужчина громко ответили: «Виновен!» После них Том тоже что-то произнес, и Баннер тяжело положил руку на плечо Фила. «Ага», — произнес он, — «он признал себя виновным. Он сказал, что участвовал в этом, и теперь будет отправлен за это в тюрьму. Так ему и надо, маленькому негодяю». Некоторое время Фил ничего не мог понять, но как только мысль о том, что Тома заберут от него, дошла до его сознания, он отчаянно закричал: «Нет!» Крик эхом пронесся через тихое здание суда. Судья в недоумении откинул строгим взглядом зал и приказал: «Прошу соблюдать тишину». Но Фил никого, кроме Тома и судьи, не видел. «О, судья!» — закричал он. «Том этого не делал! Он был со мной всю ночь! И Нед, и Элис знают это!» Это был чистый, звонкий детский голосок. Том вздрогнул и взволнованно посмотрел в толпу. Как только он увидел маленького Фила, стоящего на скамье, упрямое выражение его лица мгновенно исчезло. Через оборванную мокрую одежду четко вырисовывались его маленькие тонкие руки, протянутые к нему, Тому. Мистер Хоуп тихо переговаривался о чем-то с судьей. Судья перевел свой долгий проницательный взгляд на Тома. «Томас Хаслем», — сказал он, — «мистер Хоуп забирает твое дело». Затем, обращаясь к полицейским, добавил: «Уведите осужденных». Через несколько минут Фил оказался в маленькой смежной комнате. Там же был Баннер, мистер Хоуп и Том. Фил схватил Тома за обе руки и крепко держал, словно боясь его снова потерять. Перед ними стоял мистер Хоуп, а позади них Баннер. Он готов был схватить Тома и доставить его в тюрьму, как только доказано будет, что тот виновен. Том настороженно посмотрел на мистера Хоупа, но, взглянув в его добрые глаза, он расслабился. На лице голодного парнишки появилось что-то наподобие улыбки. «Мой мальчик», — сказал мистер Хоуп, — «кто из вас, ты или Фил, говорит правду?» «Фил», — ответил Том, с любовью сжимая руку брата. «Почему же ты объявил себя виновным?» — спросил мистер Хоуп. «Бесполезно было утверждать обратное», — произнес Том, и грустное выражение опять сменило улыбку. «Полицейский поклялся, что я виновен, и мужчины сказали мне, что судья будет в 10 раз строже ко мне, если я скажу, что не виновен.
Поэтому я и сказал, что виновен. Судья ничего не знает о таких бедных людях, как я». «А ты всегда говоришь правду?» – спросил мистер Хоуп. «Нет», – ответил Том честно, но без наглости. «Нам, беспризорникам, не обязательно всегда говорить правду. Это ничего не дает». «Но теперь, Том, – серьезно сказал мистер Хоуп, – я хочу стать твоим другом, но при условии, что ты расскажешь мне всю правду, как все было. Если ты на самом деле не участвовал в этом ограблении, то я смогу защитить тебя, чтобы тебя не посадили в тюрьму. Расскажи мне все, что ты знаешь об этом. Какие у тебя отношения с Хендерфорсом и что ты делал в ту ночь?» Глаза Тома снова внимательно, словно чего-то ища, остановились на лице нового друга. Затем он выпрямился и, решительно подняв голову, тихо, но уверенно начал рассказ. «Мы живем с Хендерфорсами, я и Фил. Они живут в подвале, а наше место под лестницей. Там мы спим. В тот вечер, когда они утверждают, что я им помогал в ограблении, мы с Филом были в Лангсайде, продавали дрова. Домой мы вернулись только после 9 часов. Фил сразу пошел спать, потому что был голодный и сильно замерз. А я побежал на улицу Пилигрима к Нету отнести для Элис связку дров. Когда я вернулся, часы на старой церкви пробили 10. Нет знает это. Но утром, прежде чем рассвело, пришел полицейский и забрал меня. Он сказал, что ночью я участвовал в ограблении дома». «Ты что-нибудь узнавал об этом, Баннер?» – спросил мистер Хоуп. «Если Томас Хаслим говорит правду, – ответил Баннер, – тогда он не участвовал в ограблении, потому что это случилось как раз между 9 и 10 часами. Дом был заперт, и в нем никого не было, так как на вечер хозяин отлучался из дома. Полицейский заметил, что в доме горит свет, а он знал, что хозяин ушел. Он позвал помощь и задержал 2 мужчин, а парнишка, который был с ними, убежал через заднее окно. Он унес с собой несколько серебряных ложек. Одну из этих ложек нашли в соломе, где спал Томас Хаслим. Парень вряд ли принес бы украденные вещи к себе в постель», — задумчиво сказал мистер Хоуп. «Том, почему ты не поговорил с Нетом и с Элис сразу, когда тебя забрали?» «А что бы это дало?» — грустно ответил мальчик. «Полицейский сказал, что это сделал я. Исследователь тоже сказал, что это моя работа. Меня бы никто не послушал. Но если вы спросите Нета, то он скажет вам правду. Он живет на улице Пилигрима. Фил может сбегать и позвать его». «Баннер сходит за ним», — сказал Хоуп. «А Фил может показать ему, куда идти». Через несколько минут Фил бежал по грязной улице, едва поспевая за высоким полицейским. Жестокость исчезла из холодных глаз Баннера, и на маленького босоногого попутчика он смотрел.

повернул небольшого роста худощавый мужчина. У него были серые кудрявые волосы и светлое морщинистое лицо. Под мышкой мужчина держал пачку разноцветной бумаги, а в руках нес посудину для клея и кисточку. Мужчина подошел к открытой двери одного из подвалов, на пороге которого стояла девочка, приблизительно такого же возраста, как Том Хаслим. Девочка улыбалась и с интересом смотрела на Фила. Фил от радости захлопал в ладоши и, обгоняя полицейского, бросился вперед. На ходу он закричал: «Это Нед и Элис!» Не было ни одного обитателя улицы Пилигрима, кто бы не выглянул из-за двери или из окна. Все настороженно наблюдали, как Баннер медленной походкой подошел к среднему дому. Улица Пилигрима была одной из наиболее благополучных улиц этого района, и полицейские здесь появлялись нечасто. Неудивительно, что происшедшее вызвало у всех невольное любопытство. Нед, услыхав свое имя, быстро обернулся. Элис пошла навстречу Филу. На лице Неда отразилось больше, чем удивление, когда Баннер сообщил, что он и Элис немедленно должны явиться с ним в здание суда. Нед, сопровождаемый Филом и Баннером, вошел в дом. Закрыв двери, он в недоумении переводил взгляд с одного на другого. Элис же с серьезным и смелым лицом привязывала к ногам башмаки на деревянной подошве. Накинув на голову шаль, она сообщила, что готова идти. «Но для чего?» – спросил Нед, пристально глядя на Баннера. «Я честный рабочий человек и никогда не имел никаких дел с полицией. Слава Богу за это! И поэтому я спрашиваю, для чего вы вызываете нас в суд?» «Это вам не повредит», – ответил Баннер. «Я ничего против вас не имею, но у нас находится парнишка по имени Томас Хаслим. Он обвиняется в ограблении дома. Он ссылается на вас, что вы можете доказать его невиновность. Вот в этом и все дело. Он сказал, что вы и Элис знаете, где он находился во время ограбления. Вы пойдете впереди, а мы с Элис будем следовать за вами. Свидетели не должны разговаривать друг с другом». Улицы еще больше заполнялись людьми, несмотря на то, что дождь усилился. Нед шел впереди, глубоко задумавшись над тем, что он узнал о Томе Хаслиме и его занятиях. Время от времени он шепотом произносил молитву, чтобы Бог дал ему мудрости, что говорить перед судьей. Отец больше переживал за Элис, нежели за себя. Но всякий раз, когда он оглядывался, она улыбалась и кивала ему. Подняв глаза к серому, покрытыми тучами небу, она словно показывала, что тоже в сердце обращается к Богу. Итак, Нед послушно направлялся к зданию суда, по привычке ступая быстрыми короткими шагами. Ведь целыми днями он торопливо спешил от одного места к другому, держа в руках банку с клеем и объявление. Подойдя к судебному зданию, он остановился, ожидая, пока подойдут остальные, чтобы все вместе предстать перед мистером Хоупом. Оставив их в небольшой комнате, Баннер пошел за мистером Хоупом. Долго ждать им не пришлось. Но за это время мрачное выражение на лице Нета сменилось абсолютным покоем. Элис стояла рядом с ним, а Фил весь превратился в слух, словно его жизнь полностью зависела от их свидетельства. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что знаете, что делал Том Хаслим в этот день 3 недели назад», — сказал мистер Хоуп тоном, который абсолютно успокоил Нета. «И я скажу вам правду, сэр, да поможет мне Бог», — ответил Нет. «Это был последний раз, когда Элис и я видели Тома и маленького Фила. Элис уже не раз спрашивала меня: «Папа, как ты думаешь, что случилось с маленьким Филом?» В этот день, 3 недели назад, было довольно темно, сэр. Было поздно, и дети уже спали. У меня их 5 вместе с Элис. Мы с ней сидели рядом с камином, разговаривали, прежде чем лечь спать. Я потерял жену. Есть много вещей, которые нужно обговорить и решить, когда семья большая. В это время в дверь кто-то постучал. Когда я ее открыл, на пороге стоял Том Хаслим с дровами, которые заказала Элис. Она как раз зажгла свечу и открыла Библию. «Я не могу читать, а Элис прекрасно читает, и я предложил: „Том, заходи и садись к огню,
Посиди, пока Элис пройдет.

прочтет нам одну главу. Он был очень благодарен и сел, потому что замерз и очень устал. Итак, Элис читала, а он сидел и впитывал каждое слово. Его глаза были широко распахнуты, и я, не подумав, заговорил с ним о Боге. Как оказалось, он ничем не лучше язычников, которым мы посылаем миссионеров. Он понятия не имел, кто такой Иисус и вообще, что он делал. Он употреблял слово «Бог» только для того, чтобы клясться или ругаться. Он ни разу в жизни не молился и понятия не имел, что такое молитва. А что касается того, чтобы пойти в церковь, так он никогда даже не смотрел в ту сторону. Я не могу вам передать, как мы с Элис сочувствовали ему. После я проводил его домой до самой двери, рассказывая ему всю дорогу о Боге. С тех пор я его больше ни разу не видел. Мы подумали, что ему надоели мои наставления. Не то чтобы я могу проповедовать больше, чем читать, но когда я начинаю о нем говорить, то не могу остановиться. «О ком?» — уточнил мистер Хоуп. «О Господе Иисусе», — сказал Нед, понижая голос. «Это как те два ученика, которые сказали, не горело ли в нас сердце наше? Я надеюсь, что я вас не обидел, сэр?» «Нет, совсем нет, мой добрый друг», — сердечно ответил мистер Хоуп. «Но откуда вы знаете, что это случилось именно в тот день, 3 недели назад? Сегодня ведь среда, не так ли, сэр?» — произнес Нед с сияющим лицом. «Это вечер, когда мы слушаем проповеди. Элис, я и двое моих мальчиков ходили на собрание. Там же была и наша соседка, миссис Саундерс, которая содержит маленький магазин. Она сказала, что Элис может взять немного требухи для приправы. Когда я увидел, что Том внимательно слушает чтение, то я спросил, не осталось ли у Элис немного требухи. Это только видеть надо было, как парень буквально проглотил все. Казалось, что он был уже на краю смерти. Я не могу ошибиться в точности этой ночи, потому что с тех пор у нас больше не было требухи. А на следующий день миссис Саундерс подвернула ногу и с тех пор еще не выходила. Моя работа тоже не имеет успеха, поэтому мы были не в состоянии купить требуху». На лице мистера Хоупа играла улыбка, в то время как Баннер, слушая эти подробности, сурово хмурился. Если бы ему предоставили это дело, то он бы заставил Нета конкретно отвечать на вопросы. «Нета просто нужно строго прижать, чтобы выяснить виновность или невиновность Тома Хаслима, и не давать ему уклоняться в дебри», — размышлял он. «В котором часу вы расстались с Томом?» — спросил мистер Хоуп. «Когда я вернулся на улицу Пилигрима, на часах старой церкви пробило 10», — ответил Нет. «Я не думаю, что прошло больше 5 минут с тех пор, как мы расстались, потому что я хожу быстрее, чем большинство людей, сэр. К этому привыкаешь, когда необходимо расклеить целую пачку объявлений. Моя мама, бывало, говорила, мы должны ходить так быстро, чтобы не давать траве расти под ногами. Поэтому мы, расклейщики объявлений, бегаем быстро». «А что ты мне можешь сказать, Элис?» — обратился к девочке мистер Хоуп. «Все так и было, как сказал папа», — скромно ответила девочка. «И с тех самых пор мы не видели ни Тома, ни маленького Фила. Получается, что Тома забрали в тюрьму. Но, Фил, почему ты не приходил к нам? Где ты был?» Ребенок вздрогнул. В его глазах отразился ужас. Он побледнел и со страхом стал озираться по сторонам. Через секунду малыш прижался к Элис и обхватил ее обеими руками. «Ох!» — со стоном произнес он. «Что же мне теперь делать? Она сказала, что поломает каждую мою косточку и изобьет меня до смерти, если я выйду из дома, пока нет Тома. Только я боялся, что никогда больше его не увижу. Я не мог прийти к вам, Элис. Ох, я боюсь. Я ни за что не вернусь туда. Что мне теперь делать?» «Ты пойдешь домой с нами, Фил», — сказал Нед, взвесив обстановку. «Элис найдет для тебя место». Элис некоторое время стояла, задумавшись. Затем поспешно несколько раз кивнула головой. «Тебя нужно хорошенечко вымыть, Фил», — произнесла она тихо, на что мистер Хоуп невольно улыбнулся. «Вы можете быть свободны и идти домой», — сказал мистер Хоуп. «Дело Тома будет рассматриваться не раньше завтрашнего утра.
Вы должны будете дать показания перед судьей. Я не сомневаюсь, что Том будет освобожден. Баннер, проводи их, пожалуйста, и затем вернись ко мне». Нед поклонился, а Элис сделала реверанс. Все трое отправились домой. Фил шел посередине. Баннер вернулся к мистеру Хоупу, всем видом показывая, что он весь внимание. Несколько минут оба молчали. «Баннер», — наконец произнес мистер Хоуп, — «я не совсем понимаю, почему оправдание парнишки не было принято во внимание, прежде чем привести его к следователю?» «Ну как же, сэр», — поспешил ответить Баннер, — «полицейский произнес клятву, также и другие обвиняемые. Если это не он, то тут совершенно ясно, что это был сын Хэнфорса». Тому Хаслиму мгновенно закрыли бы рот, если бы он попытался оправдаться. Эти ребята рождены обманщиками, и мы никогда не обращаем внимания на то, что они говорят. «Они в трудном положении», — вздохнул мистер Хоуп. «Баннер, ты христианин?» «Да, сэр», — ответил полицейский не совсем уверенно. «Я думаю, что да. Я регулярно хожу в церковь, если только не на службе в это время. Но я стараюсь. Я не лучше всех христиан, но я лучше многих из них. Наша служба не совсем подходит для религии, сэр». «Ты можешь служить Богу в полиции не хуже, чем дьячок служит в церкви», — ответил мистер Хоуп. «Баннер, обстоятельства, в которых мы находимся, значит, очень мало. Вопрос стоит в том, как мы выполняем свою работу и почему мы ее делаем». «Наш учитель и сам большую часть земной жизни провел в бедной деревне, работая плотником. И вот теперь тебе предстоит сделать небольшую работу для Христа. Бог не только послал своего единородного Сына, чтобы спасти мир, но Он также послал всех своих сыновей, каждого, кто был спасен от власти греха. Он послал их, чтобы помочь спасти других. Присмотри за этим несчастным парнишком, когда его освободят, и помоги ему найти путь спасения. Сделай для него все, что можешь. Завтра я с ним сам переговорю. Но ты знаешь, что я должен буду уехать, как только судебные процессы закончатся. Мы не можем собрать их всех с улиц, но мы можем попробовать сделать их другими. Баннер, сделаешь ли ты все, что сможешь для этого парнишки?» «Да, сэр», — ответил Баннер. «Я не спущу с него глаз. Можете положиться на меня». «Но, Баннер», — продолжал мистер Хоуп, «если ты намереваешься сделать что-либо хорошее для этого парнишки, ты должен постараться полюбить его. Ты обязательно должен любить его. Христос ни за что не смог бы спасти нас, если бы прежде не полюбил». Баннер стоял серьезный и задумчивый, словно на него возлагали невыполнимую обязанность. Это было просто неслыханным делом, чтобы от полицейского требовали участия к ничтожным, воровитым бродягам, которые постоянно портили его жизнь. Нет, мистер Хоуп просто не понимает, что он от него требует. Но в глазах и на лице мистера Хоупа было выражение печали и сострадания. Баннер был не в силах противоречить ему. Полицейский немного расслабил воротник, который неожиданно стал его душить. Глухим, хриплым голосом он произнес: «Я постараюсь сделать все, что смогу, сэр. Я, наверное, больше полицейский, чем христианин. Но я постараюсь сделать все возможное для Тома Хаслима». Баннер честно решил выполнить это перед лицом Господа. Он был человеком и полицейским непорочной чести, к тому же строгим и непреклонным. Он запомнил, что начало мудрости – страх Господень, но еще не познал Божьей любви. Он не понял, что любовь есть исполнение закона и является наивысшей мудростью. Баннер боялся судью, служил царю, но он еще должен был научиться любить и доверять Отцу, который открыл себя в своем Сыне.

наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге!

Иисусом радостная жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся вверх.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 49. Псалом Асафа. Бог богов, Господь возглаголовал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животное на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешнику же говорит Бог: что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие.

Псалом 50. Начальнику хора. Псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобою сокрушенные. Отврати лице твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов».

Сколько раз грех твой снова его распинал? Сколько раз за любовь ты насмешкой платил? Но с любовью он снова отца умолял. Прости ему,

Псалом 51. Начальнику хора. Учение Давида после того, как приходил Доик идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения повести «Тайны Салаира». Автор этой книги – Виталий Полозов. Сегодня прозвучит пятая часть этой истории.
1: Шутить такими вещами у набожных евреев было непозволительно. В общем, внес проповедник в его душу сумятицу, подвигнув к чтению Библии. И кто знает, чем бы закончилось его знакомство с ней, если бы не начавшееся гонение на верующих. Это немного остудило его. Да и в планы его вполне благополучных родителей, кое заподозрили в нем некое вольнодумство, не входила перспектива оказаться родственниками заключенного. Поэтому они сами отослали его из Москвы, подальше от греха и столицы, где таковой присутствовал на каждом шагу. Тихая и довольно сытная жизнь провинциального врача быстро, а главное, на долгие годы, помогла забыть религиозные искания. Но вот появился этот Берг. И двух-трех фраз, которыми Шпеле перекинулся с ним, оказалось достаточно, чтобы воскресить тот духовный интерес. И чтобы иметь возможность свободно побеседовать с таким пациентом, то есть без опасения быть подслушанным, он и поместил его в эту палату. Да еще и на свой страх и риск стал колоть ему обезболивающее, что было бы признано преступным расточительством, узнай об этом хоть кто-нибудь из начальства. Уж тогда мало бы ему не показалось. Но иначе он поступить не мог, потому что ступня Берга была раздроблена. Наложенные шины не могли удалить боли, а в город везти его было запрещено самим Рюхиным. Нечего, мол, потакать этим симулянтам, которые только и думают, как бы отлынить от работы. А попробуй дай одному поблажку, так их, мол, из лазарета не выгонишь. Нарочно начнут заниматься членовредительством. На робкие возражения Шпеллера, что этот случай никак не назовешь преднамеренным, майор только усмехнулся. Ему, охранявшему зэков еще на строительстве Беломорканала, случалось видеть и не такое. Но распространяться на этот счет он не стал, а только глубокомысленно предложил врачу немного подождать. И тут в его отсутствие, но словно в подтверждении его слов, очередное увечье другого трудоармейца. Это дало повод вернувшемуся майору устроить Шпеллеру самый настоящий разнос.
2: «Но что теперь скажешь, Семен Ильич?»
1: – мрачно спросил он.
2: «Кто был прав?»
1: «Не знаю, как тебе, а мне кажется, что это уже походит на эпидемию». И вот, что я тебе скажу. То, что ты оставил этого божьего одуванчика здесь, да еще в особой палате, я еще как-то стерплю из уважения к тебе. Но не больше, чем еще дней на 10. Потом будет ходить. Не будет? Выписывай. Точка. Говорят, что он сильно верующий. Вот пусть Бог ему и помогает. А мы тут ни при чем. Иначе они тут один за другим начнут калечить себя. Как этот придурковатый Бош. Впрочем, идиот ли он? Это надо еще проверить. Проверим, конечно, Игорь Силыч, и установим, заверил врач. Хотя сомнений, честно говоря, никаких нет. Все же столько времени пацан на глазах. Не хватило бы ни терпения, ни ума прикидываться. И тут голос Шпеллера приобретает едва уловимые льстивые нотки, а лицо – озабоченное выражение. «Меня больше сейчас волнует ваше здоровье, ваши легкие. Как только уладим тут все дела и вернемся в город, сразу положу вас на обследование. Но нельзя же так не родить о своем здоровье. Ни сна, ни отдыха толком не знаете. Вон вы ж только-только прибыли с совещания из-за 3-9 земель и сразу с головой в дела. Это же просто работа на износ. Непорядок это. Ох, непорядок. Лезть прямо в сердце. Рюхин расплывается в довольной улыбке.
2: Так, а на кого все это возложишь? Кому доверишь, Семен Ильич?
1: Благостно протягивает он и вздыхает.
2: Сам, все сам.
1: Да если бы одно это, так еще бы куда ни шло. Продолжал врач лить в душу бальзам, уводя майора от мрачных дум о трудоармейцах.
2: «Ну вот ведь еще и покуриваете! А ведь обещали, а?»
1: «Обещал! Но...» С наигранной виноватой улыбкой развел руками Рюхин.
2: «Трудно вот так как-то сразу бросить, но курю теперь не так уж и часто!»
1: «Немного!» «Это сколько?» «Стражится Семен Ильич».
2: «Ну, раз 5 на день, не больше»,
1: — откровенно врет майор. «Попробуйте еще сократить», — делает врач вид, что верит. «Силы воли вам не занимать, преодолеете и этот рубеж».
2: «Твоими бы устами, Семен Ильич».
1: Совсем расслабился майор. «Но на обследование вам все же придется лечь».
2: «Хорошо, хорошо. Там посмотрим».
1: Довольно улыбается Рюхин. Это означает, что никуда он ложиться не будет. И это понимают оба. Только каждый играет свою игру. Что майор здоров, как бык, знает и Шпеллер, и сам Рюхин. Но врачу это нужно, чтобы туповатый майор видел, как усердно он о нем печется, и, пользуясь его благосклонностью, хоть как-то облегчить участь больных трудоармейцев. Рюхин же, в свою очередь, тупым считал не себя, а доктора, и втайне посмеивался над еврейчиком. Так он называл его за глаза, позволяя ему подозревать перебои в своем могучем организме. Более того, он старательно подогревал слухи о своем неважном состоянии. И, надо сказать, не без успеха. Репутация человека, который горит на работе, так сказать, пренебрегая здоровьем, выгодно дополняла его портрет несгибаемого коммуниста. Но истинного, то бишь...
2: «Так вы мне разрешите еще подержать Берга в палате?»
1: Мягко переводит разговор в нужное ему русло Шпеллер.
2: «Я же сказал, 10 дней. Что ты так за него переживаешь?»
1: «Я хочу спасти ему ногу».
2: «Спасти?»
1: – насторожился майор.
2: «Что, так серьезно?»
1: «Есть подозрение, что у него может начаться гангрена». Рюхин нахмурился и, пожевав губами, выдал.
2: «В общем, так, пока никому ни слова. Как только будешь уверен, доложишь. Надо будет избавиться от него. А это и будет его спасением. У меня и без него проблем хватает».
1: «Подлечить бы его сначала».
2: «Вот и подлечи».
1: И майор поймал какую-то идею и застыл в удивлении.
2: «Как я сказал? Спасение? Не, не спасение это будет, а списание».
1: И счастливо засмеялся своей шутки.
2: «Спишем его на дембель вместе с тем доходягой. Напомни, как там его... О, точно, Фель.
1: Дней через 10 за ворота зоны вышли двое демобилизованных из труда армии. Вышли еще до развода рабочих бригад. Впереди, опираясь на самодельный костыль, ковылял Берг с тощим вешмешком за плечами. Чуть позади шел Фель, в руках которого был небольшой ящичек. Он был ему явно в тягость, но, несмотря ни на какие уговоры, дескать, зачем тебе такая обуза в дороге, если сам на ногах еле держишься? Петр не расстался с дорогим его сердцу инструментом. «В нем вся моя надежда!» сказал, как отрезал в ответ на предложение продать его. «Пока он при мне, буду живой. Примета мне такая случилась».

0: Больше 30 верст до железнодорожной станции им предстояло пройти пешком. Немалое, если не сказать непосильное расстояние для таких вот дембелей. Но об этом они даже не думали. И хоть вид у них был не очень-то и приглядный, внутренне оба были готовы преодолеть этот путь. Последнее препятствие, отделявшее их от жизни на гражданке. А там поезд и скорое свидание с родными. Пьянящее чувство свободы придавало сил, вливало в изможденные тела невесть откуда взявшуюся энергию. Впрочем, почему же невесть откуда? Очень даже известно. Что касается Петра, то при одном только упоминании о демобилизации он, уже больше суток лежавший пластом и просивший себе смерти, как избавление от мучительных страданий, моментально обрел и силы, и ясность мысли. И встал сам, без посторонней помощи, подтвердив тем самым расхожее мнение, что в каждом человеке таятся скрытые резервы. Тут же отыскал он вернувшегося из лазарета Юргена, и, посоветовавшись, оба решили на завтра же отправиться в путь, а не дожидаться обещанной через 2 дня попутной оказии. 2 дня! Да на опостылевшие каторги, а иначе трудоармейцы и не называли свое пребывание в трудоармии, это покажется вечностью. Может статься, что именно этих дней не хватит для того, чтобы добраться и умереть дома. Они ночку-то эту едва пережили. Петр даже к письму, что на всякий случай успел заготовить, но не успел отправить, приписку сделал. Завтра, мол, отбываю с места службы вместе с Бергом. А вот что путь покажет, так это неведомо. Сложил письмо треугольничком и в карман сунул. Зачем отправлять, если вдруг, мол, самолично домой явлюсь? И если поначалу надежд на большее у него не возникало, только бы увидеть родных до перехода в мир иной, то к утру он уже вовсю видел себя здоровым и сильным в окружении жены и сыновей. Энтузиазм его был настолько велик, что уже будучи в пути, он на первых порах то и дело вырывался вперед, а потом поджидал Берга, всем видом показывая, что идти размеренно он вынужден только из-за своего попутчика. Но такой его резвости хватило ненадолго. Пройдя 2 километра, он уже не забегал вперед, а стал все чаще отдыхать. И Юрген останавливался вместе с ним. Трезво оценивая свой запас прочности, он ковылял не спеша и старался как можно реже наступать на больную ногу. Петр продолжал пока еще хорохориться, но взгляд его был уже не столь самоуверенным.
1: «Ты иди, иди, не жди!»
0: «Виновата», — сказал он, наконец, Юргену.
1: «Я догоню!» «Это я так! Природа никак не налюбуюсь!»
0: И отчасти это была правда. Чистое над ними без единого пятнышка лазурное небо завораживало взгляд. На горизонте оно окаймлялось скоплением облаков ослепительной белизны, будто величавой снежной шапкой увенчали они всей своей громадой верхушки высоченных деревьев. Душу же полонила прямо-таки неземная благословенная тишина леса, и ее совсем не нарушали ни призывные вычурные трели самца коноплянки, ни ракочущий лад рябинника, ни даже скрипучий посвист коростеля и глухой стон козадоя. Наоборот, все это и создавало тот неповторимый томный покой, умиляющий сознание. А гулкое, всегда откуда-то издалека кукование вечной вестницы, навевала еще и светлую грусть. Но все же отставал Петр не совсем по причине любования природой. Юрген это отлично видел, а потому и предложил сделать привал. Скинув вещмешок, он сам же первый с удовольствием растянулся под елью на сухой, мягкой ее игольчатой подстилке, чуть поодаль от дороги. «Можно не торопиться», — прикрыв глаза ладонью от солнечных лучей, сказал он. «Если идем в час 3 километра, на станцию прибудем до захода солнца. Да если и позже, не беда. Нынче считай, что до полуночи светло, как днем».
1: «Это да», — согласился Петр и с неожиданным превосходством в голосе произнес. «Только я не собираюсь топать все 30 верст».
0: «То есть как?» — не понял Юрген.
1: «Я тут хаживал несколько раз, когда в поселке подрабатывал. Еще поворот другой пройдем и свернем в лес. А там напрямки по тропинке через речку. 10 верст до станции, не больше. Смекаешь?»
0: И увидев, как нерешительно Юрген взглянул на него, все с тем же непонятным покровительством добавил.
1: «Да не боись ты. Речушка тихая и мелконькая. По щиколотку. Пройдем без проблем. Правда, кое-где бурелом встречается в лесу. Так и это ничего».
0: «Может, не надо, Петя? С моей-то ногой по дороге хоть и дальше, да сподручнее. Куда же я по бурелому-то?» «Опять же, заблудиться в таком лесу, как 2×2. А ну, как заплутаем, я по тайге не ходок.
1: Бурелом недолго обойти, а заблудиться не заблужусь. Не первый раз иду», —
0: уже в раздражении бросил Петр.
1: «В общем, смотри сам. Можешь и не идти. Если считаешь, что 7 верст для дурака не круг, топай по дороге».
0: «Нам нельзя поврось. Требование-то выписано одно на двоих. И...»
1: «Стало быть, и слушай меня!» —
0: резко перебил Петр.
1: «Ну да, по дороге оно легче идти. Но ты прикинь, больше половины пути сократим. И на станцию придем раньше. Там смотришь, и поезд какой поскорее будет. Вот оно все одно к одному и пойдет. Нам ведь еще по железке сколько пилить. А терпения моего уже нету, как с семьей свидеться хочется».
0: «А мне разве нет, Петя?» — горько проронил Юрген. И тот, понимая, что обижает напарника, постарался смягчить интонацию, заговорил проникновенно.
1: «Слышь, Юра, не намного тут труднее будет. Я ж не раз ходил, знаю. Зато и время, и силы сэкономим, а? Испыток не убыток. Пойдем?»
0: «Ну что ж, попробуем. Пусть Господь нам поможет».
1: Юра, на Бога надейся, а сам не плашай!» —
0: снова озлился Петр.
1: «Надежда всегда на себя должна быть. Когда спросить не с кого, волей-неволей все силы приложишь, чтобы вышло как надо. А понадейся на Бога, да расслабься. Что ж получится? обязательно промашка будет. Главное, и спросить-то не с кого. Вот что ты лично со своего Бога тогда спросишь, а?
0: Лично я? Широко улыбнулся Юрген.
1: Ты! А что ты так разлыбился? Неправду говорю, что ли?
0: Да нет, Петя, правду. Ту, которая тебе ближе и какой тебе хочется.
1: Ну а что ж тогда смешного нашел?
0: Так ты говоришь, что я бы лично с Бога спросил?
1: Ну, если бы промашка вышла. Я же, к примеру.
0: Да вот это и чудно мне, Петя. Додуматься до того, чтобы спрашивать с Бога, мне как-то и в голову не приходит. Вот он с меня за мои промашки может спросить. Это да. А у Бога промахов не бывает. И что с нами случится, он знает наперед. Поэтому и молятся ему, чтобы открылось это.
1: Ага, тем более, что его самого нету.
0: Уныло усмехнулся Петр.
1: А хоть бы и был, так как же он тебе это откроет? Прямо на ухо скажет, что, мол, иди, Юра, туда, не зная куда. Или наоборот, не ходи. Как, а?
0: Для этого надо в Бога верить, Петя. Тогда все встает на свои места. И слышишь Господа, и видишь Его направляющую руку.
1: «Вот ты и попался!»
0: – обрадовался Петр.
1: «Ты же сам недавно мне говорил, что Бога никто никогда в глаза не видывал. Говорил?»
0: «Ну да». Говорил.
1: А теперь что, значит, увидел, а? И даже руку, куда указывает.
0: Да ты просто молодец, Петя. Искренне похвалил его Юрген, чем привел мужика в полный.

0: И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. То есть Господь явил людям Иисуса, и они видели славные дела Его, понимаешь? Христос так и сказал одному из своих учеников: «Видевший Меня, видел Отца». Так что, Петя, никуда я не попался, а сказал, как есть на самом деле. Каждый верующий в Него знает, что только Он может привести нас на праведный путь. А на себя надеяться – это самое гиблое дело, что бы ты ни говорил. Кстати, в Писании и об этом говорится. Ах, да ладно! Так же неожиданно, как озлился, вдруг примирился Петр. Не стану тебе мешать. Молись и надейся на Бога. А я на себя. Так обоим спокойнее будет. Вообще эти настроения, приступы злобы и следовавшие за этим полное равнодушие к окружающей реальности, у него, как, впрочем, и у большинства трудоармейцев, сменялось очень часто. И привыкший ко всему Юрген не принимал такое его поведение близко к сердцу. С помощью костыля он умастился на колени и помолился. Потом встал, ухватившись за нависшие чуть не до земли разлапистые ветви ели. «Тогда пойдем, пожалуй».
1: «Пойдем, Юра. И это, ты не обижайся на меня. Нервы, чтоб их...»
0: «Да нет, Петя, это все ладом». В недобром предчувствии Юрген последовал за другом, когда тот свернул с дороги. Было видно, что и сам Фель засомневался в ориентире, потому что долго и озабоченно топтался на одном месте. Потом, видимо, отыскав что-то, облегченно выдохнул. «Тут-то!» И уже более решительно шагнул по едва приметной тропинке в лес. Шли теперь очень экономно, чаще останавливаясь на отдых, чтобы не слишком растрачивать силы. Тропинка, чуть видимая на траве, вскоре растворилась на сухом валежнике, и Петр давно уже шел, ориентируясь на солнце, пока еще четко видимое в редколесье. Но с каждым шагом лес становился все гуще и темнее. Кроны деревьев смыкались сверху, образуя плотную завесу. И уже только пробивавшиеся сквозь нее то тут, то там солнечные лучи свидетельствовали о наличии светила на небе. И Фель, будучи за проводника, шел теперь, как он сам выразился, по нутру. Юрген видел, как он раз за разом доставал из ящика свой хлеб, завернутый в тряпицу, и, отщипнув немного, долго катал его во рту, но потом не выдерживал и отламывал кусок побольше. Силы его зримо таяли, как, в общем-то, и хлеб.
1: «Скоро до речки дойдем, там повеселее будет. Оттуда уже рукой подать», — бодрился он. «Нутром чувствую, что правильно идем. Да по всему видно, что влага рядом. Вон и папоротник уже пошел, и осот».
0: Но если что-то и шло, то только время, а обещанной речки так и не было. Что до папоротника и колючего осота, то их хватало с самого начала пути. Просто теперь все это, вкупе с появившимися выше человеческого роста зарослями дудника, борщевника и буйством крапивы вокруг кустов смородины, барбариса, другого кустарника, отнимало последние силы. После этих более или менее открытых пространств Тайга

0: становилась все непроходимее, и, пытаясь обойти одну преграду, они натыкались на другую. Бурелом был не в счет. Да он и встречался уже реже, чем там, в редколесье. Зато здесь, в сыром, без ветерка лесу, сон мошкары залеплял все открытые части тела – лицо, шею, руки. И если от комаров еще можно было как-то отмахнуться, то от гнуса спасения не было. В естественном желании избавиться от этой напасти Петр старался снова побыстрее выбраться на более открытое пространство. Метался то вправо, то влево и, по-видимому, сбился с пути. Только признаться в этом даже самому себе было страшно. И он все еще тешил себя надеждой, что совсем немного удалился от цели. «Смотри-ка!» «Чуть слышно?» – пробормотал он, наткнувшись на особо густые заросли крапивы. «В прошлом году такого бурьяна тут вроде и не было. Вон чё крапива вымахала. Не пройти и не проехать. Чтоб ей пусто было!» Говорил он хоть и тихо, но в расчете на то, чтобы Берг разбирал слова. То есть, как бы заранее стал подготавливать попутчика к возможной неудаче. «Так, может, ты сбился, а, Петь?» «Да не должно быть!» В голосе Феля послышалась нерешительность. «Вроде все то и не то. В тайге ведь все на одно лицо. Поди, разберись». «Что же делать?» – встревожился Юрген. «Назад идти?» «Да ты что?» В раздражении вскинулся Петр, но тут же осекся, вспомнив, на ком лежит ответственность за результат похода, и избавил тон. «Назад уже поздно, Юра. Столько отмахали, что назад никаких сил не хватит. Здесь должна быть речка. Вот бы только из этой глухомании выбраться. Там я разберусь». И тут впереди, будто в ответ на его положение, в просвет между деревьями, словно перекрестными снопами прожекторов, пробилось томное сияние солнечных лучей. Вскоре лес и совсем поредел, и они вышли, наконец, на открытую поляну на опушке. Фель просиял. «Все! Все правильно! Вон там! Косогор за лощиной, видишь? Вот за ним уже точно речка! Но теперь можно чуток передохнуть!» «Нет уж, Петя!» Заразившись его энтузиазмом, нетерпеливо возразил Юрген. «Давай сначала доберемся до речки, там и привал устроим. А то ведь сесть-то сейчас сядешь, а поднимешься ли? Еще большой вопрос». «И то правда», — согласился сияющий Петр. «Там уж отдохнем так отдохнем, на славу!» Вспыхнувшая вновь надежда возвеселила душу, а легкий ветерок освежил и в какой-то мере снял утомленность. А главное, он отгонял полчища гнуса, и тучи его больше не роились над ними. Чуть поодаль, там, куда указывал Петр, начинался пологий спуск в узкую лощину, зажатую между холмами. Укрытая роскошным изумрудным ковром разнотравья с обильным вкраплением полевых цветов, она простиралась в обе стороны, насколько хватало глаз. Направо, в дальнем далеке, она утыкалась в такой же, как и здесь, мрачную громаду леса. Налево петляла между холмами сочной зеленой лентой до самого горизонта. Солнце зависло на уровне глаз и слепило их, зримо скатываясь за противоположный склон. И та, ближняя к нему половина лощины, уже погрузилась в тень. Казалось, что разбежавшиеся по краю склона деревья смотрят в нее, как в реку. Только теперь друзья осознали, что день уже близится к концу, о чем свидетельствовал разлившийся по горизонту ядовитый желтый закат, а застывшие там же немногие облака окрасились в нежно-лиловый цвет. Чем ниже садилось солнце, тем гуще становились краски. И вот уже горизонт и вовсе запылал багрянцем, а мелкие облака крохотными фиолетовыми островками впечатались в потемневшую лазурь неба. Но теперь путникам было не до созерцания небесных красот. Немного отдохнув, они стали спускаться в лощину. И хоть склон сам по себе был совсем не крутой, но для Юргена идти вниз стало настоящей пыткой. Ногу и так там мозжило от длительного пути, а тут еще постоянно приходилось на нее наступать, отчего все тело простреливали мгновенные боли. И он, опираясь на палку, то и дело застывал на месте. Не лучше и не легче было и его другу. Инструмент давно уже оттянул все руки, но он упорно не бросал ящичек. Миновав лощину, они пошли по ее противоположному склону. Последние метры до вершины Петр преодолел на одном дыхании, с бьющимся сердцем, готовым выпрыгнуть из груди. Только тут он выпрямился, ухватившись за тоненькую березку, и, переведя дух, жадным взглядом стал шарить по местности в надежде отыскать речку. То, что он увидел, повергло его в жуткое отчаяние. Речки не было. Вместо нее перед ними расстилалось огромное болото. В том, что это болото, не было никакого сомнения. И было оно явно топкое, обрамленное осокой и камышом, с редкими, отстоящими далеко друг от друга кустами багульника, а также его одинокими стволами, оно начиналось сразу же за редкими здесь деревьями. Петр тер глаза, хлопал себя по щекам, но картина не менялась.
1: «Мама!»
0: Громко застонал он и, обхватив голову руками, в отчаянии рухнул на землю. Берг, тоже выбравшийся наверх, озабоченно склонился над ним. «Что, Петя, никак ногу подвернул?»
1: «Юра! Я...»
0: Фель заплакал, горько, безутешно.
1: «Я заблудился, Юра!»
0: Потом и вовсе зарыдал и в неожиданном исступлении заколотил кулаками по земле, забормотал бессвязно.
1: «Детки мои, не увижу я вас! Все! Сам себе могилу уготовил! Болван я!»
0: И совсем обессилев, затих, скукожившись калачиком на земле. Миг, и точно такое же отчаяние охватило и Юргена –

0: Да как же это? Ты же уверен был? Упавшим голосом спросил он и присел у сваленной осины, вытянув больную ногу. Шли, шли, и нате вам. Почему это так случилось? Почему? Последние слова были уже обращены не к Петру. С тоской устремив глаза к небу, Юрген спрашивал Бога, и в голосе его было столько скорби, а на лице страдания, что Фель перестал плакать. Никогда еще он не видел Берга в таком отчаянии. И, сознавая, что виновен в случившемся только он один, принял вопрос на свой счет.
1: «Не знаю, почему, Юра! Не знаю я!»
0: Беспомощно мотнул он головой.
1: «А может быть, еще чуток дальше?»
0: В тихой надежде проронил Юрген. Спросил, не меняя позы, будто говорил это для себя.
1: «Ах, куда дальше-то?»
0: Тоскливо вздохнул Петр и вытянул руку.
1: «Смотри, я об этом болоте краем уха от мужиков слышал. И если это то самое, то там, на той его стороне, какая-то деревушка есть. Стало быть, самое малое, мы ушли верст на 10 в сторону. А вот в какую, не имею понятия. Я сгубил из себя и тебя, Юра. Надо было послушаться тебя и идти по дороге».

0: Надо было, надо, Петя.
1: Печальным эхом откликнулся Юрген.
0: Куда же теперь идти? Да и сможем ли еще идти? Я нет, я не смогу!
1: Всхлипнул Фель, отер рукавом слезы и взялся за грудь.
0: У меня вот тут что-то оборвалось и давит, давит. Тяжко дышать стало. Сильно тяжко. Видать, уже с этого места не сдвинусь. Прости меня, Юра. Ты теперь без меня иди. Может, и найдешь еще дорогу. А, Юра?
1: Он жалобно взглянул на друга, но тот молчал. Его взгляд так и был прикован к небу, и он лишь горестно раскачивался из стороны в сторону. И в мысли Петра вкралось подозрение.
0: Значит, Юрген согласен с его предложением. Уйдет и бросит здесь его одного.
1: Странно, но именно это успокоило его. Он глубоко вздохнул и без всякого укора или раздражения, просто и даже как-то обыденно, словно речь шла о рядовой прогулке, произнес:
0: «Ну, что ж, иди, Юра, у тебя еще есть силы. А я вон через болото. Доползу до людей, то, может, и похоронят по-людски. А проглотит болото, так и это неплохо. Там хоть никто глаза не выклюет. Остатки твои не раздербанит». Говорят, что в омуте тело долго хранится. Ступай, я не буду на тебя в обиде. Ты и так для меня столько сделал. Дай Бог каждому.
1: Все это прозвучало как напутствие. Юрген перестал качаться и с удивлением возрился на него. Потом, ни слова не говоря, достал из вещмешка большой кусок хлеба и, разломив на две части, подал Петру.
0: «Ты чего это?»
1: – опешил тот. Но рука его уже непроизвольно потянулась к хлебу.
0: «Я же, Юра, свой-то по дороге съел. С тобой не делился.
1: Бери, бери. Глядишь, сил и прибавится. А то ты что-то на покой заторопился. Сейчас насчет воды взглянем». Юрген взболтал над ухом фляжку и подал ее другу. «На вот. Тут в чеплышке немного осталось. Отпей и мне оставь». Петр теперь неторопливо, размеренно съел хлеб, запил водой и, вернув фляжку, поблагодарил. Ни слова больше не говоря, он лег на траву, подложив под голову свой ящичек, потом приподнялся на локоть.
0: «Вот сколько раз мне Колька, племяш мой, рассказывал, что ты делишься с ним хлебом. А ведь я все не верил!»
1: Как-то отвлеченно заговорил он.
0: Думал, он это намеками так у меня выпрашивает. Дескать, вон чужой человек дает, а ты, мол, как-никак дядька родной. Ну, подбивал, то есть, на милосердие. Теперь я сам убедился, что это так. Юра, скажи, зачем тебе это?
1: Юрген тоже прилег у осины, и благодатное тепло от нагретой солнцем земли разлилось по всему телу. Даже нога перестала мозжить и лишь не больно покалывала. На память пришел его разговор с парнем. «Бог так велит мне, Петя», — сказал он. Ровно об этом и Колька меня спрашивал. И понял, что это послушание Богу.
0: «Пусть так, пусть Бог. Но на Кольку у тебя, может, какая-никакая и надежда была. Ну, хотя бы, что он выживет и отблагодарит когда-нибудь. А я? Я уже, Юра, ничем никогда тебя не отблагодарю, потому что уже помер».
1: Петр простонал.
0: «Если бы ты знал, как все болит и горит вот здесь!»
1: «Я знаю, Петя. И поверь, у меня не лучше. Но не отчаивайся. Бог дал нам силы, даст и еще. Ты уже столько пути выдержал».
0: «Это не Бог. Это просто отсрочка. И произошла она из-за доброй мне весточки о воле. Я понял это только что. А то все надеялся, что выживу. Не выживу я. Для того, знать, и заблудился, чтобы сначала потерять всякую надежду. Теперь мне легче. Не из-за хлеба, а из-за того, что все понял. Твой хлеб мне впрок не пошел. И я уже знал, что он не впрок будет, а взял. А надо было отказаться, чтобы ты его себе оставил. Так и для меня, и для тебя лучше было бы. И честнее. Я и по жизни-то не всегда честно поступал. И теперь вот оплошал. Для тебя бы это большая поддержка была в пути».
1: И замолчал. Было видно, что он колеблется. Продолжать или нет? «Говори, говори, Петя», — подбодрил его Юрген. «Постарайся выговориться, и увидишь, что тебе легче станет».
0: «Ты хочешь сказать, исповедуйся?»
1: Петр снова сел, стискивая грудь руками.
0: «Дышать тяжело, Юра. Знаешь, мне кажется, что я бы сделал это, если бы тут был хоть кто-нибудь из священников. Поп или ксензе, или кто там еще у них бывает. Меня ведь все-таки в детстве не то крестили, не то погружали».
2: — Дорогие друзья, продолжение чтения повести «Тайны Салаира» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой повести – Виталий Полозов.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
4: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте библейскую историю, которую для вас рассказывает Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз я рассказала вам о том, как Моисей получил на горе Синай 10 заповедей от Господа и сказала, что они легли в основу всех пришедших позже гражданских и моральных законов. Господь Иисус Христос пришел на землю и принес еще более высокий закон любви. Закон совершенный. Но об этом мы будем говорить позже. А теперь перейдем к нашему уроку. Пока Моисей говорил с Богом на горе Синай, Иисус Навин ожидал его у подножья горы с народом. Те из народа, кто остались в своих палатках, могли видеть и оттуда, как огонь шел из вершины горы, и густое и черное облако охватило фигуру Моисея, говорившего там с Богом. Когда дни проходили и становились неделями, а Моисей все еще не возвращался, народ начал терять терпение и забыл уже о том страхе, который он испытывал в то время, как Бог говорил из грома и молний на вершине горы. Даже слова Бога становились для них мало знакомыми, и они забыли, что обещали исполнять все, что повелит им Бог. Однажды они пришли к Аарону и сказали, что-то случилось там с Моисеем, потому что слишком долго он не возвращается. Они снова начали возмущаться тем, что Моисей вывел их из Египта и привел в это пустынное место, а теперь сам исчез и не оставил человека, который бы мог заменить его. С каждым днем росло это возмущение и ропот, и, наконец, они потребовали, чтобы Аарон сделал им богов, за которыми они могли бы идти дальше. Аарон не был смелым и бесстрашным, как Моисей, он боялся народа. Ему пришло на память то время, когда из-за того, что не было воды, народ готов был убить Моисея, и он теперь боялся, что если он не исполнит их просьбу, они убьют его. Аарон не напомнил им о том, что они обещали не служить иным богам, сделанным руками человека, как это делалось в Египте, но служить одному живому Богу, Творцу неба и земли. В своем страхе и трусости он велел им принести все, что у них было золотого, и они начали приносить ему свои украшения. Аарон расплавил все это и сделал золотого тельца наподобие тех, какие ему встречались в Египте, и которому поклонялись не знавшие живого Бога египтяне. Увидев золотого тельца, народ начал говорить между собой, «Вот это Бог, который вывел нас из земли египетской». Когда Аарон увидел, как сильно нравился народу золотой теленок, он поставил его посреди стана и сделал алтарь перед ним, а потом обратился к народу и сказал, «Завтра мы будем иметь праздник здесь, перед нашим Богом». На другой день действительно народ начал веселиться и поклоняться тельцу, как это делали египтяне, и когда танцевали они и пели перед идолом, они этим нарушили первые две заповеди. «Да не будет у тебя иных богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу и в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я твой Господь, Бог твой». Бог видел золотого тельца, которого Аарон сделал для народа, и видел, как народ поклонялся ему. Он слышал их пение и видел их танцы перед тельцом, и был сильно недоволен всем этим. Он сказал Моисею, народ согрешил, нарушил обещание свое и сделал себе тельца, и теперь поклоняется ему и говорит, что это их Бог, который вывел их из Египта. Они недостойны называться моим народом. И мне ничего не стоит уничтожить их, а из тебя создать великий народ. Моисей любил свой народ, хотя и видел, что он часто поступает неразумно, по-детски. Он не хотел, чтобы Бог уничтожил этот злой народ и вступился за него. Господи, не гневайся так сильно на этот народ. Не ты ли вывел их своей силой из Египта? Что скажут египтяне, если ты погубишь этот народ в пустыне? Вспомни твое обетование, данное Аврааму, Исааку и Якову. Моисей так долго и так убедительно умолял Господа, так усердно заступался за народ, что Господь решил оставить его и не уничтожать на этот раз. Моисей поспешно сошел с горы к Иисусу Навину. В руках у него были драгоценные таблицы из камня, на которых был написан закон рукою самого Бога. Моисею не верилось, что народ мог так низко пасть, так ужасно согрешить его отсутствие. Когда они приблизились к лагерю израильтян, Моисей услышал пение, увидел народ танцующим и поющим перед золотым теленком. Моисей был так сильно поражен и возмущен, что бросил каменные скрижали на землю, и они разбились на множество кусков. Он понял теперь, почему Бог был готов уничтожить этот неразумный народ. Моисей прошел наперед и схватил золотого тельца и швырнул его в огонь на глазах у всех. Потом он стер его в порошок и высыпал в питьевую воду, и хотя вода от этого сделалась очень горькой, он заставлял народ пить ее. Неожиданное появление Моисея прервало радостное возбуждение и праздник народа. Его гнев успокоил народ, но многие жалели о том, что не могут продолжать свое веселье. Им все еще хотелось поклоняться Богу, которого сделал для них Аарон. Моисей посмотрел на Аарона очень строго и спросил, что сделали они, что заставило тебя ввести их в этот ужасный грех? А Аарон ответил, не обижайся на меня. Ты знаешь, как он испорчен, этот народ, какие у них грубые и злые сердца. Они пришли ко мне и упросили меня сделать им золотого тельца, потому что им надоело ожидать тебя, и они не знали, что с тобой там случилось. Я велел им принести золотые украшения, и из них сделал им тельца. Моисей так сильно разгневался, что его глаза сверкали, и он громко воззвал к народу. «Кто на стороне Господа, пусть перейдет сюда ко мне, а кто против, да будет уничтожен». Все поколение Леви перешло на сторону Моисея и еще многие другие. Уничтожено же было около 3000 человек в тот день за то, что они все еще упорно хотели поклоняться идолу. После этого Моисей пошел снова на гору, чтобы молиться за народ и принести жертву за его грех. С болью в голосе просил он там Господа, прости им грехи, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую вписал. Господь ответил, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ этот дальше, и ангел мой пойдет пред вами, и в день посещения моего я прощу народ этот. Господь так и сделал, и пострадали только те, кто упорствовали в грехе своем, а остальные пошли дальше за Моисеем в обетованную страну. Какой печальный конец, какая жалкая сцена! Сколько там было, наверное, плача в тот день, когда Господь уничтожал непокорных. Рано или поздно приходит расплата за грех, и только верные Господу, ставшие под защиту Его вечного спасения, могут ничего не бояться. Будем же на стороне Бога, и тогда победа будет обеспечена. Глядя на ошибки народа израильского в пустыне, не будем повторять их. Для того и дана нам эта история в Библии, чтобы мы учились на ошибках других и не повторяли их. Кроме того, нам открывается характер Бога и Его непримиримость со грехом. Любовь и заступничество Моисея напоминают нам Иисуса Христа, который согласился умереть за достойной смерти и вечной погибели народ. Как видите, все здесь на месте, и все полезно для нас. Многое зависит от человека. Когда мы послушны и верны Господу, мы благословляемся им, и нам хорошо. Послушный Господу, послушен родителям, полезен ближним, приятен в общении. Все это связано, и потому я призываю вас к послушанию в первую очередь Господу и Его Слову. Не все люди считают, что это важно или нужно, и сами строят свои пути, но Слово Божие говорит, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — погибель. Можно ошибаться в избрании пути, и опасно самому избирать себе путь, когда есть предложенный Богом верный и истинный путь. Им идите, дети, и никогда не пожалеете об этом. Теперь пора нам кончать нашу беседу.
0: А сейчас мы послушаем с вами песню, и если кто из вас ее знает, пойте вместе с нами.

Восстановленное доверие. Когда стало известно, что наш поисковый отряд вскоре перебросят на юг Камчатки, на побережье Первого Курильского пролива, я потерял покой. Там жили каланы или морские выдры, или морские бобры. Существа, по рассказам, поразительны во всех отношениях. На Дальнем Востоке я встречал уссурийских тигров и белогрудых гималайских медведей. На острове Тюленьем, что неподалеку от Сахалина, наблюдал сивучей, морских львов и котиков. На острове Врангеля видел белых медведей, лохтаков, морских зайцев, моржей, овцебыков, арктическое чудо – розовую чайку. Когда Нансен повстречал во льдах эту редчайшую птицу, он от радости пустился в пляс, а товарищи великого полярника подумали, что их начальник свихнулся. А вот каланов видеть не доводилось. И неудивительно. Во всем мире не найти пушного зверя с таким красивым, мягким, шелковистым и носким мехом. И таким баснословно дорогим. В начале века от полумиллионного стада осталось чуть больше 1500. На острове Медном, что на Командорах, на Курилах, на Южной Камчатке, на Аляске и Алеутских островах. Одумались люди, выдали зверю охранную грамоту. Сейчас их 1010. Наконец, отъезд. За 2 часа вертолет перебросил отряд поисковиков из центра Камчатки на южную оконечность полуострова. Дикие, первозданные места, еще не обжитые людьми. Сопки в яркой зелени стланника кедрача с белыми прожилками каменных берез тянулись до самого горизонта. Нагие, пепельно-коричневые скалы вертикальной стеною подступали к проливу. Вода пролива свинцовая. Белогривые валы ударяли в береговой камень мощно и раскатно. Едва мы разбили палатку в ложбинке возле ручья, я пробрался сквозь густые заросли стланника и вышел к проливу. В кармане моей штормовки лежала вареная треска. Моему взору предстала обширная бухта. На камнях и в воде неподалеку от берега многочисленными группами сидели и лежали каланы, дегтярно-черные и бурые. В воде они лежали все в одной и той же позе, на спине, приподняв голову и скрестив на груди передние лапы. Кто спал, кто сладко во всю пасть зевал. В той группе, что находилась напротив меня, были беременные самки и матери с новорожденными детенышами, медведками. Так их прозвали за светло-бурый мех. Одни спокойно лежали на материнской груди, позволяя вылизывать, разглаживать свой мех. Другие бестолково гонялись друг за дружкой, и родительницы беспокойно следили за шалостями своих чад. В группе слева держались самки с уже подросшими детенышами, а в группе справа – холостые звери. Но меня удивил нечеткий порядок в стаде каланов. Поразил мир, царивший среди хищных зверей. Ни грызни, ни драки, ни даже легкого раздражения. Помнится, на Тюленьем среди котиков была совсем иная картина. Бесчисленные потасовки, жестокие битвы за самку и место на тесном пляже там не умолкали ни на минуту, и тела самцов были обезображены свежими ранами и шрамами. Я много был наслышан о каланах и знал действительную причину их необычайно кроткого нрава. У белого медведя или у того же котика толстенный слой подкожного жира. Разодран в драке мех – не беда. От переохлаждения тело защитит жир. А у калана жира почти нет. Роль теплоизоляции выполняет только мех. Всякая рана грозит животному смертью в холодных водах. Умные звери знают это и берегут шкуру пуще зеницы ока. А как они ухаживают за своими шубками? Почти все морские бобры, отдыхавшие на берегу, каких я окинул взором, неустанно массажировали передними лапами свой воистину драгоценный мех, изгоняли из него влагу, расчесывали, взбивали шелковистые волоски. Калана нельзя назвать красивым зверем, как, например, косулю или леопарда. Коротенькие лапы, вздувшееся брюхо, чуть ли не волочившееся по земле. Толстый короткий хвост. Но мешковатое, полутораметровое тело, словно он шубу надел не по размеру, свисающие белесые вибрисы, усы, незлобливый, добродушный взгляд широко поставленных глаз все излучало неизъяснимое очарование. Что-то совсем беззащитное, овечье, есть в его заросшей светлым мехом морде. Да и что такое красота? Так глядишь на красивую, холодную, античной красотой женщину, не трогает ее лицо, восхищает. А вот встанет рядом с ней другая, и рот-то у нее великоват,
и нос вздернут. Но в милой улыбке, в смешливых глазах столько несказанной прелести, теплого света, что, право же, уже не замечаешь неподвижную античную красоту. Пока я стоял, звери не проявляли заметного беспокойства. Лишь изредка поглядывали на меня. «Ты кто, мол, таков?» Но едва мне стоило приблизиться к ним на несколько метров, беременные самки и молодые мамы, схватив зубами медведок, устремились к воде. Шлеп, шлеп, шлеп. Одна за другой каланихи попадали с обрывистой кромки в пролив. Лежа на спине, животные, как по команде, приподняли головы, устремив на меня опасливые взгляды. Детеныши забрались на материнскую грудь. Мне невольно стало стыдно за род людской. Говорят, на острове Медном каланы совершенно не боятся людей и, выходя из моря, берут пищу прямо из рук. Не так-то просто раньше было добраться до Командор. Человек не успел там выбить, напугать зверей. Вот причина такой доверчивости. А на Южной Камчатке успел. Да так, что у каланов выработался инстинкт боязни двуногого существа как самого опасного хищника. Запрет на свободный отстрел каланов введен у нас в 1924 году. Этот зверь живет 10 лет. Стало быть, даже через 6 поколений мирной для них жизни не притупился этот тревожный инстинкт. В невеселом раздумье я сел на камни, чтобы казаться зверям поменьше ростом и не так пугать их. Каланы покачивались на волнах, как на качелях, и по-прежнему не спускали с меня настороженных глаз. Мое внимание привлек каланенок, который сидел на материнской груди и тоже смотрел на меня. Но во взгляде детеныша не было страха. Глаза горели безудержным любопытством. Незнакомые существа возбуждали в нем интерес, но не страх. Раза два каланенок пытался сползти с груди матери с явным намерением плыть ко мне, но родительница удержала несмышленыша передними лапами. Они у нее цепкие, хваткие, не то что задние, напоминающие ласты. Вместо пальцев – твердые и очень подвижные подушечки и фаланги, трубчатые кости, которыми зверь может держать даже соломинку. Наконец медведка, улучив момент, выскользнул таки из крепких объятий, свалился в воду и поплыл. Мать, очевидно, подумала, что детеныш захотел размяться, порезвиться, а потом вернуться на прежнее место, и не преследовала единственное свое чадо. Но она ошиблась. Каланенок довольно быстро проплыл десяток метров, что разделяли нас, и выкатился на берег. И только тогда каланиха спохватилась и с тревожным писком поплыла на выручку. Медведка засеменил ко мне, на ходу стряхивая со шкуры воду. Ростом он был не больше кошки. Стараясь не делать резких движений, я извлек из кармана вареную треску, положил возле ног. Каланенок приблизился вплотную. Сначала он обнюхал ноги, затем пищу. Потом задрал морду и уставился молочными глазками в мое лицо. Я поднял детеныша и посадил на колени. Он тотчас принялся массажировать передними лапками тело, изгонять из шубки влагу. Этот инстинкт малыш усвоил прочно и основательно. Инстинкт самосохранения, инстинкт боязни человека еще не обременил слабенькую головенку. Мать, между тем, все с тем же тревожным писком вышла из воды. Она шла прямо на меня, давнего своего врага, но меня, уверен, не видела. Она видела только своего детеныша. Надо бы подбросить ей малыша, не рвать материнское сердце. Но я продолжал сидеть и не шевелился. Я был как бы загипнотизирован этим зрелищем. Мать, спасая свое дитя, сама идет в руки врага. Не раз и не два в долгих скитаниях по северу я видел подобное среди зверей и птиц, и всякий раз вспоминал мать человеческую. Воистину, каменное, заросшее мхом сердце надо иметь, чтобы убить в такой момент каланиху. Но именно так поступали охотники. Ловили детеныша, родительница бежала на помощь, и человек хладнокровно, в упор расстреливал зверя. Если бить издалека, можно ненароком попортить сказочную шкуру, а с близкого расстояния несложно попасть точно в глаз. Каланиха ближе, ближе. Я продолжал неподвижно сидеть с медведкой на коленях. Она может покусать, челюсти у нее сильные, зубастые, как у овчарки. Но зверь, я был уверен в этом, не пустит в ход клыки. Никогда еще калан не кусал человека, ни в наше время, ни 100, ни 200 лет назад. Каланиха поравнялась со мной. Вскинувшись на задние ласты, она положила передние на колени, зубами схватила детеныша за холку и отпрыгнула вместе с ним.
Так женщина берет из чужих неловких рук своего ребенка. Подержал, позабавился и будет. Не ровен час уронишь. Она отпрыгнула к самой кромке пролива. Еще секунда, и соскользнет в воду. Там спасение, безопасность. Но не соскользнула, оглянулась. Я поспешно разломил вареную треску и бросил половину к ее ногам. Каланиха некоторое время в раздумье поглядывала то на пищу, то на меня. Затем положила каланенка на камни и, обнюхав треску, стала есть ее. Подкатился детеныш и тоже принялся уплетать за обе щеки. Самка тотчас оставила трапезу. Мать она заботливая, не в пример самке котика, которая занята только тем, чтобы завлечь самца-сикача и способна оттолкнуть голодного, почти беспомощного малыша. Я скормил зверям остаток рыбы. Каланиха легла. Своего малыша она посадила на грудь и удерживала его цепкими лапами, потому что он норовил вырваться и убежать ко мне. Чем-то я ему приглянулся. Остальные звери продолжали лежать в воде. Ни один не решился выйти на берег. И пришла мне вдруг такая идея. Сделать так, чтобы каланы не опасались меня и моих товарищей. Подавить в них инстинкт боязни человека. Восстановить утраченное доверие с помощью единственного, но могучего оружия — ласки. Время есть. Здесь мы пробудем не меньше месяца. Геологи поддержали меня, хотя и не были уверены в успехе этого предприятия. Память у животных неплохая. Лихую, разбойничью славу человека не так-то просто им забыть. Я попросил парней пока не показываться в Калановой бухте. Сразу несколько человек могут сильно напугать зверей. Пусть они привыкнут сначала к одному. По утрам мне некогда было заниматься своим экспериментом. Выполняя обязанности рабочего, я до вечера пропадал с геологом в маршруте и в бухту приходил лишь в сумерках. Первые три дня все каланы, кроме знакомой самки с детенышем, которых я уже знал в лицо, подхватив малышей, шлепались в воду и оттуда пугливо следили за мною. Потом еще одна самочка с каланенком не бросились спасаться в пролив при моем появлении. В благодарность я подкормил зверей треской. Затем доверилась другая. Через полторы недели животные уже не боялись меня. Правда, и вплотную не подпускали, не разрешали погладить. До темноты я просиживал в Калановой бухте и каждый вечер открывал в неведомой мне жизни что-то новое, удивительное. Вот самка, подхватив детеныша, спешит с ним в море на кормежку. Но прежде чем зайти в воду, она непременно отыщет на берегу плоский камень размером с кулак, зажмет его под мышкой. Зачем? Это прояснится чуть позже. С каланенком она плывет на глубину. Наконец останавливается. Звери ныряют. Нет их довольно долго. Но вот они вновь на поверхности. Плывут к зарослям морской капусты. Это растение образует в море сплошной бледно-зеленый островок. Волнение здесь незначительное. Главное же, сюда не заходят враги каланов, акулы и касатки. Каланиха ложится на спину, достает камень, зажатый под мышкой. Это я уже разглядываю в бинокль. Им она орудовала под водой, отдирая от донных камней двустворчатых моллюсков, а свою добычу, как в карманы, рассовывала в складках кожи на груди. Там же в этих складках иная пища. Морские ежи, любимое блюдо калана, и рыбешки мойва и песчанка. Теперь камень служит каланихе для другой цели. Она кладет его на грудь, достает из кармана двустворчатого моллюска. Скорлупа его крепкая, не разломить, не разгрызть зубами. Зажав лапой, зверь с размаху бьет им о камень. От удара скорлупа лопается, моллюск исчезает в пасти каланихи. Словом, камень – наковальня. Так человек раскалывает грецкие орехи, когда под рукой нет молотка. А сейчас очередь за морскими ежами. Их зверь без усилий раздавливает лапами. Внутри живого шара вкуснейшая и очень питательная икра. Ее зверь ест с видимым наслаждением, причмокивая от удовольствия. Так сладкоежка поедает любимое пирожное. Ну а на десерт имеется мойва или песчанка. Но не вся рыба, а только филейная часть. Остальное каланиха выбрасывает. Зная эту привычку животных, над ними всегда кружат чайки, с криком и дракой подхватывая плавающие отбросы. Детеныш во время трапезы находится в воде и, опершись передними лапками о материнскую грудь, внимательно следит за тем, что родительница отправляет в пасть. Если пища ему нравится, он выхватывает ее. Каланиха беспрепятственно отдает все, что малыш пожелает взять.
Затем, насытившись, звери ложатся на воде бок о бок. Самка опутывает себя и свое чадо длинными стеблями, выдранными из острова морской капусты. Это для того, чтобы течение не уносило их в опасное место, где могут появиться касатка или акула. Долго и сладко животные зевают. С таким удовольствием не зевает ни один зверь. Разве медведь, только что выбравшийся из берлоги под теплые солнечные лучи. И засыпают, покачиваясь на легких волнах, как на качелях. На воде им спать очень удобно, как и на суше. Однажды я вернулся из маршрута, сильно уставший. Решил не спускаться в Калановую бухту. Завалился спать. Утром поднялся раньше всех. Нынче кашеварил.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! На нашей прошлой лекции по книге пророка Осии мы разбирали фрагмент, в котором говорилось о том, что Бог повелел Осии снова взять себе свою жену Гомерь, которая стала блудницей и покинула дом Осии. Бог сказал Осии, что теперь тот знает, как горько было Господу видеть, что его народ изменил ему и предал себя идолослужению. Осии пришлось выкупать Гомерь, так как она продала себя в публичный дом. Во втором и третьем стихах третьей главы Осия говорит: «И приобрел я ее себе за 15 серебряников, и за хомер ячменя, и пол хомера ячменя, и сказал ей: много дней

ней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя». Один человек рассказал мне историю о том, как однажды он обнаружил, что его жена изменяет ему. Представьте себе, что он почувствовал. Его сердце было разбито. Трудно себе представить более ужасную ситуацию. Бог говорит своему народу: «Вот что ты делаешь. Ты стал как блудница. Ты называешь меня Господом, но идешь за другими богами. Ты отвратился от меня и не служишь мне». В Евангелии от Матфея, в главе 7, в стихах 22 и 23, Господь Иисус говорит: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. А теперь я скажу вам то, что покажется вам самым жестоким утверждением из всех, которые вы слышали в вашей жизни. Если в так называемой церкви за кафедрой стоит человек, который отрицает Слово Божье, отрицает божественность Христа и отрицает, что Христос умер за грешников, то это не церковь. Это самый настоящий духовный бордель. Не я это придумал. Бог говорит об этом. Трудно вообразить себе более жесткие слова, и теперь вы понимаете, почему Осия стал так широко известен в Израиле того времени. Он говорил людям: «Вы не нация, вы публичный дом. Вы обратились к идолам и оставили живого истинного Бога». Стихи 4 и 5 из 3 главы — это, пожалуй, два самых важных пророческих стиха, дающих ответ на вопрос о времени пришествия Господа. Хотя 3 глава книги пророка Осии очень короткая, в ней всего 5 стихов, это один из важнейших пророческих текстов всего Слова Божия. Доктор Чарльз Файнберг, верующий иудей и выдающийся исследователь Библии, говорит: «Этот отрывок по праву считается величайшим пророчеством во всем Откровении Божьем». В связи с этим отрывком вам следует прочесть главы с 9 по 11 послания к римлянам. Я считаю, что эти главы имеют прямое отношение к судьбе израильского народа. В 9 главе говорится о прежних отношениях между Богом и Израилем. В 10 главе о его нынешних отношениях с Израилем, а в 11 главе о тех отношениях, которые Бог установит с Израилем в будущем. Итак, Осия пишет: «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без эфода и терафима. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя». Не случайно Осия не указывает здесь конкретный срок. Это обстоятельство выглядит необычно, так как трижды детям Израиля было сказано, что они трижды будут уведены из своей земли и трижды возвращены в нее. И каждый раз, когда Бог выводит их из земли, Он говорит им, как долго они будут в изгнании, кроме последнего, третьего раза. В первый раз Бог сказал Аврааму: «Я дам тебе эту землю, она твоя, но я выведу из нее твоих детей на 430 лет. Они будут в земле египетской, но через 430 лет я возвращу их обратно». И они действительно возвратились, пророчество исполнилось в точности. Во второй раз Бог сказал через Иеремию: «По причине ваших грехов вы отправитесь в вавилонское пленение. Вы пробудете там 70 лет», и вновь пророчество сбылось дословно. И вот Осия говорит жителям Северного царства, которые фактически так и не вернулись в свою землю: «Долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя». Сколько это долгое время? Многие утверждали, что Господь Иисус возвратится в 2000 году. Не знаю, где об этом сказано в Писании.
Такие предсказатели словно бы имеют прямую телефонную связь с небесами. Один мой знакомый убежден, что ныне живущее поколение увидит пришествие Христа. Многие, не наставленные в слове христиане, воспринимают это с восторгом. Но Писание нигде не говорит нам об этом. Библия не говорит нам о том, сколько времени осталось до пришествия Христа. Однако в наши дни появилось много так называемых пророков. Почему же Господь говорит нам долгое время и не указывает точный срок? Дело в том, что в течение периода времени, прошедшего с тех пор, как Израиль покинул землю в 70-м году нашей эры, и вплоть до того, как он возвратится в нее, Бог призывал и будет призывать людей из числа язычников, созидая свою церковь. Я считаю, что мы живем в последние времена. Кто-то спросит меня: «Итак, вы думаете, что Господь возвратится скоро?» На это я могу сказать, что я не знаю, насколько скоро он возвратится, потому что мы живем в последние времена уже около 2000 лет. Сам Господь Иисус сказал: «Се гряду скоро», и это случилось 1900 с лишним лет назад. Поэтому я не готов утверждать, что он придет завтра или на следующей неделе, в следующем году или в этом веке. Я просто не знаю этого. Но я убежден, что мы наблюдаем последние приготовления, и действие начнется, как только церковь будет восхищена. В книге пророка Осии не говорится о конкретной дате в связи с тем, что церковь в Писании не имеет имени и не связана с конкретными датами. Но те, кто принадлежит к истинной церкви, это небесный народ, не имеющий имени. И я думаю, что многие из них считают, церковь должна называться баптистской, пресвитерианской, методистской или христианской. У меня есть для вас новость. Писание не дает церкви никакого имени. Греческое слово «экклесия» означает просто «призванные». Господь призывает тех, кто станет его невестой. Но я могу предложить имя для церкви. В притче о драгоценной жемчужине в Евангелии от Матфея, главе 13, в стихах 45 и 46, жемчужина символизирует церковь, которую приобретает купец, то есть Иисус. Вы знаете, что он заплатил за церковь высокую цену. Жемчужина по-гречески «маргаритес». Если церковь вообще как-то должна называться, то, пожалуй, она должна носить имя Маргарита. Вы когда-нибудь слышали о церкви Маргарита? Я как-то сказал одному моему знакомому, что хожу в церковь Маргарита. Он подумал, что я шучу, но я говорил абсолютно серьезно. Церковь не имеет имени. Она существует вне времени. Если бы вы встретили Симона Петра за час до схождения Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы и спросили его: «Ты знаешь, что вот-вот произойдет?» То он ответил бы: «Нет, не знаю, а что?» Он не знал этого, так как о рождении церкви было объявлено, но конкретное время указано не было. Так же и нам не сказано о времени восхищения церкви. Именно поэтому в Писании говорится о том, что долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя. Но сколько времени, не говорится. Итак, Израиль будет долгое время оставаться без царя. Сейчас в этой стране есть люди, которые утверждают, что знают, к какому колену они принадлежат. Друзья мои, я очень сомневаюсь в том, насколько эти утверждения соответствуют действительности. Но все же они утверждают это. Но ни один из ныне живущих израильтян не может сказать: «Я потомок царя Давида и имею право на престол Давида». Единственный, кто может выдвинуть право на престол Давида, сидит одесную Бога. Это Господь Иисус Христос, Царь царствующих и Господь господствующих. Израиль же отверг своего царя.
и без князя. Престол наследовать некому. Если Господь Иисус Христос — это не их Мессия, то у них вообще нет Мессии, и нет никакой надежды его обрести. И без жертвы. В Евангелии от Луки, в главе 21, стихе 24, говорится: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». В связи с этим многие говорят о том, что мы живем в самом конце времен язычников, так как Иерусалим сейчас принадлежит Израилю. Но принадлежит ли Иерусалим Израилю? Все святые места Иерусалима принадлежат либо мусульманам, либо русской православной церкви, либо греческой православной церкви, либо армянской церкви, либо римско-католической церкви. Израилю не принадлежат эти участки, и израильтяне не смеют показываться там. Я как-то сказал одному моему знакомому израильтянину-экскурсоводу: «Ведь Иерусалим теперь принадлежит вам. Почему вы не разрушите эту мечеть Амара и не построите там свой храм?» И он ответил мне: «Ты что, хочешь, чтобы мы начали Третью мировую войну?» И война действительно может начаться, поверьте мне. Израилю не принадлежит территория храма, и у них сегодня нет жертвы. Единственное святое место, которое им принадлежит, — это стена плача. У них нет иной жертвы, кроме той, которая есть у меня и у вас, кроме Иисуса. Он умер около 2000 лет назад за стеной города, воскрес из мертвых и ныне сидит одесную Бога. Без жертвенника, без эфода и терафима. Бог повелел Израилю не делать изображений. В книге Исход, в главе 20, стихе 4 сказано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Но Бог дал израильтянам эфод и терафим. Эфод — это особая одежда, которую носил первосвященник. Терафим — это своеобразные амулеты, которые израильтяне носили повсюду с собой на счастье, и которым они со временем начали поклоняться. Бог говорит здесь, что они вскоре отвратятся от поклонения идолам, и что у них не будет никаких изображений. И действительно, это можно утверждать о современном Израиле. Он не впал в идолопоклонство. Хотя он и не обратился к Богу, но он, безусловно, отвратился от поклонения идолам. Читаем далее, стих 5. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». «После того обратятся сыны Израилевы». «После того» не означает в 2000 году. Я не знаю, когда это произойдет. Израиль обратится тогда, когда это будет угодно Богу. И когда израильтяне действительно обратятся, они взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни. Израильтяне возвратились в свою землю, но это не стало исполнением пророчества. Пророчество говорит о том, что когда они вернутся, это станет их истинным обращением к Богу. Как минимум двое выдающихся исследователей пророчеств считают, что Израиль может быть снова изгнан из своей земли до того, как это пророчество исполнится. Когда они вернутся в свою землю, они обратятся к Богу. Есть много свидетельств того, что Израиль не обратился к Господу. Во время одного из праздников там был вывешен огромный транспарант, на котором было написано: «Наука принесет мир этой земле». Писание говорит о том, что мир принесет Мессия. А они обратились не к Мессии, а к науке. Они стремятся к благосостоянию и полагаются на экономику. В Израиль сейчас привлекаются огромные инвестиции.
Одному известному израильскому миссионеру задали такой вопрос. «Сколько истинных христиан сейчас в этой стране?» Этот миссионер — очень образованный человек, который говорит на нескольких языках. Он был профессором университета, а потом стал христианином и начал миссионерскую работу. И вот что он ответил. «Сейчас в Израиле во Христа верят не более 300 израильтян. Я знаю, что такое утверждение может вызвать много разногласий, потому что есть люди, которые утверждают, что в Израиле ко Христу обращаются сотни людей. Но это неправда. В Израиле больше христиан-арабов, чем христиан-евреев. Миссионерская работа в Израиле — это очень нелегкая задача, и миссионеров там очень мало. Израиль не обратился к Богу. Возможно, мое утверждение о том, что нынешнее возвращение Израиля в свою землю не является исполнением пророчества, противоречит мнению очень многих людей. Однако Слово Божие в целом говорит о том, что это пророчество еще не исполнилось, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни. Эти последние дни наступят в будущем. Эти слова обозначают период великих бедствий, второго пришествия Христа и миллениума. А теперь мы начинаем разбор четвертой главы книги пророка Осии. Начиная с этой главы, мы почти ничего более не узнаем о личной жизни пророка. Акцент повествования смещается к отношениям между Господом и неверным Израилем, который ввел себя подобно блуднице. Мы закончили ту часть книги, которую можно назвать личной, и переходим к части, которую можно охарактеризовать как, собственно, пророческую. Основываясь на своем личном, очень тяжелом опыте, Осия обращается ко всей нации, и он знает, что чувствует Бог по отношению к Израилю. Бог изрек: «Народ согрешил, он был подобен блуднице и изменил мне». Далее Бог приводит народ на суд, выдвигает против него обвинения и приводит доказательства. Основная тема главы 4 заключается в том, что Израиль повинен в беззаконии, аморальности, пренебрежении Словом Божьим и выдолопоклонничестве. Мы можем сравнить 4 главу книги Осии с 1 главой книги пророка Исаии, где Исаия обращается к Северному царству, высказывая обвинение Бога против всего народа. «Мне кажется, что все грехи Израиля — это также и грехи нашего народа». Это верно, что Израиль был избранным народом Божьим, и что Бог дал ему закон Моисея. Но мы должны понять, закон действителен для любой страны, которая стремится к благословению Божию. Поэтому, мне кажется, наш народ повинен в том же самом, в чем Израиль был повинен перед Богом, когда он осудил его и отправил в пленение. Кое-кто не согласится со мной и скажет: «Но мы же не поклоняемся идолам». Но жадность — это то же самое идолопоклонство. А сейчас люди преклоняются пред всемогуществом денег. Возможно, мы читаем книгу пророка Осии и говорим: «Какой стыд! Они отвратились от Бога». Но посмотрите вокруг, и вы увидите то же самое. В первом стихе этой главы Господь обличает Израиль в том, что он не знает Бога. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей страны, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Он говорит о трех явлениях: нет истины, нет милосердия, нет богопознания. Идолопоклонство лишило израильтян разума. Хотя Бог давал им повеление быть милосердными, они уже не проявляли милосердия. В книге Левит, главе 19, в стихе 10, Господь сказал им: «Виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш».
Это означало: «Таким образом я забочусь о бедных, и вы должны поступать точно так же». Почему? «Потому что я Господь, Бог ваш, и я святой Бог». Но народ забыл об этом. В его среде более не было богопознания. Он перестал быть милосердным. Религия существовала, но в Израиле не было подлинного знания Бога. Дело было в том, что люди нарушали 10 заповедей. Во втором стихе сказано: «Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Каждый из этих грехов был нарушением 10 заповедей. Они записаны в книге «Исход» в главе 20. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Итак, друзья мои, на следующей лекции мы подробно поговорим о том, какое значение имеет Моисеев закон для жизни современного христианина. Из того же, что сказано об Израиле в книге пророка Осии, нам следует сделать серьезные выводы. А пока я прощаюсь с вами, всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2010 год.
2: Наше интервью. Краткие беседы о семье. Бог уберег меня от брака. Ширинай, представься, пожалуйста, и коротко расскажи о себе. По национальности я таджичка, по профессии экономист. Родилась в Узбекистане, уверовала в Москве 22 года назад. Сотрудник миссии «Свет на Востоке», миссионерка и преподаватель. Живу в Москве 35 лет. Ты выросла в мусульманской семье. Чем мусульманская семья отличается от христианской? Сравнения нет. Это как ночь и день. В мусульманской семье женщины часто поступают сурово и крайне пренебрежительно. Я и сегодня слышу, как муж-мусульманин называет жену не по имени, а «Эй, ты!». А желание женщины высказать свое мнение, он грозно обрывает «Молчи, ты женщина!». По-моему, этого с лихвой достаточно, чтобы сделать соответствующие сравнения и выводы. Все счастье мусульманской женщины в детях, которых она рожает в большом количестве. Но нередко брак заканчивается суицидом. Недавно в одном из колхозов повесилась 17-летняя девушка-таджичка, которую отец выдал за хорошего жениха. Когда она приехала домой к родителям и с рыданиями пожаловалась на семейную жизнь, то отец сказал: «Не приезжай больше. Раз тебя выдали замуж, ты уже не наша, ты чужая. Там твой дом. Терпи». Не выдержала. Замужем была только 8 месяцев. Хотя справедливости ради надо сказать, что и в России женщине нелегко. Повальное пьянство, смертность мужчин от этого злого зелья очень высокая. Ты никогда не выходила замуж? Почему? Когда-то Сократ сказал: «Женитесь вы или не женитесь, все равно пожалеете». Кавалеров у меня было немало, но думаю, что так Бог распорядился. Пока я была неверующей до 30 лет, я думала, что женихи какие-то не те мне встречаются. В то время я была лимитчицей в Москве. Приехала из Узбекистана, работала на тяжелой работе. А мужчины-москвичи себе цену знают, очень изнеженные и избалованные. К тому же у них маниакальный страх, что приезжие девочки в их квартиры через брак пропишутся, а потом эти квартиры в судебном порядке делить будут и отнимать. Московская прописка стоила очень дорого, и она разбила многие жизни. Помните известную фразу Зощенко: «Москвичи – люди хорошие», но их испортил квартирный вопрос. В 30 лет я уверовала, начала проповедовать на Арбате, потом стала часто ездить в Среднюю Азию, где образовались две общины. Это великое и неземное благо, когда вся жизнь заполнена служением Христу. Я точно знаю, что в моем случае Бог благословил меня и уберег от брака, потому что я не смогла бы совместить постоянное пребывание вне дома с семьей. Апостол Павел пишет: «Кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждой, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает». Поэтому выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. 1 Коринфянам 7:37-38. Получается, что замужество – благословение, и безбрачие – благословение. Все зависит от того, как ты относишься к этому благословению, что ты с ним сделаешь, на что употребишь. Я миссионер, проповедую, веду телевизионные и радиопрограммы, преподаю в семинариях, часто бываю на людях и, наверное, кому-нибудь и нравлюсь. Вот недавно получила предложение руки и сердца от хорошего человека, хотя мне уже 52 года. Я извинилась и отказала. Не знаю, как это объяснить. В миру в таких случаях говорят, что надо снимать порчу, это венец безбрачия. А я сердцем знаю, что это благословение и дар свыше. Ты проповедница, отвечаешь за жизнь, учение и наставления основанной тобой общины в Москве. Какие вопросы тебе легко решать, а какие трудно? Церковь наша совершенно замечательная. Меня в ней очень любят и стараются ограждать от всяких неприятностей. Но бывают люди с исковерканными судьбами. Вот с ними тяжело. У них сложился определенный характер. Им трудно смиряться, хотя они стараются. Порой взрослые люди похожи на младенцев. Они не готовы к решению проблем, хотя обращаются за советом. Я часто видела, как в беспомощных ситуациях Бог вмешивался, причем очень скоро. Оставалось только благодарить Его. Самые большие проблемы в области семьи – взаимоотношения между мужем, женой, детьми, родственниками. Кто-то верно заметил, что больше всего огорчений мы приносим тем, кого больше всего любим. Впору сравнить с леди Нэнси Астер, первая женщина в истории Великобритании, избранная в парламент, которая однажды сказала Уинстону Черчиллю: «Если бы я была вашей женой, Уинстон, то подсыпала бы вам яд в кофе». На что Черчилль ответил: «А если бы я был вашим мужем, то выпил бы его». Как это лечить? У нас в церкви есть два библейских курса, которые мы периодически проходим: «Супружество без разочарования» и «Интимные отношения в свете Библии». Они очень помогают. Недостаточно получить совет, необходимо постоянно обновляться умом, чтобы иметь неискаженное мышление и правильное Божье видение. Как выглядит демографически твоя община? Большинство русских, но есть и из бывших мусульман – узбеки, таджики, татары. Вот недавно русский Олег пришел, он из Таджикистана, прекрасно владеет таджикским языком, и себя он чувствует таджиком более, нежели русским. Вот как его считать? У себя в телефонной книжке я записала: «Олег таджик». Я радуюсь, что почти все члены церкви подвязаются в благовестии и раздают литературу мусульманам в Москве, на рынках, вокзалах, дворникам во дворах. Как сказывается на твоем служении то, что ты женщина и что ты не замужем? Я благодарю драгоценных братьев, которые поддерживают меня и ободряют. У нас в церкви 6 братьев-диаконов. Один из них – профессор, заслуженный врач России. Другой – начальник отдела в департаменте. Третий – сотрудник миссии Доркас. Четвертый – электрик. Пятый – работник банка. И шестой – водитель, прекрасно владеющий английским языком и аккомпанирующий в церкви на фортепиано. Эти братья – настоящий жемчуг. Богобоязненные и не ищут своего. С ними чувствуешь себя защищенной, и это отражается на служении. В твоем вопросе завуалировано превосходство мужчин перед женщинами. Премьер-министр Израиля Голда Мейр однажды ответила: «Лучше ли женщины, чем мужчины, я не могу сказать, но они, конечно, не хуже». А что касается «не замужем», отвечу словами апостола Павла: «Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». 1 Коринфянам 7:34. Слово Божие не ошибается. Ширинай Досова, проповедница.
1: Секрет счастья семьи. Михаил, расскажи, пожалуйста, немного о своей семье. Чем она отличается от средней семьи в провинциальном украинском городе? Наша семья – это мы с женой Верочкой и наши дети – сыновья Женя и Денис, дочери Элина, Карина и Ксения. Не знаю, что и сказать о каких-либо отличиях от других семей. Просто Бог милостив к нам больше, чем мы того заслуживаем. Тебе приходится заниматься душепопечительством с людьми, у которых разваливается брак. Назови, пожалуйста, основные причины, разрушающие семью. Думаю, что основными разрушителями семьи являются гордость и эгоизм. Все остальное – следствие. Чем отличаются опасности для семьи сегодня от тех, против которых боролась церковь в прошлом веке? Семья не изобретение людей. Это подарок человечеству от любящего Бога Творца. Секрет счастья каждой семьи, согласно Библии, кроется в том, чтобы мужья и жены повиновались Богу, любили Его, друг друга и учили этому детей. Сатана – противник Бога и всего Божьего. Он ненавидит семью. Каждая семья – это вызов сатане. Его методы для разрушения семьи, всего прекрасного и совершенного, данного Богом, не изменились. Библия об этом предупреждает всякого, кто доверяет ее словам. «Не любите мира,
3: Речь не о том, чтобы культивировать ненависть к нехристианам, но о том, чтобы не подпасть под их влияние. Не того, что в мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 1 Иоанна 2, 15-16. Говоря о том, чем отличаются опасности для семьи сегодня от тех, против которых боролась церковь в прошлом веке, можно сказать, что природа их не изменилась. По-прежнему движимые похотью плоти и очей, гордостью житейской, мужья и жены нарушают супружескую верность, разводятся, бросают на произвол судьбы своих детей. Просто опасности умножились из-за того, что средства массовой информации тиражируют в огромном количестве греховную продукцию. Сериалы, порносайты, пошлые мультфильмы рекламируют алкоголь, сигареты, так называемый «безопасный секс», который на самом деле является мифом. В море этой информации погружаются семьи. Из-за большой занятости родители не контролируют детей, которых с большим успехом контролирует интернет, размывая в сознании детей представление о ценности брака, навязывая им понятие о том, что семейные отношения не единственные в своем роде, где человек имеет право на счастье. Еще одна проблема для современной семьи видится мне в прагматизме. Интересы бизнеса зачастую становятся выше интересов семьи. У людей просто недостает времени для того, чтобы поразмыслить над тем, что происходит на данный момент в их семье. Добиваясь успеха на деловом поприще, обустраивая свою жизнь внешне, люди вдруг обнаруживают, что их объединяет только крыша и общие дети. Мировой кризис будет только умножать трудности для развития хороших семейных отношений. Рост цен, финансовая нестабильность, огромное желание людей улучшить свой быт независимо от размера зарплаты – будут вынуждать их работать все больше и больше. Следовательно, меньше времени останется для того, чтобы развивать семейные отношения. Особо хочется сказать о церкви. В твоем вопросе есть очень хорошая фраза о церкви, которая боролась. Самое важное в том, чтобы церковь сегодня была не той, которая боролась, но той, которая борется, напоминает о Господе, бодрствует, защищает все то, что Божье. Церковная община станет хорошим примером для мира, если внутри ее будут крепкие семьи. Михаил Власенко, пастор, миссионер в Полтаве. Жизненные узлы. Петр, пожалуйста, несколько слов о себе. Меня зовут Петр. Мою супругу Лилия. У нас двое детей, дочь Ирина и сын Давид. Я родился в семье верующих родителей. Бог призвал меня быть миссионером. Церковь в Самаре – третья, которую Бог созидает через служение нашей семьи. Какую роль в твоей личной жизни играет семья? Бог сказал, что человеку одному нехорошо, и создал ему помощницу – Еву. Для меня моя семья – это то, где мне очень хорошо. Мне трудно представить себя без моей семьи. В минуты трудностей, особых переживаний, самые близкие – это Господь и моя семья. Если в семье наличествует любовь, выраженная в уважении, сострадании, принятии, прощении и послушании, это огромное благословение. В семье очень трудно лицемерить. Это та среда, где тебя лучше всего знают. Среда, которая является самой эффективной в Божьем воспитании нас. Когда случалось, что я проявлял чрезмерную строгость к своим детям или жене, Бог учил меня смирять себя и просить у детей или у жены прощения. И это замечательное воспитание от Бога. Какое участие принимает твоя семья в твоем миссионерском служении? Быть успешным в миссионерском служении во многом зависит от твоей семьи. Прежде чем рассказать человеку Евангелие, необходимо подружиться с ним. Трудно дружить с людьми, не приглашая их в гости. Вот здесь-то от семьи многое зависит. Поддерживает ли твоя семья то, что ты делаешь? Участвует ли она в твоем служении неверующим, которые приближаются к Богу? Для меня большое благословение от Господа то, что моя жена и дети не только меня поддерживают, но и сами служат людям, чем только могут. Мне хотелось бы отметить еще один немаловажный фактор. Наша семья в какой-то мере самодостаточна. При основании и становлении молодой церкви необходимы люди, которые умели бы петь, играть на музыкальных инструментах, могли бы вести в прославлении и поклонении Богу, так как это большое благословение. В этом плане мне, как миссионеру, легко, потому что моя семья умеет это делать и делает хорошо. Мне известны примеры, когда молодые церкви в этом вопросе встречались с большими трудностями. Если бы не моя семья, мне было бы не легче. С какими трудностями тебе приходится сталкиваться в общении с твоими современниками в миллионном городе? Большинство семей, с которыми мы знакомимся, это семьи, которые были в разводе не один раз. Конфликты, случающиеся у них, разрешать очень сложно. Для меня, как пастора, самое главное – научить их, убедить их в том, об этом моя молитва за них перед Богом, что только Христос и Его Слово должны для них быть превыше всего и наибольшим авторитетом. Только Бог может навести в их жизни порядок. Множество семей, если их можно так назвать, живут в так называемом гражданском браке. У них проблем еще больше. У сожителей нет никаких обязательств, нет никакой ответственности. Как только они встречаются с трудностями или какими бы то ни было проблемами, они тут же разбегаются, находят себе других, подобных себе, и повторяется все сначала. Эти пары не умеют решать вопросы, конфликты, они не умеют служить друг другу. В итоге развивается эгоизм, себелюбие. А когда рождаются дети, то, как правило, они растут без отцов, а это еще большая проблема. Но когда люди приходят к Иисусу, веруют в Него от всего сердца, слушаются Его через Библию, Бог развязывает такие жизненные узлы, которых нам никогда не развязать. Петр Пасека, миссионер в Самаре. Подражание миру и девальвация ценностей. Петр, представься, пожалуйста, коротко и расскажи о себе. Мое родство имеет глубокие баптистские корни, хотя сам я пришел к Господу в 39 лет. Важнейшую роль на моем пути к Богу сыграла бабушка, которая была духовной матерью для нас всех, четверых братьев и сестры. Родители, будучи ДВРовцами, конечно, тоже учили нас жить согласно Библии, хотя сами обратились к Господу в 60 лет. Я несу служение пастора в Киевской независимой церкви ЕХБ «Храм Спасения» и исполнительного секретаря Братства независимых церквей ЕХБ Украины. Благодарю моего Спасителя за все, что Он посылает на жизненном пути, и за то, что, невзирая на обстоятельства, Он дает радость в служении и семейной жизни. Семья в Евангельско-баптистском братстве всегда считалась крепкой основой общины, но в последние годы происходит что-то непонятное. Каким тебе представляется состояние семьи в братстве, которое ты представляешь? Да, действительно, семьи верующих не только считались, но и были прочными и служили примером для окружающих. До сих пор большие дружные семьи в наших церквах являются ободрением и примером как для меня, так, думаю, и для многих других христиан. Наставленные в вере с малых лет, дети в таких семьях, обычно повзрослев и исповедав личную веру в Господа Иисуса Христа, становились и становятся членами общин. При правильном воспитании дети включаются в служение, и зачастую несколько таких семей фактически формируют основу общины. Из них впоследствии вырастают служители, харисты, миссионеры. Конечно, в последние годы в семьях явно заметны перемены, причем не в лучшую сторону. Не будем забывать, что и мир, в котором мы живем, в целом постоянно меняется. Меняется общество, меняется его мораль, этические нормы, отношение к тому или иному явлению, возникающему в тот или иной исторический отрезок времени. Одним из признаков последнего времени и одной из актуальных опасностей можно считать незаметное влияние таких перемен, свойственных, казалось бы, исключительно секулярному обществу, на состояние семей, особенно молодых, и на жизнь церкви. Среди прочего, это подражание миру в повседневной жизни, девальвация понятия целомудрия, пренебрежение Божьим благословением, отношение к деторождению в семьях. Приведу такой пример. В советское время среди неверующих в основном был стандарт – один ребенок в семье. Недавно встретил своего университетского товарища, у них с женой двое взрослых детей. В свое время они решили родить второго, чтобы получить трехкомнатную квартиру. А сейчас возникла проблема – этот повзрослевший ребенок упрекает родителей, что он появился на свет только из-за квартиры. Слава Богу, что в семьях верующих в то время было совсем по-другому. И не только тогда. Например, в нашей церкви и в настоящее время есть несколько многодетных семей, проживающих в однокомнатных квартирах. Папа, мама и 4-5 детей ютятся в квартире площадью 12 квадратных метров. Причем не ропщут, а славят Бога, чем немало удивляют наших братьев и сестер из-за рубежа, которые их посещают. Радуемся, что в этих семьях жилищные проблемы с Божьей помощью уже потихоньку разрешаются. Но далеко не все поступают так. Сегодня даже среди молодых христиан бытует мнение, что нужно вначале пожить для себя, а затем уже рожать детей. Другие ждут окончания учебного заведения одним из супругов, а затем только собираются стать родителями. Некоторые рожают одного ребенка, а затем, не желая иметь больше детей, мотивируют это малой жилплощадью, невысокой зарплатой или потерей любви. Конечно, названные случаи единичные и пока еще являются исключением, но за каждым из них стоит глубокая духовная проблема, впоследствии приводящая ко греху или разрушению брака, то есть к потере Божьего благословения, которое изначально было предназначено для этой семьи. Сегодня, как говорил один брат, мы уже, к сожалению, не можем сказать, что разводов в наших церквах совсем нет. Причина простая, объясненная еще века назад апостолом Иаковом. «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью» Иакова 1.14. Перемены в обществе последнего времени таят в себе большую опасность, которая приводит ко многим проблемам в семейной и церковной жизни. Стереотипы, присущие изначально только светскому обществу, начинают влиять на церковь. Скажем, можно наблюдать искаженное проявление демократии в виде либерального подхода к священному писанию, свободного трактования библейских норм в отношении одежды или формы поклонения, норм семейной жизни или плюрализма мнений на членских собраниях, некогда проходивших благопристойно и чинно. В результате влияния одного из подобных стереотипов получаем такой феномен, как пасторское служение женщин в отдельных деноминациях, которое, по моему мнению, является всего лишь влиянием на эти деноминации светского движения эмансипации, так популярного в мире. Согласно логике этого движения, если женщина может управлять государством, то почему она не может управлять семьей или церковью? Но библейская логика совершенно другая. К сожалению, что-то подобное происходит и в сфере семейных отношений. Сегодня уже кое-где можно увидеть влияние мирских стереотипов на уклад жизни христианской семьи, начиная от досуга и заканчивая посещением богослужений. Хочу напомнить, что мы говорим о наших переживаниях, касающихся семьи в контексте церкви, не рассматривая положение светской семьи. Как и во все времена, существует большой контраст между семьями верующих и неверующих людей. Семьи в наших церквах в большинстве своем счастливые, радующиеся о Господе и испытывающие Божье благословение в семейной жизни, в детях и внуках. А сам этот факт является добрым свидетельством для семей этого мира, в котором так много греха, разводов, оставленных детей и разбитых судеб. Что предпринимается братством и отдельными церквами для решения этих проблем? Церкви нашего братства есть по всей Украине. Каждая церковь независима, и, естественно, мы не спускаем циркуляры сверху для решения того или иного вопроса, тем более устройства семьи. Конечно, существует церковная дисциплина, меры воздействия по отношению к согрешающим, но главный инструмент – Слово Божие. Если, например, мы замечаем, что появилась проблема в семье, посещаем, беседуем, даем наставление из Слова, молимся вместе. Благодарение Богу в нескольких таких семьях удалось предотвратить разводы, примирить супругов. Они налаживают семейные отношения в страхе Божьем. На уровне братства проводим целевые конференции, для супружеских пар, сестринские, молодежные. Ведь в семье все начинается с правильного выбора спутника жизни. Если есть на брак Господня воля, будет и благословение. А для этого нужен библейский подход в этом вопросе. Молитва, пост, благословение родителей. Ведь неизменен наш Господь и Его Слово. И тогда все происходит точно так же, как и при поиске невесты для Исаака тысячи лет тому назад. Бытие 24.7. Не так давно нашим братством была проведена всеукраинская молодежная конференция на тему «Где ты?» или «Нехорошо человеку быть одному». Во многих церквах братства существуют школы супружества, куда приглашаются семьи с разным стажем супружеской жизни. Проводятся другие служения подобного рода. На этих общениях возрожденный христианин всегда услышит и ответ от Бога, чтобы, поправив свой светильник, и он сам, и его семья излучали свет Христов, а не были камнем преткновения для других. Что лично вы советуете молодым людям, вступающим в брак? Обычно я имею 1-2 предварительные беседы с молодыми людьми, вступающими в брак, в процессе которых я убеждаюсь, есть ли свидетельство о воле Божьей на этот брак, согласие родителей и церкви. Советы молодые получают из Писания. Они простые, но вечные. и за ними кроется так много благословений. Не стоит, однако, надеяться на Божье благословение, если человек лукавит, потому что Бог поступает адекватно. С чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Псалом 17:26. Помню, готовилась к браку одна пара. Все налицо, родители согласны, сам с ними беседовал. Молодые утверждают: «Мы вопрошали Господа, имеем подтверждение, что есть Его воля на брак. А главное, мы любим друг друга и готовы к бракосочетанию». Буквально через 3 недели брак расстраивается. И уже нет ни желания вступать в брак, ни любви, ни уверенности в воле Божьей. Ничего не осталось. А было ли что-то, возникает резонный вопрос. Или другой пример. Уже не из среды наших верующих. Готовится пара к сочетанию, но вдруг родители звонят жениху и предлагают ему оставить невесту. Они нашли ему другую, получше, побогаче. Самое поразительное, что все они верующие, и что сын слушает родителей и делает, как они предлагают ему. Думаю, не стоит ожидать благословений и в таком случае. Советую, как и все мои братья-служители, любить Слово Божие, созидать домашнюю церковь, рожать детей и жить полнокровной христианской жизнью. У меня один жених спрашивал, как быть с ребенком, когда он женится? Пожить вначале для себя или чтобы жена рожала сразу? Конечно, я посоветовал, чтобы она рожала, и сейчас радуюсь, видя, как они послушались моего совета. Существует пословица: «Все гениальное просто». Счастье в семейной жизни достичь просто, если в евангельской простоте молодые люди действительно ищут воли Божьей при выборе спутника жизни, хранят себя чистыми в добрачный период и любят друг друга. Это тоже один из моих советов молодым людям. Петр Балацкий, исполнительный секретарь Союза независимых церквей ИХБ Украины.
2: Размышления вслух. Алуа Алимжанова. Эксперимент. Вопрос «В чем секрет вашей любви?», который в последнее время часто нам с мужем задавали, заставил меня задуматься. Мой собственный ответ

Отсутствие этих легких прикосновений можно сравнить только с отсутствием хлеба на столе или чего-то очень важного, которое можно стерпеть спокойно, недолго, имея другую пищу. Раньше я никогда не задавала себе подобных вопросов, считая это простым и нормальным проявлением чувств, пока окружающие не задали мне этот вопрос много раз подряд. Ведь их каждый проявляет по-своему. Я не смогла дать вразумительного ответа им, но вдруг задала его себе. Я не считаю, что семьи, в которых отсутствуют такие знаки внимания, не имеют любви. Но вижу, что у многих появляется мечта о счастье и романтике при виде наших взаимоотношений. Поэтому понимаю, что в браке отсутствует что-то неуловимое, но такое нужное, если угасает искра молодости и нежности даже в тех семьях, где пары сумели сохранить и укрепить свою любовь. Но ведь нередко встречаются супруги, уставшие друг от друга, с годами, которых держит вместе лишь долг перед детьми или окружающими, а может и просто привычка и страх перемены жизни. Они как два колеса на одной оси, не могут жить друг без друга, но и никогда не встречаются. Не могу сказать, что мои наблюдения и выводы полностью объективны, это всего лишь наблюдение. Задав себе вопрос, я начала искать на него ответ. Спустя время, заметив одну отличительную черту наших взаимоотношений, я решила убрать ее, но не навсегда, чтобы проверить, что произойдет с взаимоотношениями без нее. Если бы муж узнал о моих пробах, мой ответ был бы неверен, поэтому я все делала молча. Я перестала хвалить его по мелочам и высказывать вслух, что мне в нем нравится. В первые дни это, на удивление, оказалось трудным. Я вдруг поняла, что вслух отмечаю, как нравятся мне его глаза и руки. В работе отмечаю свою уверенность в том, что он искренне старается сделать как можно правильнее и лучше, даже тогда, когда ошибается. Говорю, что он для меня самый красивый мужчина. Трудно было промолчать, не сказать. И я вдруг вспомнила, как после свадьбы училась говорить комплименты. Это было не менее трудно, чем сейчас молчать. Во время эксперимента я не рискнула полностью вернуть то, что делала раньше. Я не стала проговаривать вслух то, что мне не нравится в его поступках и словах, иначе вернуть нежность наших взаимоотношений было бы намного трудней. В первые дни муж, как и раньше, хвалил меня по мелочам, говорил добрые слова, но прошли дни, и его желание говорить их тоже стало угасать. Пришел день, в который я не услышала от него ни одного комплимента. Я бы не отметила этот факт, ведь и прежде бывали тяжелые дни, когда он не в состоянии был вообще говорить от усталости. Но этот день стал переломным. На завтра я также не слышала ни одной похвалы или комплимента. Прошла всего неделя с того дня, и в наших взаимоотношениях пробежал холодок. Я даже не смогла понять сразу, когда он появился. Теперь мы спокойно встречались в дверях комнаты и не пытались чмокнуть друг друга, проходя. Просто не тянуло. Даже мне самой вдруг расхотелось гладить его руку за столом. Жизнь очень быстро превратилась в рутину, и от нее повеяло скукой. Каждый из нас занялся своими делами, все меньше замечая другого. Мы оба увлекающиеся люди, и у нас получилось с головой уйти в работу. Но вдруг даже интересная прежде работа совсем перестала радовать. Пропала радость жизни, искра. И я вдруг поняла, что именно эти добрые и ласковые слова украшали нашу жизнь, создавая ежедневно ощущение маленького праздника. Мне не нужны были лживые комплименты с натянутой улыбкой, когда, пережевывая недосоленное жаркое, муж говорит: «Все хорошо, милая, все вкусно, ты прекрасно готовишь». Нет, я хотела и хочу правды, но сказанной с любовью. Когда я, заметив его усталый и грустный взгляд, спросила, не испортила ли я еду. Затем спросила о делах на работе и выслушала малопонятное объяснение о проблемах с серверами, материнскими платами и винтами, на которых чуть не гигнулась информация огромного предприятия. Мне было дорого признание правды. «Жаркое ты раньше готовила лучше, но спасибо, что ты спросила о делах на работе и выслушала меня. Просто я очень устал от проблем. Если бы не ты и наш дом, не знаю, что бы я делал». Люди нуждаются в признании тех, кого они любят. Я поняла, что женщина, описанная в книге притчей, никогда не смогла бы сделать столько работы, если бы ее не хвалил муж

0: и не ублажали дети. И мужчина теряет силы, если его сердце не уверено в его жене. Он должен знать, что любимая женщина верит в то, что его намерения добры и старания не напрасны. А если он не слышит этого, со временем его силы слабеют и пропадает желание делать что-то для семьи. Такие мужчины идут помогать кому угодно, забывая о доме. Ведь чужие люди оценят их усилия и проявят благодарность. Не потому ли так много мужчин и женщин, проявляющих бурную деятельность вне дома, в то время как самые насущные нужды семьи остаются без внимания? Не потому ли Павел пишет: «В почтительности друг друга предупреждайте»? Из чего складывается почтительность? Может быть, это умение заметить реальные сильные стороны человека и озвучить их для него? Я не рискнула сказать мужу, что моя молчанка – это только эксперимент. Я не хотела его огорчать. Только в один из дней я подошла к нему, крепко обняла и сказала: «Подожди 2 минуты, не уходи на работу. Я слишком долго с тобой не обнималась. Ты самый лучший муж в мире». Мой милый крепко обнял меня и в ответ спросил: «Ты не обиделась на меня? Что-то не то у нас происходило в последнее время, ты не заметила?» Я просто ответила, что не обижена и очень люблю его, хотя так много дней не говорила об этом. И в тот же миг вернулась причина насмешек некоторых людей и самое дорогое наше сокровище, странный для некоторых магнетизм, с которым все становится по плечу. И даже ссоры и разногласия, к сожалению, пока еще неизбежные, но, слава богу, редкие, не могут продлиться больше часа.
1: Из поэтических тетрадей. Иван Абрамов. Волчата. Любить волчат и волк умеет. Он ради них овцою блеет. Ему в кошару не пробраться, коль в шкуре собственной остаться. В семье людской порою тоже отец и мать меняют кожу. Мол, пусть нужды не знают чада. И вот, глядишь, идут волчата.
0: Иван Абрамов. Эскиз. Когда предстанут перед Богом двое, жених, а рядом хрупкая невеста, я вижу в этом что-то неземное, как бы эскиз к событиям небесным. И нежно-красочно в моем сознании рисуется огромная картина, пространство в радужном сиянии, и вечный Бог благословляет сына. А рядом с ним, в вессоне белоснежном, от счастья даже глаз поднять не в силах, склонилась церковь пред любовью нежной, чей образ в сердце пламенном носила. И голос Божий с радугой в пространстве: «Благословенна ты, Христа невеста! Окончен путь твоих скорбей и странствий, настала эра радости небесной».
1: Анатолий Овчинников. «И незрячему видно». Есть иная любовь, где кончаются нервы вселенной, где не слышно минут, отбивающих сроки веков. Я увидел ее отражение плоти нетленной и, конечно, узнал вдохновение библейских стихов. Горячо изливаясь из сердца великого Бога, в наши грязные души безмерно текла благодать. И любой, кто хотел, мог ее разглядеть и потрогать, мог забрать ее всю и отвергнуть ее, и предать. А любовь предавать не умела еще изначально, и она, как Христос, нас могла бесконечно прощать. Тот же взгляд у нее переполнен укором печальным. Она столько прошла, чтоб сегодня меня повстречать. Так текла широко, что любому незрячему видно, и при всей широте упиралась в меня острие. И мне делалось страшно, и мне было смертельно обидно то, что именно я больше всех недостоин ее. Маме. Я жив молитвами твоими, из слез твоих сотворены, они ладонями живыми мои разглаживали сны. А я не видел, как дрожали родные губы и в мольбе просили, чтоб не угрожали лихие дни моей судьбе. Я не задумывался даже из бессердечной пустоты, насколько мне тот шепот важен, что с Богом говорила ты. И в старой комнате, где скука скулит ночами за окном, твои протянутые руки благословил Господь давно.
0: Наталья Щеглова. «Не постичь». Не постичь благодать вне любви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит. Не постичь благодать вне любви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадании костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой, вот он в сердце сияющий блик благодати святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, не постиг, но обрел. Любовь Васенина. Приобретайте жизнью. Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 1 Петра, 3 глава. Родные люди, близкие сердца, они выходят против вас на битву, а вы в проломе стойте до конца. Приобретайте их молитвой. Они от Господа так далеки, им дела нет сегодня до спасения. Нет, не спасти движением руки. Приобретайте их терпением. Они не покоряются словам, они и слышать не хотят о Боге. О, мудрости Господь пошлет пусть вам. Приобретайте их любовью. Вам должно свет Иисуса излучать, обиды им прощая и ошибки. Не говорите, лучше помолчать, приобретая жизнью.

Вместо свидетельства. Петр Луничкин. Осознанное решение. Я буду любить. Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови, крови Христа. Помню, когда я был подростком, в нашей церкви этот гимн пели довольно часто. Не знаю почему, но псалом о победоносной силе крови Христовой любили все. Может быть, в то время у нас был просто небольшой выбор гимнов? Хотя нет. Помню сборник духовных песен, состоявший из нескольких сотен песен. Да, были еще сборники молодежных гимнов, как правило, переписываемых от руки. А может быть, время было иное? Да, времена были другие. Времена были тяжкие. Нас, евангельских христиан, а впрочем, не только нас, но и других религиозных мракобесов, атеистически настроенный созидатель коммунистического общества, советский гражданин, мягко говоря, недолюбливал. Ну а мы, признаюсь честно, особо по этому поводу не расстраивались. Мы любили и дорожили нашим семейно-церковным общением, которого, на удивление, не хватало. А потому все вечера на неделе у нас были заняты, и заняты они были, как правило, церковными мероприятиями. Были у нас еще и внеочередные собрания, траурные, когда в последний путь провожали наших братьев и сестер. Мы превращали траурное собрание в евангелизационное. Времена были тяжкие, советские. «Петр Анатольевич», — обратилась ко мне в одном городе женщина, — «вы не могли бы поговорить с моим сыном? Ему 30, женат 8 лет. У них есть ребенок, мальчику 5 лет. Мой сын — член церкви, а принял ужасное решение — оставить свою жену». Смотрю на несчастную мать. Седина покрыла голову, под глазами мешки, в глазах наворачивающиеся слезы, голос дрожит. Женщина сильно переживает. Внутрисемейный конфликт сына ранит ее сердце. Беседую с Владимиром. Веселый, самовлюбленный эгоист, якобы знаток Библии. По крайней мере, во время беседы со мной ее цитировал. Оказывается, Владимир просто свою жену разлюбил. Не любит он ее больше, вот и все. Претензий к ней как таковых нет. Хорошая хозяйка, добрая христианка. Но с ней он больше не может жить, она его раздражает. «А как же Писание?» — спрашиваю я. «Там ведь написано: мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» — Ефесянам 5:25. И тут же слышу ответ. «А что Писание? Писание против насилия. Иисус Христос — даятель свободы». Хотел сказать, что заблуждается Владимир. «Не зная Писания, ни силы Божьей». Но, глядя на брата, подумал, а вместит ли? Через некоторое время узнал, что Владимир от семейных и церковных пут полностью освободился. А как же Христос, его жертва, покаяние и обещание доброй совести? Все братом Владимиром попрано. А вам известны случаи беспричинных разводов? Почему слово «беспричинных» я вдруг выделил в кавычки? Ведь причины есть, и, как говорят в народе, их предостаточно. Но для мира греховного, развращенного и безбожного причин для развода много. Весь этот греховный мир лежит во зле, 1 Иоанна 5:19, и потому в настоящее время на 100 браков приходится более 80 разводов. Но ведь церковь отделена от мира. «Я, — говорит Бог, — создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» — Матфея 16:18. Для возрожденных христиан есть только одна причина развода — Матфея 19:9. Но, к сожалению, Владимиров в наших церквах с каждым годом все больше и больше. Время нынче такое. Свобода. Терзает мысль, что кто-то с упреком и даже с неким раздражением скажет: «Ну вот, опять за старое. Нужно жить настоящим и будущим». И в далекие времена прошлого столетия встречались семейные раздоры, приводящие к разводам. Да, согласен, встречались, но довольно редко. И, как мне кажется, евангельские христиане того времени были более богобоязненными. Они дорожили священным писанием и всеми силами во всем старались угождать Богу. Помню Василия Филипповича, старца, проповедника нашей церкви, кроткого, богобоязненного брата. Образование 6 классов, по специальности разнорабочий. За исповедание своей веры он при сталинском режиме отсидел 12 лет.
находясь в местах заключения, узнал, что жена ему изменила. Марию Савельевну в конце 40-х от церкви отлучили. Помню я эту милую и добрую старушку, и не верилось мне, что в прошлом она пережила ужасное падение. Василий Филиппович и Мария Савельевна давно уже в вечности. Они прожили на земле долгую и счастливую жизнь. И счастливы они были не потому, что из памяти Василия Филипповича Бог каким-то чудодейственным образом стер воспоминания о совершенной Марией Савельевной измене. Счастливы они были просто потому, что Василий Филиппович уже тогда, находясь в местах лишения свободы, принял важное для себя решение – жену простить, об измене никогда не вспоминать, а совместную жизнь с ней продолжить. Решение принял осознанно, руководствуясь исключительно любовью к Господу и Его Слову. Да, были герои веры, и скажу откровенно, есть они и сейчас. 7 лет назад в городе Н ко мне подошла сестра, певица хора. Со слезами на глазах призналась, что однажды изменила мужу и с тех пор не может найти покоя. 27-летняя женщина решила поделиться со мной принятым ее решением во всем признаться мужу. Она понимала, что признание в измене может коренным образом изменить не только ее жизнь, но жизнь мужа и двоих маленьких детей. «Я больше не могу скрывать то, что не дает мне жить», — призналась сестра. «Меня терзают не только угрызения совести, но и мысль о самоубийстве. Я глубоко раскаиваюсь в ужасном поступке. Я люблю Бога, мужа и детей. Я не понимаю, как все это произошло со мной». Мы молились и решили встретиться вновь через 2 дня. Во вторник Галина и Сергей, имена изменены, с маленькими детьми на руках пришли на беседу. Сергей был потерян, он плакал и не стеснялся слез. Естественно, на основании Библии Сергей мог оставить Галину. Но, взяв в руки Библию, он сказал: «Слово Божье дает мне свободу. Сейчас я перед вами и Богом принимаю осознанное решение. Галина остается моей женой. Я буду любить ее еще больше и никогда не упрекну ее в том, что произошло». Немного помолчав, Сергей взял Галину за руки и, глядя ей в глаза, сказал: «Но даже если когда-нибудь сатана, помрачив мой ум, упрекнет тебя, знай, что он воспользовался моими устами. Я люблю тебя, потому что Бог повелел мужьям любить своих жен». У Сергея и Галины 4 детей. Они живут и славят Бога. Сергей, руководствуясь Священным Писанием, выбрал то, за что однажды получит награду. И как Христос, пострадавший плотью, примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. 2 Коринфянам 5:19, так и Сергей вместил в себя жену с ее прошлым согрешением. Он принял осознанное, волевое решение – руководствоваться не плотью и душевной травмой, а Духом Святым. Есть и в наши дни возрожденные от Бога люди, живущие не по плоти, но по духу. Просто таковых с каждым годом все меньше и меньше – ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Галатам 5:17. Признаюсь, что в те далекие 60-е и 70-е годы прошлого столетия мы, молодые по возрасту христиане, пели тоже не совсем современные гимны и слушали не всегда одаренных проповедников. Но мы без уважительных причин не пропускали утренних воскресных богослужений, и Бог благословлял нас любовью к общениям. Нам никогда не приходила идея вместо вечерних собраний пойти в кафе или кинотеатр. Мы регулярно устраивали чаепития в церкви, пели и восхваляли Бога. Мы не критиковали наших проповедников. Не критиковали, может быть, потому, что не знали всех правил построения проповеди. Библейских институтов и университетов в СССР, Союз Советских Социалистических Республик, не было. Ну, а на заочные курсы в СЕХБ поступить было довольно сложно. Сразу оговорюсь, я не против духовного образования. Я против надменной демонстрации знаний. Я против прогрессирующей в последнее время злобной критики всего и всех. Проблема современной церкви не в песнях и не в проповедниках, не в служителях или литургии, не в использовании на богослужениях тех или иных музыкальных инструментов. Проблема в том, что многие христиане, поддавшись велению времени, свои плотские поступки пытаются оправдать Священным Писанием, пренебрегают служением и просто имеют размытое представление о грехе. Все общество, за исключением небожителей, подвластно временным переменам.
весь социум, но не церковь. Для созданной Богом церкви время не имеет никакого значения. Это церковь возрожденных христиан вне временного пространства. Она подчинена только Иисусу Христу и Его Слову, Ефесянам 5:24. Библия неизменна. Грех она называет грехом, а праведность – святостью. Нам нельзя позволять миру влиять на нас. Христианам 21 века, независимо от возраста, необходимо пересмотреть свое отношение к Священному Писанию, уделять больше внимания семье, дорожить церковным общением, принимать более активное участие в церковной жизни, ну и, конечно, прекратить все недовольства, разногласия и сплетни. Тогда страницы христианских газет и журналов будут содержать лишь свидетельства явленных чудес Божьих.

0: Письма читателей. Забота о читателях. Благодарю Бога моего за то, что получаю ваш журнал «Вера и жизнь». Прочитав ваше письмо о том, как много людей нуждается в этом журнале, и поговорив с сокамерниками, мы решили обратиться с просьбой к администрации. Наш сектор ПЖС, пожизненных заключенных, получает приблизительно 10 журналов. Если администрация разрешит сделать христианскую библиотеку, и в ней будет человек, ответственный за литературу, то на сектор хватит и 3 журналов, а 7 вы можете выслать тем, кто в более стесненных обстоятельствах. Обращаюсь ко всем братьям и сестрам, которые находятся за колючей проволокой. Возьмите наш пример на вооружение и попытайтесь свести до минимума выписку журнала в вашем лагере. Сергей Мусиенко, Хмельницкая область. Уверовав, благовествовать. Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, Господи нашим, да благословит всех сотрудников миссии «Свет на Востоке» Отец Небесный всеми благословениями, которые Он имеет в преизбытке. Мы так благодарны Богу за вас, что снова получаем журнал «Вера и жизнь». Когда я находился в Могилев-Подольском, журнал «Вера и жизнь» подкреплял меня духовно, давал веру в Бога, укреплял в духе, давал жизнь новую во Христе Иисусе, Господи нашим. Недавно я ездил с миссионерским служением в Россию, на родину, в республику Марий-Эл. Встречал друзей, родных, знакомых, которые меня раньше знали как человека, живущего в мире греха, а теперь не могли поверить, что Бог так изменил мою жизнь в лучшую сторону, даровал спасение и новое сердце. Ходил пешком, ездил, потом снова ходил пешком, только бы нести Слово Божье людям на родине. Потому что очень много людей гибнет во грехах, невежестве, пьянстве, ненависти друг к другу. Раздал всю литературу, которую взял с собой. Очень пожалел, что мало взял. Пришлось оставить свою Библию другу, которого не видел 15 лет, и которому засвидетельствовал об Иисусе Христе. Он попросил Библию, и я подарил ему Слово Божье. Верю, что Слава все-таки обратится к Богу и будет спасен. Брат во Христе Григорий Ибатулин, Винницкая область.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест. Толпа, воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, несет крест. Кто-то его подгоняет, кто-то насмехается, кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, когда Христос идет на Голгофу, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю, ибо Он умер за каждого. Пусть Он всем подарит спасение.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Добрые дела. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Послание апостола Павла Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Известная певица, уезжая на гастроли, распорядилась, чтобы вся ее корреспонденция хранилась на почте до востребования. Возвратившись, она пошла в отделение связи, чтобы получить почту, но там у нее потребовали удостоверение личности. Певица смутилась, но вдруг ей пришла в голову удачная мысль, и она начала петь песни из своего репертуара. Работники отделения связи слушали ее, затаив дыхание. И один из них воскликнул: «Это сама Патти. Никто не может так петь эти песни, как она». И с ним все согласились, и она получила свою корреспонденцию. Если христианин хочет, чтобы люди поверили, что он действительно христианин, и то, что он проповедует, истина, его жизнь должна говорить об этом без слов. Доброе дело всегда говорит само за себя. Добрые дела христианина должны быть не только хорошими, но и привлекательными. У кого слово «дело», тот силен в слове и деле. Опыт сильнее многословной науки, которая на словах представляет много, а на деле – ничего. Что позже уметь распутывать хитросплетенные слова и не уметь развязывать узлы сомневающейся совести? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Марка, 8 глава, 36 стих. Тщетны тогда будут науки и бесполезны. Да что говорю, бесполезны. Не может быть вреднее того человека, который бы владел наукой, но не имел праведной совести. И потому, несомненно, самая лучшая наука бывает делом, а не словом. Эта наука евангельская, ибо христианской мудрости свойственно сфилософствовать не словами, но делами. Евангелие учит, что Царство Божие не в слове, но в силе. Оно хочет, чтобы его последователь был как светило в мире. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих.

Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай склониться перед Богом. Спеша летят бесплодные года. Твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, склониться перед Богом, чтоб в вечный дом вернуться из гостей.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Хлеб на каждый день. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 50 стих. На улице стало прохладно, и Вадик с папой встали, чтобы идти домой. «Знаешь, сынок, что является самым опасным для человека, которому сделали операцию по пересадке сердца?» — спросил папа и тут же сам ответил. «Очень часто организм не хочет принять чужой орган и отторгает его. Тогда пересаженное сердце умирает, и человек лишается жизни. Когда Господь дарует человеку новое сердце, его греховная природа также протестует и не хочет принимать это сердце. И чтобы оно не погибло, Иисус предлагает нам небесный хлеб, свое слово, себя самого».
2: «Папа, смотри, магазин еще открыт. Давай зайдем», — предложил Вадик.
1: «Мне так захотелось свежего хлеба». Хлеб только что привезли, и магазин был наполнен его вкусным ароматом.
2: «Интересно получается», —
1: рассуждал мальчик, отламывая горбушку от свежего душистого хлеба, когда они снова вышли на улицу.
2: «Ты стал говорить о хлебе, и мне захотелось хлеба. Заговорил о Слове Божьем, и мне захотелось почитать Библию. Пошли скорее домой. Ты покажешь мне, где написано о небесном хлебе. Оказывается, так просто иметь вечную жизнь».
1: Не замечаете ли и вы, ребята, что Божий путь к счастливой вечной жизни действительно прост, понятен и доступен всем? Господь говорит нам: «Да не смущается сердце ваше. Вы хотите быть со мной всю вечность? Веруйте в меня. У вас еще нет веры или она очень слаба? Слушайте и читайте Слово Божье. Питайтесь этим небесным хлебом каждый день, и ваши духовные силы никогда не истощатся, но будут укрепляться и возрастать. И чем больше вы будете питаться хлебом жизни, тем более будете желать его и восхищаться им, призывая своих друзей, соседей и знакомых. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на него». Как понимать выражение Иисуса «Я – хлеб жизни» и как можно им питаться?
3: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

день за днем. Анна не отходила от храма, служа Богу постом и молитвою день и ночь. Евангелие от Луки, 2 глава, 37 стих. Апостол Павел говорил и от нашего с вами имени, когда так справедливо утверждал, что внешний наш человек тлеет. 2 Коринфянам 4:16. Мы все чувствуем, ощущаем и понимаем это. Тело наше день ото дня слабеет и ветшает. Но тут же, не переводя дыхание, Павел раскрывает тайну, почему это угасание все же можно вытерпеть. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Давайте послушаем красноречивого Уильяма Баркли, который говорит об этой тайне нашего терпения. «Всю жизнь тело человека увядает, и это неизбежно. Но душа человека всю жизнь возрастает, и так должно быть. То самое страдание, которое лишает человека телесных сил, укрепляет его душу. Поэт молил Бога: «Дай мне с годами стать прекрасней, как золото и кружево». В телесном отношении жизнь, возможно, и вправду выглядит как медленное, но неотвратимое сползание вниз по склону, ведущему к смерти. Но с духовной точки зрения жизнь – это восхождение вверх, туда, где Бог. Человеку не нужно бояться течения лет, потому что оно несет его не к смерти, а к Богу. Несомненно, пророчица Анна была из тех, кто с годами становится прекрасней. Ей было 84 года, она была стара и, конечно, страдала от недугов, которые с возрастом приходят ко всем нам. Но эта прекрасная дочь Божия знала, как стать ближе к Богу. Она постоянно пребывала в посте и молитве. Анна никогда не переставала молиться. Когда жизнь казалась безнадежной, ни мужа, ни детей, ни поддержки, Анна молилась. День за днем она обновляла своего внутреннего человека молитвой, усердной молитвой, подкрепляемой постом. И это ежедневное постоянное общение преданного сердца с Богом, источником всякой силы, придавало Анне сил и помогала ей подниматься вверх туда, где Бог. Многолетняя верность и преданность Анны была вознаграждена. Ей дано было увидеть Бога во плоти. Она видела своими глазами и держала на руках младенца Иисуса, пришедшего, наконец, Господа и Спасителя. «Дорогая моя, пойдем и мы по стопам Анны и будем день за днем обращаться к Господу, чтобы Он даровал нам новые силы и благодать».

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Псалом 27, 7 стих. Тема нашей передачи сегодня – это библейские истории. Звучит песня о грешнице, пришедшей к Господу, а слезы текут по щекам.

0: Сня, оставив дом, забыв отца. 10 прокаженных. И затем песня «Мне есть за что благодарить Творца».
1: Господь мой Бог, Творец Вселенной, молитве слабой и презренной, внемли. Внемли в святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием в глубокой горечи моей проклял меня, изгнав в пустыню, где я страдаю и до ныне, несчастный жребий своего луча. Где жизнь гаснет, как свеча, где постепенно, умирая, мольбой смиренную звая губами тихо шевеля и мокрыми от слез глазами в ночную высь небес глядя. Творец, о милости прошу. Нет, мне не нужно всяких благ, хотя я болен, нищ и наг. Но умирая постепенно, проказы страшной поражен, молю, услышь мой слабый стон. Пошли мне смерть, но смерть мгновенно. Пошли мне смерть без всяких мук. Прерва мучительнейший круг, мне будет сладким утешением навеки с ней уйти в забвение. Прости, кощунственное слово, что я тебе сейчас сказал, но я надежду быть здоровым тебе, признаюсь, потерял. Мерцали серебром светила, молчала ночь, замолк и я. Болезнь снова с большей силой жестоко мучила меня. Душа устала и стенала, как будто вырваться желала от изнурительных объятий. Вдали уснув лежали братья, несчастья горького друзья. Им сон короткого мгновения на миг дарил успокоение. Поднялось солнце, день настал. Что он нам даст, никто не знал. Друзья, поднявшись в путь, пошли, я, как и прежде, отставал. Картины мрачного конца врывались снова к нам в сердца, и, как и раньше, жаркий зной палил нас всех. И мне порой казалась жизнь жестоким сном, клубком мучений. Но потом я с удивлением заметил, что нас в дороге кто-то встретил. Его в пути остановил тяжелый вопль моих друзей. Я к ним скорее поспешил, их крик о помощи молил. «О Иисус! О Сын Давидов!» Они повторили каждый раз. «О, исцели! Помилуй нас!» Невдалеке от нас стоял и со страданием смотрел какой-то путник. Я не знал, кто он, и также не посмел кричать с друзьями, только взглядом. В надежде, ставший с ними рядом, смотрел с мольбой ему в глаза. И взор его внезапно встретив, я вздрогнул вдруг, когда заметил, с какой нежной теплотой он на меня смотрел. Так просто. А в сердце боль проникла остро, как будто в чем-то виноват, ведь в душу вникнул этот взгляд, где все узрел и прочитал. И в скрытом сердце он узнал, когда Творца Небес о смерти я темной ночью умолял. Он видел все. И то проклятие, чем ему хотел сказать я, но нужных слов не находя, он и без них понял меня. Скорей идите покажитесь священнику. И мы ушли. Но я, друзья, уже в пути спросил о нем, кто он, скажите. Господь из них ответил мне один, то царь Мессия. Боже, Сын. Мне непонятно до сих пор, как это все произошло, но боль, страдания и позор внезапно мигом все ушло. В себе, почуяв исцеление, замер в силе изумления. Исчезли мигом сердце, муки, здоровое тело, ноги, руки. И крик взлетел в небес, покров, Творец! Творец мой, я здоров, Творец! Творец! И горло сжалось, в слезах потоками прорвало все, что в душе своей имел. Мне трудно это объяснить, к стыду скажу, я не умел благодарить. кричали, плакали друзья со мной вместе. Исцеление они имели, ну а я в неописуемом волнении обратно быстро побежал. Я знал, что делал, да, я знал. Я побежал тогда к Мессии, и он меня как будто ждал. Обняв его святые ноги, я громко плакал и рыдал, и что-то говорил о Боге. И снова, снова повторял. Не в красноречии о словах, но в благодарности слезах я говорил слова простые. Но с тихой грустью прозвучал вопрос: а где же остальные? Мне стало больно. В этот миг я вспомнил вдруг об остальных. Я вспомнил, как они просили, но чтоб прийти к нему, склониться, склонить сердца свои и лица со мной вместе, позабыли. Вздохнул меня, он отпустил, но перед тем благословил. И как на крыльях я потом летел обратно в отчий дом. Отчасти я летел, как птица. Я представлял родные лица в восторге встречи и объятия отца и матери и братьев. И крики радости на устах, и слезы счастья на глазах. И снова слилось все в одном, скорей в родной вернуться дом. Вот и пришел я. Ну а там родные в первое мгновение своим не верили глазам, глядя с великим изумлением. Не передать мне радость их, знакомых и друзей моих. Немного времени спустя желание крепкое меня подняло в путь в Иерусалим, где перед Господом святым мне захотелось помолиться, в великом храме преклониться, воздать хвалу Творцу и Богу. И снова в дальнюю дорогу в великий город я пошел. Мой путь мне все напоминал. Те дни и страшные мгновения, когда от жуткого мучения я постепенно умирал. Вот место то, где я молился, где с болью Бога умолял, чтобы он к мольбе моей склонился и смерть скорее мне послал. Но вот вдали глазам моим предстал с величием святым наследие древних отцов, краса земли Иерусалим. Он вновь стоит передо мной, и я, смешавшись с толпой, к нему как прежде приближался. С народом вместе я спешил и был немного удивлен, когда, подняв свои глаза, вдали заметил три креста. Кто там был распят, я не знал. И поскорее поспешил и тихо у людей спросил, кого там на кресте распяли? Но только мне не отвечали. Потом лишь прошептал один: то царь-мессия, Божий Сын. Я верить не посмел ушам. Ушам не смог, но вот глазам. Возможно, разве позабыть его лицо? Лицо родное, настолько близкое, святое, взять, оплевать его и сбить? И застонал я: Боже мой, что они сделали с тобой? Кто мог пробить гвоздями руки твои? Кто мог тебя казнить, когда ты жизнь умел дарить? Ну а теперь от страшной муки ты жизнь бесценную отдал кому? Толпе людей презренной, кто только что тебя поднял в мучении страшном над вселенной. Мой взор туманился от слез, я застонал: о мой Христос! И больше говорить не мог, лишь повторял себе: о Бог! Сплетенный тернием венец чело я звил, но вздрогнул я, когда в небес простор глядя, он закричал: отец! Отец! Зачем оставил ты меня? Померкло солнце, тьма сошла. Народ бежал, остался я. Откуда взялось то томление в душе и сердце, я не знал. Но преклонил свои колени, сквозь слезы с болью прошептал: Господь мой Бог, Творец вселенной, молитве слабой, но священной внемли. Внемли в святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием распял Христа, царя царей. Когда о смерти я взывал, он вместо смерти жизнь мне дал. И жизнь эту принимая, ее тебе возвращаю. Навек отныне, Боже мой, я раб Христов, и раб я твой.

Стих «Молитва матери Хананьянки» написала Светлана Камаскина. Эта история записана в Евангелии от Матфея в 15 главе с 22 по 28 стихи. И вот женщина-хананьянка кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь у меня жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. «Что есть я, Господи, ты знаешь, грехи мои перед тобой, но ты по милости прощаешь, даруя царственный покой. Хочу я ревностью покрыться и, как Иаков, свет взыскать. Хочу Голгофе поклониться, чтобы излилась благодать. Вся жизнь моя перед тобою прошу, Всевышний, освети, чтоб я был только лишь росою с устами праведной хвалы. Ты распят был средь темной ночи, в тебя бросали камни зла, но ты молился перед небом, чтоб милость Божья снизошла. Ты всем прощал грехи земные, ничто не скрыто от тебя. Ты исцелял слезу души и поднимал на небеса, по милости давал спасенье и до седьмижды утешал. И силой свыше, аллилуйя, живую ревность подавал. Ты освящал всех прокаженных, что были все в проказе тьмы, и всех слепых ты исцелял, чтоб видели росу любви. Ты нищим сердцем дал богатство в пророческих дарах хвалы, ведь Божья милость есть то царство, что может снять весь прах земли. К тебе пришла хананьянка, дочь у нее вся во грехах. Она кричала и взывала: «О, сын Давидов, я есть прах!» Хананьянка сокрушалась, за дочь томилась душа, и средь толпы она возвала: «Иисус, Господь, услышь меня! За дочь свою прошу, владыка, беснуется душой своей. Прошу, дочурку исцели, даруй ей милости твоей». И ты ответил со смирением: «Негоже взять хлеб у детей и бросить псам, что у дверей». Хананьянка в сокрушенье сказала Господу: «Прости, пошли мне, Господи, спасенье, дитя мое благослови. Я словно пес, что просит хлеба, я умоляюсь пред тобой, и не могу войти я в храм, но верю я, что Бог живой. Лишь только Высшее утешит, лишь только Высшее простит и снимет прах и слезы с сердца и до седьмижды исцелит. Иисус, владыка, ты все знаешь, ты в Духе Святом свет даешь, лишь только ты все освещаешь и в небеса небес ведешь. Тебе дана живая сила, и Дух Святой всегда с тобой. Меня гнетет вся тяжесть слез, ведь ты есть сущий, свет благой». Вокруг Христа толпа народа, все слышат Божьи слова: «Иди, дочь у тебя исцелена, поверила пророку веры, и утро ангельской зари тебе открыло царство двери, чтобы душа была в любви. И сила свыше прикоснулась смиренным ангельским крылом, и все сердечко осветилось перед ревнующим огнем.
дано тебе, хананиянка, благословение небес. Ты Богу жизни поклонилась, в тебе завет Христов воскрес. Познала ты, что Бог есть сущий, дарующий завет Христа. Иди, хананиянка, с миром, дочурка видит небеса. Хананиянка поклонилась всем сокрушением души и только сердцем прошептала: «По милости дай сил идти». Хананиянка шла дорогой, скорее к дому подойти. Хочу увидеть я дочурку, что с помазанием любви. И вот, придя к порогу веры, хананиянка в дом вошла. И дочь, встречая ей, сказала: «Ко мне молитва снизошла». Колени сердца преклонила, чтоб Бог помиловал меня, и в сокрушении воззвала, чтобы увидеть небеса. Меня коснулась сила свыше, и ангел вечного восстал и мне сказал: «Молись, сердечко, придет огонь Халкаливан. По милости дана молитва, грехи души все прощены. Молитва матери священна, что может дать елей любви? Да будет милость Иисуса всегда седьмишны пред тобой. Молитва ревности восстала, чтоб дать тебе завет святой. Иди, там у порога дома тебя встречает солнце свет. Там мать твоя молилась Богу, чтоб ты увидела завет. Иди, дитя, да будешь с верой, сам Дух Святой перед тобой, даруя царственную ревность, тебя ведет во свет благой. И, наполняя небесами, к тебе пришла любовь любви, и на иных живых языках ты стала ревностью хвалы. Ушло все веткое, все злое, ушло лукавство, суета. Теперь познала ты святое, живое царствие Христа. Иди, дитя, открой же двери, там у порога мать стоит, что все сердечко разрывало, чтоб Иисус дал свет молитв. Все небеса небес восстали, душа смиренная и чиста, и все сердечко, аллилуйя, нежнее даже ветерка. Дано тебе спасение Богом, ведь мать молилась за тебя, чтоб в Духе Святом, в силе свыше, тебе открылись небеса. Смиряйся сердцем, сокрушайся, взгляни, вот ангел пред тобой, что говорит тебе о вечном, Бог, существующий, живой.

0: Девочка-пленница. Еврейскую девочку в плен захватили. Ее Нейман взял в служанки жене. И долго ли, коротко вместе так жили, доверие там заслужила себе. Хозяйка поведала ей свое горе, что муж Нейман ее был прокажен. Сказала ей девочка в том разговоре: «Ее господин может быть исцелен. Он должен скорее пойти к Елисею, то Божий пророк, и Бог силен спасти». И военачальник воспринял идею, собрал караван и уже на пути. С письмом от царя и с подарками слуги в Самарию въехали, но не туда. Израиля царь рвет одежду в испуге. Пророк все исправил. В реке есть вода. И есть Господь Бог, наш целитель преславный. Истории этой известен конец. А дело все в вере девчонки бесправной. Ее воспитали так мать и отец. Хотя ее имя для нас неизвестно, но вера и милость ее и дела примером являются всем повсеместно, ведь от Неймана шла Богу хвала. Господь, разумение мне дай воспитание детей моих, веру делами крепить, чтоб силой Твоей побеждать в испытании, когда бы и где не пришлось бы им жить.
1: Звучит песня «Я верю Иисусу», поет Влад Катанов.

0: Сейчас прозвучит стих «Беда Яира», написала Валерия Нечунаева, читает Надежда Курмаева. И песня «На память дочери и сыну» поет семья Назарук.
1: Беда приходит в дом нежданно, и потому не дашь отпор. Калечит жизни, рушит планы, выносит страшный приговор. В такие дни нам одиноко, бессильны мы перед бедой. О, как хотелось, чтобы кто-то пришел надежный и большой. Нет, не за плату, не за деньги, а просто так, как брат, как друг. Рванул судьбы жестокой звенья, чтоб все обратно повернуть. И, к счастью, мы не одиноки, мы не заложники судьбы. Послушав дальше, все поймете. Рассказ пришел из старины. Итак, мы в доме Яира. Стоит мужчина средних лет. Перед кроватью взгляд уныло опущен вниз. Мерцает свет. Стоят родные, мать кружком. Все наблюдают за врачом. А он склонился над детем. Средь тишины и полумрака лишь мысли бег неудержим. О мой Господь, ведь ты когда-то поднял сирийского солдата. Он был проказой одержим. Лишь только воды Иордана покрыли струпья генерала, он был мгновенно исцелен. Прошу я, жалься над детем. Она вот здесь, в своей кроватке, горит в огне и лихорадке. Молю тебя, я твой слуга, пускай поднимется она. Так Яир просил Творца. Привстал наш врач, разводит руки. Да, медицина здесь слаба. Часа 2-3, а может, сутки протянет бедное дитя. Но то ли к счастью, то ли нет, пришел в наш город человек. И все бегут к нему навстречу, несут больных, ведут увечных. Один сказал, что он пророк, пришел обещанный мессия. Другой же сплюнув, всем он врет, лишь хочет денег, как другие. А сколько было их пред ним? Ну, в общем, вам решать самим. Вдруг распрямился Яир, в глазах надежда засветилась, обвел всех взором, плащ схватил и побежал, что было сил. А в сердце мысль одна гнездилась. Часа 2-3, 2-3 часа. Мессия врет. Все ерунда. О, дочка милая моя, спешу, бегу я для тебя. Вот как ни странно, чем я ближе, тем больше веры у меня. А вот толпа, его я вижу. Вокруг народ, теснят друзья. Ой, пропустите-ка меня! Замедлив шаг, пробился к центру, куда все взоры сведены, и там увидел человека непревзойденной чистоты. Глаза светились цветом неба, как океан полны любви. Да, это он, один на свете, и пал пред ним, прося прийти. «Приди в мой дом! Там умирает одна единственная дочь. Врачи бессильны, знать не знают, что делать дальше, как помочь. Остался час, быть может, два. О, поспеши, прошу тебя!» Пророк поднялся, все за ним. Готов бежать был Яир. Но все так медленно, так долго. А вдруг умрет? Ну что тогда? Тут приключилась остановка. Учитель встал, пред ним толпа. И здесь же женщина одна. Что говорит ему она? Да что же может быть важнее, чем жизнь спасти? Беги, беги! Душа томится, рвется в теле. Ну что же? Что же мы стоим? Коснулся кто-то, лик знакомый. О, да узнал, то мой слуга принес известие из дома. Ну как там дочь? Она жива? Но лик опущен, взор печален, гонец промолвил: «Умерла». «Что? Умерла? Мы опоздали? О, дочка милая моя!» В мгновенье силы ослабели. Вдруг закружилась голова, но сильный голос: «Только веруй, не бойся, будет спасена», поставил на ноги отца. И вот к начальнику домой пришли неспешно всей гурьбой, а там рыданье, стон и вой. К девице в келью, взяв Петра, Иоанна, Иакова, отца, вошел Спаситель не спеша. Увидев мать и всех в слезах, сказал: «Не плачьте, спит она». Раздался смех вдруг из угла: «Да что мы слышим? Что за бред? Вот очевидный трупный след. Давно в девице жизни нет». Болтливых выслав за порог: «Девица, встань!» — сказал пророк. И что за чудо! С этих слов дитя глаза открыло вновь. Немедля встав, к отцу прижалась. Для всех все это сном казалось. О, что за сон! Как сладок он! Замри же время навсегда! Дитя, ты встала, ты жива! Теперь не отпущу тебя! Воскресла ты, живу и я!» Вот так, прижав к груди дочурку, стоял отец, боясь дышать, не шевелясь, а то как будто ее мог снова потерять. Все разошлись, отец очнулся. Теперь он понял, то не сон. Вот мать, вот дочь, к ним прикоснулся. А где пророк? Ну где же он? Ушел? А имя как? Спросили. «О, да, Иисус! Припомнил я!» «Нет, он не лжец, как говорили, он Божий Сын, он Царь, Мессия, и царству Сына нет конца. Беда приходит в дом нештанно, и потому не дашь отпор, калечит жизни, рушит планы, выносит страшный приговор. В такие дни нам одиноко, бессильны мы перед бедой. О, как хотелось, чтобы кто-то пришел надежный и большой! Нет, не за плату, не за деньги, а просто так, как брат, как друг, рванул судьбы жестокой звенья, чтоб все обратно повернуть. И, к счастью, мы не одиноки, мы не заложники судьбы. Теперь все знаете. Поймете, так кто спасает от беды? Ответ пришел из старины.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз именно для вас. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению segenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии +49. Служение радио Segenswelle «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую вас, братья и сестры. Что вы думаете об этом рисунке? Интересно, да? Толпа народу идет в церковь, а к Богу два человека. Парадокс. Ирония. Зачем еще ходить в церковь, как не к Богу? Но если честными быть по отношению сами к себе, братья и сестры, для чего мы приходим в церковь? Какой целью мы идем в церковь? Я в разговоре с одной женщиной, которая считает себя верующей, и утверждала мне, и доказывала, что она была верующая, но она православная верующая. Мы в этом разговоре затронули вот эту тему, для чего люди идут в церковь. Масса людей приходят в церковь для того, чтобы по большей части было лучше им в конце, в конечном итоге. Но из всей этой массы, которая идет в церковь, сколько людей, какое количество людей приходит к тому, чтобы найти Бога в церкви? Для того, чтобы найти властелина вселенной, Творца мира и поклониться этому Богу. На этот вопрос эта женщина дала мне такой ответ. Полушутя, но полусерьезно. А может быть, мне и нужно в церковь не ради Бога, а ради себя. Альберт Швейцар, один немецкий богослов начала 20 века, сказал следующую фразу. Ошибается тот, кто считает себя христианином лишь потому, что ходит в церковь. Регулярное посещение церкви также не способно сделать человека христианином, как регулярное посещение гаража не способно сделать человека шофером. Регулярное посещение церкви также не способно сделать человека христианином, как регулярное посещение гаража не способно сделать человека шофером. Если регулярное посещение церкви не способно изменить человека, не способно повлиять, сделать человека лучше, то что может сделать человека лучше? Или точнее задать вопрос, кто может сделать человека лучше? Кто может изменить жизнь человека? Мы с вами ходим в церковь не для того, чтобы изменить нас может не церковь, а изменить нас может только тот, кто основал эту церковь. И наша вера с вами, братья и сестры, не в саму церковь, не в здание, не в количество людей, которые здесь ходят, а наша вера с вами в того, кто основал эту церковь. А церковь — это инструмент Бога для того, чтобы по Его великому могуществу и мудрости объединить столько много людей в один народ вместе. И это как раз то, о чем говорит послание к Ефесянам. И мы с вами будем сегодня говорить, разбирая послание к Ефесянам о церкви. И в моей проповеди три пункта. Это глава церкви, единство церкви и цель церкви. Глава церкви, единство церкви и цель церкви. Послание Ефесянам, 1 глава, с 9 стиха. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное съединить под главою Христом. Открыв нам тайну своей воли». У Бога была тайна. Но в чем заключалась эта тайна? Тайна была в том, чтобы сделать церковь. С самого начала, еще с того момента, как Бог избирает израильский народ для того, чтобы явить себя этому народу и чтобы установить и утвердить себя в этом народе, Он дает пророчество, что язычники присоединятся, язычники будут приходить и поклоняться Мне. То есть с самого начала Бог дает понять, что это не тайна, то, что язычники будут как-то объединены вот в одном целом. Но как это должно было произойти, это было тайной. Никто не знал, никто не мог понять. И поэтому иудеи, когда они рассуждали над этими местами, стихами в Библии, когда они видели, что язычники должны стать, тоже поклоняться Богу, то они думали, как это все может произойти. Единственное, к чему они могли прийти, это к тому, что язычники должны как-то стать полноценными израильтянами, пройти процесс становления иудеем для того, чтобы у них был доступ к Богу. Но не в этом была цель Бога, и не в этом он хотел заключить свой план. План Бога был в том, чтобы объединить все земное и все небесное, как здесь написано, как мы с вами прочитали, не в том, чтобы в законе, да, чтобы не закон объединял, но чтобы Иисус Христос объединил всех нас. Чтобы не национальность определенного народа объединила нас всех, но чтобы Дух Святой, который присутствует в сердцах наших, в нас самих, это объединило нас всех вместе. С 19 стиха, 1 глава. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Иисус – это глава Церкви, глава нашей Церкви, Иисус Христос. Написано, что Он все покорил Ему, и Он поставил Его выше начальств, власти, силы, господства, выше всего, и все это покорил под Его ноги. И этот Иисус, который является властелином всего, Он является и властелином нашей Церкви. Но напрашивается тогда вопрос, когда мы с вами смотрим на поместную церковь, на любую церковь, когда мы просто простыми человеческими глазами смотрим и видим то, что по большей части это человеческая социальная организация, которая управляется людьми. Если вот просто посмотреть на церковь, это собрание людей, социальная организация. И мы при этом видим то, что эта социальная организация, она не всегда идеальна. Эта социальная организация делает ошибки. Учитывая вот эту несовершенность церкви, поместной церкви, как мы можем смотреть на совершенного, на совершенную главу церкви, на совершенного руководителя церкви? Как мы можем сопоставить две этих вещи? И, возможно, тут сидят те, которые когда-то были в церкви, которые когда-то были, может быть, обижены церковью, которые когда-то церковь по какой-то ошибке причинила боль этому человеку. Может быть, здесь сидят совершенно другие люди, которые никогда не были частью церкви, но они со стороны видели церковь, и они видели то, что церковь не всегда делает хорошие дела. И поэтому они говорят, что я никогда не хочу быть частью этой церкви. Возможно, здесь сидят те, у которых был опыт всего лишь только одной поместной церкви, и на основании того опыта они все церкви ставят под одну категорию, да, оценивают все церкви одинаково. Кто бы вы бы ни были, и какой бы у вас бы опыт в церкви не был бы, я хочу повторить фразу одного проповедника. Да, церковь – это социальная организация. Да, это несовершенная организация. Но это единственная социальная организация, существующая на земле, которую установил сам Иисус Христос. Единственная социальная организация на земле, больше таких не существует, которую установил сам Сын Бога. И Он является полным властелином этой церкви. Он является руководителем здесь. И в этом и заключается самая основная ценность вот этой мысли. То, что Он может появиться здесь, когда захочет, потому что это Его церковь. Он может сделать с этой церковью, с любой церковью, все, что захочет, потому что это Его церковь. Он может в любой момент начать открыть любую поместную церковь, использовать это в любом месте, через любого человека. Если Он захочет, Он может это сделать, потому что Он глава. И Он может закрыть двери любой церкви, потому что Он является главой этой церкви. Помните, вот книги Откровения, две главы, вторая и третья, говорят о семи церквях. И, кстати, упоминание Ефесской церкви, это послание, которое Павел пишет, той церкви, о той же самой церкви идет речь. Если вы не покаетесь, да, там говорится о том, что вы потеряли первую свою любовь, если вы не покаетесь, сдвину ваш светильник, вы перестанете светить этому миру. Иисус – глава церкви, и Он может сделать со своей церкви все, что Он захочет. И поэтому очень важно для нас подчеркнуть эту разницу. Есть наша вера не в церковь. Да? Церковь – это не идеал всего. Но при этом наша церковь является под руководством самого идеального руководителя, который когда-либо был и который когда-либо есть и будет. В Него наша вера. В Нем мы утверждаемся. Нас объединяет не социальная организация под названием церковь, нас объединяет Дух Святой, который присутствует в каждом верующем человеке. Вот это нас на самом деле объединяет. И когда глава в церкви Иисус, и когда нас объединяет Дух Святой, то тогда вы на 100% увидите работу Бога в этой церкви. Когда глава церкви Иисус, и когда нас объединяет Дух Святой, вы 100% увидите, как Бог работает и в этой церкви, и через эту церковь. Те из нас, которые были в церкви уже на протяжении какого-то времени, могут рассказывать вам историю за историей, рассказ за рассказом, пример за примером того, как Бог работает в этой церкви, как Бог работает через эту церковь. Те из нас, которые, может быть, никогда не были в церкви, которые, может быть, когда-то были на какое-то короткое время, сейчас теперь не хотят ничего общего иметь с церковью, я хочу призвать вас, приходите сюда. Продолжайте общаться с верующими людьми. Участвуйте в жизни церкви. Общайтесь с теми людьми, для которых Иисус на самом деле является главой церкви. Не кто-то другой, не какое-то понимание, не что-то вот руководит церковью. Ну, там с теми общайтесь, для кого Иисус является главой церкви. Общайтесь с теми, в котором проявляется Дух Святой, в котором вы видите проявление Духа Святого. И я вам гарантирую то, что вы обязательно увидите работу Бога здесь, такую, которую вы никогда не видели в своей жизни. Второй момент из послания Ефесянам. Он тоже является центральным учением Библии, это единство церкви. Третья глава, со 2 стиха. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас? Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем и выше кратко писал. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением, сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом Его и пророком Духом Святым». И в чем заключается эта тайна? 6 стиха. «Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его». Тайна церкви заключается в том, что и язычники могут теперь служить Богу. Они могут быть сонаследниками этих обетований, которые были даны израильскому народу. Тайна церкви – это вот это уникальное единство. Такого единства, как в церкви, вы не найдете больше нигде. Уникальное единство – объединение всех народов под руководством Иисуса и в силе Духа Святого. И у этого единства, к сожалению, есть очень много врагов. Есть столько много сил и внутри церкви, и снаружи церкви, которые так и пытаются внести раскол в это единство. А проблема, с которой столкнулся апостол Павел в послании Ефесянам в то время, это было отношение к закону. Что делает с законом, когда язычники и иудеи приходят к вере в Иисуса? Как относиться к нему? И суть проблемы состояла вот в чем. Среди неверующих людей, те, которые не являлись последователями Иисуса, проблема была вот в чем. То, что иудеям был дан закон, а у язычников его совершенно не было. У иудеев был храм и жертвоприношение, и это то, что покрывало их грехи. У язычников этого ничего не было. У них не было покрытия грехов. Иудеи считали себя святыми, ну, потому что Библия об этом говорит. Если сам Бог сказал, что «я отделю вас из всех остальных народов и сделаю вас святыми». Но их делало святыми еще жертвоприношение. Когда они приходили в храм, когда они приносили жертвы, Вот эти жертвы делали их святыми. У язычников даже доступа к храму не было. Они не могли подойти к Богу, и у них ничего не могло быть, что могло примирить их с Богом. И поэтому святые иудеи смотрели на грешников, язычников. И как мы с вами уже сказали, единственное решение проблемы для них – это если язычники перестанут быть язычниками и войдут в состав израильского народа. Единственное решение проблемы для них. Ну, естественно, что язычники не хотели этого делать. Кто хочет отдать свою национальность, да, ради того, чтобы стать израильтянином? Но мы знаем, в Библии встречаются примеры того, что те были люди, которые шли на это до Иисуса Христа. Но когда пришел Иисус, то, что было раньше центральным, оно было упразднено. Вот это слово, которое использует апостол Павел здесь, в этом послании. Не то, что оно было отменено, но оно было упразднено. В свете того, каким великим явился Иисус и какие великие дела Он сделал, все остальное, и закон, и все, что ценили язычники, оно все было упразднено. Вторая глава, с 13 стиха. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею и закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Идет упразднение трех вещей. Раньше для иудеев жертвоприношение овечек, быков, тельцов, это имело вес только для иудеев. Для язычников это не имело никакой ценности. Когда пришел Иисус, Он стал жертвой, которая является жертвой и за иудеев, и за язычников. И это под руководством Иисуса теперь является объединяющим фактором и иудеев, и язычников. И тогда не то, что жертвоприношения были отменены, они перестали иметь смысл. И потом, когда храм был разрушен, то естественно, что невозможно приносить жертвоприношения, и единственная жертва, которая остается сейчас, это жертва Иисуса. Второй момент. Раньше закон был в центре учения. Закон среди иудеев был центральным. Но появилось учение Иисуса. Если посмотреть на то, чем является закон, у закона есть три основных направления. Это храмовое служение. Есть законы, которые говорят непосредственно о храмовом служении. Есть законы, которые говорят о том, как установить израильское государство. Это, можно сказать, такие правовые законы, легальные законы. Есть законы, которые моральные. Это которые непосредственно работают с моралью каждого израильтянина. Вот в этом составная часть закона. Бог, когда послал Иисуса, Иисус, когда пришел сюда, Он взял вот этот моральный аспект закона, и Он увеличил его. Не отменяя его, Он увеличил моральный аспект закона. И все вот эти моральные заповеди, Он увеличивает даже планку достижения этой морали. Помните Нагорную проповедь? Когда Он говорит, древним было сказано так, но я говорю вам. Древним было так сказано, но я говорю вам. Он берет вот эти моральные аспекты закона и увеличивает их настолько, что они затмевают даже сам закон. Они упраздняют закон. И теперь, когда в Иисусе Христе, опять же, вот в этом учении Иисуса, мы объединяемся, и язычники, и иудеи теперь объединяются, подчинив себя под учение Иисуса. И все моральные аспекты закона были повторены в книгах Нового Завета. Даже вот это послание Ефесянам. Павел пишет первые три главы. Это очень богословские главы, которые описывают вот эту церковь и важность церкви. А последние три главы – это очень практические главы. Это как раз те главы, которые берут основанные на вот этих моральных аспектах учения, да, учения закона, которые переносятся теперь на Новый Завет, и все это теперь фокусируется на Иисусе. Он является центром всего. Раньше национальность имела большой вес. Но теперь национальность заменилась Духом Святым. Дух Святой — это то, что объединяет нас вместе. Поэтому если в иудеях и язычниках есть вера в жертву Иисуса, и есть присутствие Духа Святого, выраженное в действиях, то этого достаточно, чтобы устранить любую вражду между иудеями и язычниками. Теперь это один народ. Теперь это народ Божий. Теперь это церковь Христа. Бог создает новое творение, как мы прочитали с вами вот в 15 стихе. «Из двух создать в себе самом одного нового человека, устраняя мир». Для того, чтобы стать новым творением, иудеям и язычникам пришлось отступить от каких-то вещей и смотреть на них как на второстепенные вещи. Иудеям пришлось посмотреть теперь на закон в свете учения Иисуса и подчинить себя под учение Иисуса. И точно так же язычникам им нужно было теперь отказаться от всех своих грехов, от всех своих идолопоклонений и подчиниться Иисусу, единственному Богу во Вселенной. Но это было тогда. Это был острый вопрос на то время. И сейчас, по большей части, церковь разрешила все эти вещи. В некоторых кругах христианства эти вопросы постоянно продолжают возникать. Но по большей части на страницах Священного Писания этот вопрос был разрешен. Но вопрос единства церкви остается для нас очень актуальным. Смотря на разрозненность церкви сегодня, как нам к этому относиться? Как нам решить эту проблему? Но еще более важный вопрос. Как нам остановить проблему раздробления церкви? Как нам поддержать единство церкви? Это очень обширный вопрос. Я понимаю то, что мы не сможем коснуться всех аспектов. Мы не сможем поговорить о том, как нам нужно относиться к другим церквям, как нам нужно относиться к другим деноминациям. Но вот наша церковь. Вот это единая церковь. Есть столько много сил, столько много влияния в нашей церкви, которое может повлиять на единство нашей церкви. Допустим, какие-то политические взгляды. Совершенно недавно, да, были вот эти обостренные, продолжаются до сих пор обостренные взаимоотношения между Россией и Украиной. И мы все были свидетелями, как это повлияло на единство церкви. Слава Богу, то, что наша церковь остается единой. Могут быть вопросы национальности. В Советском Союзе, именно из-за этого режима, который был построен, русскоязычная церковь была на самом деле многонациональной церковью. Это когда много наций собиралось в одном месте, и они все вместе прославляли Бога на одном языке. После того, как Советский Союз развалился, теперь поднимается волна национализма. И она чувствуется. Она чувствуется даже здесь, в церкви. Тогда, когда национализм поднимается выше определенных других вещей, выше того, что Иисус является главой церкви, и выше работы Духа Святого в нас самих. Это, опять же, это еще одна опасность в церкви. Какие-то личные амбиции определенных людей, да? Служение должно быть вот так, выглядеть таким, на служение должно быть так, а на служение этого не должно было быть. И это тоже это вещи, которые могут поставить вопрос единства церкви под удар. Могут быть какие-то стычки и недопонимания в бизнесе. Многие из вас бизнесмены, вы работаете друг с другом за пределами церкви. И вот эти стычки и недопонимания, они могут накалять обстановку. Это может повлиять на единство церкви. Принципы, которые мы можем вот взять как руководящие принципы из послания Ефесянам, для того, чтобы поддержать единство нашей церкви. Первое. Иисус – глава церкви. 15 стих, 2 глава. «Упразднив вражду плотью своею». Да, упразднил вражду плотью своею. Иисус – глава церкви. Он умер за каждого из нас. Он пожертвовал собой ради нас. Если взять политику, например, Путин отдал свою жизнь за вас, или Порошенко, или Трамп, кто бы ни был бы, Вот как смотреть на все это в свете того, что Иисус сделан для всех нас? Иисус – глава церкви, и Он должен оставаться главой церкви. Он ничто не должно занять место Иисуса в этой церкви. Второй момент – библейское учение. 15 стих, тот же самый. Закон заповедей учением. Упразднил закон заповедей учением. Учение Библии очень важно, и учение Библии как раз является объединяющим моментом в церкви. И нам всяческими силами нужно поддерживать авторитет Священного Писания. Третий момент. Будьте движимы Духом Святым. 18 стих. Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе, в Духе Святом. Это единственная вещь, что может нас объединить. Дух объединяет. Грех и наша плоть разъединяет. И четвертый момент. Для того, чтобы быть новым творением, нужно какие-то старые вещи оставить позади. Те вещи, которые не являются важными, оставить их как второстепенные вещи. Те вещи, которые являются греховными, совсем оставить. И прийти вот в это новое творение, вот эту единую церковь Иисуса Христа. Третий момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это цель церкви. Третья глава, 10 стих. «Дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». «Дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Цель церкви заключается в чем? Чтобы явить премудрость Божию. И для того, чтобы явить саму церковь и сказать всему миру, посмотрите на нас, какие мы хорошие, потому что как только мы это сделаем, все, кто находится за пределами церкви, они скажут, нет, а вот здесь вы плохие, а вот здесь вы плохие. Поэтому наша цель не указать на саму церковь. Наша цель для того, чтобы указать на премудрость Божию. А в чем заключается премудрость Божия? Премудрость Божия заключается в том, что Иисус умер за всех нас. И то, что это действие Иисуса объединяет теперь всех верующих в одно единое. И Дух Святой, который приходит, присутствует в нас, Он объединяет всех нас. И вот эта премудрость Божия, которую нам нужно донести до, как здесь отмечено, даже до начальств и властей, чтобы и они даже поняли, в чем заключается премудрость церкви. В конце третьей главы Павел дает практическое наставление, как это делать. 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, в чем широта, что широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Превосходящую разумение, да, в нашем сознании даже не может вместиться та любовь, которую явил к нам Бог. Долгота и широта, глубина и высота. И если мы пребываем в этом, если мы рассуждаем об этом всем, то я гарантирую, что начиная с наших рабочих мест, начиная с наших рабочих мест, с наших соседей, и заканчивая даже властями тех городов,

0: Они ехали туда, чтобы быть миссионерами, а мы приехали сюда для того, чтобы жить лучше, для того, чтобы дать нашим детям то, чего у нас, может быть, самих не было. Согласитесь, что это факт. И давайте подумаем теперь об этом. Как Бог может использовать церковь для достижения вот этой цели, которую поставил Бог для церкви, тогда, когда вместо того, чтобы утверждаться в этой непостижимой любви Христа, мы утверждаемся в наших материальных благах? Как Бог может исполнить эту церковь? Использовать эту церковь? Да, может быть, у нас мотивы были неправильные, когда мы приехали сюда, в Америку. Да, может быть, мы соглашаемся с этими. Но как Иосиф, когда смотрел на своих братьев, которые предали его, он говорит: «Я вижу в этом руку Божию». Точно так же мы можем посмотреть сейчас на наше положение и сказать, что и в этом тоже есть рука Божия. Мы находимся теперь в Америке. Мы живем теперь здесь. Как в каких-то моментах мы уже утвердились и установились. В каких-то моментах нам нужно продолжать еще утверждаться. Но если мы посмотрим вокруг нас, мы увидим столько много людей, которые еще не знают Иисуса как личного Спасителя. Они не знают Иисуса как Господина их жизни. Столько много вещей, которые мы можем еще сделать за пределами церкви, как и на английском языке, как и на русском языке. Сюда экономика этого места, Сиэтла, позволяет создать такую атмосферу, что сюда продолжают ехать русскоязычные люди для того, чтобы работать здесь. И есть те, которые приезжают с наших же родин, да, с наших же стран, в которых мы приехали, для того, чтобы заработать деньги по тем же самым причинам, по которым и мы сюда приехали. Но давайте, может быть, на самом деле заглянем в свое сердце, посмотрим на наши мотивы и поменяем наши мотивы. Давайте теперь служить Богу, исполнять ту церковь, ту цель, для которой Он поставил церковь здесь на земле, чтобы явить премудрость Божию среди всего этого мира. Итак, подводя итоги перед нашей молитвой, ходим ли мы в церковь для того, чтобы познать главу церкви, познать еще больше вот эту непостижимую любовь Иисуса Христа, которую Он явил нам? Ходим ли мы для этого? Ходим ли мы в церковь для того, чтобы поддержать, еще больше углубиться в этом единстве, единстве Иисуса, единстве этой церкви, это уникальное единство под руководством самого Иисуса? То, что Иисус объединяет все то, что враждует в мире, все это Он имеет способность объединить в церкви. И приходим ли мы в церковь для того, чтобы исполнить ту цель, которую Иисус поставил для нашей церкви, для любой церкви на земле, чтобы явить премудрость Божию всем тем, кто живут вокруг нас?
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.
2: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью

частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте siegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

нам, воистину приобрел свое имя, так как имя Анисим означает «полезный», о чем и пишет апостол в стихе 11. Он стал братом во Христе. И в связи с этим новым положением были указаны два факта. Первый. Он уже не раб греха, но раб Господа, ибо в нем произошли внутренние изменения. Второе. Это то, что состояние и положение Анисима вечное. Его никто не может отнять, ибо оно даровано Богом. На основании всего этого апостол апеллирует к любви Филимона, хозяина, чтобы тот принял Анисима как возлюбленного брата. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Стих 16. И об этом зове старца и узника, взывающем к любви Филимона, мы говорили в прошлых беседах. Пятый стих ясно говорит нам о той любви, которую имел Филимон и которой апеллировал апостол. «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу Христу и ко всем святым». Павел не говорит: «Ты кроток, ты уступчив», но говорит сильнее и выразительнее: «Слыша о любви твоей ко всем святым», то есть о силе и теплоте расположения, с которыми делалось всякое добро. Таковые действия желает видеть апостол со стороны Филимона по отношению к Анисиму. Но с другой стороны, с 17 стиха по 21 стих легко заметить соответствующие действия апостола Павла, как ходатая за Анисима пред его господином Филимоном. И сегодня мы рассмотрим два действия апостола как ходатая. Первое. Его умиротворяющие слова. Очень даже и возможно, что на умиротворяющие слова мало обращается внимания. Человек может призывать к миру, но каким языком? Каковы его выражения? Если эти слова мягкие, теплые, мирные в полном смысле этого слова, или они официальные, черствые, холодные, а может даже таковое быть, что те, кто пользуется словом «мир» только на словах, а в глубине души не понимает сущности этого слова, так как Слово Божие говорит о следующем: «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». 1 Фессалоникийцам 5:3. Если вы, дорогой радиослушатель, имеете мир с Богом, вы воистину знаете, что такое мир, и вы воистину имеете право провозглашать о мире Божьем, который превыше человеческого мира, потому что вы новая тварь в Господе. И вот здесь апостол и использует в своем послании слова, примиряющие Филимона и Анисима. Какие слова? Читаем 18 стих. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Нельзя утверждать, что апостол считал Филимона любостяжательным, зная, сколько он был щедр по отношению к другим, о чем свидетельствуют стихи 5 и 7. Но не мог не считать возможным возникновение и в его сердце такого помысла жаления о причиненном ущербе, не из побуждений любостяжания, но как у человека хозяйственного, ревниво заботящего о том, чтобы все в доме было в порядке. Но что важно здесь, это то, что апостол не сказал, если украл что-нибудь, а как? Если же он чем обидел тебя или должен. Здесь он и признает проступок, и вместе представил его проступком не раба, но как бы друга в отношении к другу, выразив его названием, означающим более несправедливость, нежели воровство. Этим он не желает лишний раз, вспоминая преступление Анисима, оскорбить его,
и также не дает возможность Филимону лишний раз раздражаться.

по этому поводу. Ибо, дергая человека за больное место, возбуждаем его. Эти примирительные слова апостола видны не только в этом стихе. Например, в стихе 15 он не говорит «Анисим сбежал», но «Анисим отлучился». Что нас должно радовать? Это то, что в данном случае, как и в предыдущих и последующих, мы можем видеть действия апостола, однотипные Господу Иисусу Христу. В начале беседы с самарянкой, записанной в Евангелии от Иоанна, 4 глава с 1 по 26 стих, Господь не упрекает ее в том, что она личность с великими грехами, но говорит ей в первую очередь о живой воде, ибо здесь кроется сущность всей жизни. Мягкость слов Господа видна и в других местах Священного Писания, и не только слова. Но и в его действиях мы видим нечто достойное подражанию. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Еремии пророка, 31 глава, 35 стих. Если Господь не вспоминает нам наши грехи, то почему мы должны вспоминать преступления друг друга, да еще в жесткой форме? А ведь от нашего невспоминания зависит многое, ибо мы молимся, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. От Матфея 6 глава, 12 стих. Итак, примирительные слова, как бальзам, использованы апостолом в ходатайстве за Анисима. В своем ходатайстве апостол использует и другой путь, о котором также сказано в стихе 18 и 19. Прочитаем эти стихи. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен». В этих стихах, а также в стихе 17, где говорится следующее, «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня», звучат слова ходатайственной любви. Если мы начали говорить о ходатае, то первое, на что должны обратить внимание, это кто является ходатаем. Согласно словарю русского языка Ожегова, ходатай – это личность, которая ходатайствует за кого-то, защищает кого-то. И это так. Но при всем этом должны мы видеть в данном случае два пути ходатая. Первый путь виден в словах «Считай это на мне» – стих 18, и стих 19 – «Я заплачу». Удостоверяет апостол, что он не к слову только сказал это, но имеет решительное намерение именно сделать так, если это нужно будет словами. «Я, Павел, написал моей рукою», стих 19. То есть, выдавая расписку, говорит, «Вместо обязательства имей у себя это послание. Оно написано мною, и я признаю себя должником и обещаюсь уплатить долг». В Библии есть одно очень интересное слово. Слово «вменить». Оно значит «счесть за что-то», «оценить» или «засчитать». И здесь словами «считай это на мне» апостол ставит себя на положение Анисима и как бы говорит «считай Анисима долг за мною», то есть его долг вменяется мне. Но истинный ходатай идет дальше. И это мы видим в следующем выражении апостола, записанном в стихе 17. Итак, если имеешь общение со мною, то прими его, как меня.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2010 год.
2: Наше интервью. Краткие беседы о семье. Бог уберег меня от брака. Ширинай, представься, пожалуйста, и коротко расскажи о себе. По национальности я таджичка, по профессии экономист. Родилась в Узбекистане, уверовала в Москве 22 года назад. Сотрудник миссии «Свет на Востоке», миссионерка и преподаватель. Живу в Москве 35 лет. Ты выросла в мусульманской семье. Чем мусульманская семья отличается от христианской? Сравнения нет. Это как ночь и день. В мусульманской семье женщины часто поступают сурово и крайне пренебрежительно. Я и сегодня слышу, как муж-мусульманин называет жену не по имени, а «эй, ты». А желание женщины высказать свое мнение, он грозно обрывает «молчи, ты женщина». По-моему, этого с лихвой достаточно, чтобы сделать соответствующие сравнения и выводы. Все счастье мусульманской женщины в детях, которых она рожает в большом количестве. Но нередко брак заканчивается суицидом. Недавно в одном из колхозов повесилась 17-летняя девушка-таджичка, которую отец выдал за хорошего жениха. Когда она приехала домой к родителям и с рыданиями пожаловалась на семейную жизнь, то отец сказал: «Не приезжай больше. Раз тебя выдали замуж, ты уже не наша, ты чужая. Там твой дом, терпи». Не выдержала. Замужем была только 8 месяцев. Хотя справедливости ради надо сказать, что и в России женщине нелегко. Повальное пьянство, смертность мужчин от этого злого зелья очень высокая. Ты никогда не выходила замуж. Почему? Когда-то Сократ сказал: «Женитесь вы или не женитесь, все равно пожалеете». Кавалеров у меня было немало, но думаю, что так Бог распорядился. Пока я была неверующей до 30 лет, я думала, что женихи какие-то не те мне встречаются. В то время я была лимитчицей в Москве. Приехала из Узбекистана, работала на тяжелой работе. А мужчины-москвичи себе цену знают, очень изнеженные и избалованные. К тому же у них маниакальный страх, что приезжие девочки в их квартиры через брак пропишутся, а потом эти квартиры в судебном порядке делить будут и отнимать. Московская прописка стоила очень дорого, и она разбила многие жизни. Помните известную фразу Зощенко: «Москвичи – люди хорошие, но их испортил квартирный вопрос». В 30 лет я уверовала, начала проповедовать на Арбате, потом стала часто ездить в Среднюю Азию, где образовались две общины. Это великое и неземное благо, когда вся жизнь заполнена служением Христу. Я точно знаю, что в моем случае Бог благословил меня и уберег от брака, потому что я не смогла бы совместить постоянное пребывание вне дома с семьей. Апостол Павел пишет: «Кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждой, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Поэтому выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше». 1 Коринфянам 7:37-38. Получается, что замужество – благословение, и безбрачие – благословение. Все зависит от того, как ты относишься к этому благословению, что ты с ним сделаешь, на что употребишь. Я миссионер, проповедую, веду телевизионные и радиопрограммы, преподаю в семинариях, часто бываю на людях и, наверное, кому-нибудь и нравлюсь. Вот недавно получила предложение руки и сердца от хорошего человека, хотя мне уже 52 года. Я извинилась и отказала. Не знаю, как это объяснить. В миру в таких случаях говорят, что надо снимать порчу, это венец безбрачия. А я сердцем знаю, что это благословение и дар свыше. Ты проповедница, отвечаешь за жизнь, учение и наставления основанной тобой общины в Москве. Какие вопросы тебе легко решать, а какие трудно? Церковь наша совершенно замечательная. Меня в ней очень любят и стараются ограждать от всяких неприятностей. Но бывают люди с исковерканными судьбами. Вот с ними тяжело. У них сложился определенный характер. Им трудно смиряться, хотя они стараются. Порой взрослые люди похожи на младенцев. Они не готовы к решению проблем, хотя обращаются за советом. Я часто видела, как в беспомощных ситуациях Бог вмешивался, причем очень скоро. Оставалось только благодарить Его. Самые большие проблемы в области семьи – взаимоотношения между мужем, женой, детьми, родственниками. Кто-то верно заметил, что больше всего огорчений мы приносим тем, кого больше всего любим. Впору сравнить с леди Нэнси Астер, первая женщина в истории Великобритании, избранная в парламент, которая однажды сказала Уинстону Черчиллю: «Если бы я была вашей женой, Уинстон, то подсыпала бы вам яд в кофе». На что Черчилль ответил: «А если бы я был вашим мужем, то выпил бы его». Как это лечить? У нас в церкви есть два библейских курса, которые мы периодически проходим: «Супружество без разочарования» и «Интимные отношения в свете Библии». Они очень помогают. Недостаточно получить совет, необходимо постоянно обновляться умом, чтобы иметь неискаженное мышление и правильное Божье видение. Как выглядит демографически твоя община? Большинство русских, но есть и из бывших мусульман – узбеки, таджики, татары. Вот недавно русский Олег пришел, он из Таджикистана, прекрасно владеет таджикским языком, и себя он чувствует таджиком более, нежели русским. Вот как его считать? У себя в телефонной книжке я записала: «Олег таджик». Я радуюсь, что почти все члены церкви подвязаются в благовестии и раздают литературу мусульманам в Москве, на рынках, вокзалах, дворникам во дворах. Как сказывается на твоем служении то, что ты женщина и что ты не замужем? Я благодарю драгоценных братьев, которые поддерживают меня и ободряют. У нас в церкви 6 братьев-диаконов. Один из них – профессор, заслуженный врач России. Другой – начальник отдела в департаменте. Третий – сотрудник миссии Доркас. Четвертый – электрик. Пятый – работник банка. И шестой – водитель, прекрасно владеющий английским языком и аккомпанирующий в церкви на фортепиано. Эти братья – настоящий жемчуг. Богобоязненные и не ищут своего. С ними чувствуешь себя защищенной, и это отражается на служении. В твоем вопросе завуалировано превосходство мужчин перед женщинами. Премьер-министр Израиля Голда Мейр однажды ответила: «Лучше ли женщины, чем мужчины, я не могу сказать, но они, конечно, не хуже». А что касается «не замужем», отвечу словами апостола Павла: «Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». 1 Коринфянам 7:34. Слово Божие не ошибается. Ширинай Досова, проповедница.
1: Секрет счастья семьи. Михаил, расскажи, пожалуйста, немного о своей семье. Чем она отличается от средней семьи в провинциальном украинском городе? Наша семья – это мы с женой Верочкой и наши дети – сыновья Женя и Денис, дочери Элина, Карина и Ксения. Не знаю, что и сказать о каких-либо отличиях от других семей. Просто Бог милостив к нам больше, чем мы того заслуживаем. Тебе приходится заниматься душепопечительством с людьми, у которых разваливается брак. Назови, пожалуйста, основные причины, разрушающие семью. Думаю, что основными разрушителями семьи являются гордость и эгоизм. Все остальное – следствие. Чем отличаются опасности для семьи сегодня от тех, против которых боролась церковь в прошлом веке? Семья не изобретение людей. Это подарок человечеству от любящего Бога Творца. Секрет счастья каждой семьи, согласно Библии, кроется в том, чтобы мужья и жены повиновались Богу, любили Его, друг друга и учили этому детей. Сатана – противник Бога и всего Божьего. Он ненавидит семью. Каждая семья – это вызов сатане. Его методы для разрушения семьи, всего прекрасного и совершенного, данного Богом, не изменились. Библия об этом предупреждает всякого, кто доверяет ее словам. «Не любите мира. Речь не о том, чтобы культивировать ненависть к нехристианам, но о том, чтобы не подпасть под их влияние. Не того, что в мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 1 Иоанна 2, 15-16. Говоря о том, чем отличаются опасности для семьи сегодня от тех, против которых боролась церковь в прошлом веке, можно сказать, что природа их не изменилась. По-прежнему движимые похотью плоти и очей, гордостью житейской, мужья и жены нарушают супружескую верность, разводятся, бросают на произвол судьбы своих детей. Просто опасности умножились из-за того, что средства массовой информации тиражируют в огромном количестве греховную продукцию. Сериалы, порносайты, пошлые мультфильмы рекламируют алкоголь, сигареты, так называемый «безопасный секс», который на самом деле является мифом. В море этой информации погружаются семьи. Из-за большой занятости родители не контролируют детей, которых с большим успехом контролирует интернет, размывая в сознании детей представление о ценности брака, навязывая им понятие о том, что семейные отношения не единственные в своем роде, где человек имеет право на счастье. Еще одна проблема для современной семьи видится мне в прагматизме. Интересы бизнеса зачастую становятся выше интересов семьи. У людей просто недостает времени для того, чтобы поразмыслить над тем, что происходит на данный момент в их семье. Добиваясь успеха на деловом поприще, обустраивая свою жизнь внешне, люди вдруг обнаруживают, что их объединяет только крыша и общие дети. Мировой кризис будет только умножать трудности для развития хороших семейных отношений. Рост цен, финансовая нестабильность, огромное желание людей улучшить свой быт независимо от размера зарплаты – будут вынуждать их работать все больше и больше. Следовательно, меньше времени останется для того, чтобы развивать семейные отношения. Особо хочется сказать о церкви. В твоем вопросе есть очень хорошая фраза о церкви, которая боролась. Самое важное в том, чтобы церковь сегодня была не той, которая боролась, но той, которая борется, напоминает о Господе, бодрствует, защищает все то, что Божье. Церковная община станет хорошим примером для мира, если внутри ее будут крепкие семьи. Михаил Власенко, пастор, миссионер в Полтаве. Жизненные узлы. Петр, пожалуйста, несколько слов о себе. Меня зовут Петр. Мою супругу Лилия. У нас двое детей, дочь Ирина и сын Давид. Я родился в семье верующих родителей. Бог призвал меня быть миссионером. Церковь в Самаре – третья, которую Бог созидает через служение нашей семьи. Какую роль в твоей личной жизни играет семья? Бог сказал, что человеку одному нехорошо, и создал ему помощницу – Еву. Для меня моя семья – это то, где мне очень хорошо. Мне трудно представить себя без моей семьи. В минуты трудностей, особых переживаний, самые близкие – это Господь и моя семья. Если в семье наличествует любовь, выраженная в уважении, сострадании, принятии, прощении и послушании, это огромное благословение. В семье очень трудно лицемерить. Это та среда, где тебя лучше всего знают. Среда, которая является самой эффективной в Божьем воспитании нас. Когда случалось, что я проявлял чрезмерную строгость к своим детям или жене, Бог учил меня смирять себя и просить у детей или у жены прощения. И это замечательное воспитание от Бога. Какое участие принимает твоя семья в твоем миссионерском служении? Быть успешным в миссионерском служении во многом зависит от твоей семьи. Прежде чем рассказать человеку Евангелие, необходимо подружиться с ним. Трудно дружить с людьми, не приглашая их в гости. Вот здесь-то от семьи многое зависит. Поддерживает ли твоя семья то, что ты делаешь? Участвует ли она в твоем служении неверующим, которые приближаются к Богу? Для меня большое благословение от Господа то, что моя жена и дети не только меня поддерживают, но и сами служат людям, чем только могут. Мне хотелось бы отметить еще один немаловажный фактор. Наша семья в какой-то мере самодостаточна. При основании и становлении молодой церкви необходимы люди, которые умели бы петь, играть на музыкальных инструментах, могли бы вести в прославлении и поклонении Богу, так как это большое благословение. В этом плане мне, как миссионеру, легко, потому что моя семья умеет это делать и делает хорошо. Мне известны примеры, когда молодые церкви в этом вопросе встречались с большими трудностями. Если бы не моя семья, мне было бы не легче. С какими трудностями тебе приходится сталкиваться в общении с твоими современниками в миллионном городе? Большинство семей, с которыми мы знакомимся, это семьи, которые были в разводе не один раз. Конфликты, случающиеся у них, разрешать очень сложно. Для меня как пастора самое главное – научить их, убедить их в том, об этом моя молитва за них перед Богом, что только Христос и Его Слово должны для них быть превыше всего и наибольшим авторитетом. Только Бог может навести в их жизни порядок. Множество семей, если их можно так назвать, живут в так называемом гражданском браке. У них проблем еще больше. У сожителей нет никаких обязательств, нет никакой ответственности. Как только они встречаются с трудностями или какими бы то ни было проблемами, они тут же разбегаются, находят себе других, подобных себе, и повторяется все сначала. Эти пары не умеют решать вопросы, конфликты, они не умеют служить друг другу. В итоге развивается эгоизм, себялюбие. А когда рождаются дети, то, как правило, они растут без отцов, а это еще большая проблема. Но когда люди приходят к Иисусу, веруют в Него от всего сердца, слушаются Его через Библию, Бог развязывает такие жизненные узлы, которых нам никогда не развязать. Петр Пасека, миссионер в Самаре. Подражание миру и девальвация ценностей. Петр, представься, пожалуйста, коротко и расскажи о себе. Мое родство имеет глубокие баптистские корни, хотя сам я пришел к Господу в 39 лет. Важнейшую роль на моем пути к Богу сыграла бабушка, которая была духовной матерью для нас всех, четверых братьев и сестры. Родители, будучи ДВРовцами, конечно, тоже учили нас жить согласно Библии, хотя сами обратились к Господу в 60 лет. Я несу служение пастора в Киевской независимой церкви ЕХБ «Храм Спасения» и исполнительного секретаря Братства независимых церквей ЕХБ Украины. Благодарю моего Спасителя за все, что Он посылает на жизненном пути, и за то, что, невзирая на обстоятельства, Он дает радость в служении и семейной жизни. Семья в Евангельско-Баптистском Братстве всегда считалась крепкой основой общины, но в последние годы происходит что-то непонятное. Каким тебе представляется состояние семьи в Братстве, которое ты представляешь? Да, действительно, семьи верующих не только считались, но и были прочными и служили примером для окружающих. До сих пор большие дружные семьи в наших церквах являются ободрением и примером как для меня, так, думаю, и для многих других христиан. Наставленные в вере с малых лет, дети в таких семьях, обычно повзрослев и исповедав личную веру в Господа Иисуса Христа, становились и становятся членами общин. При правильном воспитании дети включаются в служение, и зачастую несколько таких семей фактически формируют основу общины. Из них впоследствии вырастают служители, харисты, миссионеры. Конечно, в последние годы в семьях явно заметны перемены, причем не в лучшую сторону. Не будем забывать, что и мир, в котором мы живем, в целом постоянно меняется. Меняется общество, меняется его мораль, этические нормы, отношение к тому или иному явлению, возникающему в тот или иной исторический отрезок времени. Одним из признаков последнего времени и одной из актуальных опасностей можно считать незаметное влияние таких перемен, свойственных, казалось бы, исключительно секулярному обществу, на состояние семей, особенно молодых, и на жизнь церкви. Среди прочего, это подражание миру в повседневной жизни, девальвация понятия целомудрия, пренебрежение Божьим благословением, отношение к деторождению в семьях. Приведу такой пример. В советское время среди неверующих в основном был стандарт – один ребенок в семье. Недавно встретил своего университетского товарища, у них с женой двое взрослых детей. В свое время они решили родить второго, чтобы получить трехкомнатную квартиру. А сейчас возникла проблема. Этот повзрослевший ребенок упрекает родителей, что он появился на свет только из-за квартиры. Слава Богу, что в семьях верующих в то время было совсем по-другому. И не только тогда. Например, в нашей церкви и в настоящее время есть несколько многодетных семей, проживающих в однокомнатных квартирах. Папа, мама и 4-5 детей ютятся в квартире площадью 12 квадратных метров. Причем не ропщут, а славят Бога, чем немало удивляют наших братьев и сестер из-за рубежа, которые их посещают. Радуемся, что в этих семьях жилищные проблемы с Божьей помощью уже потихоньку разрешаются. Но далеко не все поступают так. Сегодня даже среди молодых христиан бытует мнение, что нужно вначале пожить для себя, а затем уже рожать детей. Другие ждут окончания учебного заведения одним из супругов, а затем только собираются стать родителями. Некоторые рожают одного ребенка, а затем, не желая иметь больше детей, мотивируют это малой жилплощадью, невысокой зарплатой или потерей любви. Конечно, названные случаи единичные и пока еще являются исключением, но за каждым из них стоит глубокая духовная проблема, впоследствии приводящая ко греху или разрушению брака, то есть к потере Божьего благословения, которое изначально было предназначено для этой семьи. Сегодня, как говорил один брат, мы уже, к сожалению, не можем сказать, что разводов в наших церквах совсем нет. Причина простая, объясненная еще века назад апостолом Иаковом. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Иакова 1.14. Перемены в обществе последнего времени таят в себе большую опасность, которая приводит ко многим проблемам в семейной и церковной жизни. Стереотипы, присущие изначально только светскому обществу, начинают влиять на церковь. Скажем, можно наблюдать искаженное проявление демократии в виде либерального подхода к священному писанию, свободного трактования библейских норм в отношении одежды или формы поклонения, норм семейной жизни или плюрализма мнений на членских собраниях, некогда проходивших благопристойно и чинно. В результате влияния одного из подобных стереотипов получаем такой феномен, как пасторское служение женщин в отдельных деноминациях, которое, по моему мнению, является всего лишь влиянием на эти деноминации светского движения эмансипации, так популярного в мире. Согласно логике этого движения, если женщина может управлять государством, то почему она не может управлять семьей или церковью? Но библейская логика совершенно другая. К сожалению, что-то подобное происходит и в сфере семейных отношений. Сегодня уже кое-где можно увидеть влияние мирских стереотипов на уклад жизни христианской семьи, начиная от досуга и заканчивая посещением богослужений. Хочу напомнить, что мы говорим о наших переживаниях, касающихся семьи в контексте церкви, не рассматривая положение светской семьи. Как и во все времена, существует большой контраст между семьями верующих и неверующих людей. Семьи в наших церквах в большинстве своем счастливые, радующиеся о Господе и испытывающие Божье благословение в семейной жизни, в детях и внуках. А сам этот факт является добрым свидетельством для семей этого мира, в котором так много греха, разводов, оставленных детей и разбитых судеб. Что предпринимается братством и отдельными церквами для решения этих проблем? Церкви нашего братства есть по всей Украине. Каждая церковь независима, и, естественно, мы не спускаем циркуляры сверху для решения того или иного вопроса, тем более устройства семьи. Конечно, существует церковная дисциплина, меры воздействия по отношению к согрешающим, но главный инструмент – Слово Божие. Если, например, мы замечаем, что появилась проблема в семье, посещаем, беседуем, даем наставление из Слова, молимся вместе. Благодарение Богу в нескольких таких семьях удалось предотвратить разводы, примирить супругов. Они налаживают семейные отношения в страхе Божьем. На уровне братства проводим целевые конференции для супружеских пар, сестринские, молодежные. Ведь в семье все начинается с правильного выбора спутника жизни. Если есть на брак Господня воля, будет и благословение. А для этого нужен библейский подход в этом вопросе. Молитва, пост, благословение родителей. Ведь неизменен наш Господь и Его Слово. И тогда все происходит точно так же, как и при поиске невесты для Исаака тысячи лет тому назад. Бытие 24.7. Не так давно нашим братством была проведена всеукраинская молодежная конференция на тему «Где ты?» или «Нехорошо человеку быть одному». Во многих церквах братства существуют школы супружества, куда приглашаются семьи с разным стажем супружеской жизни. Проводятся другие служения подобного рода. На этих общениях возрожденный христианин всегда услышит и ответ от Бога, чтобы, поправив свой светильник, и он сам, и его семья излучали свет Христов, а не были камнем преткновения для других. Что лично вы советуете молодым людям, вступающим в брак? Обычно я имею 1-2 предварительные беседы с молодыми людьми, вступающими в брак, в процессе которых я убеждаюсь, есть ли свидетельство о воле Божией на этот брак, согласие родителей и церкви. Советы молодые получают из Писания. Они простые, но вечные, и за ними кроется так много благословений. Не стоит, однако, надеяться на Божье благословение, если человек лукавит, потому что Бог поступает адекватно. С чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Псалом 17:26. Помню, готовилась к браку одна пара. Все налицо, родители согласны, сам с ними беседовал. Молодые утверждают: «Мы вопрошали Господа, имеем подтверждение, что есть Его воля на брак. А главное, мы любим друг друга и готовы к бракосочетанию». Буквально через 3 недели брак расстраивается. И уже нет ни желания вступать в брак, ни любви, ни уверенности в воле Божьей. Ничего не осталось. А было ли что-то, возникает резонный вопрос. Или другой пример. Уже не из среды наших верующих. Готовится пара к сочетанию, но вдруг родители звонят жениху и предлагают ему оставить невесту. Они нашли ему другую, получше, побогаче. Самое поразительное, что все они верующие, и что сын слушает родителей и делает, как они предлагают ему. Думаю, не стоит ожидать благословений и в таком случае. Советую, как и все мои братья-служители, любить Слово Божие, созидать домашнюю церковь, рожать детей и жить полнокровной христианской жизнью. У меня один жених спрашивал, как быть с ребенком, когда он женится? Пожить вначале для себя или чтобы жена рожала сразу? Конечно, я посоветовал, чтобы она рожала, и сейчас радуюсь, видя, как они послушались моего совета. Существует пословица: «Все гениальное просто». Счастье в семейной жизни достичь просто, если в евангельской простоте молодые люди действительно ищут воли Божьей при выборе спутника жизни, хранят себя чистыми в добрачный период и любят друг друга. Это тоже один из моих советов молодым людям. Петр Балацкий, исполнительный секретарь Союза независимых церквей ИХБ Украины.
2: Размышления вслух. Алуа Алимжанова. Эксперимент. Вопрос «В чем секрет вашей любви?», который в последнее время часто нам с мужем задавали, заставил меня задуматься. Мой собственный ответ «Не знаю, я просто люблю его» вдруг перестал устраивать не только окружающих, но и меня. Я знаю и помню, что любовь, как мозаика, складывается из тысячи мелочей, каждая из которых незаменима. Но в чем причина, что наши отношения с мужем полны не только глубокого чувства, созданного годами, но и простых мелочей, свидетельствующих о внутреннем магнетизме? Почему спустя 15 с лишним лет муж ловит мою руку, подающую тарелку с едой, губами, чтобы мимолетно чмокнуть ее? Почему я не могу сдержать нежные улыбки, заметив его фотографию на столе у дочери, или удержаться от поцелуя в спину или в макушку его, увлекающегося работой на компьютере, когда я занимаюсь уборкой в доме? Это невозможно объяснить привычкой. Отсутствие этих легких прикосновений можно сравнить только с отсутствием хлеба на столе или чего-то очень важного, которое можно стерпеть спокойно, недолго, имея другую пищу. Раньше я никогда не задавала себе подобных вопросов, считая это простым и нормальным проявлением чувств, пока окружающие не задали мне этот вопрос много раз подряд. Ведь их каждый проявляет по-своему. Я не смогла дать вразумительного ответа им, но вдруг задала его себе. Я не считаю, что семьи, в которых отсутствуют такие знаки внимания, не имеют любви. Но вижу, что у многих появляется мечта о счастье и романтике при виде наших взаимоотношений. Поэтому понимаю, что в браке отсутствует что-то неуловимое, но такое нужное, если угасает искра молодости и нежности даже в тех семьях, где пары сумели сохранить и укрепить свою любовь. Но ведь нередко встречаются супруги, уставшие друг от друга, с годами, которых держит вместе лишь долг перед детьми или окружающими, а может и просто привычка и страх перемены жизни. Они как два колеса на одной оси, не могут жить друг без друга, но и никогда не встречаются. Не могу сказать, что мои наблюдения и выводы полностью объективны, это всего лишь наблюдение. Задав себе вопрос, я начала искать на него ответ. Спустя время, заметив одну отличительную черту наших взаимоотношений, я решила убрать ее, но не навсегда, чтобы проверить, что произойдет с взаимоотношениями без нее. Если бы муж узнал о моих пробах, мой ответ был бы неверен, поэтому я все делала молча.
3: Я перестала хвалить его по мелочам и высказывать вслух, что мне в нем нравится. В первые дни это, на удивление, оказалось трудным. Я вдруг поняла, что вслух отмечаю, как нравятся мне его глаза и руки. В работе отмечаю свою уверенность в том, что он искренне старается сделать как можно правильнее и лучше, даже тогда, когда ошибается. Говорю, что он для меня самый красивый мужчина. Трудно было промолчать, не сказать. И я вдруг вспомнила, как после свадьбы училась говорить комплименты. Это было не менее трудно, чем сейчас молчать. Во время эксперимента я не рискнула полностью вернуть то, что делала раньше. Я не стала проговаривать вслух то, что мне не нравится в его поступках и словах, иначе вернуть нежность наших взаимоотношений было бы намного трудней. В первые дни муж, как и раньше, хвалил меня по мелочам, говорил добрые слова, но прошли дни, и его желание говорить их тоже стало угасать. Пришел день, в который я не услышала от него ни одного комплимента. Я бы не отметила этот факт, ведь и прежде бывали тяжелые дни, когда он не в состоянии был вообще говорить от усталости, но этот день стал переломным. На завтра я также не слышала ни одной похвалы или комплимента. Прошла всего неделя с того дня, и в наших взаимоотношениях пробежал холодок. Я даже не смогла понять,

0: комплименты с натянутой улыбкой, когда, пережевывая недосоленное жаркое, муж говорит: «Все хорошо, милая, все вкусно, ты прекрасно готовишь». Нет, я хотела и хочу правды, но сказанной с любовью. Когда я, заметив его усталый и грустный взгляд, спросила, не испортила ли я еду. Затем спросила о делах на работе и выслушала малопонятное объяснение о проблемах с серверами, материнскими платами и винтами, на которых чуть не гигнулась информация огромного предприятия. Мне было дорого признание правды. «Жаркое-то раньше готовила лучше, но спасибо, что ты спросила о делах на работе и выслушала меня. Просто я очень устал от проблем. Если бы не ты и наш дом, не знаю, что бы я делал». Люди нуждаются в признании тех, кого они любят. Я поняла, что женщина, описанная в книге притчей, никогда не смогла бы сделать столько работы, если бы ее не хвалил муж и не ублажали дети. И мужчина теряет силы, если его сердце не уверено в его жене. Он должен знать, что любимая женщина верит в то, что его намерения добры и старания не напрасны. А если он не слышит этого, со временем его силы слабеют и пропадает желание делать что-то для семьи. Такие мужчины идут помогать кому угодно, забывая о доме. Ведь чужие люди оценят их усилия и проявят благодарность. Не потому ли так много мужчин и женщин, проявляющих бурную деятельность вне дома, в то время как самые насущные нужды семьи остаются без внимания? Не потому ли Павел пишет: «В почтительности друг друга предупреждайте»? Из чего складывается почтительность? Может быть, это умение заметить реальные сильные стороны человека и озвучить их для него? Я не рискнула сказать мужу, что моя молчанка – это только эксперимент. Я не хотела его огорчать. Только в один из дней я подошла к нему, крепко обняла и сказала: «Подожди 2 минуты, не уходи на работу. Я слишком долго с тобой не обнималась. Ты самый лучший муж в мире». Мой милый крепко обнял меня и в ответ спросил: «Ты не обиделась на меня? Что-то не то у нас происходило в последнее время. Ты не заметила?» Я просто ответила, что не обижена и очень люблю его, хотя так много дней не говорила об этом. И в тот же миг вернулась причина насмешек некоторых людей и самое дорогое наше сокровище, странный для некоторых магнетизм, с которым все становится по плечу. И даже ссоры и разногласия, к сожалению, пока еще неизбежные, но, слава богу, редкие, не могут продлиться больше часа.
1: Из поэтических тетрадей. Иван Абрамов. Волчата. Любить волчат и волк умеет. Он ради них овцою блеет. Ему в кошару не пробраться, коль в шкуре собственной остаться. В семье людской порою тоже отец и мать меняют кожу. Мол, пусть нужды не знают чада. И вот, глядишь, идут волчата.
0: Иван Абрамов. Эскиз. Когда предстанут перед Богом двое, жених, а рядом хрупкая невеста, я вижу в этом что-то неземное, как бы эскиз к событиям небесным. И нежно-красочно в моем сознании рисуется огромная картина, пространство в радужном сиянии, и вечный Бог благословляет сына. А рядом с ним, в вессоне белоснежном, от счастья даже глаз поднять не в силах, склонилась церковь пред любовью нежной, чей образ в сердце пламенном носила. И голос Божий с радугой в пространстве: «Благословенна ты, Христа невеста! Окончен путь твоих скорбей и странствий, настала эра радости небесной».
1: Анатолий Овчинников. «И незрячему видно». Есть иная любовь, где кончаются нервы вселенной, где не слышно минут, отбивающих сроки веков. Я увидел ее отражение плоти нетленной и, конечно, узнал вдохновение библейских стихов. Горячо изливаясь из сердца великого Бога, в наши грязные души безмерно текла благодать. И любой, кто

0: хотел, мог ее разглядеть и потрогать, мог забрать ее всю и отвергнуть ее и предать. А любовь предавать не умела еще изначально, и она, как Христос, нас могла бесконечно прощать. Тот же взгляд у нее переполнен укором печальным. Она столько прошла, чтоб сегодня меня повстречать. Так текла широко, что любому незрячему видно, и при всей широте упиралась в меня острие. И мне делалось страшно, и мне было смертельно обидно то, что именно я больше всех недостоин ее. Маме, я жив молитвами твоими, из слез твоих сотворены, они ладонями живыми мои разглаживали сны. А я не видел, как дрожали родные губы и в мольбе просили, чтоб не угрожали лихие дни моей судьбе. Я не задумывался даже из бессердечной пустоты, насколько мне тот шепот важен, что с Богом говорила ты. И в старой комнате, где скука скулит ночами за окном, твои протянутые руки благословил Господь давно.
1: Наталья Щеглова. «Не постичь». Не постичь благодать вне любви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать вне любви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадании костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой, вот он в сердце сияющий блик благодати святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, не постиг, но обрел. Любовь Васенина. Приобретайте жизнью. Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 1 Петра, 3 глава. Родные люди, близкие сердца, они выходят против вас на битву, а вы в проломе стойте до конца. Приобретайте их молитвой. Они от Господа так далеки, им дела нет сегодня до спасения. Нет, не спасти движением руки, приобретайте их терпением. Они не покоряются словам, они и слышать не хотят о Боге. О, мудрости Господь пошлет пусть вам, приобретайте их любовью. Вам должно свет Иисуса излучать, обиды им прощая и ошибки. Не говорите, лучше помолчать, приобретая жизнью.

Вместо свидетельства. Петр Луничкин. Осознанное решение. Я буду любить. Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови и крови Христа. Помню, когда я был подростком, в нашей церкви этот гимн пели довольно часто. Не знаю почему, но псалом о победоносной силе крови Христовой любили все. Может быть, в то время у нас был просто небольшой выбор гимнов? Хотя нет. Помню сборник духовных песен, состоявший из нескольких сотен песен. Да, были еще сборники молодежных гимнов, как правило, переписываемых от руки. А может быть, время было иное? Да, времена были другие. Времена были тяжкие. Нас, евангельских христиан, а впрочем, не только нас, но и других религиозных мракобесов, атеистически настроенный созидатель коммунистического общества, советский гражданин, мягко говоря, недолюбливал. Ну а мы, признаюсь честно, особо по этому поводу не расстраивались. Мы любили и дорожили нашим семейно-церковным общением, которого, на удивление, не хватало. А потому все вечера на неделе у нас были заняты, и заняты они были, как правило, церковными мероприятиями. Были у нас еще и внеочередные собрания, траурные, когда в последний путь провожали наших братьев и сестер. Мы превращали траурное собрание в евангелизационное. Времена были тяжкие, советские. «Петр Анатольевич», — обратилась ко мне в одном городе женщина, — «вы не могли бы поговорить с моим сыном? Ему 30, женат 8 лет. У них есть ребенок, мальчику 5 лет. Мой сын — член церкви, а принял ужасное решение — оставить свою жену». Смотрю на несчастную мать. Седина покрыла голову, под глазами мешки, в глазах наворачивающиеся слезы, голос дрожит. Женщина сильно переживает. Внутрисемейный конфликт сына ранит ее сердце. Беседую с Владимиром. Веселый, самовлюбленный эгоист, якобы знаток Библии. По крайней мере, во время беседы со мной ее цитировал. Оказывается, Владимир просто свою жену разлюбил. Не любит он ее больше, вот и все. Претензий к ней как таковых нет. Хорошая хозяйка, добрая христианка. Но с ней он больше не может жить, она его раздражает. «А как же Писание?» — спрашиваю я. «Там ведь написано: мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» — Ефесянам 5:25. И тут же слышу ответ. «А что Писание? Писание против насилия. Иисус Христос — даятель свободы». Хотел сказать, что заблуждается Владимир. «Не зная Писания, ни силы Божьей». Но, глядя на брата, подумал, а вместит ли? Через некоторое время узнал, что Владимир от семейных и церковных пут полностью освободился. А как же Христос, его жертва, покаяние и обещание доброй совести? Все братом Владимиром попрано. А вам известны случаи беспричинных разводов? Почему слово «беспричинных» я вдруг выделил в кавычки? Ведь причины есть, и, как говорят в народе, их предостаточно. Но для мира греховного, развращенного и безбожного причин для развода много. Весь этот греховный мир лежит во зле, 1 Иоанна 5:19, и потому в настоящее время на 100 браков приходится более 80 разводов. Но ведь церковь отделена от мира. «Я, — говорит Бог, — создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» — Матфея 16:18. Для возрожденных христиан есть только одна причина развода — Матфея 19:9. Но, к сожалению, Владимиров в наших церквах с каждым годом все больше и больше. Время нынче такое. Свобода. Терзает мысль, что кто-то с упреком и даже с неким раздражением скажет: «Ну вот, опять за старое. Нужно жить настоящим и будущим». И в далекие времена прошлого столетия встречались семейные раздоры, приводящие к разводам. Да, согласен, встречались, но довольно редко. И, как мне кажется, евангельские христиане того времени были более богобоязненными. Они дорожили священным писанием и всеми силами во всем старались угождать Богу. Помню Василия Филипповича, старца, проповедника нашей церкви, кроткого, богобоязненного брата. Образование 6 классов, по специальности разнорабочий. За исповедание своей веры он при сталинском режиме отсидел 12 лет.
находясь в местах заключения, узнал, что жена ему изменила. Марию Савельевну в конце 40-х от церкви отлучили. Помню я эту милую и добрую старушку, и не верилось мне, что в прошлом она пережила ужасное падение. Василий Филиппович и Мария Савельевна давно уже в вечности. Они прожили на земле долгую и счастливую жизнь. И счастливы они были не потому, что из памяти Василия Филипповича Бог каким-то чудодейственным образом стер воспоминания о совершенной Марией Савельевной измене. Счастливы они были просто потому, что Василий Филиппович уже тогда, находясь в местах лишения свободы, принял важное для себя решение – жену простить, об измене никогда не вспоминать, а совместную жизнь с ней продолжить. Решение принял осознанно, руководствуясь исключительно любовью к Господу и Его Слову. Да, были герои веры, и скажу откровенно, есть они и сейчас. 7 лет назад в городе Н ко мне подошла сестра, певица хора. Со слезами на глазах призналась, что однажды изменила мужу и с тех пор не может найти покоя. 27-летняя женщина решила поделиться со мной принятым ею решением во всем признаться мужу. Она понимала, что признание в измене может коренным образом изменить не только ее жизнь, но жизнь мужа и двоих маленьких детей. «Я больше не могу скрывать то, что не дает мне жить», — призналась сестра. «Меня терзают не только угрызения совести, но и мысль о самоубийстве. Я глубоко раскаиваюсь в ужасном поступке. Я люблю Бога, мужа и детей. Я не понимаю, как все это произошло со мной». Мы молились и решили встретиться вновь через 2 дня. Во вторник Галина и Сергей, имена изменены, с маленькими детьми на руках пришли на беседу. Сергей был потерян, он плакал и не стеснялся слез. Естественно, на основании Библии Сергей мог оставить Галину. Но, взяв в руки Библию, он сказал: «Слово Божье дает мне свободу. Сейчас я перед вами и Богом принимаю осознанное решение. Галина остается моей женой. Я буду любить ее еще больше и никогда не упрекну ее в том, что произошло». Немного помолчав, Сергей взял Галину за руки и, глядя ей в глаза, сказал: «Но даже если когда-нибудь сатана, помрачив мой ум, упрекнет тебя, знай, что он воспользовался моими устами. Я люблю тебя, потому что Бог повелел мужьям любить своих жен». У Сергея и Галины 4 детей. Они живут и славят Бога. Сергей, руководствуясь Священным Писанием, выбрал то, за что однажды получит награду. И как Христос, пострадавший плотью, примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. 2 Коринфянам 5:19, так и Сергей вместил в себя жену с ее прошлым согрешением. Он принял осознанное, волевое решение – руководствоваться не плотью и душевной травмой, а Духом Святым. Есть и в наши дни возрожденные от Бога люди, живущие не по плоти, но по духу. Просто таковых с каждым годом все меньше и меньше – ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Галатам 5:17. Признаюсь, что в те далекие 60-е и 70-е годы прошлого столетия мы, молодые по возрасту христиане, пели тоже не совсем современные гимны и слушали не всегда одаренных проповедников. Но мы без уважительных причин не пропускали утренних воскресных богослужений, и Бог благословлял нас любовью к общениям. Нам никогда не приходила идея вместо вечерних собраний пойти в кафе или кинотеатр. Мы регулярно устраивали чаепития в церкви, пели и восхваляли Бога. Мы не критиковали наших проповедников. Не критиковали, может быть, потому, что не знали всех правил построения проповеди. Библейских институтов и университетов в СССР, Союз Советских Социалистических Республик, не было. Ну, а на заочные курсы в СЕХБ поступить было довольно сложно. Сразу оговорюсь, я не против духовного образования. Я против надменной демонстрации знаний. Я против прогрессирующей в последнее время злобной критики всего и всех. Проблема современной церкви не в песнях и не в проповедниках, не в служителях или литургии, не в использовании на богослужениях тех или иных музыкальных инструментов. Проблема в том, что многие христиане, поддавшись велению времени, свои плотские поступки пытаются оправдать Священным Писанием, пренебрегают служением и просто имеют размытое представление о грехе. Все общество, за исключением небожителей, подвластно временным переменам.
Весь социум, но не церковь. Для созданной Богом церкви время не имеет никакого значения. Это церковь возрожденных христиан вне временного пространства. Она подчинена только Иисусу Христу и Его Слову, Ефесянам 5:24. Библия неизменна. Грех она называет грехом, а праведность – святостью. Нам нельзя позволять миру влиять на нас. Христианам 21 века, независимо от возраста, необходимо пересмотреть свое отношение к Священному Писанию, уделять больше внимания семье, дорожить церковным общением, принимать более активное участие в церковной жизни, ну и, конечно, прекратить все недовольства, разногласия и сплетни. Тогда страницы христианских газет и журналов будут содержать лишь свидетельства явленных чудес Божьих.

0: Письма читателей. Забота о читателях. Благодарю Бога моего за то, что получаю ваш журнал «Вера и жизнь». Прочитав ваше письмо о том, как много людей нуждается в этом журнале, и поговорив с сокамерниками, мы решили обратиться с просьбой к администрации. Наш сектор ПЖС, пожизненных заключенных, получает приблизительно 10 журналов. Если администрация разрешит сделать христианскую библиотеку, и в ней будет человек, ответственный за литературу, то на сектор хватит и 3 журналов, а 7 вы можете выслать тем, кто в более стесненных обстоятельствах. Обращаюсь ко всем братьям и сестрам, которые находятся за колючей проволокой. Возьмите наш пример на вооружение и попытайтесь свести до минимума выписку журнала в вашем лагере. Сергей Мусиенко, Хмельницкая область. Уверовав, благовествовать. Дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, Господи нашим, да благословит всех сотрудников миссии «Свет на Востоке» Отец Небесный всеми благословениями, которые Он имеет в преизбытке. Мы так благодарны Богу за вас, что снова получаем журнал «Вера и жизнь». Когда я находился в Могилев-Подольском, журнал «Вера и жизнь» подкреплял меня духовно, давал веру в Бога, укреплял в духе, давал жизнь новую во Христе Иисусе, Господе нашим. Недавно я ездил с миссионерским служением в Россию, на родину, в республику Марий-Эл. Встречал друзей, родных, знакомых, которые меня раньше знали как человека, живущего в мире греха, а теперь не могли поверить, что Бог так изменил мою жизнь в лучшую сторону, даровал спасение и новое сердце. Ходил пешком, ездил, потом снова ходил пешком, только бы нести Слово Божье людям на родине. Потому что очень много людей гибнет во грехах, невежестве, пьянстве, ненависти друг к другу. Раздал всю литературу, которую взял с собой. Очень пожалел, что мало взял. Пришлось оставить свою Библию другу, которого не видел 15 лет, и которому засвидетельствовал об Иисусе Христе. Он попросил Библию, и я подарил ему Слово Божье. Верю, что Слава все-таки обратится к Богу и будет спасен. Брат во Христе Григорий Ибатулин, Винницкая область.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Он, как обычно, в море уходил, обнял жену, на руки сына взял. «Прости, большой, как я ему сказал», и твердым шагом за порог ступил.

А через день газету принесли. На море сильный шторм, писали в ней. Погибло там немало кораблей, и никого не удалось спасти. Перед глазами встала страшная картина, и зарыдала мать, к себе прижавши сына. А он ей: «Мама, надо Богу помолиться, увидишь, он поможет папе возвратиться». И хоть не верит

Прошло два дня, на третий словно сон, звонок в дверях встревожил тихий дом. Жильцы на выход бросились бегом. «Вам телеграмма», — молвил почтальон. Рукой дрожащей телеграмму мама взяла, с большим волнением она ее читала. «Мои родные, чудом жив я, слава Богу! До скорой встречи с вами, тороплюсь в дорогу! И скоро вся семья пред Господом стояла и от души Его за помощь прославляла. А что было потом? Няню благодарил весь дом. Она в ответ лишь улыбалась и детской верой восхищалась. С тех пор всегда они молились у порога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Господь — крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Псалом 27, 7 стих. Тема нашей передачи сегодня – это библейские истории. Звучит песня о грешнице, пришедшей к Господу, а слезы текут по щекам.

0: Сотня, оставив дом, забыв отца. 10 прокаженных. И затем песня «Мне есть за что благодарить Творца».
1: Господь мой Бог, Творец Вселенной, молитве слабой и презренной, внемли. Внемли в святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием в глубокой горечи моей проклял меня, изгнав пустыню, где я страдаю и до ныне, несчастный жребий своего лача, где жизнь гаснет, как свеча, где постепенно, умирая, мольбой смиренную звая губами, тихо шевеля и мокрыми от слез глазами в ночную высь небес глядя. Творец, о милости прошу. Нет, мне не нужно всяких благ, хотя я болен, нищ, инак, но умираю постепенно, проказы страшные поражен, молю, услышь мой слабый стон. Пошли мне смерть, но смерть мгновенно. Пошли мне смерть без всяких мук. Прерва мучительнейший круг, мне будет сладким утешением навеки с ней уйти в забвение. Прости, кощунственное слово, что я тебе сейчас сказал, но я надежду быть здоровым тебе, признаюсь, потерял. Мерцали серебром светила, молчала ночь, замолк и я. Болезнь снова с большей силой жестоко мучила меня. Душа устала и стенала, как будто вырваться желала от изнурительных объятий. Вдали уснув лежали братья, несчастья горького друзья. Им сон короткого мгновения на миг дарил успокоение. Поднялось солнце, день настал. Что он нам даст, никто не знал. Друзья, поднявшись в путь, пошли, я, как и прежде, отставал. Картины мрачного конца врывались снова к нам в сердца, и, как и раньше, жаркий зной палил нас всех. И мне порой казалась жизнь жестоким сном, клубком мучения. Но потом я с удивлением заметил, что нас в дороге кто-то встретил. Его в пути остановил тяжелый вопль моих друзей. Я к ним скорее поспешил, их крик о помощи молил. «О Иисус! О Сын Давидов!» Они вторили каждый раз. «О, исцели! Помилуй нас!» Невдалеке от нас стоял и состраданием смотрел какой-то путник. Я не знал, кто он, и также не посмел кричать с друзьями, только взглядом, в надежде ставший с ними рядом, смотрел с мольбой ему в глаза. И взор его внезапно встретив, я вздрогнул вдруг, когда заметил, с какой нежной теплотой он на меня смотрел. Так просто. А в сердце боль проникла остро, как будто в чем-то виноват, ведь в душу вникнул этот взгляд, где все узрел и прочитал. И в скрытом сердце он узнал, когда Творца Небес о смерти я темной ночью умолял. Он видел все. И то проклятие, чем ему хотел сказать я, но нужных слов не находя, он и без них понял меня. Скорей, идите покажитесь священнику. И мы ушли. Но я, друзья, уже в пути спросил о нем, кто он, скажите. Господь из них ответил мне один, то царь Мессия. Боже, Сын. Мне непонятно до сих пор, как это все произошло, но боль, страдания и позор, внезапно мигом все ушло. В себе почуяв исцеление, замер в силам изумления. Исчезли мигом сердце, муки, здоровое тело, ноги, руки. И крик взлетел в небес покров. Творец! Творец мой! Я здоров! Творец! Творец! И горло сжалось. В слезах потоками прорвало все, что в душе своей имел. Мне трудно это объяснить. К стыду скажу, я не умел. Я не умел благодарить. К кричали, плакали друзья со мной вместе. Исцеление они имели, ну а я в неописуемом волнении обратно быстро побежал. Я знал, что делал, да, я знал. Я побежал тогда к Мессии, и он меня как будто ждал. Обняв его святые ноги, я громко плакал и рыдал, и что-то говорил о Боге. И снова, снова повторял. Не в красноречии о словах, но в благодарности, слезах я говорил слова простые. Но с тихой грустью прозвучал вопрос: а где же остальные? Мне стало больно. В этот миг я вспомнил вдруг об остальных. Я вспомнил, как они просили, но что прийти к нему, склониться, склонить сердца свои лица со мной вместе, позабыли. Вздохнул меня, он отпустил, но перед тем благословил. И как на крыльях я потом летел обратно в отчий дом. Отчасти я летел, как птица. Я представлял родные лица в восторге встречи и объятия отца и матери и братьев. И крики радость на устах, и слезы счастья на глазах. И снова слилось все в одном, скорей в родной вернуться дом. Вот и пришел я. Ну а там родные в первое мгновение своим не верили глазам, глядя с великим изумлением. Не передать мне радость их, знакомых и друзей моих. Немного времени спустя желание крепкое меня подняло в путь в Иерусалим, где перед Господом святым мне захотелось помолиться, в великом храме преклониться, воздать хвалу Творцу и Богу. И снова в дальнюю дорогу в великий город я пошел. Мой путь мне все напоминал. Те дни и страшные мгновения, когда от жуткого мучения я постепенно умирал. Вот место то, где я молился, где с болью Бога умолял, чтобы он к мольбе моей склонился и смерть скорее мне послал. Но вот вдали глазам моим предстал с величием святым наследие древних отцов, краса земли Иерусалим. Он вновь стоит передо мной, и я, смешавшись с толпой, к нему, как прежде, приближался. С народом вместе я спешил и был немного удивлен, когда, подняв свои глаза, вдали заметил три креста. Кто там был распят, я не знал. И поскорее поспешил и тихо у людей спросил, кого там на кресте распяли? Но только мне не отвечали. Потом лишь прошептал один: то царь-мессия, Божий Сын. Я верить не посмел ушам. Ушам не смог, но вот глазам. Возможно, разве позабыть его лицо? Лицо родное, настолько близкое, святое, взять, оплевать его и сбить? И застонал я: Боже мой, что они сделали с тобой? Кто мог пробить гвоздями руки твои? Кто мог тебя казнить, когда ты жизнь умел дарить? Ну а теперь, от страшной муки, ты жизнь бесценную отдал кому? Толпе людей презренной, кто только что тебя поднял в мучении страшном над вселенной? Мой взор туманился от слез, я застонал: о мой Христос! И больше говорить не мог, лишь повторял себе: о Бог! Сплетенный тернием венец чело я звил, но вздрогнул я, когда в небес простор глядя, он закричал: отец! Отец! Зачем оставил ты меня? Померкло солнце, тьма зашла. Народ бежал, остался я. Откуда взялось то томление в душе и сердце, я не знал. Но преклонил свои колени, сквозь слезы с болью прошептал: Господь мой Бог, Творец вселенной, молитве слабой, но священной, внемли. Внемли в святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием распял Христа, царя царей. Когда смерти я взывал, он вместо смерти жизнь мне дал. И жизнь эту принимая, ее тебе возвращаю. Навек отныне, Боже мой, я раб Христов, и раб я твой.

Стих «Молитва матери Хананьянки» написала Светлана Камаскина. Эта история записана в Евангелии от Матфея в 15 главе с 22 по 28 стихи. И вот женщина-хананьянка кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь у меня жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. «Что есть я, Господи, ты знаешь, грехи мои перед тобой, но ты по милости прощаешь, даруя царственный покой. Хочу я ревностью покрыться и, как Иаков, свет взыскать. Хочу Голгофе поклониться, чтобы излилась благодать. Вся жизнь моя перед тобою прошу, Всевышний, освети, чтоб я был только лишь росою с устами праведной хвалы. Ты распят был средь темной ночи, в тебя бросали камни зла, но ты молился перед небом, чтоб милость Божья снизошла. Ты всем прощал грехи земные, ничто не скрыто от тебя. Ты исцелял слезу души и поднимал на небеса. По милости давал спасенье и до седьмижды утешал. И силой свыше, аллилуйя, живую ревность подавал. Ты освящал всех прокаженных, что были все в проказе тьмы, и всех слепых ты исцелял, чтоб видели росу любви. Ты нищим сердцем дал богатство в пророческих дарах хвалы, ведь Божья милость есть то царство, что может снять весь прах земли. К тебе пришла хананьянка, дочь у нее вся во грехах. Она кричала и взывала: «О, сын Давидов, я есть прах!» Хананьянка сокрушалась, за дочь томилась душа, и средь толпы она возвала: «Иисус, Господь, услышь меня! За дочь свою прошу, владыка, беснуется душой своей. Прошу, дочурку исцели, даруй ей милости твоей». И ты ответил со смирением: «Негоже взять хлеб у детей и бросить псам, что у дверей». Хананьянка в сокрушенье сказала Господу: «Прости, пошли мне, Господи, спасенье, дитя мое благослови. Я словно пес, что просит хлеба, я умоляюсь пред тобой, и не могу войти я в храм, но верю я, что Бог живой. Лишь только Высшее утешит, лишь только Высшее простит и снимет прах и слезы с сердца и до седьмижды исцелит. Иисус, владыка, ты все знаешь, ты в Духе Святом свет даешь, лишь только ты все освещаешь и в небеса небес ведешь. Тебе дана живая сила, и Дух Святой всегда с тобой. Меня гнетет вся тяжесть слез, ведь ты есть сущий, свет благой». Вокруг Христа толпа народа, все слышат Божьи слова: «Иди, дочь у тебя исцелена, поверила пророку веры, и утро ангельской зари тебе открыло царство двери, чтобы душа была в любви. И сила свыше прикоснулась смиренным ангельским крылом, и все сердечко осветилось перед ревнующим огнем.
дано тебе, хананиянка, благословение небес. Ты Богу жизни поклонилась, в тебе завет Христов воскрес. Познала ты, что Бог есть сущий, дарующий завет Христа. Иди, хананиянка, с миром, дочурка видит небеса. Хананиянка поклонилась всем сокрушением души и только сердцем прошептала: «По милости дай сил идти». Хананиянка шла дорогой, скорее к дому подойти. Хочу увидеть я дочурку, что с помазанием любви. И вот, придя к порогу веры, хананиянка в дом вошла. И дочь, встречая ей, сказала: «Ко мне молитва снизошла». Колени сердца преклонила, чтоб Бог помиловал меня, и в сокрушении воззвала, чтобы увидеть небеса. Меня коснулась сила свыше, и ангел вечного восстал и мне сказал: «Молись, сердечко, придет огонь Халкаливан. По милости дана молитва, грехи души все прощены. Молитва матери священна, что может дать елей любви? Да будет милость Иисуса всегда седьмишны пред тобой. Молитва ревности восстала, чтоб дать тебе завет святой. Иди, там у порога дома тебя встречает солнце свет. Там мать твоя молилась Богу, чтоб ты увидела завет. Иди, дитя, да будешь с верой, сам Дух Святой перед тобой, даруя царственную ревность, тебя ведет во свет благой. И, наполняя небесами, к тебе пришла любовь любви, и на иных живых языках ты стала ревностью хвалы. Ушло все веткое, все злое, ушло лукавство, суета. Теперь познала ты святое, живое царствие Христа. Иди, дитя, открой же двери, там у порога мать стоит, что все сердечко разрывало, чтоб Иисус дал свет молитв. Все небеса небес восстали, душа смиренная и чиста, и все сердечко, аллилуйя, нежнее даже ветерка. Дано тебе спасение Богом, ведь мать молилась за тебя, чтоб в Духе Святом, в силе свыше, тебе открылись небеса. Смиряйся сердцем, сокрушайся, взгляни, вот ангел пред тобой, что говорит тебе о вечном, Бог, существующий, живой».

Девочка-пленница. Еврейскую девочку в плен захватили. Ее Нейман взял в служанки жене. И долго ли, коротко вместе так жили, доверие там заслужило себе. Хозяйка поведала ей свое горе, что муж Нейман ее был прокажен. Сказала ей девочка в том разговоре, ее

0: совсем повсеместно, ведь от Неймана шла Богу хвала. «Господь, разумение мне дай воспитание, детей моих веру делами крепить, чтоб силой Твоей побеждать в испытании, когда бы и где не пришлось бы им жить».
1: Звучит песня «Я верю Иисусу», поет Влад Катанов.

0: Сейчас прозвучит стих «Беда Яира», написала Валерия Нечунаева, читает Надежда Курмаева. И песня «На память дочери и сыну» поет семья Назарук.
1: Беда приходит в дом нежданно, и потому не дашь отпор. Калечит жизни, рушит планы, выносит страшный приговор. В такие дни нам одиноко, бессильны мы перед бедой. О, как хотелось, чтобы кто-то пришел надежный и большой. Нет, не за плату, не за деньги, а просто так, как брат, как друг. Рванул судьбы жестокое звенье, чтоб все обратно повернуть. И, к счастью, мы не одиноки, мы не заложники судьбы. Послушав дальше, все поймете. Рассказ пришел.

из старины. Итак, мы в доме Иаира. Стоит мужчина средних лет. Перед кроватью взгляд уныло опущен вниз, мерцает свет. Стоят родные, мать кружком, все наблюдают за врачом, а он склонился над детем. Средь тишины и полумрака лишь мысли бег неудержим. О мой Господь, ведь ты когда-то поднял сирийского солдата. Он был проказой одержим. Лишь только воды Иордана покрыли струпья генерала, он был мгновенно исцелен. Прошу я, жалься над детем. Она вот здесь, в своей кроватке, горит в огне и лихорадке. Молю тебя, я твой слуга, пускай поднимется она. Так Иаир просил Творца. Привстал наш врач, разводит руки. Да, медицина здесь слаба. Часа 2-3, а может, сутки протянет бедное дитя. Но то ли к счастью, то ли нет, пришел в наш город человек. И все бегут к нему навстречу, несут больных, ведут увечных. Один сказал, что он пророк. Пришел обещанный Мессия, другой же сплюнув, всем он врет, лишь хочет денег, как другие. А сколько было их пред ним? Ну, в общем, вам решать самим. Вдруг распрямился Иаир, в глазах надежда засветилась, обвел всех взором, плащ схватил и побежал, что было сил. А в сердце мысль одна гнездилась. Часа 2-3, 2-3 часа. Мессия врет. Все ерунда. О, дочка милая моя, спешу, бегу я для тебя. Вот как ни странно, чем я ближе, тем больше веры у меня. А вот толпа, его я вижу. Вокруг народ теснят друзья. Ой, пропустите-ка меня. Замедлив шаг, пробился к центру, куда все взоры сведены, и там увидел человека непревзойденной чистоты. Глаза светились цветом неба, как океан полны любви. Да, это он, один на свете, и пал пред ним, прося прийти. «Приди в мой дом, там умирает одна единственная дочь. Врачи бессильны, знать не знают, что делать дальше, как помочь. Остался час, быть может, два. О, поспеши, прошу тебя!» Пророк поднялся, все за ним. Готов бежать был Иаир. Но все так медленно, так долго. А вдруг умрет? Ну что тогда? Тут приключилась остановка. Учитель встал, пред ним толпа. И здесь же женщина одна. Что говорит ему она? Да что же может быть важнее, чем жизнь спасти? Беги, беги! Душа томится, рвется в теле. Ну что же? Что же мы стоим? Коснулся кто-то, лик знакомый. О, да узнал, то мой слуга! Принес известие из дома. «Ну как там дочь? Она жива?» Но лик опущен, взор печален. Гонец промолвил. «Умерла». «Что? Умерла? Мы опоздали? О, дочка милая моя!» В мгновение силы ослабели. Вдруг закружилась голова. Но сильный голос — «Только веруй! Не бойся, будет спасена!» — поставил на ноги отца. И вот к начальнику домой пришли неспешно всей гурьбой, а там рыданье, стон и вой. К девице в келью, взяв Петра, Иоанна, Иакова, отца, вошел Спаситель не спеша. Увидев мать и всех в слезах, сказал: «Не плачьте,
спит она!» Раздался смех вдруг из угла. «Да что мы слышим? Что за бред? Вот очевидный трупный след. Давно в девице жизни нет!» Болтливых выслав за порог. «Девица, встань!» — сказал пророк. И что за чудо! С этих слов дитя глаза открыло вновь. Немедля встав, к отцу прижалась. Для всех все это сном казалось. О, что за сон! Как сладок он! Замри же время навсегда! Дитя, ты встала, ты жива! Теперь не отпущу тебя! Воскресла ты, живу и я! Вот так, прижав к груди дочурку, стоял отец, боясь дышать. Не шевелясь, а то как будто ее мог снова потерять. Все разошлись, отец очнулся. Теперь он понял, то не сон. Вот мать, вот дочь, к ним прикоснулся. А где пророк? Ну где же он? Ушел? А имя как? Спросили? О, да, Иисус, припомнил я. Нет. Он не лжец, как говорили. Он Божий Сын. Он Царь, Мессия. И царству Сына нет конца. Беда приходит в дом нежданно. И потому не дашь отпор. Калечит жизни, рушит планы, выносит страшный приговор. В такие дни нам одиноко, бессильны мы перед бедой. О, как хотелось, чтобы кто-то пришел надежный и большой. Нет, не за плату, не за деньги, а просто так, как брат, как друг. Рванул судьбы жестокое звенье, чтоб все обратно повернуть. И, к счастью, мы не одиноки, мы не заложники судьбы. Теперь все знаете, поймете. Так кто спасает от беды? Ответ пришел из старины.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз именно для вас. Наш телефон 00495-231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению siegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии, +49. Служение радио Siegenswelle «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч!

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Улица Пилигрима».

0: Первые подсудимые, которые на следующее утро были введены в зал суда, были Хендфорс, его сообщник и Том. Мужчины второй раз признали себя виновными. Голос Тома сегодня прозвучал в зале суда звонко и с надеждой. «Невиновен». Том заметил в зале Нета, Элис и маленького Фила. Они стояли на месте, отведенном для свидетелей. Сердце мальчика радостно билось от одной даже мысли, что скоро он снова будет свободен и обнимет их. Нет давал свои показания честно, просто и прямо. Он тут же приобрел доверие присяжных и судьи. Элис подтвердила его показания с тихим и благородным спокойствием. Они привели с собой соседа, который видел, как Том покинул улицу Пилигрима в сопровождении Нета. Трех свидетелей было достаточно для доказательства невиновности Тома. Заседатели не просили разрешения оставить зал суда, но через несколько минут дали свое заключение, что Том невиновен. Судья произнес слова, которые объявляли его свободным. Однако он предупредил Тома держаться подальше от плохих компаний. Нет и Элис внимательно слушали судью. Оставив здание суда, Нет отправился на работу, а Элис с маленьким Филом стояла в вестибюле, ожидая Тома. Ночью тучи убежали на запад, и солнце свободно проникало через цветные стекла и освещало мозаичный пол. Под его яркими лучами сияли черные кудряшки Фила. Сердце мальчика было переполнено тихой радостью. Его маленькое худое личико, свалившимися от постоянного голода щеками, светилось радостью. Он крепко держал Элис за руку и напряженно ждал появления Тома. Проходившая мимо женщина, взглянув на него, улыбнулась и вздохнула. Она уже хотела остановиться, чтобы заговорить с ним, но внизу у здания ее ожидала карета. Она быстро положила ему в руку монету и поспешила дальше. Оглянувшись, она наблюдала за его удивлением. Ее улыбка выражала удовольствие и в то же время сострадание. Тома долго не было. Его вывели из загородки и сказали, что он может быть свободен. Но как только он собрался броситься к Элис и Филу, Баннер схватил его за плечо и велел следовать за ним к мистеру Хоупу. Полицейскому нельзя было не подчиниться, и Том с неохотой последовал его повелению, тяжело передвигая ноги. Баннер вел его по красивым коридорам и открыл дверь в просторную светлую комнату. «Том!» — сердечно произнес мистер Хоуп. «Я очень рад, что мы освободили тебя в этот раз». «Да, сэр», — ответил Том, и неожиданно слезы потекли из его глаз. Он не мог объяснить, почему. «Это благодаря вам, сэр. У меня ничего нет, чтобы заплатить вам, сэр. У меня даже нет друзей, кроме маленького Фила. Но если я когда-нибудь опять попадусь и смогу заплатить, я обязательно сделаю это, сэр. А может быть, я что-нибудь могу сделать для вас?» Том запнулся, потому что не знал, что он мог сделать для такого джентльмена, как мистер Хоуп. У него наверняка есть много слуг и друзей. Нет ничего в мире, что он мог бы для него сделать. «Я надеюсь, что ты никогда больше не попадешься, Том», — грустно сказал мистер Хоуп. «Но есть что-то, что ты сможешь для меня сделать. Я расскажу тебе, что, но вначале ты должен ответить на некоторые вопросы. Есть ли у тебя отец или мать?» «Все равно, что нет», — ответил Том, покраснев. «Отца и мать посадили в тюрьму, когда я был еще таким маленьким, как Фил. Это было 7 лет назад. Мать и года не просидела, умерла, а отцу осталось еще 3 года. Для меня не очень-то хорошо, что меня освободили в этот раз. Рано или поздно я все равно должен буду идти в тюрьму». «Ничего подобного», — ответил мистер Хоуп. «Ты должен быть намного лучше, чем вор, Том». «Не бойся говорить мне правду. Мой мальчик, воровал ли ты когда-нибудь?» Том немного помедлил и испытывающе посмотрел в лицо своего друга. Затем его голова опустилась. Ему было очень стыдно признаваться. «Да, сэр», — ответил он. «Я не хотел этого делать и боялся, что полицейский узнает и тогда разлучит меня с маленьким Филом. Ему было всего год, когда мать посадили. Я должен был о нем заботиться. Мы не можем быть врозь. Бедный малыш. Нам было очень трудно выжить. Вам, людям из высшего общества, это трудно объяснить. Особенно, когда 2 года назад умерла бабушка. Я пробовал продавать спички, дрова, тряпки, попрошайничал. Но бывали времена, когда я вынужден был красть для маленького Фила и для себя. Меня никогда не ловили, но я боюсь, что когда-то все же попадусь. Тогда меня посадят в тюрьму вместе с отцом. Мне лучше утопиться, чем жить с отцом. Вы не знаете, кто он такой. Вы думаете, что меня посадили бы в тюрьму вместе с отцом, сэр? Лицо парнишки выдавало глубокое волнение, смешанное с ужасом. Он жадно смотрел в лицо мистера Хоупа, ища ответа. «Тебя не посадили бы вместе с отцом», — ответил он. «Так ты этого больше всего боялся?» «Да», — ответил Том, глубоко вздохнув. «Этого и того, что я должен был бы оставить маленького Фила. А так я бы с легкостью пошел в тюрьму. Там у меня была бы постель и достаточно еды. Там учат читать. В тюрьме вообще-то неплохо для такого, как я, сэр. Я бы хотел научиться читать так же, как Элис. Вы когда-нибудь слышали про книгу, в которой написано не только про Бога, и еще про одного, которого звали Иисус? Это странная книга». «Да, книга эта странная», — задумчиво ответил Хоуп. В тот вечер, после которого меня забрали, Элис вслух читала эту книгу, — продолжал Том. Вся его настороженность и стеснительность исчезли. До того я никогда не слышал ничего подобного. Я запомнил почти все, только оно звучит так странно. Поэтому я бы не против пойти в тюрьму, чтобы научиться читать. Но только вот маленький Фил и страх перед отцом. Ах, если бы отец умер! Том говорил просто и искренно, словно раскрыл самую глубину своего сердца. Но мистер Хоуп долго сидел молча. Наклонившись, он подпер голову руками и размышлял. Том насторожился и стал пристально смотреть на далеко расположенную от него дверь. Казалось, ему хотелось убежать и спрятаться, но за дверью стоял мистер Баннер. «Том», — наконец сказал мистер Хоуп, поднимая голову, — «я должен сказать тебе, что кроме твоего отца, заключенного в тюрьму, у тебя есть другой отец, который заботится о тебе каждую минуту. Он гораздо богаче и величественнее и лучше, чем любой отец во всем мире. Что ты на это скажешь?»
1: «Этого не может быть», — ответил Том, усмехнувшись. «У меня нет никакого другого отца, кроме того, который в тюрьме. Все это знают, кто знает меня и маленького Фила».
0: «Но это правда», — продолжал мистер Хоуп. «Об этом рассказывает нам эта странная книга. Ты думаешь, если у тебя нет отца, то ты ничего не стоишь? Но у нас есть другой отец, Бог, который является нашим отцом, моим и твоим, Том. Каждый день он посылает нам пищу и прощает нам наши грехи. Он хранит нас и избавляет от зла. Ты этого еще не понимаешь, мой мальчик, но Бог любит тебя. Он сделает тебя достойным пойти с ним в его дом на небе, если ты постараешься его полюбить».
1: «Я ничего об этом не знаю», — сказал Том. «У меня никого нет, кто бы меня любил, кроме маленького Фила. Откуда вы знаете, что Бог любит нас?»
0: «Это написано в той книге, которую читала тебе Элис», — искренне ответил мистер Хоуп. «Никто бы из нас об этом не знал, но Бог послал в мир Сына Своего, Иисуса Христа. Он был человеком, таким как мы, Том, только Он никогда не грешил. И Иисус сказал, что всем, кто в Него поверит, Он даст право стать сыновьями Божьими. Иисус сказал нам также, чтобы мы называли Бога нашим Небесным Отцом. Мы никогда бы не узнали об этом сами. Мы бы ни за что не стали называть Бога нашим Отцом, но Иисус Христос предложил это. Если бы ты знал это, то стал бы одним из сынов Бога, Том».
1: Мальчик посмотрел на свои лохмотья и голые пальцы, которые высовывались из порванных башмаков. Он вспомнил ужасную дыру под лестницей подвала, которую он называл своим домом, и с полной уверенностью отрицательно покачал головой. «Но ты можешь, Том», — продолжал мистер Хоуп, кладя руку на плечо мальчика. «Точно так же, как ты слушаешь меня в этот момент, Иисус Христос сейчас готов дать тебе право стать одним из сыновей Бога. Ты можешь стать Его братом, потому что Он не стыдится называть нас братьями. Ты только должен поверить в Него, точно так же, как ты веришь мне. Если ты станешь Сыном Божиим и братом Господа Иисуса Христа, тогда ты не будешь больше ни воровать, ни обманывать. Мой мальчик, тебе не нужно будет бояться полиции. Ты будешь хорошим, честным, трудолюбивым. Над тобой будет Божье благословение. У тебя появится теплая одежда, хорошая пища и лучшее место, где жить. А в конце жизни, когда ты умрешь, ты навеки останешься в счастливом доме Отца на небе. Том, неужели ты не хотел бы этого?» Опустив глаза и сцепив руки, Том некоторое время стоял молча. Он размышлял над странными вещами, о которых рассказывал его новый друг. Он еще никак не мог сообразить, что все это значит. Мысль о другом отце была для него очень утешительной. Через некоторое время Том поднял влажные от слез глаза, но не мог скрыть волнение, охватившего его. «Я надеюсь, что это правда», — сказал он. «Пожалуй, сэр, я бы хотел, чтобы так было, но мне кажется, что я ничего об этом не знаю». «Так вот, теперь я скажу, что ты должен сделать», — сказал мистер Хоуп. «Вместо того, чтобы заплатить мне деньги за то, что я освободил тебя, ты должен научиться читать. Ты умный мальчик, я знаю. Если ты захочешь, ты научишься читать еще прежде, чем я вернусь в Манчестер». «Я говорил с Баннером. Он пообещал мне, что найдет для тебя вечернюю школу, где тебя научат читать. Сделаешь ли ты это для меня, Том?» «Да, обязательно», — ответил парнишка. «А также и маленький Фил», — улыбаясь, продолжал мистер Хоуп. «Баннер скажет тебе, когда я опять приеду. Я надеюсь увидеть тебя совсем другим. А как ты думаешь дальше жить, Том?» «Я постараюсь не воровать», — искренне ответил Том. «Правда, я никогда не имел в этом удовольствия, сэр. Я буду ходить с Филом и продавать дрова и соль. Многие покупают у Фила, тогда как на меня не обращают внимания». «Том», — сказал мистер Хоуп, — «я дам тебе немного денег, с которыми ты можешь начать свое маленькое дело. Посмотри мне прямо в глаза и пообещай, что ты не истратишь их на выпивку и не проиграешь в кости, что ты не истратишь их попусту». «Я постараюсь», — ответил Том, всхлипнув. Мистер Хоуп положил ему в ладошку золотой суверен, и Том посмотрел на него в немом восхищении. Он никогда не владел такой суммой денег, даже в мечтах. Он старался выразить благодарность, но мистер Хоуп сказал, что теперь ему пора уходить. Том неуклюже побрел вдоль длинной комнаты. Он ощущал, обладает несметным богатством, которое превышает все его самые дерзкие мечты. У Тома не было кармана, куда бы он мог спрятать свою драгоценную монету, а держать в руке было совсем небезопасно. Прежде чем открыть дверь, он осторожно положил монету в рот и засунул ее между щекой и зубами. Баннер довел мальчика до вестибюля, где его ждали Фил и Элис, и, наградив дружественной улыбкой, отпустил. Том спокойно спустился по широкой лестнице, выходящей на многолюдную улицу. Обладая таким богатством, он чувствовал себя очень важным. По обе стороны от него шли Элис и Фил. Они наперебой рассказывали ему о неожиданном счастье, обрушившемся на Фила в виде шестипенсовой монеты, которую дала ему леди. Том был неразговорчив. Суверен, лежавший у него за щекой, затруднял его речь. Бедная Элис, которая ничего не знала о его богатстве и не знала, как объяснить его молчание, очень расстроилась. Скоро и она сама погрузилась в свои мысли. Дети подошли к улице, ведущей к месту жительства Тома. Тут он остановился. Он слышал, как жена Хендерфорса кричала и громко бронилась в здании суда, когда ее муж был приговорен к 7 годам лишения свободы. Теперь Том не знал, будет ли для него безопасно показаться ей на глаза. Элис видела сомнения и нерешительность, которые его беспокоили. Она заговорила сердечно и искренно. «Вы пойдете к нам домой», — так сказал папа. Мы с Филом что-нибудь купим к чаю на те деньги, которые дала ему леди. А ты, Том, иди к нам и скажи малышам, что мы скоро придем. Мы постараемся не задерживаться». Том был совсем не против на некоторое время остаться в одиночестве, и поэтому не торопился идти на улицу Пилигрима. Он свернул на тихую улицу, ведущую к собору, и, присев под кустом на круглой клумбе, вытащил изо рта блестящую монету. Он вытер ее рукавом пиджака и осторожно огляделся, чтобы случайный прохожий не увидел его сокровище. Монета была красивой и ярко блестела на солнце. Он держал ее между ладошками, его пальцы дрожали. Слова, которые говорил ему мистер Хоуп, не совсем отпечатались в его памяти. Его радость и неописуемый восторг был от того, что он может прикасаться и держать в руках этот настоящий кусочек золота. Чтобы играть на него в кости, у Тома перехватило дыхание даже при мысли об этом. Том не мог решиться держать деньги даже просто между пальцами. Монета лежала на одной ладошке и была прикрыта другой, и мальчик позволял себе время от времени взглянуть на нее. Неужели он решится когда-нибудь разменять ее? И все-таки этот момент когда-то должен был наступить. «Ах, зачем я позволил Элис и Филу уйти, чтобы потратить его 6 пенсов? Я мог бы начать сразу же, и тогда бы его монетка могла продержаться 2 дня». При этой мысли мальчику стало стыдно. Он поднялся из своего укрытия и, засунув за щеку суверен, побежал к улице Пилигрима. Постучав, Том открыл дверь. Он никогда не был в этом доме как друг и как гость. Неожиданно он увидел, что Элис и Фил пришли раньше его и уже были дома. Они истратили половину денег, принадлежащих Филу, на 6 селедок. Это был сезон, когда селедка хорошо ловилась. Время уже было вечернее, и Элис сторговала ее по полпенни за штуку. На другие 3 пенса купили чай. Элис сказала, что хлеба дома достаточно. Когда появился Том, то Фил и 4 малышей радостно сновали возле тарелки с рыбой. Они не могли дождаться, когда же наконец наступит время чаепития. Чай должен был быть не раньше 6 часов, только после того, как вернется отец. К тому времени и фабрика, на которой работала Китти, тоже остановится. До этого времени можно было спокойно наслаждаться видом серебристой чешуи. Рыба при тусклом свете, освещавшем подвал, была очень красивой. Несмотря на всеобщую радость, Том продолжал молчать. Он сел поближе к огню, словно ему было холодно, хотя был теплый августовский вечер. Элис разожгла огонь только лишь для того, чтобы подогреть чай и поджарить рыбу. Тому стало не по себе от своего богатства. Ему хотелось рассказать так много Элис и Филу, но так как монета мешала разговаривать, он предпочитал молчать. «Том!» — произнесла Элис почти шепотом, пока малыши возились возле двери. «Разве ты не рад, что свободен? Мы с папой так рады, мы даже не можем выразить, как сильно!» Том увидел, как она уголком фартука вытерла набежавшие на глаза слезы. «Мисс Элис», — произнес он сдавленным голосом, — «я не боюсь сказать тебе, потому что ты не желаешь мне плохого. Смотри сюда». И он показал ей суверен, который ярко блеснул при свете горящих дров. «Ох, Том!» — невольно вскрикнула девочка. «Откуда он у тебя? Ох, Том!»
2: «Тот джентльмен дал мне его». Тот самый, который освободил меня. Это чтобы начать жизнь, и я устрою свое счастье, свое и маленького Фила. У тебя когда-нибудь было столько?
3: Нет,
2: — ответила Элис, — но у папы однажды был один такой. Суверен сделал Элис такой же серьезной, как и Тома. Она сидела, глубоко задумавшись, пока часы на соборе не пробили 6. Дети тут же собрались возле огня и наблюдали, как кипела и шипела на сковороде рыба. Каждый из них держал тарелку, нагретую у огня. Чай был заварен намного раньше, но был еще горячий. Запах жареной рыбы и чая наполнил подвал Нета аппетитным ароматом. Без всякого сомнения, это был пир по поводу освобождения Тома из тюрьмы. Теперь, когда он поделился своим секретом с Элис, ему стало легче, и он мог принять сердечное участие в этом празднике. По каким-то особым признакам дети узнали, что их отец свернул на улицу Пилигрима и побежали его встречать. Они всегда встречали его с шумным восторгом. «Да благословит тебя Господь, Том!» – воскликнул Нед. «Добро пожаловать домой! Жаль только, что я раньше не знал об этом. Мы бы еще недели две назад или три освободили тебя оттуда. Но это тебе не повредило, мой мальчик, я уверен. Элис, детка, мы позволим себе сегодня постелить скатерть. Вот так. Я поправлю и расправлю ее. Китти должна появиться через минутку. Теперь, дети, можно поставить и посуду?» Нед не останавливался ни на секунду и разговаривал на ходу. Скатерть он смастерил из двух больших объявлений. Одно было голубое, а другое красное. Он аккуратно расстелил их на столе надписями вниз. После этого он разложил на столе все ножи и вилки, которые имелись в доме. Заранее нагретые возле огня тарелки тоже были расставлены. Прежде чем закончились все приготовления, пришла Китти. Все прислушивались и смотрели на последнюю селедку, которую Элис, наконец, ловко выложила из сковороды. «Точно, как ее бедная мать», — подумал про себя Нед. «Итак, дорогие мои», — сказал он, приглаживая свои кудрявые волосы. «Кто из вас помнит главу, которую Элис вчера читала из Библии? Это было об огромном множестве народа, который Господь Иисус накормил хлебом и рыбой. Точно так же и нас, правда, Джойс? Они сели на траву, не так ли, Сью? Ну что ж, мы не можем сесть на траву, но Фил и трое младших могут поместиться на маленькой скамейке. Сью может сесть мне на колени, а ты, Том, подвинь сюда вот тот старый ящик. Элис, ты садись в мамино кресло. Кресло-качалку. А ты, Китти, на табуретку. Ну вот, мы все готовы, и нам очень даже удобно». Все были больше, чем готовы, следя глазами за тарелкой с рыбой, которую Элис поставила перед отцом. Самую большую рыбу разделили между Элис и Китти. Они обе заявили, что ни за что не смогут съесть по целой рыбине. Следующую поменьше передали Тому, потому что он едва избежал тюрьмы. Все решили, что третья должна достаться отцу. Самую маленькую отдали Филу, так как он был гостем и хозяином этого пира. Оставшиеся две разделили между четырьмя малышами. Никогда в Ирландском море не ловили такой нежной и душистой рыбы. Все ели очень долго, особенно Элис, которая занималась чайником и коричневыми глиняными чашками. Наконец, пир подошел к концу, как и все пиры, которые бывают в мире. Элис вытерла руки и лица детей. Как только все было прибрано, все снова тихонько уселись. Элис вытащила из ящика маленькую Библию, которую Том сразу же узнал. Это ее он называл странной книгой. «Теперь, малыши», — сказал Нед, поглядывая вокруг сияющей улыбкой. Он прижал к себе сидящую у него на коленях Сью. «Так как у нас сегодня праздник, и Тома не посадили в тюрьму, выбирайте вы, что Элис вам прочтет. Может быть, Том хочет услышать что-то особенное?» «Я не знаю», — ответил Том. «Для меня все новое». «Давайте про маленького Самуила», – прошептала Сью отцу на ухо. «Сью предлагает про маленького Самуила», – сказал Нед. «Кто за?» Минуты две или три высказывали мнение, но, наконец, пришли к согласию, что история про маленького Самуила будет самой подходящей. Элис громко читала, как Господь звал маленького мальчика, когда тот спал. Фил слушал с большим интересом. Мысли же Тома раздвоились между новой историей и Соверином. Это была единственная вещь, которая мешала ему беззаботно наслаждаться пиром. Когда глава закончилась, все преклонили колени, и Нед стал молиться. Его голос слегка дрожал. Казалось, что он вот-вот заплачет. «О Господь!» — говорил он. «Пожалуйста, позови каждого из этих детей, как маленького Самуила, и меня, и Тома тоже. Позови всех нас, Господи, сделай нас особенно благодарными за хлеб и рыбу, которой Ты накормил нас. Мы подобны тому народу, который сидел на зеленой траве. О Господи, сделай сердце Тома очень благодарным за то, что сегодня он не в тюрьме. Храни Китти, когда она работает на фабрике. Благослови Элис и малышей, особенно Фила. Джойс хочет новые башмаки, Господи, и Филу они очень нужны. Они оба босые, и я буду очень благодарен, если ты об этом позаботишься. Я уверен, только ты знаешь, что лучше, Господи. Мы просим, чтобы ты простил нам все наши грехи и храни нас этой ночью ради Сына Твоего Иисуса Христа, который умер, чтобы спасти нас. Мы просим. Аминь. Затем Нед и дети медленно и торжественно повторили «Отче наш». Том слышал, как Фил присоединял свой голос всякий раз, когда помнил какое-либо слово. Когда молитва закончилась, Элис с четырьмя малышами и Филом ушла за перегородку, отделявшую один угол подвала. Она была покрыта разноцветными объявлениями. Оставшиеся Нед, Китти и Том подвинулись к открытой двери. Вечер был теплым, и с улицы дул свежий ветерок. Вначале все сидели молча, так что Китти задремала. Том сидел, размышляя о том, можно ли довериться Неду и спросить его совета насчет Соверина. Неожиданно с тротуара на них упала тень. Подняв глаза, они увидели спускающегося по ступенькам Баннера. Он направлялся к двери Неда. Баннер окинул подвал острым взглядом полицейского. Для себя он отметил, что на ужин была жареная рыба, запах которой все еще наполнял помещение. Баннер холодно кивнул Элис, которая вышла из-за перегородки, и пододвинула ему свое кресло-качалку. Это было самое безопасное и самое крепкое сиденье в доме. Но Баннер чувствовал себя в нем не совсем уютно, так как старался держать спину прямо и был напряжен. Он предварительно отодвинул его подальше от дверей, чтобы проходившие мимо пешеходы нечаянно не заметили его. Ему не хотелось, чтобы кто-то видел, что полицейский сидит в дружественном кругу обитателей подвала. В комнате воцарилась гнетущая тишина. Том забеспокоился, начав нервничать. Наконец Баннер нарушил тишину, заговорив с Томом. Говорил он размеренно, поучительным тоном, с видом явного превосходства. «Томас Хаслим», — сказал он, — «в этот раз ты ушел от правосудия. Я обещал мистеру Хоупу, что буду наблюдать за тобой, пока он не вернется. Тебе нелегко будет укрыться от моего взгляда, но даже если тебе это удастся, то над тобой есть другой глаз. Он никогда не спит ни днем, ни ночью, и от него ты нигде не сможешь спрятаться, даже если спрячешься от меня. Этот глаз видит даже твои мысли. Это глаз Божий, который присутствует везде. Бог знает все, что ты говоришь и делаешь. Он может сказать, что ты намереваешься делать завтра. И он все это просто записывает. Существует ужасная книга, Томас, в которой записана вся твоя жизнь. Обманывал ли ты когда-нибудь? Каждая ложь, которую ты произнес, записана в ней. Воровал ли ты когда-нибудь? Все это тоже там». Есть один куплет из песни, который тебе лучше выучить. Я тебе его процитирую. «И ничего назад не возвратится, ни силы, ни здоровья, ничего. Лишь в книге памяти вся наша жизнь хранится. За все пред Богом предстоит нам дать отчет». Понимаешь, Томас, последний день суда, когда перед Богом предстанут все ангелы, люди и злые духи, эта книга будет раскрыта. Тогда все узнают о каждом злом деле, которое ты когда-либо совершил, или плохом слове, которое ты произнес или даже подумал. Что ты скажешь на это, Томас Хаслим? В темном подвале стало еще темнее. Лица, которые недавно улыбались Тому, теперь казались бледными и серьезными. Нед задумчиво покачал головой, а Элис опустила глаза. Баннера видно почти не было, только очертания его жесткого лица и поблескивание острых глаз. Том почувствовал, как его охватил неописуемый ужас. Соверин, который он только что держал с радостью и благоговением, теперь тяжестью лежал на его ладони. Он даже не знал, видит ли его Баннер, но без всякого сомнения его видел Бог. «Мистер Баннер», — нерешительно произнес он, — «у меня есть Соверин, который дал мне мистер Хоуп, на который я должен начать бизнес. Скажите, что я должен с ним делать?» Мысль о Соверине быстро сменила направление мыслей Баннера. Через минуту они с Нетом уже обсуждали, как наилучшим образом пустить его в оборот. Раньше Том с Филом продавали дрова и соль на улице Лонгсайд. У них появились постоянные покупатели. Но все это прервалось, когда Тома незаслуженно посадили в тюрьму. Том был уверен, что такой суммой денег есть возможность предпринять смелый шаг в жизнь. Без сомнения, вечерний пир возымел на него свое действие, когда Элис посоветовала продавать селедку. «Я думал об этом», — воскликнул Нед с неподдельным энтузиазмом. «А теперь вот и Элис подтверждает. Я бы сказал, без всякого сомнения, займись этим, Том. Я знаю одного старика, у которого есть ослик и телега, но он не может заниматься больше, ревматизм замучил его. Только вчера он спрашивал меня, не знаю я какого-нибудь надежного парня, который хотел бы арендовать телегу. А теперь, если только Том употребит ее в дело, ну, предположим, он положит дрова на дно, а селедку сверху. Так он мог бы продавать селедку людям прямо к ужину, а дрова на обратном пути, чтобы люди могли разжечь огонь утром. Из этого можно извлечь даже очень хорошую пользу. Но старый Крокер уж очень заботится о своем ослике. Можешь ли пообещать, Том, что будешь относиться к нему очень снисходительно и ласково? «Конечно», — ответил Том, — «я никогда не обидел ни одной живой твари». Прошло немало времени, пока все детали были обговорены. Наконец Баннер решил, что это можно попробовать. На следующий день Нед с Томом должны будут встретиться с хозяином телеги. Пришло время всем отправляться ко сну. По лицу Неда было заметно, что его что-то тревожило. Наконец он пригласил Баннера пройти с ним за перегородку, где спали дети. «Сэр», — сказал он, — «я бы с удовольствием пригласил Тома, но у меня совершенно некуда его положить. Вот это постель Элис, Китти и Сью. Вот здесь помещается только трое малышей. Фил стал четвертым, поэтому легли поперек. Я ложусь на полу у камина. Зимой здесь тепло и не так твердо, как кажется. Я бы с удовольствием оставил Тома на ночь, но, может быть, вы куда-нибудь его определите?» «Конечно же», — ответил Баннер, — «пошли, Томас Хаслим, время нам с тобой убираться. Я сохраню твой суверен до завтра». Том почувствовал острую боль и сожаление, когда увидел, как Баннер безразлично бросил драгоценную монету в свой карман. Но ему даже и в голову не приходило возражать. Мальчик покорно шел за полицейским по темным улицам по направлению к своему старому жилищу. Он сказал Баннеру, что оставил там несколько маленьких вещичек. Когда они подошли к жилищу Вилла Хэнфорса, то обнаружили, что там никто не живет. Вся скудная мебель была вывезена, остались только ключи, торчащие.

Мир поймал ночную бабочку, которая летала вокруг его фонаря, и раздавил ее. Потом он протянул руку, чтобы Том мог видеть, что от насекомого на его пальцах осталось только серое пыльца. «Вот так и он может уничтожить тебя», — продолжал он. «Однажды он поразил мужчину и женщину за то, что они сказали ложь. То же самое он может сделать и с тобой. Бог не может терпеть грех, и он истребит каждого грешника своим дыханием. Ты знаешь, что ты грешник, Томас?» «Да», — пролепетал Том, дрожа от страха. «Я был очень плохим». «Это правда», — продолжал Баннер. «И ты не знаешь даже половины сотой части твоих грехов, а Бог знает их все. Он перечисляет их с тех самых пор, как ты был рожден. Ни один из них не может быть закрыт или упущен. Томас, встретиться с судьей было страшно. Когда ты стоял на деревянной решетке, ты ощущал на себе его взгляд, помнишь?» «Да», — ответил Том. «Но судья не знал, виновен ты или нет», — продолжал Баннер. «И заседатели должны были задавать тебе вопросы. Но всемогущий Бог не нуждается в заседателях. Судья мог отправить тебя в тюрьму самое больше на несколько лет. Но Всевышний Бог в состоянии вергнуть в ад твою душу и тело навечно. О, в последний день будет великий страшный суд. Прозвучат трубы, и мертвые поднимутся из своих могил, а судья сядет на своем престоле. Вот тогда-то и будут открыты книги. Тогда каждый человек будет судим соответственно тому, что написано в них». «Что будет написано в твоей книге, Томас Хаслим?» «Ложь, ругательство, воровство, нарушение субботы и каждый грех, в котором ты был виновен от самого твоего рождения. В 1000 раз хуже будет предстать перед тем судьей, нежели перед судьей, перед которым ты стоял сегодня утром». Баннер остановился, и Том решился отвести взгляд от его жестокого лица. Он обвел взглядом жуткое нищенское жилище. Оно было пустым и таинственным, но открытым перед взором ужасного Бога, о котором рассказывал ему Баннер. В глубине сердца Том желал, чтобы Баннер оставался с ним как можно дольше, но он не знал, как задержать его. Полицейский направился к выходу, унося с собой желанный свет. На минуту он остановился, чтобы рассказать историю про Ананию и Сапфиру, о которых Том никогда раньше не слышал. После этого он ушел. «Спокойной ночи, Томас», — сказал он. «Я надеюсь, что ты запомнишь, что я тебе говорил, и с этого вечера будешь богобоязненным человеком». Последнее, что Том видел, это был свет фонаря, который полицейский повернул к нему, когда закрывал дверь.

наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии. Учение Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю, когда Бог возвратит пленение народа своего? Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль.